0: сделан для специалистов, для студентов первого курса. Вот. И, в принципе, там все написано. Вот.
1: Хорошо. Спасибо. Давайте к следующему вопросу перейдем. Его задает Сергей Буртнев. Наверное, так? Интересно, как в Москве оказался соленый песок и зачем строили комбинаты по обессоливанию его?
0: Вот. Это как раз тот вопрос, на который я не то что ответа не знаю, я даже сути вопроса понять не могу. Вот, и к тому, как это относится к археологии.
1: Хорошо.
2: Вот, видимо, какой-то смысл есть. Но, может быть, автор вопроса пояснит, если это наш зритель. Тимур Воронков, наш постоянный зритель, который уже выиграл футболку, значит, поддерживает канал и пишет, какое отношение было к матюкам 800 тысяч лет назад. Хрестоматийное «Якове, братья, не выпендривайся» и по тем временам звучало очень грубо или было более-менее приемлемо. Ну, такой, скорее, лингвистический вопрос. Паш, тебе есть что ответить?
0: Нет, есть, конечно. Грамота старорусская, любимая, да, можно сказать. Я обычно на эту тему говорю так. Вот у нас есть уже сильно больше 1000 грамот. Эти грамоты как раз представляют собой часто бытовую переписку. Да, то есть то, что люди посылали друг другу в какие-то там, ну, в любые моменты жизни. И писали-то они обычно повседневными словами, так как они говорили в жизни. Да, то есть это не летописи, не там, духовные грамоты. Но на весь этот корпус берестяных грамот у нас есть, если я правильно помню, 3 или 4 грамоты с матами. Да? При этом 2 из них – это не мат в прямом понимании. Да? То есть это просто матерные слова, ну, потому что так называются мужские и женские половые органы. Да? То есть, и вот этот термин используют. То есть мы можем на основании этого заключить то, что все-таки мат воспринимался как нечто такое экстраординарное, и то, что вот на письмо наносить нельзя. Да, потому что вот есть, например, одна из берестяных грамот, где женщина как раз пишет о том, что ее обозвали, да, то есть назвали гулящей женщиной. И она требует судебного разбирательства, потому что если вот ее так назвали, то пусть докажут, что это так. Если будет предъявлено доказательство, значит это так. А если нет, то вот требую восстановления своего честного имени. Да? То есть люди к этому относились очень серьезно, то есть ругались, да, то есть матерились, но это вот такие, я думаю, меньше, чем в современных смс-ках.
2: Спасибо. Так, вопрос. Вопрос от Мендоза. А как научно-химический состав культурного слоя от потопа отличается? Нельзя провести анализ и уже поставить точку.
0: Так, ну что, я ждал этого вопроса. Так, можно, пожалуйста, слайд номер 12.
1: 12-й, вот он.
0: Да. Нет. Вот как раз продемонстрирую на примере. Вот старая русса, это работы на моем объекте. Дело-то все в том, что ни для археологов, ни для геологов проблемы различить культурные слои, насыпанные человеком, да, даже если они стерильные, без находок, и наносы, образовавшиеся при наводнении, совершенно нет. Да, поэтому вот среди альтернативщиков нет ни археологов, ни геологов. Вот, значит, наш пример. Да, вот это берег реки, вот как раз место будущего раскопа. Да? Можно дальше слайд. Вот, соответственно, стенка, да, шурфа. Вот сколько там у меня? 3,5, по-моему, метра. И вот следующий слайд, да, посмотрим покрупнее вот эти изображения. Вот в центре выделяются несколько булыжников, примерно посередине, да, то есть это остатки булыжной мостовой, ну, очевидно, 19-го, начала 20 века. То есть мы точно знаем, что она довоенная, потому что ее пробивает траншея времен войны. То, что выше, это то, что насыпали уже после войны, да, то есть поднимая уровень земли затапливаемого города. Ниже слои, которые постепенно накапливались в ходе вот этой жизни. При этом вот эти вот песчаные слои, это большей частью подсыпки специальные, да, которые вот отсыпали. Вот, например, самая верхняя толстая, толстый слой песка, это подсыпка под вот эти самую булыжную мостовую. А вот можно следующий слайд. Да. Вот обратите внимание, здесь вот, вот в самом низу, во-первых, вот над бревнами вот такие слои песка. Это вот как раз больше похоже на наносы, которые были во время половодья нанесены, да, то есть или какие-то вот размытые уже половодьем песчаные подсыпки. А вот в самом низу под бревнами вот такие серые прослоечки. Это как раз вот эти глинистые отложения, да, то есть либо наносы реки во время половодья, либо вообще донные отложения, то есть тогда русло реки проходило чуть в стороне, и вот эти слои откладывались. Да, то есть не для, я как уже еще раз повторюсь, ни для археолога, ни для геолога проблемы нет. Потому что химически, физически, по структуре эти слои различаются. Да, то есть мне приходилось работать и вместе с геологами, да, когда вот мы вынимали прослойки и смотрим, вот геологи, вот для них там своя терминология, мы ее сравнивали. Вот это вот то, что мы называем культурным слоем. Да, это мы называем вот антропогенные напластования. А вот это вот, я говорю, что это илистые отложения. Да, это вот донный ил. Да, а вот это вот, это уже совсем материковая глина. И так далее. То есть проблемы на самом деле нет.
1: Понятно. Спасибо большое. Следующий вопрос довольно длинный. Его задает Илья Строков. Фото, где закопана часть забора, минута 13, секунда 13, идет пояснение, что затапливалось постепенно по 10 сантиметров, а мы видим ту часть забора, которая была копана в землю. Очень интересна технология вкопки забора в землю. Никогда не слышал, на фото видно, что забор был копан на метр, где можно видеть информацию о этой технологии. Я слышал только о том, что в землю капываются столбы, к которым крепится прорез забора.
0: Ну, я тоже для этого подготовил слайд. Откройте, пожалуйста, 11-й.
1: 11-й.
0: Вот, технология очень простая. Называется чистокол. Да, или в европейских языках палисад. Известно со времен античности, это один из самых простых и быстрых способов создать ну, достаточно надежное, но простое укрепление. Вот, собственно говоря, вот все, что можно про это сказать. Прочитайте Робинзона Круза, он вокруг своего убежища в первую очередь строит чистокол. Технология там описана.
1: Спасибо большое. Так, и следующий вопрос от нашей постоянной зрительницы и регулярно задающей вопросы и поддерживающей наши стримы. Ксения Дмитрий-Целест. А вот интересно. Скапываю я огород на небольшую глубину, и встречаются мне монеты старые, железки разные и так далее. Это считается культурным слоем или просто находки? Даже если две монеты на 10 квадратных метров.
0: Формально это культурный слой. Есть остатки человеческой деятельности, есть культурный слой. Собственно говоря, все зависит от времени. Да, то есть в там, современном законодательстве, да, то есть культурным наследием считаются слои, образовавшиеся, скажем так, более чем 100 лет назад. То есть, если вы находите монеты там, дореволюционные, то в принципе вы уже находитесь в культурном слое, который полагается изучать и охранять.
1: В общем, ваш огород и дача может подвергнуться нашествию археологов.
2: Да, запросто. Вопрос от Григория Носикова, который длинный достаточно вопрос. про дома за 250 лет, 2-3 метра культурного слоя. Дай-ка я выше застелю дорогу. Нет, я выше. Очень научное объяснение. Реально двери с окнами у твоего дома грязью зарастают, а хозяину пофиг. Про потоп это был или что еще, это просто домыслы. Давайте нормальное научное объяснение. Например, улицы в Казани или Политехнический музей, недавно откопанных, у которых под землей были деревянные двери, окна со стеклами, неужели не заложили бы кирпичами перед тем, как уровень поднимать? И почему дома, построенные после 1850 года, ни на 10 сантиметров не засыпаны, хотя вроде 150 лет прошло? Я, кстати, хочу сразу сказать, что политех построен после 1850 года. Странно, да? Паша, тебе слово.
0: Так, ну, тут вопрос длинный, да, мне прям сложно на что-то вот взять так и ответить.
1: Ну, попробуем со слайдами.
0: Да, сейчас пресловутый политех. Так, на каком же он слайде-то у нас?
1: 16-й.
0: На 16-м, да, давайте мы его вынесем. Вот нашумевшее здание, да, которое очень любят сторонники потопа и всяких таинственных вещей. Вот нужно нормальное научное объяснение, да, вот, вот этого откопанного политеха. Объяснение, собственно говоря, достаточно простое и на поверхности. Да. Первое – это особенности конструкции проекта. Да, то есть в XIX веке нередко строили дома с таким подвальным, полуподвальным этажом, да, которого, как, у которого, как ни странно, были окна. Да, то есть можно вот следующий слайд, да? Вот, соответственно, эта фотография его как раз в начале 20 века. И можно следующую. Да, и вот там окон, обратите внимание, такие вот, ну, то, что называется световые колодцы. Либо это построено специально, да, то есть, потому что мы, ребята, если находимся в 19 веке, то освещаемся мы или свечами, или керосиновыми лампами, это все лишние расходы. А если свет днем из окна, то он бесплатный. И, соответственно, мы делаем такие вот специальные конструкции, чтобы освещать свои подвалы и полуподвалы. А второе объяснение, да, как раз в 1920-х годах была серьезная реконструкция улиц вокруг Политехнического музея, в ходе которой как раз сильно подняли уровень земной поверхности. Да, то есть там была изначально такая очень неровная поверхность. Ну, примерно я могу это объяснить так. Мне кажется, вполне нормальное объяснение, которое ситуацию описывает. Да, то есть, ну вот, проще, наверное, конечно, найти кого-то специалиста из Политехнического музея, который историей музея более подробно занимается и может это все рассказать.
2: Ну, я бы тут просто добавил, потому что мы даже хотим, в принципе, видео сделать на эту тему, если у нас там получится рано или поздно. Даже хотели с выездом в Москву, но, в общем, пандемия вмешалась в наши планы. Там еще надо добавить, что вот этот корпус конкретно, который на фото, он вообще построен в начале 20 века. Он построен в 1907 году. И есть старые фотографии. Это по-моему, северное... Это северное крыло, вот это вот. И есть фотографии конца 19 века и даже начала 20-го, где стоит центральный корпус, южное крыло есть, а вот этого крыла еще нет. То есть его построили реально уже в начале 20 века, и его специально построили с большим подвальным этажом со световыми окнами. В этих эти помещения вообще сдавались в аренду. То есть там было все сделано с коммерческой жилкой. То есть несмотря на то, что это музей, первые этажи сдавали под магазины, а в подвалах вот этих находились всякие вспомогательные помещения, в том числе склады.
0: Ну, там, по-моему, поэтому изначально была договоренность, что те, кто строил, они на сколько-то лет получали вот эти первые этажи в свое пользование. Да, да, собственно, чтобы возместить свои расходы на строительство.
2: И то есть, еще раз важно сказать, что это фотографически задокументированная история. Вот. И этот пример далеко не единственный. Можно найти и современные примеры тех же самых современных домов с подвалами, с большими световыми окнами, которые находятся под землей, для того, чтобы туда попадал свет. В случае политеха там найдены и остатки вот этих световых коробок, этих приямков перед, собственно, подвальным этажом. Найдены световые решетки такие с призматическими стеклами, через которые свет проходил, а внизу там пишут, вечерами вообще ставили керосиновые лампы, так что это как бы подсветка снизу шла. Ну, как бы освещалась улица таким образом в том числе. Вот. Ну, хочется подробнее про это в видео рассказать. Я уверен, конечно, что это не убедит некоторых товарищей, но что уж тут поделаешь. Если вас фотографии не убеждают, ну...
1: Павел, если не сложно, чуть-чуть пониже камеру опустить, чтобы вы были больше в кадре.
0: Ага, конечно. Я тут просто ерзаю на стуле.
2: Здесь важно еще раз повторить то, с чего Паша начал сегодняшний вообще стрим, что есть разные случаи конкретные. Одно дело культурный слой средневекового города, и другое дело архитектура там, Петербурга или Москвы начала 20 века. Это разные истории совершенно. Вот. И то, что что-то оказалось под землей, оно там может оказаться разными путями. Например, специально так построено. Вот. А мы продолжаем. И следующий вопрос от Рыжая спрашивает. Смотрю ваши каналы именно благодаря альтернативщикам и их обзоры на выступление Павла. О, было более чем понятно, что они старательно притягивают все под нужное объяснение. Спасибо вам всем за вашу деятельность. Это не вопрос, а такое...
1: Благодарность.
2: Ну, мы рады. Спасибо уважаемым альтернативщикам за приглашение, за привлечение зрителей на наш канал. Спасибо.
1: А Рыжий за поддержку нашего проекта.
2: Да, Рыжий, спасибо за поддержку. Константин Белецкий тоже пишет просто спасибо и поддерживает нас. Спасибо вам, Константин. А Мегавольт пишет, а с какого исторического момента слой культурный?
0: Ну, культурный слой, он сам по себе, по факту. Да, то есть, потому что культурным слоем будет то, что мы с вами там, пойдем и насыпем сегодня. Да, то есть, вот он уже культурный слой. Дальше вопрос о том, насколько нам важно его изучение. Да, так как 20 век, он насыщен множеством кино, фото, документов, письменных источников. Да, то есть нам изучение культурного слоя не так важно, да, поэтому мы 20 век, ну, иногда даже изучаем, да, но все равно относимся к нему проще. Да. То есть 19 век тоже у нас достаточно сильно освещен, у нас много информации. Да, хотя вот, опять же, мы говорим о те... собрались здесь из-за тех людей, которых этот массив информации либо совершенно ни в чем не убеждает, либо приводит на какие-то странные совершенно мысли. То есть культурный слой, вот он по факту культурный. Да, то есть, а это такой технический, можно сказать, термин. Да? Как появился человек, появился культурный слой. Собственно говоря, пока люди есть, культурный слой продолжает образовываться. А про его научную ценность, да, у нас есть граница сейчас 100 лет. А еще несколько десятилетий назад такой формальной границей считался 18 век. Да, то есть считалось, что до 18 века это все важно и нужно изучать. После 18 уже не так важно, потому что много других источников. Но вот в последнее время, скажем так, настроения сменились, и вот решили, что... По сути, границей сейчас является 19 век. Это конец. Спасибо. 19 века.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Евгений Биар. Может быть, Бир. Интересно, что вы будете говорить через 50 лет в наш век фото и видеофиксации. Культурный слой вдруг перестал расти?
0: Ну, во-первых, я вам уже сказал, ситуация изменилась. Да, то есть новые правила строительства, благоустройства и так далее. Во-вторых, ну, ребята, вы внимательно понаблюдайте за современным строительством в городе. И вы увидите, что во многих местах-то культурный слой вполне себе растет. Опять же, в моей же любимой Старой Руси, после того, как реконструировали площадь, на этой самой площади культурный слой вырос местами на полметра. Да, потому что сделали насыпь с подпорной стенкой и уже поверх нее сделали новое мощение. Так что все продолжается. А кино и фотодокументы нам очень помогут все это отследить.
2: Я бы, кстати, советовал уважаемым зрителям, которые не представляете, как это вот так можно мусорить, съездить по возможности, например, в Каир. Вот. Ну, только не в центр Каира, а вот в какой-нибудь такой район, уже от центра слегка удаленный. Каир – огромный город. И просто посмотреть, что там делается.
1: И желательно поехать туда с охраной, да, Саш?
2: Нет, да нет, даже не обязательно с охраной, но просто некий культурный шок, когда вы увидите там, не знаю, валяющийся, например, дохлую корову, проплывающую мимо вас, например, по каналу в городе. Или там какие-то просто невероятные горы мусора вокруг мечети. Просто вокруг мечети. Или метровый вал, или даже больше, полутораметровый вал мусора, который тянется вдоль шоссе. Вот вы едете, а там просто вываливают, выезжают и вываливают. Ну вот многое встает на свои места. Просто очень сложно представить, что мышление людей, их восприятие мусора, окружающей среды, своего места в этой среде, своего поведения в этой среде, оно может сильно отличаться от вашего, даже в 21 веке. Что уж говорить про то, что было 500 лет назад.
0: Ну, это вот главная ошибка при представлении прошлого. Переносить свои представления современные на прошлое. Думать, что они так же думали. Они думали не так. Да, то есть не надо людей, скажем так...
1: Не судите по себе, в общем.
0: Да, во-первых, не надо привыкнуть. То есть интеллектуально у них были те же самые возможности, да, тот же самый мозг, собственно говоря. Но уровень знания, представления, мыслей все-таки были другие.
2: Нет, вот если я только что вот читал про Лондон, описание, причем, ну, это Лондон уже, в котором жили, там, Карл Маркс, например. Многие зрители вот, там, штудируют работы Карла Маркса, но вот он жил в таком районе Лондона, Сохо, и там описываются просто дома, где во дворе лежат кирпичики, потому что выгребная яма под домом вышла из берегов и затопила двор, и положены кирпичики, чтобы прыгать по ним, так сказать, чтобы не вступить в дерьмо. Это еще раз, это Лондон середины 19 века.
0: Ну, чтобы далеко не ходить от Лондона, вот у меня есть один из любимых писателей, это Гилеровский, который очень много писал о Москве 19 века. Вот найдите «Москва и москвичи» и тоже вот почитайте про их повседневную жизнь. Вот тоже очень-очень-очень много интересного узнаете.
2: Да, это полезно бывает. Чтобы понимать, что в разные эпохи по-разному люди жили, по-разному себя чувствовали и относились к неким вещам проще. Так, а мы продолжаем.
1: Павел Подьячев.
2: Да.
1: Спрашивает. Простите, что говорю не про Ноев потоп, но он опровергается тем же способом или аргументация затруднена?
0: Опять же, если мы говорим о Ноевом потопе как о неком всемирном, да, то есть, ну, наличие сам всемирный потоп вообще противоречит всему, что мы знаем об объеме воды на Земле, он невозможен. Да, но вот как раз при исследованиях в Междуречье, да, то есть Тигр, Евфрат, Месопотамия, да, то есть эти слова, вот, думаю, там говорят знающим людям немало, как раз вот при раскопках вот древних городов найдены местами мощные наносы песка, которые свидетельствуют о таком катастрофическом наводнении, которое затапливало там вот эти долины этих рек. И, в принципе, вот есть одна из версий, что вот одно из таких катастрофических наводнений, да, когда вот людям показалось, что просто затопило все, да, то есть весь мир затопило, а мир для них – это вот 20 километров в одну сторону от реки, 20 километров в другую сторону от реки. И у них затопило весь мир. Вот. И потом вот эти рассказы об этом наводнении, они превратились в миф о всемирном потопе.
1: Понятно. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Дальше, Саш, ты?
2: Ты, по-моему.
1: Нет? Тогда я говорю спасибо Наталье, которая прислала нам донат и сказала, собственно, спасибо. Мы вас тоже благодарим за то, что и смотрите, и поддерживаете. И следующий вопрос от Кати Соколовой. На какую тему, вы считаете, вам надо написать пост в блоге, чтобы он был так же популярен, как пост про потоп?
0: Не знаю. Мой вообще самый популярный пост был про находку динозавра вот, в древних слоях. Это была шутка про то, что свистулька похожа на динозавра. Но ничего более популярного у меня не было в блоге.
2: Надо больше постов про динозавриков. Хорошо.
0: Динозавров вопрос. Любят все.
1: Да. Выкопать ли, можно ли в Новой Руси выкопать динозавра? Вот.
0: Ну, тут только свистульку похожего на динозавра. Хотя, я думаю...
1: Не докопались. Вот,
0: да, если на 20-30 метров уйти под землю, то там могут быть остатки и динозавров. Каких, но это не моя специальность, я в этом не разбираюсь.
2: Там геология, надо понимать. Кирилл Крахмалев задает вопрос. Где я живу, уровень дороги вырос на 50-70 сантиметров. Привозили щебень, чтобы организовать выезд. Поэтому не стоит удивляться, если в поселении что-то находится ниже уровня земли, культурный слой растет. Это не вопрос, это просто, видимо, он делится. Своим впечатлением, да, я думаю, что многие могут.
1: И поддерживать стрим хочу добавить. Да, спасибо, Крумзе.
2: Многие могут поделиться точно таким же впечатлением. Я таких много могу историй рассказать. Тем более, что после вот того, как я узнал про потоп утки, который засыпал дома, я стал ходить, присматриваться и много примеров нашел там вокруг своего дома. Илья Владимирович спрашивает, как долго встречаются в раскопках каменные орудия? Я не имею в виду грузило и пряслица, а что-нибудь еще? Я не очень понял вопрос, что значит как долго.
0: Не, ну я так понимаю, наверное, имеется в виду как бы орудия эпохи каменного века. Наконечники, наверное. Да. Наконечники.
2: До каких пор они использовались, что ли, да?
0: Ну, собственно говоря, тоже, что я могу сказать. Все зависит от территории, где это располагалось. Да, потому что вот эта вот смена каменный, бронзовый, железный век, она не происходила одновременно. В одном месте уже начинали использовать железо, а в другом еще пользовались только камнем. В принципе, сейчас еще есть в глухих джунглях, да, ну, парочка, наверное, племен, которые до сих пор живут, я бы сказал, даже прямо в палеолите. Вот, хотя, конечно, уже современная цивилизация, наверное, на них оказывает свое влияние. А вот. И, естественно, уже где-то в эпоху, к концу бронзового века, каменные орудия практически перестали использовать. Ну, если мы говорим о территории, например, Европы. И мы их встречаем, как правило, только случайно. Например, в средневековых слоях ведем раскопки, раз обнаруживаем каменный наконечник стрелы. Да, то есть иногда находят каменные топоры. Это все объясняется довольно просто, потому что люди в средневековье тоже были внимательны, они смотрели себе под ноги, иногда находили каменные топоры, каменные стрелы, понимали, что это не природный объект, сам по себе он появиться не мог, и пытались найти какие-то объяснения. Ну, объяснения у них, как правило, были мистические. Да, вот это громовые стрелы. Да, то есть, вот, например, в античной Греции Зевс-громовержец метает свои стрелы, и вот эта вот стрелочка вот на конце, да, которую вот изображают на рисунках, это вот тот самый каменный наконечник, который уходит в землю. У славян, да, таким был Перун. Во время христианские времена это Илья громовержец. Да, вот они метали молнии, наконечник при ударе молнии уходит в землю, и через несколько лет вот он постепенно выходит наружу. Да, то есть мы это знаем из этнографии, из записей в письменных источниках. Есть, скажем так, там, методы лечения, связанные с вот этими наконечниками, да, что можно настаивать на них воду, на этих каменных наконечниках, пить, там, лечиться от разных болезней. О том, что если владелец этого наконечника будет носить его с собой, там, его будут огибать вражеские стрелы. Да, то есть, и они эти вещи находили, собирали, продавали. Иногда они очень ценились. Например, такие вот каменные стрелы или топоры, я уж не помню кто, упоминают в качестве даров одному из императоров, да, чтобы ему принесли такую волшебную вещь. И мы тоже иногда их встречаем в раскопах, так что они находятся вплоть до средневековья. Но они уже не изготовлены, это вещи найденные, и вот которые использовались с таким переосмыслением. Хотя иногда могли использоваться совершенно утилитарно. Например, каменным наконечником высекали огонь вместо обычного кремня.
2: Ну, вот, кстати говоря, кремниевые ружья, в них там вообще...
0: Ну, естественно, да, там ружейный кремень, но он тоже специальной формы и, в принципе, встречается в слоях 18-19 века достаточно часто.
2: Да, да.
1: Спасибо большое. Я предлагаю сделать маленькую паузу, мы уже больше часа находимся в прямом эфире, и сделать несколько важных для нас объявлений. Во-первых, я сейчас смотрю, нас смотрят 639 человек, а лайков всего 276. В общем, если, как говорил классик, вам не сложно, а мне приятно, поставьте лайк, если вам стрим этот нравится. И не забывайте о том, что всегда можно поддержать наши проекты, подписка на канал, колокольчик, пункт меню «Все». Выбирайте, первыми видите все загруженные на наш канал лекции, все наши стримы, оперативно появляется объявление об этих стримах в ваших мобильных телефонах и прочих девайсах, и вы первыми смотрите, собственно говоря, наше видео. Ну и напомню о том, что поддержать можно также нас и финансово. Например, если данный стрим вам нравится, вы можете отправить ваши вопросы, которые задаются в самую первую очередь при помощи суперчата, ну или ссылки, которые имеются в описании, она также сейчас в чате появится. А также у наших проектов есть и entrepreneurs.ru, и лаборатория ночных видео. Свой Patreon. Большое спасибо тем, кто уже присоединился. Я даже видел, что в начале стрима появился один патрон, что очень приятно.
2: Спасибо, Виталий. А я хочу сказать, что на следующей неделе у нас будет еще много интересных видео и трансляций на наших каналах. В среду, 25 ноября, будет на канале Лаборатории научных видео постскриптум доклада «Сеанс дистанционного укрепления иммунитета» от Екатерины Умниковой, кандидата биологических наук. Это был доклад на форуме «Ученые против мифов Z». И вот Екатерина будет отвечать на ваши вопросы, друзья, по мотивам вот этого ее выступления про иммунитет, которое было очень интересно. Это будет в среду, 25 ноября, в 19:00 на канале Лаборатории научных видео. В четверг, 26 ноября, мы выкладываем третий эпизод форума «Ученые против мифов 13». Это, кстати говоря, классное выступление про грибы. Сергей Волобуев, миколог, кандидат биологических наук, значит, говорил на тему «Грибы съедобные один раз». «Правила поведения на тихой охоте», где он рассказывал, развенчивал всякие популярные мифы по поводу грибов. И вот это видео мы выложим в четверг, 26 ноября, в 19:00 на канале «Антропогенеза». А в субботу, 28 ноября, в 19:00, будет постскриптум доклада Светланы Бурлак, лингвиста нашего замечательного доктора филологических наук и большого нашего друга, нашего постоянного участника мероприятий. Вот, Светлана Бурлак выступала на форуме «Ученые против мифов 7» с докладом «Какой же русский не понимает санскрита?». О, сколько было вообще эмоций у комментаторов этого выступления, сколько они там написали всяких слов. И вот...
1: Многих прям бомбило.
2: Очень бомбило.
1: Так сказать.
2: Да, и тоже записывали ответные всякие там разборы этого выступления. Поэтому, друзья, ну, приходите в, значит, на канал Лаборатории научных видео в следующую субботу, и Светлана будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. А сейчас продолжаем.
1: Да, можем перейти к следующему.
2: Мы возвращаемся к нашей работе. И вопрос от Егора Данилова. Здравствуйте, Павел. Как вы относитесь к тому, что государство не охраняет законом слои Второй мировой войны?
0: Ну, во-первых, там есть некая все-таки охрана, да, потому что есть законы, которые регламентируют, да, то есть эти вопросы. Но, честно говоря, здесь скорее важно регламентировать, ну, во-первых, следить за, потому что значительная часть того, что мы называем черной археологией, да, то есть она зарождается и существует вот в рядах тех, кто копает прежде всего Вторую мировую войну. Да, во-вторых, есть целый ряд сложностей, когда при вот раскопках объектов Второй мировой войны повреждаются археологические памятники более древние. Это такая специфическая проблема, конечно, которая вот на самом деле действительно требует, ну, скажем так, более серьезной охраны, да, то есть более какого-то проработанного законодательства.
2: Спасибо. И вопрос от Matrix Wiki. На вопрос про культурный слой так и не ответил, только вокруг да около поговорил. А конкретное логическое объяснение так и не дал. В деревне слой меньше, окей, пусть так. В городе больше, так почему? Если я богатый горожанин, то перед домом своим, что ли, буду оставлять кучу мусора на перегонки с соседскими домами? И это норм типа, где логика?
0: Вот, ну, будет. Да, потому что, ну, я, по-моему, пытался это вот продемонстрировать в этой схеме. Да, когда вот люди вынуждены засыпать, подниматься выше, да, для того, чтобы на их территорию не стекала вода с более высоких участков. И многими, ну, вещи, они, как сказать, они не воспринимали это как мусор. Да, то есть это вот у нас вот лужа во дворе, мы ее засыпем остатками там, дерева, там, чем-то еще, там, обрезками кожи той же, например, да, которую больше ничего другого там не применить. Здесь, ну, не было у них вот этой вот цели и задачи. Да? То есть, если они старались сделать у себя почище, если я говорю конкретно про старую Русу, то они, например, старались мастить двор. То есть, укладывали там бревна, плахи для того, чтобы эта территория была вот чистенькой. Да? То есть, они даже, мы можем понять, что они, скорее всего, за чистотой этой вымостки следили, они ее подметали, они ее там убирали. Но когда вот на соседних участках земля нарастал, слой нарастал, да, то есть им приходилось дать либо это подсыпать, ну, в общем, и строить новый уровень вот этой вот вымостки для того, чтобы снова оказаться в чистоте. Да, при этом, если мы говорим о средневековом городе, где строят из дерева, да, то мы должны, опять же, понимать, что эти дома долго не живут. То есть срок жизни деревянного дома в средневековом городе хорошо, если 20-30 лет. Да, то есть потом у него либо подгнивают нижние венцы, его нужно перестраивать, либо мы просто теряем этот дом в каком-нибудь пожаре, да, в каком-нибудь бедствии и отстраиваем все заново, когда вот мы снова все разравниваем, где-то даже добавляем, досыпаем чего-то и отстраиваемся заново. Да, то есть если у нас ситуация с, допустим, каменными домами, то какие-то моменты, нужно, опять же, смотреть каждый момент конкретно. Да, где-то это происходит постепенно и очень медленно, люди этого не замечают. Да, а где-то это происходит все там, за очень короткий период. Да, например, в ходе там город кто-то захватывает, да, он подвергается разрушению, вот, то есть образуются вот эти завалы битого кирпича, которые уже тоже не вывозят, оставляют, он остается у стен, и, соответственно, просто на основании этих стен возводят новое сооружение, восстанавливают его. То есть тут каждый объект уникален. Да, то есть нужно говорить про каждый конкретный случай.
1: Спасибо. Далее. Кукурузка, наш постоянный подписчик, регулярно поддерживающий наш проект. И спасибо огромное за это. Обязательно встретимся в чате Телеграма, кстати, о котором мы поговорим чуть позже. А рекультивированная городская свалка, которую закрыли, присыпали и высадили деревья, будет являться ценностью, культурным слоем через 200 лет?
0: Ну, если наша цивилизация окончательно умрет, то она будет для тех, кто будет нас изучать, важным действительно источником информации.
1: Ну, то есть культурный слой, прям вот он. Это и есть культурный слой, который будет.
0: Да, изучать. Своеобразный культурный памятник. Да, как я вот иногда люблю приводить в качестве примеров на лекциях, да, то, что изучая слои наших свалок, можно будет выделить вначале культуру стеклянных бутылок, которую впоследствии сменяет культура пластиковых бутылок.
1: А если слои перекопали? Ага, пластик был 200 лет назад, а стекло только-только появилось.
0: Ну, перекопы можно отследить. Мы это умеем.
1: Отлично. И далее вопрос от Ивана Акатова. Он спрашивает. Так, вопрос. Как может целый город может стать ископаемым и уйти под землю, при том, что жители его не покидали и жизнь активно продолжалась? Как могли люди строить над останками, остатками прошлого, их не разрушая?
0: Ну, во-первых, разрушали, да. А во-вторых, смотря о чем мы говорим. Если мы говорим о древнерусском городе, да, опять же, Старой Руси, Новгороде, в этом там большинство сооружений деревянные и безфундаментные. То есть они в землю глубоко не вкапывались. И, соответственно, вот эти предыдущие остатки были. Нередко мы видим там разрушенные объекты. Да? Почему? Опять же, тут тоже своя, как сказать, отбор того, что вам попадается. Да? То есть на фотографиях вы чаще всего видите в новостях, в каких-то статьях самые красивые, самые хорошо сохранившиеся сооружения, такие максимально целые, максимально выразительные. Но это там одно из десяти, одно из сотни. А все остальные, да, то есть разрушенные, оставшиеся фрагментарно, то есть в каких-то отслеживающиеся лишь по каким-то деталям, да, то есть все не так просто.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Илья Владимирович, который привел свою жену на стрим, что приятно, спасибо вам, Илья. Вопрос от жены. Сохранились ли какие-либо остатки косметики или иных средств украшения древних красавиц?
0: Ну, если имеется в виду косметика или украшения, как ювелирные ювелирные украшения. Ювелирных украшений, конечно же, довольно много. Самых разнообразных, из металла, из камня, стекла, янтаря. Ну, тоже надо не рассказывать, а показывать. Да, то есть в музее можно это увидеть. То, что касается косметики, тоже есть некие свидетельства. Да, то есть мы знаем, там, например, о свинцовых белилах, которые использовались. Иногда даже находят какие-то остатки. По-моему, в Египте в гробницах есть как бы остатки косметических средств. Да, собственно говоря, и баночек для них. Вот. Но в Средневековье мы этого видим очень немного, да, потому что косметикой как таковой, да, какой-то, если и пользовались, то пользовались только очень ограниченный круг женщин. Да, то есть это там княжны, какие-то боярыни и так далее. Только те, кто мог себе это позволить, у кого для этого были возможности. Поэтому мы этого находим в Средневековье очень немного.
1: Спасибо. Саша, микрофон, тебя не слышно.
2: Да.
1: О, все слышно.
2: Так, вопрос от Кирилла Хохмалева. Встречаю неглупых людей, которые находятся на стороне теории потопа. С чем это связано? Почему понятие «культурный слой» им ничего не поясняет? Нет ли вины спецов, которые мало пишут для обывателя?
0: Да я вот не знаю. Я сам задаюсь этим вопросом. Почему, когда неглупый человек, там, специалист в какой-то теме, в другой области может как бы утверждать какие-то совершенные глупости и показывать свое полное вот, ну, непонимание. Да? То есть, если вот ты вроде бы профессионал, ты должен понять, что другой профессионал, мнение другого профессионала имеет больший вес, чем твое, да? Тем более, если оно подкрепляется целым рядом доказательств. Ну, вот сейчас это вообще очень ярко проявляется, да, вот если там об археологию так обсуждаем, да, но у нас вон сейчас бушует всемирная эпидемия, да, до сих пор находятся люди, которые не верят, что там это эпидемия, это коронавирус, что какие-то меры предпринимаемые – это не то, что необходимо, да, а вот какие-то безумные выдумки, да, каких-то людей со своими целями. Вот мне на этот вопрос очень сложно ответить, да, потому что целый ряд людей, он аргументы не хочет воспринимать. Ну, в принципе, если кто-то там очень хочет остаться при своем мнении, то в этом так-то ничего страшного, если это не касается вот таких жизненно важных вопросов.
2: Ну, как?
0: А объяснять, наверное,

0: Да, то есть
1: Кем?
0: да, то есть мы по сути сейчас можем получить любую информацию, используя компьютерный интернет, но люди выбирают ту информацию, которая укладывается в их мировоззрение. Да, то есть переступить через свое мировоззрение, да, чтобы сменить некие установки, это определенный шаг, на который идут не все.
2: Да, доступность знаний не обязывает их получение и понимание, так что... Окей, дальше. Свен задает вопрос и спрашивает, динозавров тоже культурным слоем люди засыпали? Да?
0: Нет, динозавры – это уже не культурный слой. Культурный слой – только то, что создали люди, а динозавры – это уже слой. Природа, это уже геология.
1: Спасибо.
3: Да, кстати, я хочу напомнить зрителям, что вообще автор лучших вопросов получит футболочки «Ученых против мифов» и вообще приветствуются хорошие, сложные вопросы с подковырками какими-то, с подвохами. Так что пока еще у нас есть какое-то время, чат работает, пишите вопросы ваши к Павлу. Смелее.
2: Угу. И следующий примерно про тот же вопрос, который задает человек, подписавшийся «Я пьяный, мне можно». Есть нефтяной пласт, водяной слой, культурный. Как правило, как правильно назвать отпечатки птеродактилей и так далее в горных породах?
0: Вопрос к палеонтологам. Переадресуйте, пожалуйста.
3: Но вряд ли культурным слоем это можно назвать.
0: Не, ну это, да, естественно, не культурный. Культурный слой – только то, что создано в процессе человеческой деятельности. Культурный слой городов, слой поселений, там, ну, распашка, поле, например, распаханное, тоже, по сути, формально культурный слой, потому что изменено человеком.
2: Спасибо. Илья Владимирович задает следующий вопрос. А правда ли, что последние языческие святилища уничтожали монголы-татары? Мол, на капищах находят много монгольских наконечников для стрел, или это выдумка родноверов?
0: Надо смотреть, какие памятники, какие стрелы, какие капища. Потому что с капищами вообще все сложно. Потому что вот этих таких достоверных славянских капищ, как место поклонения для восточных славян, очень немного. Мы их практически не знаем. То есть они не строили, очевидно, они большей частью не строили каких-то вот монументальных крупных сооружений. Да, хотя, в принципе, некие языческие культы до середины 13 века могли дожить, особенно среди финно-угорских народов. Вполне себе могло дожить. Ничего такого сверхъестественного в этом нет.
2: Спасибо. Вот.
3: Вопрос от Ильи Владимировича.
2: Нет, от Дмитрия. Илья Владимирович только что.
3: Да, от Дмитрия. Какие есть технические средства обнаружения культурного слоя без раскопок? Составляют ли карты перспективных для раскопа мест?
0: Ну, во-первых, там есть предварительные изыскания, да, когда мы смотрим места, удобные для поселения, да, то есть, например, там берега рек, озер, и, наверное, раз так какой-то участок там готовишься обследовать или в разведку археологическую, то, естественно, с картой работаешь, смотришь, вот здесь вот место вроде удобное, я бы тут поселился. Вот. Или вот тут поселились бы люди такой-то культуры, потому что вот им нужны такие-то условия. И, соответственно, смотрим. Можно с помощью аэрофотосъемки, да, то есть найти какие-то выделяющиеся на местности объекты. Сейчас это тоже очень распространено, особенно вот когда квадрокоптеры входят в практику, да, то есть отснять поверхность земли и потом высматривать. Иногда растительность показывает границы неких памятников, да, то есть там просто другие растения растут на этой земле, иногда там не растут по каким-то причинам. Это могут быть физические методы исследования, не разрушающие, да, есть такая магнитометрия, например, прибор, который фиксирует изменения магнитного поля в грунте, вот, и культурным слоям, да, соответствуют определенные характеристики.

0: характеристики. И мы можем вот этим магнитометром пройти и найти вот некие пятна, которые, скорее всего, будут культурным слоем. Да, то есть иногда там не все так просто, но оно достаточно хорошо показывает. Например, я видел вот достаточно хороший план римского лагеря, да, то есть лагеря римских легионеров, вот нам в качестве примера приводили в Западной Европе, который вот таким магнитометром был исследован, составлен план, а потом уже проводились раскопки. Раскопки показали, что прибор все достаточно точно показал. Есть сейсмоисследования, есть электроразведка.
1: Георадары там всякие.
0: Да, георадары. Вот. И, в принципе, все это действует.
1: Только что, ну вот не так давно были новости про то, как нашли георадаром там ладью викинга вообще, закопанную целиком, погребальную. Тоже не копая, просто по полю прошли, и такая ладья.
2: После потопа ее туда занесли, видимо?
1: Ну, скорее всего, да, конечно. Ну, да. Так. Вопрос от Вячеслава Амелина. Здравствуйте, подскажите, велись ли какие-нибудь научные раскопки в Новгородском соборе Софии? Какие работы можно посмотреть?
0: Там работ велось очень много, достаточно обширные. Тут, знаете, надо списочек составлять. Начните, по-моему, с Мангайта. Вот Мангайт, по-моему, там проводил какие-то серьезные первые исследования. Вот. Ну а дальше. Нет, то если очень интересно, я могу там поискать, составить такую библиографию. Вот, потому что как-то с Софийским собором. Археология Софийского собора как-то вот мне до этого не требовалось. Но исследования были и очень много опубликовано.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, следующий вопрос от Кирилла Крахмалева, который продолжает поддерживать наш стрим, что приятно. Откуда бы взялось столько грунт, чтобы покрыть сверху столько построек по всему миру? Должны же быть следы исчезновения гор, холмов, движения огромных масс, грунта. Есть ли следы подобного? Какие причины движения огромных масс?
0: Не, ну, есть следы горных выработок, там, древних каменоломен, есть ямы для добычи песка и глины, которые сделаны в Средневековье. В принципе, мы все это тоже видим. Они добывали, перевозили и использовали. Так что, в принципе, все это есть. Единственное, что, конечно, вот эти остатки, допустим, тех же карьеров, они будут не такими масштабными, как современные. Да, они будут более плоскими, менее выраженными, их сильнее размоет, их сложнее найти. Но ряд из них известен. Да, вот, например, недалеко от Новгорода есть место, где добывали известняк, да, из которого строили потом в Новгороде храмы. Эти каменоломни, они существуют.
2: Спасибо большое. И перед тем, как следующий вопрос задать, я предлагаю дать несколько объявлений, очень для нас важных. И, как всегда, напомню о том, что у вас всегда есть возможность поддержать наши проекты. Во-первых, поставьте лайк этому видео, если вам нравится, или дизлайк, если не нравится. Любая активность продвигает стрим, видео, все что угодно на канале. Имейте это в виду и помогайте продвижению таким образом. Сейчас у нас 462 лайка и 709 смотрящих. Непорядок. Надо немножечко добавить. Спасибо вам за это. Ну, не забывайте подписываться на наш канал «Лаборатория ночных видео», «Антропогенез.ру». Мы делаем много интересного. Я надеюсь, что вам нравится то, что мы делаем. Ну, собственно, если нравится, почему бы не подписаться? Мы видим, что очень часто видео смотрят люди неподписанные, смотрят регулярно, но все еще неподписанные. Ну вот, не делайте так. Ну и помните о том, что у нас есть возможность спонсировать каналы на YouTube, и у вас также есть возможность поддержать наш проект на Патреоне, за что вам тоже отдельное спасибо.
1: Да, спасибо, Виталий. И я еще раз напоминаю, что у нас на следующей неделе будет куча всего интересного. 25 ноября в среду 19.00 на канале «Лаборатория научных видео» будет Екатерина Умнякова, кандидат биологических наук, которая на форуме «Ученые против мифов Z» выступала на тему мифов об иммунитете. Был доклад «Сеанс инстанционного укрепления иммунитета». Вот она будет отвечать на ваши вопросы по мотивам этого доклада. В четверг, 26 ноября в 19.00 выкладываем третье выступление с форума «Ученые против мифов 13» про грибы. Мифы о грибах от Сергея Волобуева, миколога, кандидата биологических наук. По-моему, очень классно он выступил, я с удовольствием послушал. Да, это будет на канале Антропогенеза. 28 ноября, в следующую субботу, в 19:00, лингвист, доктор филологических наук, автор книги «Происхождение языка» и вообще замечательный специалист Светлана Бурлак будет отвечать на вопросы зрителей к своему старому, но очень популярному до сих пор докладу «Какой же русский не понимает санскрита», который прозвучал на форуме «Ученые против мифов 7». Вот что у нас будет на следующей неделе. Не пропустите, для этого подпишитесь и следите за новостями. А мы продолжаем.
2: Нет, надо еще одно объявление, мое любимое. Если вам нравится сейчас находиться с нами вместе на стриме, общение, которое проходит здесь, как вам кажется, оно уютное. Ну и, в принципе, приятно с нами находиться. Это у нас есть телеграм-чат. Заходите туда, там тоже непринужденная, можно сказать, ламповая атмосфера. Очень приятно пообщаться. Периодически мы там появляемся, и наши гости тоже периодически приходят к нам, если у них есть время, отвечают на ваши вопросы.
1: Пашу мы туда пригласим.
2: Да, обязательно пригласим. Ну и ссылка уже появилась в чате, насколько я вижу. Заходите по этой ссылке, будьте с нами. У нас там уже больше, по-моему, 400 человек. Это круто.
1: Да, здорово.
2: Вот. Так. И вопрос, да, Саш?
1: Вопрос от Павла Гришаева.
2: Угу.
1: Павел, если я не ошибаюсь, однажды вы лично нашли берестяную грамоту на раскопе. Расскажите, пожалуйста, что в ней было написано.
0: Слушайте, а вот у меня вылетело из головы. В тот сезон нашли две грамоты. Которую из них нашел я-то? А, я нашел грамоту... Ой, так, у меня камера. Со списком неких людей, и около них были то ли долги, то ли взятые с них товары, которые измерялись в размерах. Ну, то есть, а размера – это, похоже, специфическая для Старой Руссы мера, которой измерялась соль. Да, а Старая Русса, она была в Средневековье таким важным центром производства соли. Вот такая у меня была грамота. Хотя вот в этом же сезоне, по-моему, была вообще шикарная грамота, в которой просили прислать трех коней и уточнялось, каких именно. Да, то есть, если это грамота, которую послана на эту усадьбу, да, то есть ту, на которую исследует наша экспедиция, то получается, там жил человек, у которого было больше, чем три коня. То есть это достаточно серьезная такая собственность средневековья.
2: Спасибо большое. Еще хочется сказать спасибо Кириллу Крахмалеву, который весь день, весь стрим задавал интересные вопросы, а сейчас перешел на уровень лаборант и начал поддерживать проект «Лаборатория ночных видео» на YouTube, что очень приятно. И Тимур Воронков, который также не перестает находиться вместе с нами и поддерживать проекты, просит, а пришлите мне происхождение языка в бумажном виде. Вот.
1: Надо у Светланы Бурлак спрашивать, и остались ли экземпляры, через неделю, может быть, попросим ее, чтобы она за лучший вопрос дала свою книжку. Если, Тимур, вы будете автором лучшего вопроса, то тогда пришлем, конечно.
2: Спасибо большое. Ну и, наверное, на данный момент я хочу всех поблагодарить за то, что вы находились с нами в этом стриме. Очень приятно было пообщаться снова с Павлом. Саша, тебе огромное спасибо. Надеюсь, что всем было интересно.
1: Да, спасибо.
0: Спасибо, Павел.
2: Ну и до скорых встреч. Я надеюсь, что в среду мы с вами встретимся на наших стримах. Пока.

Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ребята! Ну вот мы с вами давно не встречались, уже целую неделю. За эту неделю, я думаю, многим из вас удалось подсмотреть что-то интересное в природе, наверняка накопились вопросы, и в конце нашей сегодняшней встречи я на все ваши вопросы и отвечу. А кстати, вот у нас, поскольку растет аудитория, и с каждым выпуском все больше и больше просмотров, я вот к чему вас призываю. Вы сами присылайте темы, которые вас интересуют, а я вам эти темы могу подготовить, да? Потому что одно дело мне соображать, что вам интересно, а другое дело это вы просто спрашиваете, вот интересно, вот это, вот это, вот это. И я вам об этом, этом и вот этом и расскажу. Сегодня мы будем говорить о птицах, о тайной жизни птиц. Так называется наша сегодняшняя лекция. Так, хочу напомнить, у нас архе детям, поэтому родители, бабушки, дедушки, мамы, папы, ну, вы нас не подслушиваете, плохому я детей не научу. Идите, занимайтесь своими делами, пеките пироги, там, занимайтесь на участке. А у нас свои сегодня ребяческие интересы и интересные темы. Итак, тайная жизнь птиц. Почему она тайная? Птиц полно, вон они вокруг нас, есть птицы редкие, есть нередкие. Иногда сидит такая невзрачная птичка, вы на нее внимания не обратите. А для орнитолога, орнитологи – это ученые, которые занимаются птицами, для него такое счастье увидеть эту птицу, у него прямо, вот знаете, душа запоет, батюшки, да ведь это же… Вот видите, не всегда самые красивые, самые яркие птицы, самые интересные для ученых. А почему жизнь тайная? Потому что смотрят на птиц все, ну почти все, но не все видят интересные моменты из их жизни. Для этого нужно терпение, и для этого надо определенное умение. Вот когда я был совсем маленький, у меня была такая книжка. Она называлась «Если в лесу сидеть тихо». Я вот когда, кстати, первый раз в джунглях оказался, я думал, джунгли – это вот как в приключенческих фильмах, да? Там какой-нибудь Рэмбо бежит по джунглям, отсюда на него змея падает, там мимо обезьяна пролетела, споткнулся ядовитую змею, и когда я первый раз очутился в джунглях, я удивился, мамочки, а где же все эти попугаи, змеи, обезьяны? Никого нет. Ты ходишь часами по джунглям и не видишь ни одно животное, хотя вот где-то там в верхнем ярусе что-то там чирикает, орет, кричит и шевелится. Но гораздо чаще, кстати, у нас в лесу можно зайчик или лисичку увидеть. Но если знать, где в джунглях какое животное искать, вот тогда да, ты увидишь там тоже массу интересных вещей. Итак, тайная жизнь птиц. Ну вот я вам расскажу такую историю. В США, в Соединенных Штатах Америки, открыли какой-то новый банк. Да я даже не помню, как он называется. Ну, там много банков, одним больше, одним меньше. Этот банк был расположен в большом таком здании. Ну, не небоскреб, но все-таки многоэтажное здание. И на крыше этого здания, в нише, загнездились соколы, пара соколов, сапсанов. И тогда директор банка придумал следующее. Ну, тогда еще только-только появились вот эти первые маленькие миниатюрные камеры. Сотрудники банка поставили камеру, которая была выставлена на гнездо соколов и в режиме онлайн передавала на большое табло, а на крыше здания укрепили большое-большое табло, и все видели, что там происходит в гнезде, сколько яиц отложила самка, прилетел вот папа, покормил ее, потом появились птенцы, и в этом городе дети стали придумывать, как назвать этого птенца, как вот этого, и весь город иногда собирался около этого дома и смотрели на экран, что там происходит. Как вы думаете, банк стал популярным? Конечно, он стал самым популярным банком в городе. Сначала в городе. А потом, говорят, даже вошел там в десятку или в сотню крупнейших в США. Вот, казалось бы, простой такой, как теперь это называется, маркетинговый ход. Наблюдать за птицами так интересно, что появилось огромное движение. Это называется бёрдинг или бёрд-вотчинг, да? Наблюдение за птицами. Бёрд-вотчеры ездят по всему свету. Они ездят с биноклями, ездят с подзорными трубами, они ездят с фотоаппаратами, с очень дорогой оптикой, потому что снимать птиц на самом деле очень-очень тяжело. Но я вам дам один такой совет. У бёрд-вотчера всегда, помимо сильной оптики, ну да, если вы наблюдаете за гнездом, то, конечно, там нужен хороший объектив, там уже пригодится какая-нибудь мощная подзорная труба. Извините. Но у бёрдвотчера должен быть слабый бинокль. Ну, где-то 8 крат вполне хватает.
Почему? Потому что сильным биноклем вы птицу просто в полете не уследите за ней. Она у вас вывалится из поля зрения. Ну, если начнете этим увлекаться, вы увидите. И еще один очень важный момент. Если вы снимаете, если фотографируете птиц в эту весеннюю пору, чуть позже, когда птицы сядут на гнезда, пожалуйста, если вы встретили гнездо птицы где-нибудь в лесу, или в поле, или в степи, ради бога, не останавливайтесь, не смотрите туда, пройдите мимо. И я вам сейчас объясню, почему. Если вы остановились около этого гнезда, если вы делаете какие-то снимки, вы поломали веточки какие-то на соседнем кустике, вы притоптали травку, а это все яркие указатели для хищников. Они сразу увидят, а здесь кто-то топтался, здесь что-то интересное. Ну, поэтому вот есть такое негласное правило и у бёрдвотчеров, и у тех, кто снимает птиц, наблюдает за ними только издалека. Если есть сильная оптика, сделайте засидочку где-нибудь подальше и наблюдайте через сильную оптику, но никогда не подходите близко к птичьим гнездам. Вот это была такая вот прелюдия. Сегодня мы будем с вами рассматривать фотографии трех моих товарищей, я даже сказал бы друзей, которые эти фотографии нам с вами предоставили. И по ходу буду рассказывать чьи-то фотографии, даже немножко об этих людях расскажу, потому что, ей-богу, они заслуживают отдельного внимания. Ну, фотография номер один. Знаете, как называются эти птицы? Смотрите, какие они забавные, да? Ну, такое впечатление, что это поймали цаплю, да? А потом ее клюв положили на наковальню и долго-долго молотили его молотком. И вот он сплющился, и получились такие вот, знаете, вот у бабушки, наверное, есть такие серебряные щипцы для сахара. Вот такой получился клюв. На самом деле этот клюв неспроста имеет такую форму. Птица называется колпица. И хотя она называется, знаете, как колпица обыкновенная. Ну, какая же она обыкновенная? Никакая. Она необыкновенная. Она необыкновенная. Это уже, к сожалению, сейчас достаточно редкая птица. Но у нас, кстати, водятся целых два вида колпиц. Немножко южнее. Вот этих колпиц снимал мой очень хороший, добрый товарищ, мой друг Александр Давидович Лепкович. Он живет в Ростове-на-Дону и является заместителем директора Ростовского заповедника. Он удивительный фотограф, потому что вот его любовь к птицам, вот как-то он умеет каждую фотографию пропускать через свою душу. И вы это увидите в следующих фотографиях. Вот эта вот любовь фотографа к своей натуре, она всегда сказывается. Вот в этом магия фотографии всегда. Вот один сделает снимок, а он какой-то, знаете, вот снимок. А другой сделает, и вот ты не можешь оторваться. Почему? А потому что там его любовь. Ну, рано, наверное, вы нас от колпиц увели, хотя они будут и дальше. Хорошо, отлично. Вот это пеликан. Это тоже Александр Давидович Лепкович снимал. А вот посмотрите, видите, кто там сидит? Черная тень на камушке. Это сидит баклан. И неспроста он тут сидит. Я вам потом расскажу, почему он здесь присел. У нас на юге нашей страны обитает два вида пеликанов. Кудрявый пеликан и розовый пеликан. Ну, я кудрявого пеликана почему-то всегда называю курчавым, а орнитологи серьезные, вообще все ученые, они очень серьезные. А биологи, они еще серьезнее. Они очень любят термины, очень сердятся, когда эти термины не соблюдают и заменяют их простыми словами. И они всегда сердятся, говорят, он не курчавый, он кудрявый. Ну ладно, если я ошибусь и по привычке скажу курчавый, вы все-таки не орнитолог, и вы меня простите. Удивительная птица пеликан. Пеликан жил на свете еще 50 миллионов лет назад. То есть это очень-очень древняя птица. С пеликаном связано немало заблуждений, да? Ну, например, заблуждение первое. Во многих книжках пишут, что пеликан ловит рыбу своим клювом, который напоминает сачок. А вот и не так. А вот и не такушки. Пеликаны ловят рыбу по-разному, потому что пеликанов 8 видов, по-моему, если мне память не изменяет, есть еще другие пеликаны. Вот американские пеликаны, например, они, это вообще фантастическое зрелище, вы, наверное, видели в зарубежных фильмах, вот BBC, National Geographic, вот там часто любят снимать, как заходят на охоту пеликаны, море, и вот как
истребители заходят, как эскадрилья истребителей заходят, пеликаны ложатся на крыло, потом складывают крылья и как стрелы шух-шух-шух-шух падают в воду. Там они хватают рыбу, и уже дальше он взлетает, разбегаясь лапами по воде, и летит с этой рыбой к себе в гнездо. На самом деле пеликаны рыбу ловят клювом. Вот если вы присмотритесь к клюву пеликана, то на верхней части, на самом кончике, там будет такой костяной крючок, очень-очень острый. И с помощью этого крючка пеликан удерживает скользкую рыбу. А вот мешок ему, который раздувается, он эластичный, он ему нужен как авоська. То есть он эту авоську, свою сумку набивает рыбой и уже летит кормить своих детенышей. А летать ему иногда приходится очень далеко. Потому что в нашей стране, вот это вот, кстати, это в Ростовской, это берега Маныча-Гудила, озеро. Там мелководье, топистые мелководья, туда никакой хищник не попадет, потому что он завязнет в этой в трясине, в вязком иле, мелкая вода, и вот там рай для птиц, там у них колонии. А за рыбой летать приходится очень далеко, километров 10-15, иногда 20 приходится летать пеликану. Но он прекрасный летун, он замечательно летает, у него большие крылья, развивает такую очень серьезную скорость. Поэтому вот первое заблуждение. Пеликан – священная птица у очень многих народов. У мусульман, кстати, он священная птица, потому что считается, что он пророку Мухаммеду помогал строить мечети и носил в своем мешке ему камушки, из которых тот складывал стены. Древние ранние христиане тоже сделали пеликана своим символом. Почему? Потому что было такое поверье. Поверье появилось где-то в глубине веков, по-моему, еще в шумеро-аркадском эпосе оно встречалось в Древнем Египте, в Вавилоне, потом перешло к иудеям и вот так вот кочевало по всей Экумене. А поверье было такое, что если голодное время, если нет рыбы, нет корма, то пеликаниха раздирает себе грудь, выдирает клювом куски мяса и собственным телом скармливает своих детенышей. Ну, как мы с вами знаем, дыма без огня не бывает. То есть, если появилось такое поверье, значит, наверное, была какая-то причина. Как мне кажется, причина вот в чем. Ну, представьте себе, пеликаниха сидит на гнезде, на яйцах. У нее немножко повышенная температура тела в это время. То есть, у нее циркулирует кровь, такое повышенное кровообращение, да, и кожа у нее становится еще краснее, чем обычно. И в это же время начинается линька весенняя. И вот сквозь прорехи в перьях видны вот эти вот алые куски кожи. Ну, наверное, древние думали, не иначе, как она выдрала кусок мяса и скормила своим малышам. Но, тем не менее, для первых христиан пеликан был символом жертвенности. И вот была такая эмблема, очень популярная. Ну что ж, едем мы дальше, да, посмотрим, что у нас дальше. Еще следующую фотографию. Это вот пеликан заходит на посадку. Вот у этого пеликана, у него даже желтоватое пятнышко, видите, на груди. А вот у колпиц, мы еще увидим колпиц, там у Александра Давидовича будет следующий снимок очень интересный. У колпиц, у них в период от этих брачных ухаживаний, у них прямо оранжевое апельсиновое пятно. И перья на голове тоже вот как такая вот, как корона, белоснежная корона из перьев. Ну вот что еще интересно. В это время пеликаны не моногамные. То есть есть птица моногамная, есть полигамная. Моногамные – это вот как вот наши с вами родители поженились и живут долгие годы вместе. Ну иногда, как люди, кстати, разводятся, птицы, и меняют супругу. Такое тоже бывает. Вот. А полигамные – это которые каждый сезон, вот у них новая пара образуется. То есть самка находит каждый сезон нового самца, а самец находит каждый сезон новую самку. И вот пеликаны, когда их выбирает самка, самка же ведь смотрит, какой тут самый красивый, самый статный, самый умелый, потому что он должен дать хорошее потомство, должен прокормить, должен быть ловким охотником. И чтобы продемонстрировать свою удаль и мастерство, то пеликаны, они в этот период подбрасывают какой-нибудь камушек и ловит его, вот видите, у меня не получилось, и ловко ловит его клювом. Это как бы демонстрация их мастерства. Давайте посмотрим следующий кадр.
Следующий снимок. Следующий снимок у нас тоже Александра Давидовича Лепковича. И вот снова Колпицы. Ну, теперь давайте о Колпицах поговорим немножко поподробнее. Ну, помимо оранжевого пятнышка, про которое я вам рассказал, расскажу еще вот что. У Колпиц есть другое название, такое народное название, которое им дали на юге России – косари. Знаете, почему косари? Потому что они косят воду. Вот вы видели, как идут строем, когда покос косари, и делают вот такие движения на покосе? Ну, очень похожее движение делает Колпица. Когда она кормится, то она водит своим клювом по воде. Ну, вот как косарь косой. Причем на поиск еды у Колпицы уходит очень много времени. Она может несколько километров пройти по мелководью, потому что у нее на носу, у нее вибрисы, нервные окончания очень чуткие и масса сенсоров, очень чувствительных сенсоров, которые ей позволяют отыскать вот в этих илистых отложениях, мелководье, что-то съедобное. То есть малейшее движение жертвы, будь то там какой-нибудь моллюск, червячок, головастик, Колпица носом это чувствует, своим клювом она это чувствует. То есть ей для этого даже глаза не нужны. Иначе просто она была бы голодна и не выжила. Вот секрет, почему у нее такой странный клюв. То есть у нее клюв работает еще как локатор. Но самое интересное другое, что у птенца Колпицы, у него клювчик самый-самый обыкновенный. Вот такая пупочка, и там нет никакой лопаточки. А вот потом он уже начинает отрастать, и у него появляется вот это уплощение, когда сходит с него ювенильный пух. Ювенильный пух – это вот детское его одеяние. Вот тогда уже начинаются вот эти метаморфозы, изменения. Ну, что еще можно рассказать вам про Колпицу? Ну, вот еще это молчаливая птица. Вот как многие аистообразные, а она, кстати, относится к аистообразным птицам, она родственница и цапли, и аиста. Птица очень молчаливая. Но весной иногда колпицы издают такой звук. Либо они ворчат, либо это похоже на подтявкивание такой маленькой собачки. Такой ми-ми-ми. Даже вот в этом гомоне птичьем, который всегда на мелководье, как-то Колпицу очень тяжело услышать. Ее слабый голосок теряется на фоне этого птичьего гомона. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше у нас, по-моему, опять пеликаны и опять Александра Давидовича Лепковича, если мне память не изменяет. Нет, это дрофа. И это, не дрофа, извините, это стрепет. Ну, дрофовые, да, это все семейство дрофовые у нас, стрепет, да, это дрофовые. Вот, самка, посмотрите, как она сливается с окружающим фоном. Потрясающий камуфляж. Камуфляж – это так называется маскировочная одежда. Вот видели военных маск-халат, да? Это все камуфляж, французское слово. Ее практически не заметишь. Самка так плотно сидит на яйцах, на своем гнезде, гнезда они делают на земле, что можно на нее наступить, а она не спорхнет. Вот ты идешь вот так вот по степи, пройдешь вот мимо и даже ее не заметишь. Она прячется, она вся вот так вот скукоживается и просто кочечка и кочечка. Вот. И поэтому, кстати, стрепетов еще становится мало, потому что, во-первых, уязвимо гнездо на земле, во-вторых, распашка степей. Да, это тоже влияет на численность трепета. В-третьих, вот человеческая деятельность. Ну, стрепет, кстати, птица, давайте посмотрим следующий кадр. Вот как самка стрепета отличается от самца. Видите, такая серенькая самочка, вот как петух и курица. И вот он, самец, роскошный, да? Посмотрите, какой у него воротник. Такое впечатление, что он надел какой-то такой цветной свитер с вырезом, да? Он удивительно красив, а в брачный период он такует, он начинает подпрыгивать, он начинает танцевать, он демонстрирует самке свою мощь, свою ловкость, свою красоту, как это всегда у птиц происходит. И вы знаете, что любопытно? Стрепет, он прекрасно ходит и бегает, и очень неохотно летает. Ну, ему, собственно говоря, не надо летать. Хотя летает он прекрасно. До 75 км в час развивает скорость. Это приличная скорость. Попробуй догони. Но в высокой траве, в степи, ему легче гораздо скрыться пешком. Он очень быстро, ловко бегает.
Вот такая вот птица-пешеход. И иногда вот когда ты увидишь стрепет, а он раз, нырнул в траву, и все, ищи его, свищи. Так, ну что, смотрим дальше, да? Следующий кадр у нас, по-моему, будет Чомга. Кто-нибудь из вас слышал про такую птицу Чомга? Вот она. Очень необычная птица с необычного вида, но если вы ее увидели, вы ее обязательно узнаете. Видите, у нее такие, как две кисточки ушками, длинный клюв, черный сохристый ошейник, и плавает она, погружаясь в воду немножко глубже, чем утки или гуси. Чомгу еще называют поганкой. Почему поганкой? Потому что чомга питается рыбой, и мясо у нее, как говорят охотники, несъедобное. Пахнет тиной, рыбой, невкусное, несъедобное мясо, к ее счастью, слава богу. Поэтому охотники никогда чомг не отстреливают. Но чомга птица удивительная и очень необычная. Ну, в литературе два факта чаще всего упоминают. Первый факт – то, что чомга строит плавучие гнезда. То есть она живет в камышах, в густых-густых зарослях. В этих зарослях она кидает соломинки, травинки одну на другой, камышинки. Они образуют такой остров плавучий. Но он никуда не уплывет, потому что, во-первых, эта птица любит спокойные реки, озера без быстрого течения. А во-вторых, ну, кругом-то стебли. Они как якоря держат это гнездо на плаву. Вот. И здесь есть еще одна хитрость, потому что такое гнездо из старых стеблей, из соломы и камыша, оно еще начинает преть от сырости и выделять тепло, что очень важно для зародышей. Не простудится. И второй факт, который чаще всего упоминают, это то, что чомги возят на спине своих детенышей. Ну, это действительно так, и это забавное зрелище. Если вам когда-нибудь удастся это подглядеть, то считайте, что вам очень здорово повезло. Вот плывет такая мама чомга, а на спине у нее сидят детеныши крошечные. Один, второй, третий, четвертый, может быть, даже пятый. Но самое удивительное другое, что иногда чомга ныряет прямо со своими детишками на спине. А они, вцепившись в оперение, делают, наверное, вдох такой же, и скрываются с мамой под воду, не разжимая своих лапок. Уж не знаю, чем они там держатся. Ну, вот такая вот необычная особенность у этой птицы. Мне как-то довелось подружиться с одной чомгой, его звали Чома. Это мы снимали фильм в Финканском заповеднике на Дальнем Востоке. Там работники заповедника подобрали еще птенца Чомги. Он рос среди людей, вырос, совершенно не боялся людей. Звали его Чома. И когда мы уплывали каждое утро на съемку на лодке, то он плыл рядом с нами. Было очень трогательно, очень приятно, что он нас сопровождает туда, назад. Ну, конечно, он там плавал по своим делам, нырял. И от нечего делать я иногда засекал, сколько он находится под водой. До 3 минут. Вот попробуйте, да, возьмите секундомер и это называется апноэ. Когда мы задерживаем воздух и можем нырять, да, закупориваем клапаны. Ну вот попробуйте хотя бы минуту продержаться. Без специальной тренировки будет сложновато. А вот Чома спокойно держался по 3 минуты и даже немножко дольше. Еще одна характерная особенность у Чомги. Она практически не вылезает на берег и летает очень редко, ей это ни к чему. Практически всю жизнь она проводит в воде. Почему? Потому что у чомги лапы смещены назад. То есть с такими лапами очень здорово плавать, но очень тяжело ходить. То есть если она вылезет на сушу, она будет как пингвин. Вот будет вот так вот на задних ногах ходить как пингвин, и это не очень удобно. Ты так, в общем-то, не побегаешь, правда? Вот. А плавать ей очень удобно. И еще одна характерная особенность. У чомги, в отличие, скажем, от гусей, от лебедей, от уток, нет перепонок на лапах. Но каждый пальчик – это вот как отдельное весло, он уплощенный. И манипулируя пальцами, эта птица – непревзойденный ныряльщик. То есть она настолько бёрткая и юркая там под воде. Мы, кстати, когда чому снимали, мы GoPro, камеру GoPro-шку,
опускали под воду и снимали, как он охотится. Ну, ребята, это фантастика. То есть он там такие акробатические этюды выдавал, которые даже птица-нарок не сможет выполнить. Ну, наверное, хватит про чомгу, потому что у нас не останется времени на других птиц. Давайте посмотрим, кто у нас в следующем кадре. Кто у нас в следующем кадре? Вот это тоже чомга. Это чомга. Ну, раз уж у нас появилась еще одна чомга, давайте еще один факт интересный скажем. Чомги иногда выдирают у себя перья и поедают их. Как вы думаете, зачем? А вот необходимы они для пищеварения. То есть, с одной стороны, может быть, они какую-то играют роль, как-то вот передавливая немножко пищу, не знаю. Но мало того, они даже скармливают свои перья, птенцам. Ну, конечно, они не только перьями их кормят, они их кормят и рыбой. Но перья почему-то тоже добавляют. Может быть, там кальциевая подкормка, ну, не знаю. Спрошу обязательно это у орнитологов, но сам я это замечал много раз, и мне об этом неоднократно рассказывали другие мои коллеги. И сейчас еще один будет очень интересный кадр. Вот посмотрите, следующий. «Бегущий по воде» он называется. Вы никогда не пробовали бегать по воде? Нет? Я думаю, что у вас не получится. Вот так чомги бегают по воде. Это у них такой брачный ритуал. Вот в это самое время. Вот если такое, ребята, увидите, вот тут уж вам повезло, так повезло. Вот это вот самое, что ни на есть, тайная жизнь чомка. Вы потом напишите в комментариях, видел ли кто-нибудь? Думаю, что нет. Если видели, только в фильмах. И вот так они бегают по воде. Причем поражает синхронность их действий. Самка и самец. Такое впечатление, что это поставили зеркало. И вот настолько они в ногу бегают, настолько они повторяют движения друг друга, что зрелище завораживающее. Вот если вам повезло, если вы лежите на берегу с биноклем, это можно наблюдать часами. Едем дальше. Следующие кадры. Так, а вот следующий кадр у нас, по-моему, аист, да, будет? Нет, это еще понятно. Значит, теперь придется вам рассказать о том вот товарище черненьком, который выглядывает за пеликанами. Видите, да? Это баклан. Бакланы тоже непревзойденные охотники. Но почему он здесь появился? Потому что здесь смешанная колония. Вот у нас на юге, и в Дагестане, и в Калмыкии, и в Ростове-на-Дону очень часто можно видеть смешанные колонии птиц, когда рядом бок о бок живут пеликаны, бакланы, несколько видов чаек, например, чегравы, это самые большие крачки, или там черноголовый хохотун, есть такая чайка, хо-хо-хо-хо, она хохотун называется из-за того, что хохочет, действительно. Вот. И удивительно то, что в этих колониях птицы живут о бок рядом с друг с другом, друг другу не мешают, и несмотря на то, что чайки время от времени воруют все-таки чужие яйца и даже чужих птенцов, тем не менее, вот как-то

и начинает кормить своих детенышей. И вот тут, братцы мои, самая главная загадка. Сколько раз я спрашивал своих друзей и ученых, я напомню, что я не ученый, я журналист-натуралист. Сколько раз я спрашивал своих друзей, спрашивал я очередного орнитолога, ну скажи мне, пожалуйста, вот прилетает папа с мамой, издалека они видят вот это вот серое месиво из детей, свой этот детский сад. Как? Откуда они видят, что вот именно вот этот мой, и вот этот мой, и вот этот? Откуда? Как? Ведь у них нет, ну я понимаю, у зверей, да, они нюхом могут определить своего ребенка, да, идентифицируют запахом. Но ведь у птиц-то нет обоняния. Практически нет, ну только у падальщиков, есть у грифов, потом расскажу вам, отдельная очень интересная история. Зрение у них прекрасное, и прекрасная зрительная память. Ну хорошо, зебры, да? Вы знаете, что у каждой зебры свой рисуночек. И зебренок, он по фрагментам полосок на ноге у мамы зебры может свою маму отличить от другой. Вот вы никогда не отличите ногу одной зебры от ноги другой. Это как отпечатки пальцев. У всех они разные. И вот точно так же полоски у зебр разные. Они могут это определить. Там кошачьи лемуры по полоскам на хвосте отличают друг друга. Кто из них Петя, кто Вася, а кто мой брат Федя. Как это происходит у птиц? Ну, на что мне всегда серьезные орнитологи говорят. Ну, как? Ну, ты понимаешь, там вот... Я думаю, что все-таки они сердцем чувствуют. Как любой родитель. Когда у вас появятся свои дети... Вы поймете, что самый чувствительный орган у человека – это сердце. Так, едем дальше на следующий кадр. Что у нас следующий кадр? Следующий кадр вот у нас, наконец, по-моему, должен быть аист. Нет, это еще. Ну, тоже, это все фотографии Лепковича Александра Давидовича. Вот видите, там уже много бакланов. Давайте пролистаем его на следующий кадр. Вроде мы все уже о пеликанах рассказали, о бакланах мы потом отдельно поговорим, когда будут фотографии. Вот. Этот снимок сделал в Швейцарии мой старый друг и товарищ Олег Владимирович Шумаков. Мы с ним много лет уже дружим, больше 20 лет. Побывали, да, наверное, уже можно сказать, в десятках стран разных, в разных экспедициях. Олег человек уникальный. Вообще-то он герпетолог. Знаете, что такое герпетолог, да? Герпетология – это наука, которая изучает рептилии. Черепах, ящериц, змеи – вот это все герпетологи. Ну вот Олег Владимирович, он много лет поработал в московском зоопарке в террариуме, но вообще он биолог очень широкого профиля, прекрасно разбирается и в птицах, и в рыбах, и в растениях, кстати. Вот, и очень хорошо снимает. Мы с ним вместе уже много лет работаем над разными фильмами и телевизионными передачами. Мы работали над передачей «Путешествие натуралиста», я ее тогда вел. Потом эта передача называлась «Заметки натуралиста». Мы с ним вместе работали над проектом «Хабургаев в натуре», уже на телеканале «Живая планета», «Уроки природоведения» с Александром Хабургаевым. И вот сейчас вместе работаем на проекте «Нескучные вопросы». У нас в анонсе мы написали так: «Аисты-поджигатели», да? И тут же из Союза охраны птиц России обиделись, ну, пускай не обижаются, коллеги мои дорогие, мы тоже давно дружим с Союзом охраны птиц России. Конечно, аисты не поджигатели. Почему мы так назвали? Потому что вот эта способность аистов поджигать дома качует из одной книжки в другую. Уже больше, наверное, лет 150. Чуть ли не у Брэма встречается. Дело в том, что у нас в стране водятся... Ну, я видел три вида аистов. На Дальнем Востоке у нас аист черноклювый, он немножко больше нашего. А у нас аист белый, вот он, и аист черный. Аист черный, в отличие от белого, это очень трепетная, очень пугливая птица, которая живет в лесу, на лесных болотах, на берегах лесных рек. Увидеть его – большая удача. Я наблюдал его в Абхазии. Так, знаете, я с биноклем уж умею прятаться, поверьте. Он меня не подпускал ближе, чем метров 50. Очень чуткая птица с прекрасным зрением. А вот аист белый стал фактически синантропным видом. То есть, вы сами знаете, он очень любит селиться на крышах домов, на трубах. А еще больше он любит селиться на водонапорных башнях. И у меня такая мечта давно была. Вот в Подмосковье у нас аисты гнездятся в Можайском районе, я знаю. Да, это самый запад. И дальше аистов я уже встречал на границе.

Московской и Тверской области. Хотя в Тверской области их полным-полно, в Смоленской области уже туда. И вот мне кажется, если как-нибудь мы кинем клич, вот, может быть, центром Архэ мы провернем такую штуку, да? И если мы на уроке труда изготовим платформы для гнездовья, орнитологи, кстати, Союз охраны птиц России подскажет нам общий чертеж такой. Если мы сделаем такие платформы, а потом учитель физкультуры залезет на водонапорную башню и там эти платформы разместим, то я уверен, что аисты будут селиться там, где раньше их никогда не видели. Потому что корма у нас пока и вполне хватает. Так вот, вернемся к поджигательству. Представьте себе такую историю. Ну, где-то когда-то лет 100 назад аист действительно увидел погасший костер на берегу речки, взял какую-нибудь веточку, она, может быть, еще чуть-чуть дымилась, и принес ее к себе в гнездо. Увидел это крестьянин и рассказал на следующий день на базаре: «А у меня в соседней избе аист, представляете, дымящуюся веточку принес». Ну, там все удивились и рассказали у себя в деревне. «А вот вы знаете, что в соседней деревне-то аист строил гнездо, принес горящую ветку, чуть было дом не поджег». А в третьей деревне услышали и сказали: «Ой, а вы знаете, что было-то в деревне там, в отдаленной-то? Аист принес...» Посмотрите, что? А его человеческие глаза, да? Глаза у аиста совсем как у человека. Почему? А вот как, знаете, женщины иногда себе подкрашивают веки, и вот такая же подкрасочка у аиста. И поэтому глаз у него кажется не круглый, а вот такой продолговатенький, как у человека. И поэтому очень часто в сказках людей превращали в аистов. Или наоборот, аистов людей. Помните знаменитый халиф аист? Это, по-моему, 1001 ночь. Ну, едем дальше. На следующий снимок. А то у нас с вами не останется времени поговорить о других птицах, а они право этого заслуживают. Дальше у нас, по-моему, каменка. Да, это вот снимок тоже Олега Шумакова. Каменка, вы наверняка встречали эту птичку. Мы эту каменку снимали в Оренбургском заповеднике. Вот так получилось, что я был рядом с Олегом Владимировичем, когда делались эти снимки. Есть другой вид каменки, который так официально называется – каменка-плясунья. Почему? Потому что эти птички очень любят плясать. И пляшут они не только на земле. Они, кстати, не бегают по земле, как трясогузка, а прыгают. Они очень юркие, очень верткие. Постоянно веером распускают хвост, складывают его, опять распускают, складывают его, прыгают, ловят там каких-то кузнечиков-мошек. Но они еще так же летают. То есть, когда каменка летит, то есть, это полет акробата. Она там такие выделывает всякие фокусы в полете, что вот даже вот про нее так и говорят. Это птица, которая может плясать не только на земле, но и в воздухе. И есть еще одно народное название у каменки. Я его несколько раз встречал в старых книжках – попутчик. И я долго сначала не мог понять, почему попутчик. А потом понял, вот, кстати, там в Оренбургской степи мы снимали, мы ходили пешком с камерой, а нас много в съемочной группе. Человек 5-6, два оператора, звукорежиссер, режиссер, вот Олег Шумаков, как наш продюсер и консультант, я как ведущий. И вот эта каменка, она все время порхала рядом с нами. Она снова словно провожала нас по степи. Это было очень трогательно, нам это было очень приятно. И только потом я сообразил, почему. А вот теперь несколько секунд, попробуйте тоже сообразить. Почему эта каменка сопровождала нас по степи? Правильно. Потому что нас было много, нас было человек 6. Шли мы, разговаривали, шаркали ногами и вспугивали различных насекомых, которые эта каменка вокруг потом и ловила. Так что ларчик открывался очень просто. Едем дальше. Едем дальше. Едем дальше, едем дальше. Следующая птица и следующая тайная жизнь. Да. Знаете, что такое токихаиро? Не знаете, что такое токихаиро? Ну, даже если вы знаете японский язык, но я думаю, все равно вы не знаете, что такое токихаиро. И это тоже снимки Олега Владимировича Шумакова, за исключением нижнего, красной птички. Кто это? Похож на колпицу, правда? Только колпица была беленькая, а вот это не черненькая. Что? Кто сказал черненькая? Да посмотрите, она переливается всеми цветами радуги.

0: У нее бронзовое оперение, бронзовое, багровое, все это с переливами. Она как будто бы выкована из каких-то потрясающих совершенно металлов или из драгоценных каменьев. Это каравайка. Каравайка – это один из ибисов. Ибисов очень много, по-моему, около 30 видов ибисов существует на Земле, если мне память не изменяет. И каравайка – это вот тот вид ибисов, который встречается у нас. И этот снимок Олег Владимирович сделал в Дагестане во время нашей совместной экспедиции. Мы с ним вместе путешествовали по Дагестану. По-моему, это Аграханский залив, если мне память не изменяет. Ну, теперь несколько слов об ибисе. Вы знаете других ибисов. Помните такие беленькие с черными головами, да? Это те, которые называются ибис священный, которым поклонялись в Древнем Египте. Это была божественная птица, причем настолько поклонялись, что их даже мумифицировали в Древнем Египте. Вот как фараонов, как кошек, так же вот и ибисов. И эти мумии ибисов до сих пор археологи находят и в большом количестве. А вот внизу это красный ибис. Красный ибис водится в Южной Америке. Почему он красный? А вы знаете, друзья мои, вот цвет, он не берется ниоткуда. Вот ибис, например, так же, как и красный фламинго, бывает розовый фламинго, бывает ярко-красного цвета. Они красные, потому что они едят мелких рачков, красных-красных рачков. И в этих красных рачках содержится вещество каротин. Вот, кстати, тот самый каротин, который в морковке. Морковка поэтому, кстати, такая оранжевая, благодаря каротину. А снегирь, например, да? Почему снегирь красный? Тоже каротин. А где он его берет? Он же рачков не ест? Да, но зато он ест рябину. А в рябине тоже содержится каротин. А в московском зоопарке, как там, меня привели друзья и коллеги в отделение, где водоплавающие птицы, околоводные птицы. И вдруг я увидел, как там болгарский перец лежит. Я говорю, это для кого? Оказалось, что болгарский красный перец, его перетирают и добавляют в пищу как раз розовым фламинго, чтобы они набирали вот этот вот красный цвет. Потому что рачков, к сожалению, мы им с природы в зоопарке доставить никак не можем. Так вот, давайте. Токихаира, да? Я обещал вам рассказать, что такое токихаира. Есть еще японский ибис. А токихаира – это одно из названий цветов. Это переводится так, как цвет пера японского ибиса. Ну, что с них, с японцев, взять, если у них там 300 наименований только серого цвета, да, вот у нас серый, темно-серый, светло-серый, и все, да, а у них, по-моему, 300 наименований серого цвета, желтоватым оттенком, сиреневатым оттенком, еще с какой. А вот, хорошо, слышу ваш вопрос, какого цвета японский ибис? Японский ибис, он, ну, даже не сказать, что белый. Он белый, но, знаете, с таким легким розоватым оттенком. Ну, как вот яблоневый цвет. Знаете, вот иногда лепесточки у цветущей яблони бывают белые, а иногда они такие слегка-слегка розоватые. Вот такого цвета японский ибис. И, кстати, друзья мои, японский ибис, он считается самой редкой птицей на Земле. Потому что, ну, еще там 20-30 лет назад на всем белом свете сохранилось в Японии всего лишь, по-моему, 10 пар. Ну, сейчас уже перевалило за сотню, по-моему, около 150 пар. Это были героические усилия японских орнитологов, но им удалось сохранить этот вид от вымирания. Так, едем дальше на еще одну прекрасную весеннюю птицу. В следующий раз как-нибудь я вам расскажу про ибисов. А, это ласка. Вот она сюда попала случайно. Но хорошо, что попала. Знаете почему? Потому что, помните, мы с вами говорили про аистов-поджигателей, которые на самом деле никакие не поджигатели, а милейшие птицы. Вот, правда, один мой знакомый аист, даже не аист, а пара, знаете, как безобразило. У меня есть другой друг, Алексей Михайлович Мурашов. Вот он со своей женой Яной живут в деревушке в Тверской губернии, и рядом с домом у него большой-большой столб, на столбе колесо от телеги, и на этом колесе вьют гнездо аисты. Аисты из года в год могут гнездиться на одном и том же месте. Рекорд, по-моему, 385 лет. Вот там хроники даже где-то в Европе вели, сколько лет этому гнезду. 385 лет. Что вы говорите? Думаете, я об этом не догадывался? Я знаю, что столько аисты не живут. Но из поколения в поколение они прилетали и гнездились именно там, на этом самом месте. И вот точно так же, как напраслину на аистов возводят то, что они поджигают соломенные крыши домов, точно так же вот эта милейшая зверь ласка, про нее рассказывают, что, дескать, она убийца. Она, как кого-то увидит, сразу убивает. А убивает она не для того, чтобы питаться, а ради собственного наслаждения. И готова она резать, резать и резать этих несчастных мышек. А еще про ласку говорят, что она забирается на конюшню и, знаете, что она там делает? И заплетает косички лошадям на хвостах, на гриве, так, что потом их не распутаешь. Ну, сами можете как бы догадаться, насколько достоверны такие рассказы. Это снимки Володи Горячего, Владимира Горячего, извините, дяди Вова. Это еще один мой друг, его снимки мы увидим дальше. Тоже замечательный человек. В Москве он рано утром встает и поздно вечером приходит. И все это время он проводит на съемках в ботаническом саду, в парках и делает уникальные фотографии. Вот ласка. Вот эта вот самая ласка, она была запечатлена в центре нашего, ну, почти в центре нашего города. Вот надо быть дядей Вовой, чтобы это увидеть. Едем дальше. Возвращаемся к нашим птицам. Как говорили в старину, кстати, о птичках. У нас время еще немножко осталось. Это варакушка. Правда, красивая птица. А вот так выглядит самец варакушки. Самка, конечно, намного скромнее. Варакушка – это один из видов соловья. Почему он так называется, да? Варакушка, варакушка. Кстати, не варакушка, не варакушка, а именно варакушка. Вот запомните, как ставится ударение. В древнерусском языке был такой глагол «варакать». Наверное, иногда строгий папа мог дать подзатыльник своему ребенку, сказать «кончай варакать». А варакать – это, ну, как вам сказать, это вот нести чепуху, болтать без толку, дразниться, это вот все. А варакушка, вот он сидит весной и поет. Он поет, иногда вот кажется, что он действительно что-то бормочет. И что удивительно, варакушка, у каждого варакушки у него свой репертуар. И он в эту свою песню вплетает голоса других птиц. Он удивительный пересмешник. И поэтому варакушек раньше тоже очень любили держать, как певчую птицу дома, в клетке. Давайте следующий посмотрим снимок. Раз уж мы с вами заговорили о соловьях. Ну, если мы... Помните паровозик из Ромашково? Ну, если мы не слышим соловья, мы опоздаем на всю жизнь. Вот он, соловей, наш соловушка. Считается, что наш российский соловей, он один из самых-самых красиво поющих, скажем так. Потому что в него, в его репертуар, в его репертуаре, скажем так, используются песни других наших птиц. В частности, вот овсяночный напев. У нас будет овсянка. Потом я вам покажу, как она выглядит. И я сейчас вспомнил такую историю, мне рассказали в Архангельском, в музее-усадьбе Архангельском. Там есть такая летняя площадка, концертная площадка, где часто очень выступают камерные оркестры. И вот приехал какой-то, по-моему, из Австрии приехал оркестр Штраус, оркестр или что-то в этом роде. А это была весна, сирень вокруг цвела, такая романтичная обстановка. Вышел заграничный дирижер с бабочкой, расселись музыканты. И вот он уже достал палочку и готов был взмахнуть этой палочкой. И вдруг из кустов сирени цветущей послышалось пение соловья. И палочка замерла в руке дирижера, и он как зачарованный слушал, слушал, а потом подошел к микрофону и шепотом сказал: давайте послушаем, пускай сначала маэстро закончит. И вот минут 15 все слушали соловья, потом, когда он умолк, все зааплодировали, а маэстро взмахнул палочкой, оркестр заиграл. Вот такая история про нашего соловья. Соловьев очень любили раньше держать в домах. Это была целая культура. Вот кто-нибудь из ваших родителей, да вряд ли из родителей, скорее бабушки и дедушки. Я-то застал, мне 60 лет, я уже старенький. Я застал еще на птичьем рынке, на старом птичьем рынке в Москве, был отдельный ряд, где сидели дремучие, как нам казалось, дедушки. Это были птичники, которые занимались певчими птицами, они их ловили. Представляете, вот вся жизнь была насыщенная, какая у этих людей. Это же надо было продираться по болотам, по лесам, надо было услышать эту птицу. Всякую птицу подряд-то они не ловили. А вот именно хорошую, голосистую, отловить ее. И потом эта птица становилась учителем. То есть к ней подвешивали учеников. И эти ученики разучивали песню своего учителя. Пишут, что в Москве около Китая города был знаменитый трактир, в котором собирались вот эти птичники, любители соловьиного пения. И особо выдающиеся мастера, пернатые мастера были туда, приносили их. И подвесить своего ученика к этому мастеру стоило очень больших денег. Несколько рублей серебром. А тогда на серебряный рубль можно было всей семьей, не знаю, целую неделю жить. Представляете, как ценились. И вот сидели эти люди, и сначала он шел в раскачку. То есть птица перед тем, как петь, она начинала беспокойно прыгать жорочку за шорточку, и потом она начинала петь, и все слушали, затаив дыхание. И потом вот эти ценители говорили: ну, раскачка у него хорошая, а вот при чечетке он в третьем колене кондака отдал. То есть это был свой язык, свои обозначения, это была удивительная культура. И, к сожалению, она уже безвозвратно ушла из нашей жизни. Последний такой вот птичник Владимир Гусев был. Он писал чудесные книжки о домашних животных. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Но вот после его смерти я даже не знаю, кто сейчас этим занимается. Смотрим дальше. О, смотрите, друзья, мы уже час с вами почти проговорили. О, вот Цычек. Ну, мы должны об этом рассказать, потому что это было в анонсе. Это Владимир Горячев снимал этих цычиков в ботаническом саду. Цычик, который умеет считать. Как Владимир определил то, что цычик умеет считать? Очень просто. Дело в том, что у цычиков, вот цычки, кстати, моногамные, они муж с женой живут из года в год вместе. Но ему как мужу, сычику-самцу, ему всегда приходится доказывать своей жене, что я состоятельный, я серьезный папа, не то что некоторые. И вот есть дупло, в котором у них выводятся птенцы, а рядом еще несколько дупел, которые они используют как кладовую и как столовую. То есть сычику самому прокормиться, да нет проблем. Он синицу поймает в любое время года очень быстро, он очень ловкий охотник, прекрасно летает, очень верткий, маневренный. Но в эти дупла он приносит мышек. Вот видите, у него мышка, кстати, сейчас в когтях. И он их складывает. Ну, на самом деле секрет простой. Я так подозреваю, что эти мышки, когда они лежат в дупле, они еще ферментируются. То есть они подвергаются естественным процессам и становятся более, скажем так, удобоваримыми для их потомства. Так вот, Володя рассказывает. Наблюдал он за своим знакомым сычиком. Вот одно его дупло, второе и третье. А вон там они живут с женой. В это дупло он, а Владимир же все записывает, записную книжку, в блокнотик, в это дупло он принес 5 мышек, в эту 3, в эту 2. И вот сычик прилетает с очередной мышкой, идет к тому дуплу, где 5 мышек, секундочку, залез, пересчитал их, сказал, нет, здесь уже 5 штук есть, и полетел туда, где их было мало. И так он клал их все время ровно. То есть вот это вот число мышек, он всегда их уравнивал. То есть из-за этого Владимир сделал естественный вывод, что наверняка сычек умеет читать. Ну, не так, как мы с вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да? Ну, он как по-другому там пип-пип-пип-пип-пип. У него, наверное, свой счет. Едем дальше на следующего сычика. Кстати, вот я вот видите, он тоже с мышкой. Ага. А вот посмотрите, как у него голова повернута. Вот если к вам кто-то подойдет и скажет: Коля, у тебя спина белая. Вы сразу пойдете искать зеркало, да, чтобы посмотреть, что там у вас на спине, да? А сычку не надо. Он просто повернет свою голову вот так вот, на 180 градусов, и посмотрит, скажет: ну ладно, тебе шутить-то, нормальная у меня спина. Вот совы, а сычек все-таки он тоже сова, хотя некоторые отличия от таких классических сов у сычеков есть, конечно же. Точно так же, как и совы, сычек может поворачивать свою голову, как на шарнире, посмотреть, что у него творится за спиной. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Дальше у нас опять будет какой-то сычек, если мне не изменяет память. Владимир делает очень много фотографий, они все очень хорошего качества и уникальные. Нет, это тоже Володина фотография. Кто там выглядывает, видите? Вот попробуй заметить такое гнездо. То, о чем мы с вами говорили. Но если вы заметили, не дай бог к нему подходить. Володя это все снимал с большого расстояния, телевиком. Это длиннохвостая синичка. Ее называют иногда ополовник. Вот посмотрим следующий кадр, вы увидите эту синичку в полный рост. Вот она, видите? Почему ополовник? Ну, наверное, она похожа на паломник с длинной ручкой. Хотя какой паломник? Что этим паломник? Она вот такая маленькая. Это очень маленькая, удивительная, крошечная птичка. Но вот посмотрите, как она маскирует свои гнезда. И тем не менее, вот это гнездо было разорено. Но не людьми, слава богу, разорили его хищники. Володя очень горевал. Говорит, вот я уже смотрю, как они сидят, как они выкармливают птенцов. Ласка. Ласка разорила это гнездо и сожрала его обитателей. Что поделаешь, в природе все кого-то едят. Едем дальше, смотрим следующие фотографии. Следующая фотография у нас будет, по-моему, ремес, да? А, нет, это дубонос. Это дубонос. Роскошная птица. Вот сейчас, кстати, у меня на кормушку прилетают дубоносы. Ребята, если вот сейчас режим изоляции вас застал на даче, я вам очень советую. Напротив огня, ну, сами сколотите, папа поможет, или кто-нибудь, дедушка, или, может быть, там сосед, я не знаю. Сделать кормушку-то несложно. Покупайте семечки, обычные семечки, только ни в коем случае не жареные, и высыпаете туда. И все птицы будут ваши. И когда вы смотрите на них через стекло, они вас не боятся. Стекло бликует, в нем отражается небо, и за этими отражениями птицы вас не видят. Поэтому вы можете спокойно за ними наблюдать. Вот у меня сейчас прилетели такие дубоносы. Что? Почему он так называется? Дубонос? Ну, нет, не из дуба у него нос. Но дубовый – это значит мощный. Да? Вот таким носом дубонос разгрызает вишневую косточку. Я вам не советую повторять этот подвиг, потому что сломаете зуб, потом родители поведут вас к зубному врачу, они стоят дорого, и я буду виноватый, что вас этому научил. А тот же Володя, Владимир Горячев, мне рассказывал, говорит, как-то иду по дорожке сада, и вдруг смотрю, все вот так вот, в каких-то красных пятнах, весь асфальт, а наверху хруст стоит. Поднимаю голову наверх, а там сидят дубоносы и хрустят вишневыми косточками, а вот эту мякоть сплю. Ну, что поделаешь. Вот нам нравится мякоть вишневая, а дубоносам нравятся косточки. Смотрим следующего дубоноса. Самцы намного наряднее, особенно сейчас, весной, самцы наряднее, чем самочки. Вот он, какой самец, видите? Голубоватые такие переливы, пепельные. Я, знаете, на что обратил внимание? Вот у меня две пары дубоносов прилетают на кормушку, и один дубонос, например, муж, да, он пасется на кормушке, а жена в это время сидит на ветке повыше и посматривает по сторонам, чтобы не было никакой опасности. А потом они пересвистелись и поменялись. То есть дубоносиха спустилась на кормушку, а самец там сидит наверху и смотрит, нет ли какой-нибудь поблизости опасности. Вот. Что удалось подсмотреть на обычной кормушке. Такой пустячок, а все-таки интересное наблюдение, правда? Едем дальше. Смотрим, что у нас дальше. Что у нас там дальше? Дальше у нас, по-моему, вот, наконец, ремес. И, ой, у нас время... Нет, это дятел желна. Черный дятел. У нас много видов дятлов, кстати. У нас есть малый пестрый дятел. Он чуть больше воробушка. Есть большой пестрый дятел. Есть дятел желна, вот такой черный дятел. Есть седой дятел. Иногда очень редко, но прилетает зеленый дятел. Вот я недавно его видел, это большая редкость. Вообще-то он живет южнее. Есть седой дятел, да? В общем, дятлов много, и все они очень интересные птицы. Рассказал бы, но времени нет. Давайте едем дальше. Едем дальше. Рассказал бы, почему у него голова не болит. Ну, оставим что-то на следующий раз. Королек, да? Это наши колибри. Это вот так усенькая птичка, крошечная-крошечная, одна из самых маленьких птичек. Следующая фотография тоже будет королек. Давайте покажем. И пора нам уже завершать. Покажите нам следующего королька. Видите? В ельниках, их часто можно видеть, в ельниках, в соснах, они находят мелкую-мелкую-мелкую-мелкую всякую мошку, которую мы даже глазами не видим. Следующий. Кадр – это у нас карастель. Карастель – птица-невидимка. Мы часто слышим вечером, да, этот треск такой карастелиный, но никогда его не увидим, потому что он потрясающий мастер маскировки. В книжках раньше даже писали, что карастель ходит пешком. Вот все птицы улетают в теплые края, а он пешком уходит. На самом деле это не так. Карастель тоже летает, и летает, кстати, достаточно неплохо, но да, он очень хорошо бегает, прячется в высокой траве. Ну, про карастеля я вам тоже потом расскажу. Мы отдельно, у нас будут такие тематические выпуски. Сейчас давайте все-таки на ремеза и будем заканчивать, потому что ремез у нас проанонсированный. Мы про него не можем не рассказать. Крачки, крачек пропускаем, тоже весенняя фотография Владимира Горячего. Кстати, и карастеля, и крачек, это все Владимир снимал в городе, в Москве. Кончится карантин, внимательнее гуляйте по скверам, по садам, я уверен, много чего найдете. Вот эта фотография, которой Володя очень гордится, это две совы, и сидят они в одном дупле. Ну, казалось, ну, не ясыть обыкновенная, да, подумаешь. А вот не подумаешь, очень редко, когда и самец, и самка сидят в одном дупле. Как правило, в это время самка садится в дупло, самец прилетает, ее кормит, но никогда туда не залетает. Вот такой вот пустячок, орнитологи отметят, да, действительно, редкий кадр. Смотрим дальше. Следующий, кто у нас? Так, две совы в одном. О, ну, про сорокопута жулана, наверное. Слушайте, как время-то быстро летит, уже час. Про сорокопута жулана много можно чего интересного рассказать. Вот сорокопуты очень часто бывают так. Они бывают многоженцами. Точно так же, кстати, и сычики. Воробьиные сычики, которые мы видели. Если не хватает самцов, а такое, к сожалению, в природе бывает, потому что самцы часто вылетают за кормом, самцы крутятся вокруг. Ну, самка-то, она сидит на гнезде, да? Она не так заметна. Поэтому самец, он подвергает свою жизнь большему риску. И если самцов не хватает, то приходится одному самцу обслуживать сразу несколько самок. То есть, представляете, у него может быть две самки, одна сидит вот там на гнезде, а вторая вот там на гнезде, а может быть даже три. И представляете, как ему приходится крутиться, ловить добычу, чтобы прокормить одну семью, вторую и третью. Такая же история бывает, кстати, и у воробьиных сычиков. Вот Владимир Горячев мне рассказывал, что у него было несколько таких сычиков, многоженцев. Но про сорокопута вот в разделе «Интересные факты», да, или там «Любопытная информация», чаще всего пишут, что сорокопут накалывает на шипы и на колючки свою добычу. Ну да, это действительно так. Он может жуков накалывать, может ящериц накалывать. Я один раз видел около гнезда сорокопута на боярышнике было наколото сразу три сброшенных ящерицами хвостов. То есть саму ящерицу сорокопут не поймал, ящерица сбросила хвост, он этот хвост подхватил и наколол себе впрок для того, чтобы потом съесть в лучшие, в голодные времена, да? Сорокопута, кстати, немцы называют сорокопута палач, если мне память не изменяет. То ли за его вот эту вот черную маску, то ли вот за его такую вот привычку накалывать на колючки свою добычу. Но сорокопут птица очень интересная, очень трогательно заботится о своих птенцах. Давайте следующее посмотрим сразу фотографию. Потому что сорокопуты кормят своих птенцов, когда они уже выглядят совсем как взрослые, когда они уже перелиняют, когда уже ювенильные. Вот посмотрите, молодой сорокопутик. У него рябая-рябая грудка, как у ястреба, да? Следующий. Почему, кстати, он называется сорокопут, знаете? Сорокопут, да? У него 40 пут. Нет, у него... Вот тоже, видите, самец сорокопута. Нет, дело в том, что сорокопут, жулан, это маленькая, вот такая птичка, чуть больше воробья. Но он очень отважный. Он ловкий хищник, ловкий охотник и гоняет всех, кто приближается к его гнезду. Он может даже, наверное, на ястреба броситься. А у сорок гоняет только так. И, видимо, древние наши предки заметили, как сорок гоняет сорокопут. Путить – это как раз и есть пугать, гонять, гнать. Говорят, о, сорокопут, однако, сорокопут. Путит сорок-то. Вот так и пошло. Едем дальше. Смотрим следующую фотографию. Следующая фотография у нас кто? А, это пищуха. Ну, такая незаметная серенькая птичка, видите, вот она относится к дуплогнезникам, на самом деле. Но гнездиться она очень любит, вот старое дерево, отходит кора, и вот туда пищуха загнездится. Птица, которая совершенно... Давайте следующую фотографию сразу посмотрим, придется нам ускорить. Там... Птица, которая спокойно, как поползень, может бегать вниз головой по вертикальному стволу дерева. Вот такие вот дуплогнездники. Вот тоже надо же было подсмотреть. Это Владимир Горячев нашел в Москве, где-то недалеко от центра города, гнездо пищухи. Едем дальше. Едем дальше. У нас дальше кто будет? У нас дальше будет чечевица, по-моему, да? Помните? Нет, ремес. Ну вот он, наконец, ремес. Ох, лучшие годы своей жизни я потратил на то, что искал гнезда ремеза в Подмосковье и так и не мог найти. А вот Владимир Горячев нашел его даже не в Подмосковье, а в черте города, недалеко от Северной ТЭЦ. Удивительные гнезда вьет эта птица. Ну, почему-то ремеза очень часто называют синицей, хотя он совсем не синица. Это отдельное семейство. Ну, в немецком языке, да, его называют камышовая синица, насколько я помню. А вот латынь сейчас не помню, но там какая-то тоже очень интересная латынь у ремеза. Самое главное, самая известная его особенность – это гнезда. Гнезда похожи на рукавички. Смотрите, на варежку, пуховую варежку. Это удивительно искусное плетение. Это тонкая филигранная работа. То есть сначала ремез делает каркас из тоненьких-тоненьких, но выбирает очень прочные сухие былинки, сухие травинки. Потом он туда вплетает пух. Пух тополиный, пух ивовый. То есть он вплетает это все в это плетение очень искусно. И мало того, как вот Владимир Горячев замечал, потом он туда залезает и скусывает еще и семечки. Потому что, ну что такое пушинка? Это семечко, а вокруг пушинки, да? Так вот он эти пушинки оставляет, а каждое семечко он отгрызает и выносит, чтобы птенцам было тепло и было мягко. И вот такое гнездо уже не достанут враги. А самый главный враг у ремеза южнее, да, это полозы. Это змеи, которые разоряют птичьи гнезда, которые ползают по веткам, забираются на самые высокие дерева, бесстрашные древолазы. И вот такое гнездо они, конечно же, не разберутся. Когда я спросил Владимира: «Володя, ну вот как тебе повезло, а мне не приходит. Вот почему я никогда не видел гнезд?» Он говорит: «Ну как почему? Потому что потом их очень быстро разбирают другие птицы на стройматериалы на следующий год. Поэтому их гнездо долго не висит. И каждый год ремез вьет себе новые гнезда». Смотрим дальше. Вот оно гнездо ремеза, вот он сам ремез за работой. Видите? Едем дальше. Следующий кадр. Ух ты, уже больше часа. Давайте мы сейчас на скорости пролистаем оставшиеся фотографии. Да, вот этот ремез пулей вылетает из гнезда. Следующий кадр, пожалуйста. Мне очень хочется, чтобы все увидели наших замечательных фотографов, которые подарили нам эти фотографии. Это чечевица, удивительно красивая птица, самая обычная, но до чего ж она хороша, особенно на закатном солнце. Следующий кадр. Владимир Горячев снимал. Ибис, сейчас вы его увидите, он беспокойно мечется над вспаханными полями. Вот такой кулик, который живет не на болоте, а на полях. Едем дальше. Едем дальше. Кто у нас следующий? О, верблюд попал. Вот посмотрите, видите, это я снимал его, Олег Шумаков снимал его в Калмыкии, в калмыцких степях. А вот теперь посмотрите, какой это Ленька, весенний Ленька. Посмотрите, какой он будет зимой красавец. Следующий кадр. А вот такой он будет красавец зимой. И нипочем ему 50-градусные морозы. Следующий кадр. Следующий кадр – это вот там же, в калмыцких степях, мы нашли. Это не просто котенок. Это дикий котенок. Это котенок дикой кошки. Ну, нашли его сотрудники заповедника Черноземельского. Удивительный котенок, мы в него влюбились. Следующий кадр, пожалуйста. Это Олег Владимирович Шумаков, чьи фотографии мы с вами видели, мой старый друг и товарищ. Очень суровый человек, очень суровый мужчина. Но даже его сердце дрогнуло, что вот мимими. Ну, настолько он няшный, этот котенок, что даже Олег Владимирович Шумаков его приласкал. Я первый раз за всю нашу дружбу его видел, чтобы он кого-то приласкал так трогательно. Это Лепкович. Александр Давидович Липкович, заместитель директора Ростовского заповедника по науке. Вот он рассматривает удавчика песчаного. Мой тоже старый товарищ и друг. Фотографии его мы видели. Колпис пеликанов, помните? Вот это его фото. И вот следующее фото – это Володя Горячев, еще один наш фотограф. Вот, а это у него дятел Желна. Видите, по нему бегает, как по большому дереву. Вот спасибо им большое за предоставленные фотографии. Если осталось на ваши вопросы, на ваши ответы, на ваши вопросы чуть-чуть времени, можем ответить. Есть у нас, сейчас спросим у наших модераторов, есть у нас время чуть-чуть?
1: Да, время-то есть.
0: Ну, отлично, а вопросов нету? Ну, если у нас есть и время, и вопросы, то давайте отвечать. Так, надеваю очки и читаем ваши вопросы. Почему выпь так страшно поет? Ну, а кто сказал, что она страшно поет? Вам страшно? Ей так не кажется. Выпь не поет, она кричит. Кстати, помните, если кто-то из вас смотрел «Обыкновенное чудо», там песня была «И зацветает трын трава, и соловьем поет сова». Сова тоже страшно гукает. А вот сычек, между прочим, иногда очень изящные трели выпускает. Но также и выпь, она обозначает свое место. То есть выпь, на самом деле, это достаточно молчаливая птица. Но в это время года выпи нужно обозначить место. Я здесь сижу, сюда больше не лезьте, всем еды не хватит, идите поищите себе какое-нибудь другое место. И самое главное было, чтобы звук был громкий, чтобы услышали другие выпь. Вот в чем дело. Так что совсем это не страшно. Так, а усатых синиц вы видели? И где их видели? И еще у нас в высокоэтажном доме тоже были соколы, всех голубей перебили. А могут они к нам опять прилететь? Но их уже 2 года нет. Филипп, 11 лет. Филипп, дорогой, здравствуй. Значит, что касается усатых синиц, да, видел. Усатые синицы, кстати, у нас в Подмосковье встречаются. Но я усатых синиц видел и даже снимал, знаешь, где? В Астрахани. Очень красивая птица, это маленькая птичка, и действительно, усов у нее нет, ну, у нее нет таких усов, как у меня, но у нее такие черные полосочки, которые действительно усы напоминают. А еще у усатых синиц, не убирайте, я вот Филиппу на второй вопрос хочу ответить. А еще у усатых синиц такой огромный ареал, что я их встречал на Дальнем Востоке, встречал их в Китае, и даже в Гонконге на базаре я видел огромную клетку, где продавали этих усатых синиц, представляете? Вот вся Евразия, и везде усатые синицы. Так, теперь по поводу соколов, которые всех голубей перебили. Дорогой Филипп, а у меня к тебе только один вопрос. А ты уверен, что это был сокол? Сокол очень редкая птица, на самом деле. В Москве я знаю только одно место, где гнездится сокол. Это настоящий сокол Сапсан, красная книга, редчайший. Птица – это Московский университет. Главное здание, высотное здание. Там уже из года в год он гнездится. У нас сокол есть пустельга. Вот пустельги много. По всему городу ему много. Но если голубей... Ты знаешь, может быть, это был даже не пустельга. Может быть, это был ястреб. Вот скорее все-таки это был ястреб. Потому что ястреб, он такой орнитофаг. А вот пустельга, он и мышку, и крыску может подхватить. Но в любом случае, сокол-пустельга у нас есть в городе. Это не редкость. Его по крику, такой ки-ки-ки-ки-ки-ки, характерный крик, ты можешь услышать, и значит, он там есть. Так, какого размера сердце совы? Не знаю, ребят, вот честное слово, я не знаю. Вот есть вещи, которые я не знаю, какого размера сердце совы. Я знаю, у кого из животных самое большое сердце из наземных животных. Знаете, у кого самое большое сердце по отношению к собственному весу? У жирафа. Потому что у жирафа длинная шея, сердце же это насос. И для того, чтобы качать на такую высоту кровь, для этого нужно огромное сердце. Вот самое большое сердце у жирафа. Так, есть какое-нибудь приложение для телефона для определения птиц? А то видел сегодня пернатого, похожего на скворца, но маскировочно. А, ну это, наверное, знаешь, кто был? Извини, что я на ты, просто это, поскольку архе детям, это ребята, а мы товарищеские, да? Я думаю, что это дрозд, скорее всего, был. А вот какой именно дрозд? У нас же дрозд белобровик, есть дрозд рябинник, есть, кстати, черный дрозд, он же певчий. Ну вот тут уже приложение, наверное, есть. Но надо зайти в этот самый, где приложение мы скачиваем. Наверняка есть какое-нибудь приложение. Как можно такое сплести, когда ни рук, ни пальцев, только клюв? Братцы мои дорогие, я сам поражаюсь. Как можно такое сплести? Мало того, понимаете, ведь вот если нас сейчас девочки слушают, да? Девочек наверняка учат вязать спицами, крючком, и говорит, да не так, вот смотри, вот это надо поддеть ниточку, вот это вот сюда. А их же никто не учит. То есть, представляете, вот этот птенец, он оперился, а потом он стал взрослым, и вдруг у него вот эта вот программа на его жестком диске записана, с выкройками, с технологиями, со всеми, все это работает. Это мельчайшая ювелирная работа. Но, ребят, я вам открою еще такую тайну. Эту тайну можно обозначить одним словом – эволюция. То есть, в процессе эволюции, если он плохо плел, такой самец, да, если он не умел плести гнезда, то ни одна самка не стала бы с ним жить. Значит, не дал бы этот самец потомство. А вот если он мастер на все руки, хотел сказать, мастер на все клювы, вот тогда от самок не будет отбоя, а его дети наверняка унаследуют вот это мастерство. И так продолжалось из тысячелетия в тысячелетие. Все там на жестком диске написано, потому что в голове у птички компьютер, но емкость у этого компьютера не меньше, чем у вашего. Так, терабайтника. Чего у нас следующий вопрос? Какие в природе... Так, сейчас. Какого размера сова? О, какого размера сова? Ну, филин – это тоже сова, скажу вам по секрету. Филин огромный, вот такой вот, и у него почти 2 метра размах крыльев. Есть бородатая неясыть, тоже огромная сова. Есть полярная сова белая. Помните «Гарри Поттер» – это фильм? Это большая сова. А есть совы поменьше, болотная сова. Ну, как филин, очень похоже, только уже вот такая вот маленькая, небольшая болотная сова. Ребят, кстати, хочу обратить ваше внимание. У сов слётки, да, молодые птенцы – они, кажется, по размеру больше, чем их родители. Потому что у них ювенильный пух, вот этот пушистики, они такие пушистики, они, кажется, больше, чем их родители. И если вы увидели такого совенка в лесу или еще где-то, не надо его трогать. Не надо его тащить домой. Я вас уверяю, родители где-то рядом, они их подкармливают, они их в обиду не дадут. Вот пройдите мимо, улыбнитесь, ну, сфотографируйте, если так хочется. И вот поскорее куда-нибудь отойдите. Понимаете, у животных, у птиц, у них своя жизнь. Мы можем наблюдать в щелочку, но не надо туда никогда вмешиваться. Кстати, знаете, самое лучшее место, откуда можно наблюдать на даче за птицами? Родителей нет рядом. Летний туалет. Если у вас есть летний туалет, то это же засидка готовая. Вот там щелочку или приоткрыть дверцу, а рядом повесить кормушку. И вот оттуда прекрасно можно наблюдать. Я такие наблюдения там делал. Ух. Так, какие в природе существуют виды взаимно выгодного мирного сосуществования диких животных с птицами? Ну, первое, что пришло в голову – медоуказчик. Есть такая птица, называется медоуказчик. Есть такой зверь-медоед. Он питается медом, страшно любит мед. Больше любого мишки, у него крепкие лапы. Кстати, медоед считается самое отважное, самое отмороженное животное. Он может броситься на кого угодно, может на льва броситься, там, любого крупного хищника. Есть птица, медоуказчик, она находит гнездо пчелиное, да, и летит, ищет ближайшего медоеда и показывает: идем, идем, идем, я тебе покажу к ней гнездо. Идем, идем, вот туда, туда, туда. И медоед сразу бежит за этой птицей. Почему? А потому что медоед лакомится медом, а медоуказчик в это время лакомится личинками. Он выклевывает личинок и сот. Второй пример, это вы наверняка видели и на картинках, и в дикой природе, если кто-то из вас был с родителями там на курортах в Юго-Восточной Азии, да, буйволы, на которых сидят цапли, а иногда скворцы, майны. Почему? Ну, потому что они выклевывают паразитов. Вот, так что таких примеров можно привести. Сотрудничество животных и птиц. Ну, птичка Тари, помните, знаменитая, мультик даже есть. Когда у крокодила болели зубы, он открыл рот, и птичка там ему лечила зубы, выклевывала оттуда всякую гадость. Так что таких случаев это называется симбиоз. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество называется симбиоз. Что можно построить на даче, повесить на дерево, чтобы там смогли поселиться птицы? О, ребята, знаете что? Вот Центр Архэпа прошу, вот раз уж с нами сотрудничает Союз охраны птиц России, да, надо их попросить, чтобы они сделали такую консультацию. Это называется искусственное гнездовье для птиц. Ну, например, первое, что вам скажу. Если вы колотите скворечник, вот у меня скворечники уже все заняты, но ну, еще можно, еще не поздно. Первое, не надо делать большой скворечник. Почему? Объясняю. Вот достаточно, чтобы площадь была, ну, там, вот, донышко 12 на 12 сантиметров. Это более чем достаточно. Если вы сделаете вот такие вот хоромы, это будет плохо. Вы думаете, скворцы как люди, что ли? Хотят жить в пятикомнатной квартире? Нет. Если будет большой скворечник, то самка отложит много яиц. И если будет год не очень удачный, то не смогут этих всех птенцов прокормить, а им осенью, не забывайте, дальняя дорога предстоит. Им не 1000 километров надо пролететь. Для этого ей нужны силы. Они не долетят и погибнут. А вот если скворечничек будет тесный, 10 на 10, 12 на 12 сантиметров, этого достаточно. Самка положит немного яичек. Но зато они с самцом прокормят своих птенцов. Если вы сделаете, скажем, синичник, да, маленький домик, и покрасите его изнутри черным цветом, то, скорее всего, там поселится мухоловка. Или другой дуплогнёздник. То есть это вот целая наука, искусственное гнездовье. Кстати, для сов можно делать дуплянки, но надо знать, куда их вешать. Здесь тонкости свои, ну, ребята, это такая большая длинная история. Если хотите, какая была самая первая птица? Колпица. Вы имеете в виду у нас? Колпица, прекрасная птица, колпица. Белоснежная, с оранжевым, как апельсин, пятном на груди. Так, как так Жилна мог сесть на фотографа? Они не пугливые или его чем-то приманили? Это слёток, который потерялся, да. Это, ну, дело в том, что вот Владимир, он человек вот такой очень добрый, Володя Горячев, и он всегда мне потом звонит и переживает. Вот нашел он гнездо, да, или дупло какое-нибудь, и он за этими птицами наблюдает день, другой, третий, неделю, каждый день приходит, смотрит, как они растут, а потом раз, и какие-нибудь кошки разорили гнездо, или куница. Представляете, в городе, в Москве куница разоряет гнезда. Вот эти две совы, которые сидели, помните, в дупле, их тоже сожрала куница, разорила гнездо. И Володя всегда страшно переживает. И у него всегда дома какие-то птицы, которых он лечит. Вот сейчас ему принесли, кстати, побитую сову. Сычек у него живет, воробьиный, я знаю. И вот это вот был слеток Жилны, которого тоже он выходил и потом выпустил на свободу. Так, какая ваша самая любимая птица? Ой, ребят, я не знаю. Сейчас буду долго-долго думать. Ну, честно, я не знаю, какая моя самая любимая птица. А у вас что, есть? Ну, я их всех люблю. Но я вам по секрету скажу, что я не могу сказать, что я птиц люблю больше, чем остальных животных. Там, насекомых, зверей. Да нет. Они все интересные. Они все животные интересные. И птицы, и звери. Просто надо их знать. Когда ты ничего не знаешь, тебе скучно и неинтересно. А когда ты что-то об этом знаешь, вот... Ну, представь себе, что ты охотник. Вот кто там задавал вопрос, как ремес может одним клювом сплести такое гнездо? Но когда ты увидел гнездо этого ремеса, и вот идешь с духовушкой по лесу, неужели ты в него пальнешь? Да никогда в жизни. Ты скажешь, о, брат, извини, как я тебя уважаю, видел я твое гнездо, круто. Ну, давай, живи здоров. И пойдешь дальше. Поэтому правильные охотники, они никогда не стреляют просто так, зря, по птицам. Правильные охотники, они правильно охотятся, когда открыта охота официально на определенные виды, потому что контролировать численность зверей и птиц тоже нужно. Этим занимаются хищники. А если хищников в природе нет, то им помогают охотники, но правильные охотники, не браконьеры. Так, расскажите подробности про слетков совы. Ну, когда они еще не летают, а по земле бегают, кого они едят и кто их ест? Ну, их ест те, кто их поймает. На этот вопрос ответить очень просто. Лиса их может съесть, собака их может съесть, кошка их может съесть, кто угодно. Та же куница их может съесть. Кто угодно может съесть слетка совы. Слетки совы, тут тоже такая интересная штука. Иногда молодые совы собираются вместе, целыми стаями. То есть, вот когда они уже подростки, выражаясь нашим языком, иногда они очень часто попадают сынам на обочинах дорог. Если вы живете в Москве, в Московской области, если вам попался совенок, если вы уверены, обычно около дороги это бывает, потому что около дороги они ищут какую-нибудь сбитую машиной зверушку, да, и иногда бывает так, что проходит какая-нибудь здоровая фура, да, одна, вторая, третья, ажко фура, за ней поток, вихревой поток воздуха, и вот в этом потоке воздуха молодая сова, она может не сманеврировать, он ее закручивает, бьет ее об асфальт, и она сидит как в нокауте. Вот если вы такую сову нашли, накиньте на нее папин пиджак или куртку. Ни в коем случае не надо ее кормить, не надо ее трогать, ее может быть перелом, и везите ее либо в ближайшую ветеринарную клинику, либо запомните адрес: шоссе энтузиастов, дом 1. Это единственный в мире, наверное, госпиталь для птиц, зеленый попугай. Директор этого госпиталя мой старый друг Владимир Владимирович Романов, который всегда принимает всех больных и покалеченных птиц. Но шоссе энтузиастов не в Москве, а в Балашихе. Потому что есть шоссе энтузиастов, дом номер 1 в Москве, а есть Балашихи. Вот вам нужен шоссе энтузиастов, Балашихинская клиника «Зеленый попугай». Так, еще вопрос. Какой вопрос? Ну, во-первых, я не уверен, что это была сова. Совы, как правило, днем не летают. Если сова появится днем, то ее тут же атакуют другие птицы. А пуще всех скворцы, дрозды и сороки. Вот. Они могут заклевать там ту же неясыть заживо, насмерть. Сычек, о котором шла речь, да, он охотится днем. Ну, обычно ближе к вечеру уже, когда смотрели в пасмурную погоду, часто охотится. Почему сове не надо охотиться днем? Потому что она применяет прием эхолокации. То есть сова, когда летает, вы слышите крик совы, такой еле-еле различимый. Дело в том, что у нас диапазон восприятия ухом от 12 до 20 тысяч герц, если мне память не изменяет. И многие звуки в природе мы с вами не можем слышать, они за пределами нашего звукового диапазона. Инфразвуки мы не слышим, которые слишком низкие, и ультразвуки, которые слишком высокие. А вот сова, она испускает ультразвук, и по отражению, что такое звук, да, это волна, по отражению волн она пеленгует мышек, свою добычу. Поэтому крик совы очень часто мы не слышим. Она кричит громко, но это вне нашего диапазона слухового. Вот, поэтому она охотится обычно либо в сумерках, либо ночью. Если вы днем видели сову, ну, право не знаю. Наверное, это была сумасшедшая сова. А может быть, кстати, это была не сова, просто вы спутали, да? Такое тоже может быть. Почему птицы не улетают на зиму? У нас в Питере всю зиму уток наблюдали. Хо-хо, друзья мои, уток наблюдали. То, что вы наблюдали, это утка городская в Питере и в Москве. Их можно наблюдать. Вот на наших с вами глазах, дорогие мои друзья, формируются, во-первых, синантропные виды, как та утка. Вот есть утка-кряква. Она в точности такая же. Но она действительно улетает. А часть этих кряк в городе, они остались, им здесь хорошо. И на наших глазах формируется новый вид уток. И орнитологи уже, систематики, даже ставили вопрос о том, чтобы выделить их в отдельный подвид. Давайте поставим вопрос по-другому. Какая птица первая, которую описал Карл Линней и внес систематику?

0: объединил.
1: Это, так
2: сказать. Золотой по значению менее чувствительны к вирусам. Недавнее, буквально свеженькое исследование о геноме неандертальца, который более чувствителен к коронавирусу, и геноме денисовца, который не чувствителен к коронавирусу.
3: Наш ген не изменился с самого начала. Почему генофонд меняется? Откуда вот эти поломки, которые мы накапливаем?
2: Он меняется от количества воспроизведений, он меняется от изменения физической окружающей среды. Ну, приведу вам конкретный пример. Скажем, прекрасная девушка купила себе новый драгоценный, замечательный купальник, выглядит потрясающе, выходит на яркое солнышко, загорает до коричневого цвета, такая красавица-красавица. При этом она сбивает себе выработку специфического белка, который отвечает на вот этот солнечный свет, перестраивает себе вот ее генотипчик и передает его из поколения в поколение.
3: Это же биохакинг чистейшей воды.
2: Естественно. Например, бабушка, которая, ну, скажем, хиповала где-то там в 50-х, 60-х годах, решила курить, и вот она продолжает курить и несет в себе эту измененную информацию, ее внуки с высокой частотой вероятности будут болеть диабетом первого типа.
3: Подождите, как связано курение с диабетом первого типа?
2: Эти исследования сейчас подтверждены с высокой долей вероятности. Меняется чувствительность человека к вот этим перепадам глюкозы и инсулина.
3: А если бабушка бросит курить?
2: Шанс, в общем, есть у всех, потому что генетика – это не приговор, это инструкция по использованию. Если, допустим, женщины во время беременности стараются сохранить фигуру, ничего не едят, они меняют особенности генетики своих детей, и эти дети ни в чем не виноваты, будут рожать маловесных детей из поколения в поколение.
3: А я читала, знаете ли, в книжке «Мозг» у профессора Дубынина, что когда женщина действительно голодает во время беременности, то она включает какой-то механизм голод насыщения у своего ребенка, еще не родившегося, и он, наоборот, вот у него велик риск быть с лишним весом. Но мне кажется, это очень-очень логично, потому что...
2: Так и есть. Так
3: да.
2: И есть замечательный профессор Дубынин, мой учитель. Так и есть. Человек может иметь лишний вес, быть более тучным и рожать маловесных детей, потому что его организм ничего не отдаст врагу. Вот прям ничего.
4: Мне это так знакомо.
3: Я вот еще о чем хочу спросить. Есть ли такой момент, известный ученым, от кого мы наследуем интеллект, внешность, глупость или ум? Вот от мамы или от бабушки? Какой-то конкретный путь?
2: Конкретного пути никакого нет. Как в том знаменитом анекдоте про Мэрилин Монро, а вдруг мои дети получат не вашу красоту, но ваш ум. Мы не знаем, от кого мы чего наследуем. Но родители могут помочь ребенку максимально развить его качество, его возможности.
3: А что тогда является основным фактором развития мозга человека в детстве?
2: Если мы говорим про новорожденного ребенка, самым главным является совпадение генетических ожиданий ребенка и окружающей среды. Генетические ожидания новорожденного – это Средняя Африка. То есть мама должна быть все время, она должна быть спокойная, хорошо покормленная, теплая и довольная своим ребенком. Вот это первые 3 месяца должно быть. Генетические ожидания окружающей среды. Если мама сдает экзамены, дергает себя, окружающих, она работает как сумасшедшая, это не совпадает с генетическими ожиданиями ребенка. Естественно, он будет протестовать. Ну, плохо себя вести, болеть, делать еще что-то такое.
3: Хорошо, если... а после 3 месяцев?
2: После 3 месяцев огромное значение имеет сенсорно насыщенная среда. То есть родители, которые разговаривают со своим ребенком, поют ему песенки, трогают, причем касаются разными по фактуре поверхностями, крутят его вверх-вниз, носят на руках, поют, разговаривают, дают игрушки, перекладывают из руки в руку. Вот это самое главное.
3: Когда это развитие заканчивается? Знаете, как японец же написал, глава корпорации Sony, после 3 уже поздно. Я не верю в это. Я знаю, что до 11 лет там плюс-минус индивидуально мозг мальчика развивается еще. Почему он написал после 3? Что, до 3 все, и поезд ушел?
2: Мозг окончательно формируется, внимание, в 24.

0: 4 года.
1: Господи, спасибо тебе, дорогой. У меня еще есть шансы, у многих матерей тоже, работающих.
0: До 24 лет, соответственно, паспорт мы получаем на незрелом мозге и выбираем профессию тоже.
1: Почему мы так зависим от солнечного света?
0: Солнечный свет действительно определяет настроение. Не у всех, правда, людей, у большинства. Потому что это активная выработка усвоения витамина D. Витамин D – стимулятор выработки серотонина, то есть того самого нейромедиатора, который отвечает за адаптивность, хорошее настроение. Да, это действительно так. Но если в вашем геноме много неандертальца, тогда вы будете сова, будете любить темноту и не хотеть разговаривать с окружающими людьми.
1: Круглые сутки не хотеть разговаривать?
0: Нет. Вы просто будете в большей степени интровертированным человеком.
1: Те, кто любит солнечный свет, в них больше не неандертальца, а кого?
0: А кого угодно. Это может быть Хома, это может быть денисовец, это может быть кроманьонец. Много у нас разных
1: всяких. Я выбираю кроманьонца. Название такое очень крутуазное. Я сейчас, наверное, скажу такую вещь. Родители злодеи. Значит ли это, что ребенок тоже будет злодей?
0: Ну, скажем так, стопроцентной вероятности никакой нет, потому что есть исследования о значении воспитания по преодолению неких стратегий поведенческих. Ну, например, по лечению окситоцином наиболее каких-то агрессивных или лечение окситоцином измен хронических. Да, действительно, ситуация улучшалась, но улучшалась только у тех, кто был склонен, а не улучшалась у тех, кто был не склонен. Соответственно, что-то мы можем откорректировать, что-то мы можем изменить в жизни у этого ребенка, в жизни у взрослого человека. Мы единственное, должны придерживаться четкой стратегии.
1: Друзья мои, ну что, смотрите, сколько много полезных вещей мы сегодня с вами смогли узнать, и все благодаря нашему эксперту. Я напомню, что в эфире «Комсомольской правды» сегодня выступала доктор психологических наук, профессор кафедры психологии семьи и детства Российского государственного гуманитарного университета Надежда Мазурова. Надежда Владимировна, спасибо вам большое.
0: Вам спасибо, удачи, всего доброго.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Если пирамиды Гизы строили с помощью медных инструментов, то там все должно быть пропитано медной пылью. Где следы меди? Вот они. Недавно в журнале Geology Американского геологического общества вышла статья, авторы которой измерили содержание меди в осадочных отложениях плато Гиза. Уровень загрязнения настолько хорошо коррелирует с известными историческими событиями, что можно говорить о своеобразном методе датирования строительных работ Древнего Египта. Статья даже озаглавлена. «Строительство пирамид Гизы задокументировано человеческим загрязнением медью». Но расскажу по порядку. Известно, что три большие пирамиды Гизы – Хуфу, Хафра и Менкаура – были построены в 27 и 26 веках до нашей эры. Эти грандиозные проекты потребовали участия большого числа рабочих. По разным оценкам, для строительства Великой пирамиды привлекалось от 7 до 20 тысяч человек. На ее возведение ушло около 30 лет. Найденный в 21 веке папирус Мерера составлен бригадиром рабочих, возивших облицовку, белый известняк, на стройку пирамиды Хуфу. Этот беспрецедентный документ – первое свидетельство современника описываемых событий. Но он, конечно, не сообщает многих подробностей большой стройки. Археологами изучен город строителей пирамид в Хейт-эль-Гурабе, жилище рабочих, мастерские и некрополь. Много лет проводились раскопки и в других частях Гизы. Раскопки показывают, что древние рабочие широко использовали медные инструменты. По идее, массовое производство и использование медных изделий должно было привести к загрязнению окружающей среды медью. Однако, несмотря на десятилетия исследований, геохимических анализов на предмет загрязнения металлами в Гизе еще не проводилось. Про добычу и производство медных инструментов в Египте известно многое. Сохранились сведения об экспедициях, снаряжавшихся за медью в эпоху Древнего Царства, например, на рудники Синайского полуострова. И археологи нашли не только сами рудники. На юге Синая, в месте под названием Сех-Насп, в 2009 году найдена большая рабочая зона. Сотни плавильных печей были сгруппированы в большие батареи. Это говорит о добыче меди в промышленных масштабах. Общая длина рабочей зоны около километра, и в сумме здесь размещалось не менее 3000 печей. Сюда, из находившихся неподалеку шахт, доставляли медную руду, выплавляли медь, а затем грузили ее на корабли для доставки к местам больших строек. Кстати, часто возникает вопрос о технологии плавки меди, используемой в древности. У нас на канале есть выступление археолога Ивана Семьяна, где показан весь процесс получения медных изделий способом бронзового века.

сообщают об экспедициях, доставлявших медь и другие полезные ископаемые из Синая в долину Нила. Если верить надписям, эти экспедиции насчитывали тысячи человек. Видимо, в Айн-Сохна располагался перевалочный узел, соединявший рудники со столицей Египта – Мемфисом. Сохранность археологических материалов памятника исключительная. Фактически, это полностью задокументированное производство меди. Археологам редко везет найти все компоненты цепи, не только шлак, но и исходную руду, и результат плавки – металл, ведь эти вещи высоко ценились, ими не разбрасывались. Но здесь ученым улыбнулась удача. Жорж Верли в течение нескольких лет экспериментировал с древними печами. По его словам, в такой печке без особых усилий достигалась температура 1300 градусов. Кстати, а какое использовалось горючее, как думаете? По этому поводу любят поспорить некоторые интернет-собеседники. Египет же сплошная пустыня. Чем топили? Ливанским кедром? Нет. Археоботанический анализ показал, что найденный в слоях памятника уголь – это акация. И другие исследования подтверждают, что акация нильская широко использовалась в качестве топлива в Древнем Египте. А по итогам экспериментов Верли лучший контроль температуры достигался при смешанном горючем – акация плюс ослиный навоз. Но это тема для отдельного рассказа. Мы сегодня говорим про медные инструменты. Мне в руки попала отличная книга на эту тему «Медные и модельные инструменты Древнего Царства» за авторством археолога Мартина Одлера, на которую я и буду опираться. Конечно, до нас дошла лишь малая часть древних медных изделий. Поскольку медь была крайне ценным материалом, велся строжайший учет инструментов. Археологами найдены, например, ведомости чиновников, учитывавших расход меди на строительстве царских гробниц в Фивах. Если инструмент ломался и его отправляли в ремонт, то взвешивали и фиксировали вес до и после ремонта, чтобы ремонтник не заныкал себе драгоценный кусочек меди. О ценности меди говорит то, что медные статуи изготавливались только для царей и богов, а статуи царских чиновников в лучшем случае довольствовались медными бровями. Разумеется, инструменты редко выкидывали. Окончательно испорченное изделие шло на переплавку. Однако урожай археологов все же не так мал. Это связано в том числе с тем, что медные вещицы было незазорно положить в гробницу к покойнику. В загробный мир усопший должен был отправиться вместе со своим образцовым хозяйством. Большое число медных инструментов содержится в гробницах царей и высших чиновников уже первой династии Древнего Египта. Самая большая и важная коллекция раннединастических инструментов была найдена в гробнице 3471 в Саккаре, датируемой правлением царя Джера. Это примерно 5000 лет назад. Археологи обнаружили несколько плетеных коробок, в которых было все, от топоров до бритв. Не хватало только зеркал. И такие наборы встречаются во многих гробницах бронзового века Египта. Типичный набор состоял из топоров, тесел, пил и, конечно же, наших любимых медных зубил. Но тут есть одна загвоздка. Погребальные наборы часто состояли из так называемых модельных изделий. Класть в гробницу настоящие рабочие инструменты довольно накладно, поэтому для этих целей изготавливали их миниатюрные версии. Замечена даже закономерность. Чем ниже статус чиновника, тем меньших размеров инструменты помещали в его гробницу. Таких находок очень много, но часто, судя по всему, эти изделия производили специально для погребения. И исследуя подобные вещи, надо помнить, что они не предназначались для реальной работы. В некоторых случаях встречались даже деревянные модели медных изделий, например, деревянные зеркала или кинжалы из дерева. Ну, ребята экономили. Кстати, интересные цифры из одной научной статьи. В Египте археологами найдено 138 медных игл, 333 медных топора и 1005 медных зубил, относящихся к Древнему Царству. А вот рыболовных крючков этой эпохи удалось найти всего 14. Некоторые полноразмерные инструменты содержат надписи. Часто это указание на того, кому инструмент принадлежал. Например, на тесле с картушем царя Снофру есть название рабочей бригады «Возлюбленные белой короны Снофру». Ну а кроме того, найдены изображения на стенах гробниц. Нарисованы или вырезаны как сами инструменты, так и различные действия с их участием. Изображался процесс работы с инструментами, а также, например, их взвешивание –

есть и сцены торговли на рынке, где медные изделия участвуют в обмене. Но чаще всего мы видим орудия в деле. С ними работают плотники, строители кораблей или скульпторы. Показано производство каменных сосудов или металлообработка. Известны, например, 23 сцены изготовления статуй. 18 сцен касаются обработки камня. Но есть и экзотика. Например, сцена в одной из гробниц показывает, как парикмахеры бреют кому-то лобок. Исследователи насчитали в гробницах Древнего Царства 75 изображений зубил. Нередко такое зубило изображалось с деревянной ручкой и по нему лупили колотушкой. Известны и сцены производства металлических инструментов, а также их заточки. Археологические находки и изображения дополняют друг друга, но иногда некие изделия известны только по изображениям. Или наоборот, находки археологов есть, а изображения отсутствуют. Например, до нас не дошли металлические клинки от оружия Древнего Царства, хотя их изображения имеются. И наоборот, есть археологические находки, но нет изображений швейных игл. И еще, конечно, есть тексты. Не могу еще раз не упомянуть знаменитые папирусы Мерера, чиновника, руководившего поставкой белого известняка для облицовки пирамиды Хуфу. Помимо бортового журнала с описанием транспортировки камня на стройку, там есть список металлических инструментов. Увы, пока что не опубликованный. А теперь перейдем, наконец, к поиску следов загрязнения медью в Гизе. Такое исследование, охватывающее 3200 лет истории Египта, впервые проведено французско-египетско-китайско-британским коллективом ученых. Для анализа они получили керн Гиза-3, колонку отложений высотой 10 метров. Керн выбурен специальным буром в гавани Хуфу. Это участок ныне пересохшего рукава Нила, когда-то подходившего вплотную к Великой пирамиде. Гавань Хуфу соединялась со стройплощадкой с помощью дамбы. Авторы уточняют, что из точки, где взят керн, просматриваются все три большие пирамиды Гизы. В приложении к статье говорится, что керн хранился в охлаждаемом контейнере. Его хронологию установили, проведя радиоуглеродное датирование в 6 точках на разной глубине. Датировали богатые органикой отложения. Самая древняя дата, полученная для керна, около 8400 лет. Пробы для анализа отбирались через каждые 10 сантиметров колонки. Чтобы избежать загрязнений, предварительно исследователи удалили внешние слои керна. Анализ на содержание металлов проводился методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Предвидя вопросы, сделаю важное уточнение. Разумеется, анализировалось содержание не только меди, но также алюминия, железа, титана, мышьяка и других металлов. Соответственно, концентрация меди оценивалась не только в абсолютных единицах, но и относительно других тугоплавких элементов земной коры. Мышьяку исследователи уделили отдельное внимание. Сейчас известно, что египтяне уже в эпоху Древнего Царства умели легировать медь мышьяком, добиваясь большей прочности и блеска изделий. Поначалу исследователи считали, что легирование получалось случайно. Просто соли мышьяка содержались в тех же месторождениях, что и медная руда, и поэтому попадали в металл. Однако в медных рудах доля мышьяка не превышала 1%. В то же время в металлических изделиях Древнего Царства содержание мышьяка нередко составляло более 3% или даже 5%. По сути, это уже не медь, а мышьяковистая бронза. Содержание меди исследователи сравнивали с естественным фоном, значениями, полученными из образцов самого низа керна. Эта глубина относится к эпохе, когда в долине Гизы еще вообще не использовали медь. Это более 6000 лет назад. Хотя исследователи получили убедительные свидетельства загрязнения почвы Гизы медью, нет никаких признаков загрязнения свинцом, ураном или никелем. По мнению авторов, главный источник загрязнения – медный порошок, образовавшийся при обработке металла и использовании инструментов. Итак, первый скачок содержания меди и мышьяка происходит в отложениях Гизы примерно в 3200-е годы до нашей эры. По данным археологов, это время, когда плато Гизы заселяли древние земледельцы и скотоводы. Эта культура относится к Накада-3, последней фазе развития общества до династического Египта.
Это время еще называют временем правления нулевой династии. Все готово к объединению нескольких образований в единое государство. Известно, что эти люди активно занимались металлургией, но в самой Гизе находок на Кадо-3 мало, лишь небольшое семейное кладбище из 13 могил. Вероятно, большие стройки, начавшиеся в Гизе спустя века, уничтожили следы первых поселений. Но в отложениях есть четкий медный и мышьяковый след, причем мышьяка в какие-то моменты чуть ли не больше, чем меди. Разумеется, не в изделиях, а в загрязнениях, что можно объяснять по-разному. Археолог Иван Семьян говорит, что мышьяк при нагреве быстро испаряется, поэтому получить его в достаточном количестве в сплаве не так просто. Возможно, египтяне, понимая это, но еще не обладая совершенной технологией, выходили из ситуации, добавляя мышьяк в руду с запасом. Что происходило со здоровьем тех, кто постоянно дышал парами мышьяка, оставим за скобками. Ограничение этого исследования в том, что анализировался один единственный керн, то есть речь идет о загрязнении в одной конкретной точке. Поэтому вопрос в том, насколько эта картина отражает ситуацию по Гизе в целом. Возможно, сюда смывало отходы с какого-то конкретного производства – кузни, ремонтной мастерской или склада. Следующий пик загрязнения происходит примерно в 3000 году до нашей эры, и это эпоха первой династии Древнего Египта. В эту пору в Гизе начинают строиться гробницы высокопоставленных чиновников. Значительная их часть была уничтожена при строительстве пирамид, но в южной части некрополя ряд гробниц сохранился. На вторую или третью династию приходится следующий скачок содержания меди в отложениях. Интересно, что в это время, в 28 веке до нашей эры, сильно падает уровень воды в рукаве Нила. Видимо, в связи с этим появляется больше земли для сельского хозяйства. Исследователи отмечают рост соответствующей активности. Затем, около 2700 года, идет спад. И загрязнение достигает максимума в конце 27 века. Около 2615 года до нашей эры. В это время должна была происходить массовая металлообработка. При этом на этот раз мышьяк уже не делает резких скачков. Видимо, его содержание научились лучше контролировать. Что же тут у нас? Да как что? Строительство Великой пирамиды. Конечно, его разные исследователи датируют слегка по-разному, но по-любому оно приходится на конец 27-го, первую половину 26 века до нашей эры. В середине 26 века уровень загрязнения медью падает. Можно вспомнить, что преемник царя Хуфу, Джедефра, свою пирамиду воздвиг не в Гизе, а в Абу-Раваше, в 8 километрах от нее. Но затем приходит Хафра, за ним Менкаура, и их суммарное правление отмечено еще одним ростом загрязнения. Использование медных инструментов в Гизе продолжалось все древнее царство, до середины 22 века. Строились гробницы царских чиновников. Но наступил первый переходный период, экономический кризис, анархия, распад Древнего Египта. И в отложениях, как по часам, содержание меди падает. И так далее, друзья. Возрождение медного производства в Среднее Царство. Некоторое падение во второй переходный период. Снова подъем в эпоху Нового Царства с резким всплеском во времена Рамсеса II, любителя больших строек и узурпации чужих памятников. Все как по учебнику. Даже скучно. Авторы, правда, пишут, что получили новую информацию. Например, о заселении Гизы в додинастическую эпоху. Археологических свидетельств этого периода, как я уже говорил, мало. А где следы невиданных сплавов? Ну, тех самых, из которых цивилизация древних богов изготавливала высокотехнологичные инструменты, режущие камень как масло. Увы, пока такие следы не найдены. Строительство комплекса пирамид было венцом изобретательности и амбиций династического Египта, пишут авторы статьи. Однако важно признать, что это монументальное начинание также оставило неизгладимый след на плато Гиза в виде первого крупного загрязнения металлом, вызванного деятельностью человека. Да, в этом исследовании нам показали, какие следы металлообработка оставляет в масштабе целых веков. А что известно про конкретные инструменты, которыми работали строители пирамид? Я решил дополнить этот материал кратким рассказом об исследовании, вышедшем в 2021 году. Это анализ 15 медных изделий, найденных при раскопках города строителей пирамид.
Древнее поселение найдено в Хейт-эль-Гурабе, к юго-западу от некрополя Гизы, и датируется правлением Хафра и Менкаура. Вообще, в Гизе известны и другие находки металлических инструментов. Например, кое-что нашли в первой ладейной яме у пирамиды Хуфу, где находились части солнечной ладьи царя. Кроме того, к юго-востоку от пирамиды Менкаура археологи обнаружили металлургические мастерские. Но большинство находок медных инструментов Древнего Царства происходит из гробниц, и часто это, как я уже говорил, модели. Здесь же инструменты обнаружены среди мусора на свалке, прямо на территории поселения. Разумно предположить, что эти изделия использовались рабочими в их обычной деятельности, а потом по каким-то причинам были выброшены. Находки сделаны еще в середине 70-х годов прошлого века. Там же обнаружены оттиски печатей. По ним, а также по керамике, этот мусор датировали правлениями Хуфу и Хафра. Скорее всего, инструменты принадлежали мастерам, работающим на строительстве пирамид и связанных с ними проектов. Часть коллекции, включающую медные инструменты, вывезли из Египта в Австрию. Ну, видимо, это произошло до того, как на вывоз из страны предметов, представляющих историческую ценность, был наложен полный запрет. В 2016 году авторы публикации взяли образцы от нескольких десятков предметов, хранящихся в Вене, включая не только медное изделие, но и остатки металлургического производства. В набор готовых инструментов входили иглы, зубило, рыболовный крючок, фрагменты лезвий двух топоров, гвоздь и так далее. И вот к этим артефактам из Гизы применили весь арсенал современных археометаллургических методов, начиная от электронной микроскопии и заканчивая нейтронно-активационным анализом. Я даже не знаю, что это такое. Итак, что же выяснилось? Во-первых, способ производства. Ряд изделий, включая зубило, изготовлен с сочетанием горячей и холодной ковки. Руда, вероятно, происходит с Синайского полуострова или из Восточной пустыни. Что касается химического состава, то процитирую статью. Инструменты создают довольно связанную группу артефактов с более высоким содержанием мышьяка и следами никеля, железа, олова, сурьмы, серебра, селена, золота и кобальта. В целом это обычный набор примесей для медной руды. На этом фоне выделяется только одна игла, содержащая много серебра, более 3%. Количество мышьяка колеблется в разных изделиях от 0,7 до 3,5%. Это более высокие цифры по сравнению с инструментами, найденными в гробницах Древнего Царства. При этом древние металлурги отлично знали свойства металла и понимали, что для лучшего результата добавлять мышьяк мало. Максимальный эффект достигается при холодной механической закалке, то есть интенсивной ковке изделия. В результате твердость изделий существенно возрастает, что мы и видим на примере медного зубила из Гизы. Я что хочу сказать? Мы неоднократно проводили эксперименты с использованием медных орудий. Трубчатого сверла, пилы, зубила. Сверлили и пилили гранит, долбили известняк. Но выходит, что уже в Древнем Царстве египтяне производили, по сути, бронзовое орудие. Хорошо бы наши эксперименты повторить с инструментами из аутентичной мышьяковистой бронзы. Интересно, какие результаты получатся? Я благодарю за консультации Максима Лебедева и Ивана Семьяна. Друзья, эти видео выходят только благодаря вам. Я благодарю вас, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, лучше всего это сделать, подписавшись на нас на спонсор, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Этим вы поможете делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Добрый день. Ну, вот так всегда. Только устроишься хорошо, хочешь послушать лекцию, оказывается, тебе ее надо читать. Ладно, что ж делать? Тем более, что тема такая, знаете, довольно интересная и для меня в том числе. Почему? Ну, просто потому, что я долгое время и, в общем-то, сейчас продолжаю в том числе работать журналистом, ну, научно-медицинским. Однако у меня был такой очень короткий период, когда я работал то, что называется общепароходским журналистом в том числе. Поэтому вот эти все вещи, о которых я сегодня буду рассказывать, это в том числе наболевшие. Так, сейчас я возьму кликер, потому что нам нужна будет презентация. Но, как обычно, те, кто на моих лекциях бывает часто, знают, что бывают и такие интерактивные вещи. Поэтому мы сейчас немножко поиграем. Попробуем поугадывать. Я вам буду предоставлять некие информационные поводы, а вы будете голосовать. То есть, это правда или это неправда. А потом уже можно будет поесть, да, пока я буду рассказывать все остальное. А пока что немножко подумаем. Итак, утверждение первое. Хрустение пальцами приводит к артриту. Те, кто считает, что это так, поднимите, пожалуйста, руки. Ага. Какие все умные. Действительно, не так. Точнее, исследование на эту тему проводилось. То есть я в данном случае переврал результаты исследования. То есть они были, это было реальное исследование. Причем и рандомизация была, и контрольная группа, то есть все как положено. Но пришли к противоположному выводу, что да, хрустеть можно. Так что если кто хрустит, пожалуйста, на здоровье. Никаких, да, можно продолжать. Следующий важный для меня в том числе повод. Котики едят своих мертвых хозяев. Так. Так, так, так. Это, видимо, владельцы котиков. Потому что это действительно так, это изучено. И в том случае, если, например, у котика никаких других источников питания не остается, то он начинает с мягких тканей лица. То есть щеки, нос, все остальное и прочее. Поэтому посмотрите на котиков немножко другими глазами. Следующее. В коже девушки вырос кактус. Кто считает, что правда, поднимаем руки. Неправда. И я об этом расскажу, потому что это очень интересная история на самом деле. Так, следующий инфоповод. Под лунным светом телеграфные столбы растут быстрее. Кто считает, что это так, поднимаем руки. На самом деле это эвфемизм, обозначение абсолютно, вот, абсолютно ерундовой диссертации влияния лунного света на рост телеграфных столбов. То есть это, в общем, известная вещь. Так, следующий инфоповод. Психиатры нарушают правила дорожного движения чаще других врачей. Вы правы абсолютно. Мало того, это очень интересное исследование, я тоже о нем обязательно скажу. Так, следующий инфоповод. Кола вымывает кальций из костей. Так. Вот нет. Дело в том, что когда вот это исследование было проведено, действительно оно проводилось. То есть там действительно фигурировала кола, все остальное прочее. Но знаете, что происходит? То есть дети, которые не пьют молочные напитки, а пьют колу, получают меньше кальция. То есть замещение в рационе, не вымывание, это вообще здесь ни при чем. Просто изменяется рацион питания, в нем меньше молочных продуктов, а для детей это самый биодоступный кальций. Вот такая связка. Далее. Мат притупляет боль. Все знают, да, это действительно так. Что интересно, абсолютно реальное, нормальное исследование. Опять же, все как положено. Да, действительно так. То есть, видимо, мы не просто так вскрикиваем, да, когда на нас что-то там падает. В легком мужчине нашли пророщенный горох. А вот зря. Я же не сказал, что он там вырос. Нашли пророщенный горох. То есть он его ел. Да, пошло не в то горло. В итоге был даже ателектаз доли одной, потому что перекрылся один из бронхов. Действительно, бронхоскопом достали, и все хорошо, после этого легкое расправилось, начало снова дышать. Так что еще одна новость. Наверняка слышали, Дэвиду Рокфеллеру 7 раз пересаживали сердце. Неправда. И я сегодня расскажу, откуда все это взялось и все остальное. Но, тем не менее, да, очень многие СМИ об этом рассказывали. Буквально вот совсем недавно. А вы понимаете, в чем проблема? Дело в том, что от того, скажем так, явления, о котором я сегодня буду рассказывать, есть две важных стороны – наука и средства массовой информации. Наука постепенно начинает подстраиваться под нужды СМИ. То есть вот это, конечно, очень грустно, но для этого есть вполне четкие и объективные причины. Потому что буквально совсем недавно, считайте, в конце 20 века, среди наукометрических показателей стали появляться такие вещи, как не только цитируемость в обычных нормальных журналах, но и упоминания в СМИ, медийность, узнаваемость и все остальное прочее. И получается так, что мало вам какой-то результат получить. Нужно о нем рассказать так, чтобы о нем заговорили абсолютно все мировые СМИ. К чему это привело? Ну, к тому, что набор тех вещей, которые изучает наука, он сузился, причем он довольно ощутимо. То есть, что нужно брать такое, изучать, о чем обязательно все напишут? Это, конечно же, шоколад, секс, кофе, котики, ну, еще что-нибудь такое. Ковид нет, про это никто не напишет. Но, правда, если что-нибудь написать такое этакое, да, что он занесен с Марса, например, да, вот тут напишут все. То есть, проблема в чем? Что ученые сами себя стали немножечко сдерживать. И фундаментальные какие-то вещи вкладываться все меньше и меньше. А выходить именно на такую, знаете, на короткую дистанцию, что называется. По одной простой причине. Гранты. Грантовая политика, она что за рубежом, что у нас, она присутствует, и без этого никак. Да, действительно, то есть выделяются некие средства. И вам нужно эту самую грантовую заявку, кто подавал, знает, да? То есть нужно прям так расписать, чтобы все плакали и вот буквально закидывали вас деньгами. А если вдруг это какое-то фундаментальное исследование, что с ним делать-то? На него денег могут не дать. То есть надо, чтобы был быстрый результат, чтобы был красивый результат, медийный, положительный, что важно. Если вы получите отрицательный, ну зачем вы тогда все эти деньги тратили? Поэтому появилась довольно интересная схема. То есть народ стал, да, действительно, сначала некие исследования проводить, потом на них уже просить грант, его завершать уже, скажем так, с меньшими затратами, а вот на оставшиеся деньги как-то крутиться, то есть проводить что-то более-менее приличное. И вот эти довольно странные происхождения, да, денег, в том числе сегодняшних в науке, они привели к тому, что мы с вами в СМИ читаем полную ерунду. Ну, нам казалось бы так, что это полная ерунда. А на самом деле это прямое следствие всех происходящих процессов. И да, иногда получается так, что, смотрите, вы читаете, изобрели лекарство от рака, изобрели лекарство от Альцгеймера, или там продлили жизнь на 150%, потом вы идете в тело этой новости, и где-нибудь в самом-самом конце, в лучшем случае, упоминается, что вообще-то это были мыши. То есть это были доклинические исследования, может быть, на клетках каких-нибудь, не знаю, там на культурах клеток все это получено. То есть это все доклинические исследования. Не на людях еще. А в чем проблема? В том, что мы можем переносить результаты доклинических исследований на нас, на людей. Ну, где-то по разным данным, в зависимости от того, какая отрасль науки, от 7 до 15% всего-навсего. То есть очень мало. По этой причине за успех выдается в том числе и некие доклинические исследования. Как бывало раньше. Например, в клинических исследованиях провалились. Ну, плохо. Пишем статью, где рассказываем о том, что ну вот мы вот это сделали, у нас не получилось. Остальные, пожалуйста, не идите по этому пути. Но есть такие люди, как пиарщики. Если вы есть в зале, не обижайтесь, да, по отдельности вы нормальные люди, как говорил всегда Задорнов. Но если вас собрать в пресс-службу университета какого-нибудь, то получится что-то ужасное. А что интересно, это установили британские ученые, ну, нормальные британские ученые из университета Кардиффа. Они все это дело собрали и нашли слабое звено. То есть выяснилось, что искажение происходит на уровне пресс-службы университета. Чаще всего так. Почему? Ну, просто потому, если вы видели заголовки нормальные, научные, в журналах, да, то они там страницы на две могут быть в том числе. Ну, не страницы, конечно, но строчки точно. И там будет «может быть», «вероятно», вот при таких-то условиях, все остальное прочее. Все вот эти вероятные вещи пресс-служба сразу выкидывает. И получается, что мы научились лечить рак. Все. Прекрасно, да здорово. СМИ с удовольствием все это заберут. И по этой причине у нас происходит довольно ощутимое искажение того, что мы видим. И нам приходится проверять научные новости, то есть заниматься факт-чекингом. Вот о чем я сегодня буду рассказывать. Но сначала я расскажу, как все это дело устроено. Потому что сам факт-чекинг – вещь простейшая на самом деле, ничего такого сложного в нем нет. А вот понять, почему все это дело появляется, и нам приходится пользоваться таким инструментарием, да, вот это, я так надеюсь, будет интересно. Итак, ученые, в общем, тоже стали как-то приспосабливаться к этой ситуации. И с 1982 года британский медицинский журнал каждое Рождество выпускает специальный номер, в котором собраны, ну, вот вроде бы нормальные научные исследования, но вот как раз с точки зрения пиар, прессы, медиа, они прям прекрасны. То есть они вроде бы какую-то ерунду изучали с одной стороны, а с другой стороны там нормальные результаты. Все прекрасно обсчитано, бывает контрольная экспериментальная группа. И, кстати, это очень полезно, то, что они делают. Они показывают, где какие ошибки могут быть, например. Что публикуется лучше, что лучше цитируется и прочее, прочее. То есть возникла такая отдельная наука в науке. Получается так. И вот эти рождественские исследования, они на самом деле много полезного людям рассказывают. Ну, например, если погрузить ноги в таз с водкой, вы не опьянеете. Хотя такая городская легенда существует. А вот датские ученые даже специально собрали аж 3 взрослых. Без заболеваний, без склонности к алкоголизму, всего остального, налили в 3 тазика по, так сказать, необходимому количеству водки и сидели, ждали, смотрели на этих людей, спрашивали, как вы себя чувствуете, все остальное прочее. И важно, проводили и объективные исследования, то есть измеряли уровень этанола в крови, он не шелохнулся. Так что нет, это не работает. И как видите, мы с вами разоблачили довольно устойчивую городскую легенду, то есть людям испортили праздник, я бы сказал так. И убрали некоторые конкурсы на свадьбах, да, или на корпоративах, а то интересно было бы. Итак, что еще, например, исследовали? А насколько парашют спасает от летальных исходов? Казалось бы, да, ну казалось бы, что непонятного. Но здесь есть нюанс. Почему это исследование красивое, почему оно мне нравится? Потому что здесь мы можем показать, как неправильные формулировки в итоге приводят к довольно странным результатам. Смотрите. Итак, задача исследования – определить, предотвращает ли использование парашюта смерть или серьезные травмы при прыжке с самолета. То есть, какое ТЗ, такое ХЗ, да, в итоге получается. Почему? Потому что вопрос звучал следующим образом. Готовы ли вы выпрыгнуть из самолета с парашютом или пустым рюкзаком, рандомизация и контрольная группа, вы не будете заранее знать, что у вас за спиной, на текущей высоте и при текущей скорости. Понимаете, да? Дьявол кроется в деталях. Вот эти две важнейшие детали. Почему? Просто потому, что была экспериментальная группа и контрольная группа. Экспериментальная группа прыгала с 9000 метров, 800 километров в час, и там все выжили. Да, это удивительно. А более удивительно, что контрольная группа тоже выжила вся. Они прыгали вот так. С высоты 60 сантиметров, скорость 0 километров в час. Не уточняли же, что конкретно будет. А тут оказывается вот такая вот интересная вещь. И да, это очень-очень красиво. Очень красивая иллюстрация на самом деле того, что нужно правильно прописывать протоколы, правильно проводить рандомизацию там, и ставить задачи и все остальное прочее. Иначе вы получите вот такую ерунду, которую интерпретировать можно как угодно. А вот то самое исследование, про которое я говорил, реальное, опять же, абсолютно реальное, очень интересное. Как вы думаете, у врачей каких специальностей 41% люксовых авто? Кардиологи, не поверите. Ну, это потом, видимо. Так вот, что интересно, как вы думаете, в 29% всех случаев, вообще всех, какой специальности удалось договориться о том, что штраф ему не выпишут? А вот как раз нет. Психиатры на последнем месте. Они не умеют договариваться. А знаете, кто умеет договариваться? Гинекологи. И так далее. Вы не поверите, но это очень интересное исследование на самом деле. Кому так прям надо все это дело изучить. Это как раз британский медицинский журнал. Один из рождественских выпусков. Я сейчас уже не помню какого года. По-моему, 19-го. Или 20-го. Или 19-го, или 20-го. Там все это очень подробно расписано. Кого, как, за какие прегрешения. И оказывается, что самые такие лихие водилы – это психиатры. Они превышают на 20 миль в час гораздо чаще, чем все остальные. Ну, может быть, от больных, я бы сказал так. А самые аккуратные водители, угадаете, да? Нет, педиатры. Видимо, им торопиться некуда. Или что-то в этом роде. Или уже настолько познали дзен, что им уже все равно. Завод нет. А теперь, с другой стороны, как работают средства массовой информации? То есть мы разобрались более-менее, что там произошло с научными исследованиями. А давайте посмотрим, как работают средства массовой информации, почему искажение идет с их стороны. Вот как я и сказал, вон там вот еще товарищ без бороды, довольно стройный, это как раз вот сегодняшний лектор сидит, еще в старом здании Ленты.ру, еще старый Ленты.ру, когда это еще было очень давно и неправда. И опять же, да, я долгое время работал на общепароходских новостях, то есть сегодня ты пишешь про, как, не знаю, какое-нибудь событие в мире экономики, завтра про политику, послезавтра еще про что-нибудь. Это только потом меня перевели на медицинские новости, так что как оно все устроено, я прекрасно представляю. Итак, я бы не сказал, что эта проблема какая-то новая. Этой проблеме очень много лет. Потому что редакционные мужики для имитации голоса народа нужны были очень давно в средствах массовой информации. Как видите, тут рядышком на Страстном бульваре, но правда сильно давно. И да, действительно, к огромному сожалению для нас, средства массовой информации, они не занимаются информированием. Опять же, ну, вроде бы, по идее, должны. Оказывается, нет. Они занимаются другими вещами. То есть, формированием общественного мнения – раз, и зарабатыванием денег – два. По этой причине у нас все вот эти вот довольно грустные накладки, наколки и появляются. Есть четыре таких важных составляющих во всей этой истории. Мы начнем с лида. То есть лид – это заголовок, подзаголовок, как раз вводное, да, врезка, то, что называется, когда мы объясняем, что вообще произошло. И иногда, как вы видите, в печать выходят вот такие вещи. Это называется заглушка. Да. То есть ее ставят и обязательно не забыть потом. И чаще всего как раз и забывают. Но все-таки надо сказать, что обычно в нормальных, в крупных редакциях заголовками занимается какой-то отдельный человек. Почему? Ну, просто он умеет их писать. Это отдельное искусство. Это действительно так. И мы сейчас об этом в том числе поговорим. Но вот это не самый плохой вариант. Потому что я видел гораздо хуже. Хуситы они, хуситы! РИА Новости, это прочее. Так что, да, как я и сказал, не самые плохие варианты, все-таки бывают и вот такие грустные вещи. Итак, а теперь переходим, собственно, к заголовку, к тому, как он формулируется. Конечно, хочется, да, чтобы на этот заголовок кликали, чтобы переходили по ссылке, соответственно, приносили показы, прокрутку баннеров, все остальное прочее, то есть все как положено. Поэтому начинают привлекать хоть как-нибудь. Как? Созданием кликбейтов. То есть, собственно, это и есть такой привлекающий заголовок. Тот, на который хочется нажать. И вы наверняка такую рекламу видели. Да, тут там банки утаивают вас секреты заработка и прочее, прочее. Конечно же, хочется пойти и узнать, как именно. Заходите, а там ерунда какая-то. Да, почему? Ну, просто потому, что задача кликбейта – заставить вас сделать клик. Это следует из названия. Как только вы клик сделали, вы больше не интересны. Поэтому бывают разные виды кликбейтов. Вот это не самый плохой. Это кликбейт первого типа, который, да, действительно заставляет вас кликнуть и пойти посмотреть. И что интересно, людей даже не обманывают. Например, Смотрите, заголовок: «Как собрать игровой компьютер за 40 тысяч рублей». Ответ будет: «Никак, но он правильный». То есть человека не обманут. Ему скажут: «Никак, нужно 400 тысяч», или там еще что-то в этом роде. Все это распишут, расскажут. Его не обманут. Его ожидания не будут обмануты на самом деле. То есть ему расскажут настоящую, правильную информацию. А еще один пример очень точного кликбейта. Клитор выходит из центра внимания благодаря новому научному открытию. То есть, опять же, не обманули ни разу, ни в одном слове. Там действительно было довольно мощное обсуждение, когда на годовых спилах по вот этим характерным кольцам нашли, что там в два раза больше нервных окончаний, чем мы считали раньше. Да? Да. Кликбейт нормальный, первого типа. Но, к сожалению, к огромному сожалению, и в соцсетях, и в СМИ активно используются кликбейты второго типа. То есть, когда людей просто дурят, то есть объявляют не то, что потом будет внутри новости. Ну вот, например, в Ростове у мужчины нашли тестостерон, теперь ему грозит колония. То есть понятно, что когда вы пойдете по этой новости, вам расскажут, что у него были в таблетках, да, что он их как-то там незаконно продавал в огромных количествах и все остальное прочее. Вот это. А звучит-то как? Вы немедленно вскипаете, мол, как так? И у женщин тестостерон, между прочим, тоже имеется. Вот, так что ж теперь всех сажать? Вот, да, то есть это как раз и является на сегодня основной задачей кликбейта, чтобы вы вспыхнули хотя бы в одной части. Этого будет достаточно, чтобы вы принесли деньги, клики, обсуждения, там, не знаю, критику, что угодно, не важно. Важно, чтобы вы как-то на это реагировали. Почему? Потому что я сегодня буду говорить, да, мы переходим от журналистики факта к журналистике эмоций, к огромному сожалению. Однако бывают и другие кликбейты. Вот эта знаменитая КВНовская шутка, что завершился чемпионат мира по логике, победил победитель, подарили подарок. Вот это антикликбейт, так называемый. То есть, когда бы в заголовке все рассказали. Смысла идти читать вообще никакого. Поэтому, еще раз повторю, да, в средствах массовой информации всегда есть специально обученные люди, но точнее так, они выбиваются сами, которые кликбейты эти сочиняют. И да, действительно, не всегда они читают новость до конца. Именно поэтому появляются такие вещи, как ростов с тестостероном и прочие интересные обстоятельства. А иногда они вообще не соответствуют тому, что внутри новости. Ну, вы наверняка видели вот это, да, что для того, чтобы похудеть раз навсегда, нужно выпить и как бы и троеточие. Ну, собственно, тут можно было точку поставить, да? Да, на этом как бы все. А еще одна важная вещь – это бэк или бэкграунд. Если мы говорим о том, что новость – это ремесло, да, то есть новость имеет конкретную структуру, очень конкретную. У нас есть заголовок, подзаголовок, в первом абзаце мы делаем то-то, во втором мы делаем то-то, там мы даем комментарий и обязательно бэк или бэкграунд. То есть мы еще рассказываем, что по этой новости было. И, как видите, иногда, опять же, заглушки. Бэк по пенсионному возрасту должен быть в каждой новости по теме. Следующему, кто про него забудет, Аня пообещала выписать штраф. Пройдитесь и поставьте везде. РИА Новости, сентябрь 2018 года. То есть свежье. А потом я чуть-чуть попозже, вот буквально совсем скоро, расскажу, почему так происходит, откуда эти заглушки на самом деле берутся. Либо вот прекрасный бэк. Беловежская пуща свое название получила после Беловежских соглашений. Вот так, господа белорусы. Оказывается, вот такие вещи. Но это уже еще мы подходим, еще одну тему потрогали, это кризис экспертности. Да, это огромная проблема, действительно, потому что вот такие вещи, это Лента.ру. Да, даже немножечко так стыдно, что я там когда-то работал. 17 сентября 2019 года. Опять же, все вот совсем-совсем свежее. Что такое хайп? Лучше всего это показывается на примере, извиняюсь, но слово не выкинешь, Виктора Пиписькина. А это Лента, но я вот тут уже как раз ушел, но я этого человека знал. То есть я видел его в Ленте, общались в 2007 году. Тогда у нас очень быстро менялись премьеры, фактически техническими они назывались, да, один за одним. И они не знали, вот конкретно этот человек, он не знал, кто станет премьером. Но не бывает такого, чтобы новостник, вот раз что-то произошло, и он сразу сел и написал новость. Нет, это все делается сильно заранее. То есть мы эту самую новость в виде рыбы, так называемой, готовим и выкладываем в хайд. Что такое хайд? А это, как вы понимаете, вот то, что вы видите в виде ленты новостей, это лишь внешняя оболочка. А есть обычно еще и внутренняя, то есть внутренний движок, внутренняя кухня. Это все, естественно, прописано, это сайт так работает, да, там гигантское просто невероятных размеров программное обеспечение. И там все нужно правильно расставить, нужные галочки тыцнуть, нужные специальные служебные слова прописать. Ну, например, один из первых движков, ну, на котором я работал, он был написан Максимом Машковым. Может быть, кто-то еще помнит библиотеку Машкова. И там нужно было прописывать служебные слова. Там, ну, в общем, считайте, веб-программирование практически было. И если ты что-нибудь где-нибудь не так сделал, вот этот хайд потом расхайдивается, да, то есть новость надо расхайдить. Это сделать ее видимой. И если ты ее не исправил вовремя, она пойдет, что называется, as is. То есть как ты ее подготовил, она так и пойдет. То есть вот эта заглушка, она так и осталась. И, как вы понимаете, назначение премьера у него еще и топ самый высокий, потому что там есть определенные топы, веса, я бы сказал так, веса новостей. И в зависимости от того, какой топ, новости, соответственно, плавают. Да, такая пузырьковая получается у нас, как им правильно назвать-то? Сортировка, да, пузырьковая сортировка. Так вот, естественно, вот этот пузырек всплыл на самый верх. Его тут же растащили по всем средствам массовой информации, по агрегаторам, по всему остальному. И да, ну понятно, что человека уволили. Естественно, потому что, ну, немножко неправильно так делать. Но вот то, что я показывал, да, что у Рива новости проскакивали такие вещи, что вот там у кого-то заголовок не прописался, это вот в том числе из вот этих технологических особенностей. То есть не всегда СМИ хотят налажать. Ну вот просто так получается, людской фактор, человеческий, без него никак. Однако здесь есть и другие важные вещи, потому что когда мне говорят, что а вот это независимое СМИ, я начинаю смеяться, да, потому что независимое, это видимо от него ничего не зависит, только так. По одной простой причине, если СМИ влияет на общественное мнение, у него будет владелец, так или иначе. То есть, либо, даже если бывает такое, сейчас, конечно, все меньше, что СМИ принадлежит трудовому коллективу, ну, бывает, какие-то акционерные общества, все равно есть внутренняя политика, редакционная политика, ограничения собственные и все остальное прочее. То есть, ты не напишешь то, что ты хочешь. То есть, Fox News при всех их, скажем так, плюсах, это совсем не то же самое, что CNN. Они как бы в контрах, потому что находятся на разных полюсах политического бомонда, скажем так. У них разные владельцы. Поэтому нужно учитывать, что так или иначе средства массовой информации будут отражать точку владельца. Поэтому как бы на этом вопрос закрываем. Да, СМИ зарабатывают. Все, это бизнес, не более того. И это довольно легко просмотреть по тому, как конкретно освещаются те или иные новости в разных СМИ. И что делали мониторщики той же ленты. То есть как устроена вообще, в принципе, это была новостная структура, то есть были мониторщики, это такие, знаете, прожженные ребята, уже опытные, которые, вот знаете, как рыба, которая идет на нерест против течения, они стоят в потоке новостей. И оттуда постоянно инфоповоды таскают. Они присылали 3-4 источника минимум, то есть не бывало такого, что вот просто один, напиши по одному, 3-4. Почему? Ну просто потому, что да, они представляют вот этот спектр, они знают, кто что напишет, а ты потом из всех источников собираешь одну более-менее приемлемую картинку. Это нормально, да? То есть если это знать, то начинаешь понимать, как все это дело работает. Однако, есть и еще одна неприятная сторона работы СМИ. СМИ в основном пользуются теми инфоповодами, которые громче всего бахают. И вот смотрите, это одна и та же информация, что именно это летальные исходы, причины летальных исходов в Соединенных Штатах, 2016 год. Вот это реальность. То есть это на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, почти 30%, что правда. Следующее, рак, тоже почти 30%. Дальше, ДТП, пневмония, болезнь Альцгеймера, инсульт, диабет, передозировка наркотиков, почечная недостаточность и прочее, прочее. То есть так, как оно реально по медицине. А вот дальше уже начинаются искажения. Первое искажение – это поисковики. То есть то, что люди ищут. И то, что им выдают. Тот контент, который есть в интернете, например. Посмотрите, что у нас сразу. Рак вырастает по значимости просто до невероятных размеров. Его все боятся. А что лучше всего монетизируется? Страх. Поэтому, да, действительно, и поисковых запросов, и материалов вы найдете здесь больше. А вот сердечно-сосудистая патология всего 2%. И все. И что интересно, в СМИ будет все то же самое. Но, правда, с небольшим изменением. То есть, если мы посмотрим на New York Times, то есть это крупнейшее, одно из крупнейших американских СМИ, и Guardian, то есть одно из крупнейших британских СМИ, у них будет примерно одно и то же. Примерно. Видите? И на первом месте что у нас будет? Терроризм, убийства, дальше суициды, все остальное прочее. Немножко рака, ну и совсем по мелочи всего остального. То есть, насколько это отличается от реальности, это вообще другое. То есть, то, что нам рассказывают и показывают, от реальности отличается очень сильно. Поэтому нам приходится владеть элементами факт-чекинга, да, информационной безопасностью своей, в том числе, озадачиваться. Без этого никак. Иначе вы окажетесь в плену вот этих искажений. А фото – это, конечно, отдельная вещь. Вы же понимаете, да? Всегда должна быть вторая точка зрения, говорят нам. И ведь не зря. Потому что очень сильно зависит от того, с какой точки зрения вы на это дело смотрите. Вы всегда должны показать, что вот альтернатива, а вот эти думают так-то, а вот здесь произошло то-то, и здесь остальное прочее. Но это еще не все. Дело в том, что мы сейчас живем в эпоху постправды. К сожалению, да, такая грустная довольно ситуация. И человеку, если что-то нравится, он объявляет это истиной. И вот это очень интересное явление на самом деле. В 2016 году оно стало словом года по версии Оксфордского словаря. То есть, когда мы относимся к некому факту, не с точки зрения истинности, там, его проверки, научной значимости или еще чего-нибудь, подтвержденности, а исключительно с точки зрения нравится, не нравится. Этому очень сильно способствуют соцсети, потому что лайки, да, это как раз формирование чего? Информационных пузырей. То есть это прямое следствие. Первое и второе. Кризис экспертности, о чем я и сказал. То есть если раньше в научной новости обязательно должен быть ученый, то сейчас, если вы помните, как раз в разгар ковида, книгу об антипрививочном движении выпустил аноним. То есть абсолютный аноним. Его, конечно, потом деанонимизировали, но это сделало не издательство. То есть человек под абсолютно анонимным, скажем так, ником выпустил книгу там с такой сенсационной информацией. Вот прямое следствие кризиса. То есть у нас нет вот этих опор, не на кого опереться. Почему? Нравится, не нравится. Ну, не нравится мне этот ученый, он какой-то занудный. А вот эта девочка из Инстаграма, ой, какая она красивая, да, все прекрасно. Все, что она рассказывает, все правда. Вот так. Это реально так работает, и мы с вами формируем информационные пузыри. Что интересно, соцсети этому активно способствуют. То есть возникают разные вселенные даже, получается так. Внутри которых находятся люди, которые примерно одинаковые новости читают, примерно одинаково на них реагируют, примерно одну информацию собирают, одни фильмы смотрят и все прочее, прочее. То есть такой кружок по интересам. Но что при этом самое противное, что интересы соседнего кружка они не признают. И именно поэтому в любой более-менее значимой теме немедленно начинается холивар. Немедленно, да, по одной простой причине, что да, вы не правы. Это какие-то пёсеголовцы или люди, ходящие, так сказать, кверх ногами. Исключительно так они воспринимаются. То есть не может быть другой точки зрения. Мне же нравится моя точка зрения. Значит, она правильная, а все остальные неправильные. Все же очень легко и здорово. И этому очень сильно, как я и сказал, способствует вот эта вот вся тема вокруг эмоций. И новости сейчас стали переезжать в том числе на тему эмоций. То есть, если раньше новость – это была сухая констатация фактов, то сейчас начинают прикручивать эмоциональные краски. Этого делать нельзя. То есть новости – это, как я и говорил, ремесло. Это сухой такой довольно жанр. Если вы хотите что-нибудь такое плаксивое или прочее-прочее, пожалуйста, есть репортажи, есть там какая-то аналитика, колонки, все остальное прочее. Жанров много. Но давайте не трогать новости. Нет, уже поздно. Новости теперь не те. И есть довольно большое количество вариантов того, как надуть читателя. А зачем его надувать? А очень просто, чтобы он принес как можно больше денег. Как? Как именно? Ну, например, он начал эту новость транслировать. Через соцсети, через все остальное, да, то есть на исходник будут приходить люди, это будут показы, клики, открутка баннеров и прочие рекламные контракты. Здорово, да, прекрасно. Однако для нас, как для пользователей, в общем, это ничего хорошего. Потому что мы с вами теряем самое главное, то есть попытку найти некую истину или выяснить, был ли этот факт вообще в принципе. А какие есть варианты? Ну, самый, конечно, распространенный – это фейк. Что имеется в виду под фейком, да, когда те, кто его, он создается специально и намеренно. Те, кто его создают, точно знают, что это неправда. Но, да, действительно, делается некий подлог, фальсификация, не знаю, там, подрезают какие-то видеоролики или аудио, или еще что-то в этом роде. Я вам сейчас покажу один видеофрагмент из одной передачи, точнее так, документального проекта. Туда многие люди вляпались по незнанию, по начальному, да, потому что это было довольно давно. Итак, не пугайтесь, если что.
1: Нарине уже больше года не выходит из дома. Она старается ни с кем не общаться и больше не верит врачам. Сегодня ничто не может вывести девушку из депрессии. И потом на протяжении нескольких месяцев из уколотого места выходили колючки. Как утверждают врачи, обычного кактуса.
2: Это непонятный науке случай. Из тела у девушки выходят шипы.
1: Но вскоре колючки стали прорастать по всему телу. Повторный анализ дал страшный результат. У девушки из тела растет мутант человека и кактуса.
3: Чужеродный геном. Чужеродный ген встраивался в наш собственный геном. Они обменялись между собой генами.
1: Врачи вытаскивали иглы каждый месяц, но они росли вновь и вновь.
0: Да, ну вот видите, да, опять же, к вопросу о кризисе экспертности. Какой-то мужик бородатый в пиджаке какую-то херню несет, да? А теперь предыстория. Позвонили, да, тогда я еще брал трубку, и говорят, слушайте, мы тут делаем документальный проект к дню рождения Дарвина, ну все хорошо для федеральных каналов, скорее всего, или первый, или второй. Тут вот уже там согласились, начинают перечислять, там Светлана Боринская, по-моему, была, еще там кто-то из специалистов, ну, тех, которых я знал. Думаю, ну ладно, ради бога, хорошо. Они приехали, дома мы сняли, причем они задавали хорошие вопросы, нормальные вопросы. И про вот тот же кактус. Вы, думаю, там почувствовали по интонации, да, что там было продолжение, когда я говорил, что гены между растением и человеком между собой смешиваться не могут. Но обрезают и делают то, что им нужно. В результате я говорю как бы за их версию. Вот это фейк. Это чистой воды фейк. Почему? Ну просто потому, что я этого не говорил. Это, кстати, касается и многих других говорящих многих других. Говорящих голов в этом фильме.

Самое главное, врать просто в прямом. Поэтому он не только весь присутствует, он еще и весь оцифрован и переведен в том числе. То есть у нас есть этот фрагмент на немецком в том числе. Эта книга называется «Семь защит», глава «Третья защита». И в ней есть вот это, именно эта фраза. Но здесь еще и вырывание из контекста. Потому что важна и вторая тоже. «Все вещества – яд, и ничто не лишено яда. Только дозировка делает вещество не ядом. Например, любая пища или питье, если они приняты сверх нормы, являются ядом». То есть, что имел в виду Парацельс? Что можно отравиться чем угодно, а не лечиться. То есть, это немножечко другое значение, абсолютно противоположное. И таких вещей много. На самом деле, все эти знаменитые крылатые латинизмы, они вообще о другом. Когда мы говорим, что в здоровом теле здоровый дух, да, это не так вообще. Потому что там надо молиться, чтобы дух здравый был в теле здоровым. И так далее, и так далее. То есть, что это, в общем, недостижимая вещь. Или жизнь коротка, искусство вечно. Это Гиппократ о медицине на самом деле. Там такая вот огромная цитата, огромная, реально огромная. И она о том, что и пациент, и врач должны делить усилия друг к другу навстречу, для того, чтобы вместе справляться с болезнью. То есть, да, вот эти вот вещи приходится, конечно, чекать гораздо чаще, чем все остальное. Вы же понимаете, что любое напечатанное на картинке слово становится истинным. Например, не абы кто, лауреат Нобелевской премии, бразильский онколог Драузилло Варелла сказал, да, сегодня в мире мы вкладываем в 5 раз больше денег в лекарства для мужской потенции и в силикон женской груди, чем в лечение болезни Альцгеймера. Через 10 лет у нас будут старухи с большими грудями и старики с крепкими членами. Но никто из них не сможет вспомнить, для чего это нужно. Опять же, по стилю Стэтхэм. Да? То есть никак не какой-то вот действительно выдающийся врач и все остальное прочее. И мы это можем проверить. Опять же, зная, что среди лауреатов Нобелевской премии по медицине бразильцев нет. Есть один единственный медовар, но он был... рожден в Бразилии, а когда получал Нобелевку, он был уже британским подданным. Все, больше бразильцев вообще нет. И мало того, Вареллу мы можем найти. Интернет все умеет. Вот он. И что интересно, он в курсе. Он в курсе этой цитаты. И когда на радио его об этом спросили, он выдал следующее. Я понятия не имею, сколько вложено в исследование Альцгеймера, и я бы никогда не позволил себе такой грубости даже в баре. Вот. Факт-чек, да? То есть, казалось бы, всего-навсего мы находим этого человека и спрашиваем, мужик, ты такое говорил? Он говорит, нет, никогда в жизни. Все, то есть мы все это проверили и выяснили. Вот так это должно работать. Но это же красиво, это кому-то нравится, это немедленно начинает рассылаться по WhatsApp, да, оказывается в родительских чатиках, во всем остальном, и вот все прекрасно, все ржут, все довольны. Потом еще кто-нибудь на них такие мигающие гифки наложит и, вот, и уйдет в одноклассники. Все, о чем я рассказываю, в принципе, можно собрать в несколько основных правил фактчекинга. Но для начала давайте вообще, в принципе, определимся, что это такое. Потому что это явление с двумя сторонами. Во-первых, у нас есть внутренний фактчекинг, и он существовал всегда. То есть это то, что делают непосредственно внутри СМИ перед публикацией. А вот эта вещь, которую мы сейчас называем внешней, факт-чекинг. Он появился в 21 веке. Это прям, да, новое явление. Почему? Именно потому, что появились группы, сначала независимых журналистов, потом вспоминаем, что я говорил про независимость, и, да, целые сервисы по факт-чекингу. И они действительно стали проверять уже опубликованные новости. То есть вот у нас две есть стороны. Что сделать обычному человеку? Ну, во-первых, понять, что в некоторых случаях вы не сможете выяснить истинность того или иного факта. Иногда так бывает. То есть концы прячут настолько удачно и настолько красиво, что вы не сможете разобраться, что это было. И, что интересно, профессионалы тоже. Неоднократно приходилось делать факт-чекинг по второй производной, да? То есть как раз то, что там накопали, проверять еще раз и выяснять, что там вот здесь наврали, вот здесь умолчали и прочее, прочее. А, как я и сказал, сегодня у нас еще есть и различные способы формирования общественного мнения, и факт-чекингом в этом смысле активно пользуются. Ну, примерно как метаанализом в науке, да? Как все стали опираться на метаанализы, ну, их стали...

0: немножко подламывать, да, и подкручивать в нужную сторону. С фактчекингом та же самая история. Поэтому осторожно и аккуратно. Но, тем не менее, у нас есть 7 правил, на которые можно ориентироваться. Их сформулировала Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений. Что мы делаем прежде всего? Ну, прежде всего, мы изучаем источник. Это важно, это действительно важно, потому что если это новостной сайт, если это нормальный новостной сайт, у него есть все атрибуты, там указана какая-то лицензия или там еще что-то в этом роде, он федеральный или региональный, или какой-то частный, там указано, чей именно, и все остальное прочее, да, тогда мы можем его использовать как источник. То есть первым шагом мы выясняем, а мы вообще в принципе вот именно этим сайтом можем пользоваться, мы можем ему доверять. Если мы ему доверяем, то есть мы все эти необходимые атрибуты нашли, то да, мы переходим к шагу второму. Это важно. Не все делают. Прочитайте новость целиком. Почему это важно? Именно потому, что зачастую все самое такое скандальное, кликбейтное ставят в начало. А потом уже начинают рассказывать. Кто-то в комментарии сказал, ну вообще-то не так это было совершенно, да. Кто-то сказал, ну вот я в этом участвовал, и тут немножечко переврали, тут... Ну, в общем, мы это все это на клетках использовали, а вообще не на людях совершенно, все остальное прочее. То есть там может быть ценная информация. Особенно, если это действительно такой, ну, то, что сейчас называют лонгридом. Потому что, когда я писал для популярной механики, лонгрид был 25-30 тысяч знаков. А сейчас лонгрид 5-6 тысяч знаков. Это, в общем, да, довольно сильно огорчает. Но, тем не менее, чем больше там информации, тем лучше. Третий шаг. Автор. Это тоже невероятно важно. Потому что, хорошо, вот вы нашли автора, посмотрели, о чем он писал. Он всегда писал, например, о сельском хозяйстве. И тут вдруг начал топить против прививок. Причем не топить, а именно новостями сыпать. Начал писать новости на эту тему. Странно, да? Или наоборот, всегда говорил о медицине, а потом начал, не знаю, про космос рассказывать. Ну вот, да, ну, я знаю такое одно исключение, Алексей Паевский, и все, пожалуй, больше ничего такого нет. Все. То есть вы выясняете, есть ли такой автор. Причем по всем современным требованиям, которые предъявляются к новостным сайтам, автор должен быть персонализирован. То есть вы должны его найти, определить, у него должны быть контакты, желательно фото и все остальное прочее, портфолио, прочие вещи. Если автора нет, мы на эту новость так вот издалека посмотрели, приняли к сведению и пошли дальше. Не более того. Если все нормально, переходим к шагу четвертому. Ссылки. Хотя я бы, конечно, поставил это дело на второе место. Потому что если там нет ссылок, нам там делать нечего. По одной простой причине. Ну, давайте мы проверим. Мы хотим проверить. А вдруг вы врете? А вдруг вы интерпретировали неправильно? А вдруг вы перевели неправильно? Это же сплошь и рядом такое есть. Давайте мы посмотрим. Мы хотим все это знать. Если ссылки есть, их много, да, то есть они даны на все ключевые утверждения, да, это хорошо. То есть мы ставим еще один плюсик и переходим к следующему шагу проверки. Это к пятому. Пятый шаг – дата. Вот это тоже интересная вещь. По, опять же, существующим и гласным, и негласным правилам, есть дата публикации и есть дата апдейта. Это важно, да? То есть, если новость исправлялась, это должно быть отражено. И вы смотрите, да, действительно, написано тогда-то, исправлено тогда-то, указано, что конкретно добавлено, все прекрасно, молодцы. То есть, новостники свое отработали. Там внутри может быть полная ерунда. Но с точки зрения новостной сделано все как положено. Еще один нюанс. Сенсации происходят не каждый день, а кушать надо каждый день. Потому что СМИ, да, иногда вытаскивают некие старые какие-то инфоповоды, вот так вот их встряхивают и вывешивают под новыми датами, под свежими датами. Вот такие вещи тоже попадаются, поэтому с этим аккуратнее. Дату проверяем обязательно. Шестой шаг. А не шутка ли это? Это важно, невероятно важно. Это очень важно. То есть проверить, а не сайт ли это каких-нибудь подставных новостей. Да, там уже начали называть нашу знаменитую, в том числе, панораму. Но у нас был предшественник Fog News, да, который дошутился по поводу кота. И, в общем, как бы, да, теперь это не новостной сайт. А панорама, да, вполне по себе присутствует. Но давайте поговорим про Рокфеллера. Потому что вот, пожалуйста, газета.ру. Отдел науки не просто так. Ребята, если вы слышите, привет. В 17 году написали: скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер, перенесший 7 пересадок сердца. Да, то есть вроде бы в СМИ это есть. А теперь давайте проверять. Их коллеги из, не поверите, «Комсомольской правды» написали, что, ребята, смотрите-ка, какая есть вещь. Что его действительно вот это все прооперировали. В 76 году пересадили сердце, все остальное прочее. И есть ссылочка. World News Daily Report. Те, кто работает в новостях, сразу радостно подскакивают и с визжанием начинают метаться по комнате. По одной простой причине. Это прекрасно известный сайт. Именно таких вот, знаете, юмористических фейковых новостей. То есть они придумывают реальность. Это еще до «Панорамы» начали. Ну, например, мне вот это нравится очень. Когда победитель лотереи на все деньги купил навозы и привез на лужайку своему боссу. Ну да, наверное, многие хотели бы это сделать. Поэтому оно появилось. То есть тут, пожалуйста, что только нету. И куклы Вуду, и там премьер-министр, который пьет воду из АЭС Фукусима, и прочее, и прочее. И это все, как вы понимаете, оно есть в информационном пространстве. И некоторые СМИ это всасывают. Наши федеральные в том числе, и не только наши, зарубежные тоже отсюда очень многие новости брали. Сейчас сайт закрыт, к огромному сожалению. Ну, видимо, нет, не потому что наиграли, наверное, просто кому-то надоело, если честно. Скорее всего, так. Потому что некоторые проекты живут прям очень долго, а этот, в общем, закрылся. Но у них был дисклеймер, и они писали, что все, что мы пишем, никакого отношения к действительности не имеет. То есть будьте добры понять, что мы шутим. И, что интересно, новость про Рокфеллера была взята отсюда. На самом деле, если мы посмотрим, в трансплантологии есть такое понятие ретрансплантация. И есть действительно очень небольшое количество людей, примерно 2%, кому пересаживали второе сердце. Все. Дальше не шли. То есть ни пятое, ни шестое, ни седьмое. Это технически, скорее всего, уже даже и не то, что невозможно. Это и не оправдано. Там рисков будет просто выше крыши и всего остального. Вы же понимаете, что это и иммуносупрессивная терапия, и тяжелейшее вмешательство, и все остальное. После 65 лет вообще могут даже не сделать по причине и возраста, и заболеваний. То есть там куча нюансов. Поэтому максимум ретрансплантации – это одно сердце. То есть сначала свое, потом одно чужое и следующее чужое. Все, это максимум. И еще важная вещь, опять же, если знать контекст. Там было сказано, что в 76 году Рокфеллер получил свое первое сердце. В таком случае он должен быть в книге рекордов Гиннесса, а не человек, который прожил с сердцем 33 года. Всего, да? То есть 33 года это гораздо меньше, чем с 76-го. Прикиньте, сколько там будет, да? Довольно много. Так что нет, факт-чекинг, эта новость не проходит, это был юмор, шутка и все остальное прочее. Надо сказать, что у этого сайта есть живой родственник, Weekly World News. И здесь про собак-зомби, там еще там про что-то, какие-то прекрасные вещи. Ну, например, мальчик-летучая мышь. Потом он вырос, ну, дальше вы знаете. У нас тоже есть такие ребята, «Панорама», и то же самое, здесь есть прекрасные новости, в которые хочется верить, в том числе, но им сейчас очень тяжело. Реальность их обгоняет просто со страшной силой. Им не угнаться за реалиями, это действительно так, но у них тоже есть дисклеймер. Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями. То есть предупреждение такое. Но далеко не все считывают вот это вот, скажем так, да, именно потому, что не все копают первоисточник. А это самое главное факт-чекинг, как я и сказал, то есть мы выясняем, откуда вообще это взялось. Со ссылками, со всеми остальными вещами. Почему? Ну, например, очень часто приходилось слышать про то, что вот какой есть ужасный сайт в интернете, называется «Русская моча против скальпеля врача». Я знаю ребят, которые это делали. Это был просто великолепный стёб. Они вот так как-то тоже в баре посидели, нахрюкались основательно Да. И решили, что давайте мы похулиганим. Да. Там прекрасные, там изумительные вещи, как они подавали иск к Красному Кресту, потому что их желтый крест более древние вещи, все остальное прочее. Там были требования к донорам, которые будут сдавать эту мочу, и все остальное прочее для уринотерапии. Там отзывы вообще великолепные. Они, кстати, живы до сих пор. Кому интересно, посмотрите, почитайте. Это просто классика российского интернета. И не получилось, конечно, естественно. Потому что это чистой воды, вот просто народ пошутил. Но не все поняли, что это шутка. Поэтому вот на таких сайтах крупными буквами пишут: ребята, шутка, не ведитесь. Поэтому важно проверить, а не шутка ли это. Ну и самое важное, если вы не справляетесь, не поверите, вам нужны нормальные эксперты. То есть вам придется к ним обратиться, вам придется почитать что-то, вам придется где-то полазить, посмотреть и прочее, прочее. Просто потому, что не во всем мы разбираемся. Я вон в нейрохирургии вообще абсолютно не рулю. Если что, я вон Настю спрошу, например. Да? Или там других специалистов по другим направлениям и все остальное прочее. Невозможно знать все. Поэтому у вас должен быть под рукой пул экспертов. Я вам его предлагаю. Ну, скажем так, в первом приближении, то есть это блогеры, врачи и близкие к ним люди, которые хоть что-то более-менее приличное пишут, более-менее активные и все остальное прочее. Что интересно, многие из них у себя тоже такие списки делают, то есть можно потом пойти и набрать так довольно неплохой пул, по крайней мере, по медицине. По медицинским новостям, по научным новостям, по всему остальному прочему. И да, зачастую мы разбираем в том числе какие-нибудь очень распространенные фейки. Вот сейчас буквально читал отличный разбор очередного исследования по интервальному голоданию, не поверите, и прочим-прочим вещам. Так что да, действительно, есть кому сходить, есть где что почитать. Я еще некоторые ориентиры дам, просто чтобы вы понимали, какими инструментами можно пользоваться для вот того, о чем я рассказал. То есть я рассказал примерные ходы, да, то есть 7 шагов. А как? При помощи чего? Вот при помощи следующих инструментов. Мне вот этот инструмент очень нравится. Это Google Fact Check. Он позволяет вам найти, с чего все началось, кто его разбирал, кто не разбирал, все остальное прочее. То есть это поисковик по факт-чекингу. Очень удобно. Но, опять же, да, напоминаю про вторую производную. То есть надо все равно проверять. Зачастую бывает так, что, ну, там говорят, что, ну, скорее всего, нет. Вот не похоже. Или мы считаем, что так и прочее, прочее. Если там есть четкая проверка, есть четкие фото, есть четкие источники, все остальное, да, прекрасно, этим можно пользоваться. Но таких инструментов мало. То есть вот прям так, чтобы вы пришли и вам сказали, вот, вот это мы проверили, это все здорово. Да, есть фактчекинговые агентства при том же Рейтерсе, там, при AFP, при прочих агентствах новостных. Они и свои новости фактчекят, и другие тоже. Так что на любом новостном крупном сайте можно это поискать. Но что касается, например, научных новостей, ну, довольно сложно обычному человеку понять, а вообще вот как там оно чего в медицине-то, что они там разобрались. Для этого есть Кохрейновское сотрудничество. То есть не надо читать неподготовленному человеку фулл-тексты медицинских статей научных. С ума сойдете, правда. Это очень тяжело. Это такой язык, что ну их нафиг. Мне приходится, у меня работа такая. А вам прям реально не надо. А что читать? Кохрейновское сотрудничество как вариант. Здесь, конечно, есть далеко не все. Но в чем плюс кохрейновских обзоров? То есть они берут тему, например, витамин С в качестве профилактики ОРВИ. Спойлер, не работает. Совсем. Или там, не знаю, НПВС при болях в нижней части спины, как это называется, да, low back pain. И так далее. Причем, что интересно, даже есть на русском языке. Там не очень много, конечно, обзоров на русском, но, тем не менее, российское кохрейновское сотрудничество тоже существует. Я общался с некоторыми людьми оттуда. Они будут стараться делать как можно больше, как можно лучше. Чем хорош Кохрейновский обзор? Тем, что это не только страниц 15, 20, иногда 30 PDF для врачей, но это и простой текст, plain текст, то, что называется, простой текст, простым языком объяснено, что они там нашли. Вот для обычных людей, которые не отягощены медицинским образованием, это просто прекрасное подспорье. Да, действительно, можно сюда сходить и посмотреть, но тут есть не все. Где можно посмотреть еще, например, клинические руководства, клинические рекомендации? Либо на зарубежном языке, на любом, которым владеете, либо на русском в том числе. Но там желательно посмотреть, на что наши ориентировались. Потому что если они брали что-то европейское, прекрасно. Значит, скорее всего, в большинстве случаев там все будет нормально. У нас сейчас тоже взяли моду, правильную моду, привлекать к созданию клинических руководств и пациентские сообщества в том числе. Только-только начали. То есть это прям, да, это прям здорово, что как раз до этого дошли. За рубежом уже давно это делают, и поэтому есть там пациентские разделы в том числе. В качестве прекрасного примера не устану рекламировать российские клинические рекомендации ОРВИ у детей Союза педиатров России. Вы не поверите, но там написано, что гомеопатия не работает. Что индукторы интерферона не работают. Там еще столько вот этого всего. Не слышишь? Арбидол тоже не работает. И все остальное. То есть там нормальное клиническое руководство. Так, как надо с детьми обращаться, когда они болеют ОРВИ. Что им давать, что не давать, чем пичкать, чем не пичкать. Почти ничем, как выясняется. То есть просто симптоматическое лечение, как мы всегда об этом рассказываем. Так что да, у нас тоже есть хорошие документы на эту тему. И почему в этом плюс? Клиническая рекомендация. Что это такое? Это переработка огромным авторским коллективом всего пула исследований, которые есть на настоящий момент. И они обновляются. Что-то раз в 3 года, что-то раз в 5 лет. Ну, в зависимости от того, насколько популярная тема и насколько много исследований. То есть это постоянно обновляющаяся, актуализируемая информация. Если вас интересует какой-то вопрос, вы находите, кто конкретно об этом пишет, в ведении каких врачей эта патология, и просто за этим следите. Здорово? Да, прекрасно. А еще одна интересная вещь, up-to-date называется, ну это больше врачебный такой инструмент, с одной стороны, а с другой стороны, здесь есть и пациентские обзоры. Но здесь есть небольшой минус. Тут уже авторы. То есть их не так много у каждого обзора, и там по ним пробегались, что у кого-то конфликт интересов, у кого-то там еще что-то в этом роде. То есть этим можно пользоваться как сборником ссылок, я бы сказал так. С врачебной точки зрения я именно так этим пользуюсь, с одной стороны. А с другой стороны, UpToDate у нас прикрыт, к сожалению, да, потому что он платный. И если раньше можно было поклянчить, типа, ну мы, так сказать, сами не местные, бедные, дайте нам доступ, иногда давали, то сейчас фиг вам называется. Но у нас есть иранские коллеги, которые выкатили полное зеркало на 2021, по-моему, или даже на 2022 год состояние. То есть просто up-to-date, без продолжения. И там будет либо up-to-fate, либо еще какие-то вещи. Заходишь и читаешь все, что тебе нужно. В основном, конечно, пациентские разделы, но пациентские разделы и здесь доступны. Это врачебные прикрыты. А еще одна интересная вещь, это Health on the Net называется. Это такой своеобразный кодекс. Швейцарцы придумали, швейцарский фонд, который озаботился качеством медицинской информации в интернете. Причем давно озаботился. Я один из своих проектов через них прогонял, сертифицировал. Это очень долго. Мы переписывались 7, по-моему, месяцев. То есть там есть определенные жесткие требования к сайту. Пока вы их все дословно не выполните, вам вот эту вот бирочку не дадут. Но, что интересно, эта бирочка не просто так, она интерактивна. То есть вы по ней кликаете и переходите на страницу ресурса на головном сайте. И там написано, что, например, вас уже 5 лет не проверяли. Поэтому этой информацией, наверное, скорее всего, пользоваться не надо. Некоторые так и сделали. Один раз получили, и как бы все. И нет, ее нужно обновлять каждый раз, каждый год. Проходить инспекцию в обязательном порядке. Там, среди прочих, ну, например, вот то, практически то, что я уже называл. Автор должен быть персонифицирован, с ним должна быть связь, в том числе. Реклама должна быть четко отделена. Причем не только прописано, что это реклама, вообще отдельно находиться. Не в основном потоке, скажем, новостей или статей сайта и прочее, прочее. Поэтому, если, например, мы возьмем Patient Info, очень хороший сайт, легко переводится Google переводчиком, практически без искажения смысла. Его содержит одна из компаний по производству медицинской техники. То есть конфликт интересов здесь особого нет. Ну, кому они из вас продадут МРТ? Ну, никому, да? Поэтому, да, в качестве спонсора они прекрасны. В этом смысле никаких проблем нет, можно читать, все прекрасно. А Science-based medicine – мой любимый, на самом деле, ресурс, который, к сожалению, вот недавно потерял одного из основателей. Но здесь продолжают собирать все, что касается научных исследований, в том числе некачественных, в том числе спорных и всего остального прочего. Да, но это все пока я перечисляю на английском. А что на русском? На русском тоже, в общем, есть куда сходить. Я некоторые только назову. Медач. Да, вырос из такого довольно странного паблика в свое время. Но его делали студенты последних курсов, ординаторы молодые. Сейчас они уже достаточно состоявшиеся врачи. Уже молодое поколение туда приходит. Чем хорошо, все на русском языке. То есть здесь и очень большие новостные статьи, и переводы, и с инфографикой, и со всем остальным прочим. Здесь лангриды в хорошем смысле этого слова. Медицинские, любые, на любые темы, там гигантское количество информации. Кто интересуется, пожалуйста, можно почитать. Биомолекула. Здесь и медицинская, и биологическая информация одновременно. И плюс, если вдруг кому-нибудь хочется попробовать перо, у кого-то прям чешется, то можно поучаствовать в ежегодном конкурсе, который там проводится, конкурс авторов. Причем, что интересно, в жюри там в том числе и главреды, и научные редакторы ведущих нормальных российских издательств. И СМИ нормальных, в которых есть отдел науки, и все остальное прочее. Я тоже когда-то там был в жюри, но когда количество работ перешло за 150, я понял, что нет, ребята, я это не вытяну, это очень много. А те, кому положено по работе, те там все еще остаются. Нейроновости. То есть, если что-то вдруг вас интересует из этих областей, пожалуйста, можно сюда прийти, посмотреть. То же самое за качество, что называется, отвечает. То есть, я знаю людей, которые это делают, как они к этому относятся, как они собирают информацию и все остальное прочее. Ну и где не брать? В PubMed'е. Я понимаю, что есть целая секта свидетелей святого PubMed'а. Не без этого. И что, если есть в PubMed'е все, значит, это истина последней инстанции? Нет, ребята, нет. Это просто библиотека. Здесь есть вообще все. Я как-то наспор искал всякие самые разнообразные подтверждения. Ну, там, что беременным нужно принимать кокаин, например. В том числе. Легко. Тут есть ветеринарная гомеопатия, сельскохозяйственная гомеопатия и прочие интересные вещи. Так что нет. Это просто, еще раз, это просто склад. Им удобно пользоваться, да, там великолепный поисковик. Я показывал скрин, да, как я искал. Там можно составлять настолько сложные поисковые запросы, что ничего не найдете. Такое тоже бывает. Но для обычного человека это все-таки не источник. Вот лучше брать уже проанализированную информацию. И книжки. Три книжки, которые я на эту тему рекомендую. Моя любимая «Статистика и котики» Владимира Савельева. И здесь вы, например, выясните, чем отличается средняя от медианы. Это, оказывается, разные вещи. Или там, что такое корреляции, или вот этот доверительный интервал, который я упомянул, или прочие-прочие вещи. Вот это все очень наглядно и очень красиво показано. Очень доступно. Вы сразу начнете гораздо более, скажем так, качественно воспринимать научные медицинские новости. «Смерть экспертизы» – это то, о чем я рассказал. Ну, правда, вот этой книги Тома Николса уже нет в бумажном виде, но зато в электронном она есть, можно почитать, вполне себе есть. А вот «Недоверчивые умы» Роба Бразертона, она есть еще в бумаге пока что. И здесь как раз о том, почему нам так нравятся теории заговоров. Да? У меня тоже, кстати, есть моя любимая теория заговоров, я ей придерживаюсь, что все будет хорошо. Так что, как вы понимаете, на этой прекрасной, замечательной ноте, если вдруг кому-нибудь потребуется презентация, она есть по QR-коду. Правда, PDF, без видео. Но если вдруг кому-то оттуда нужно будет что-то подергать, пожалуйста, можно пользоваться, можно все это использовать в своей жизни, можно с кем-нибудь делиться. И если вдруг возникли вопросы, я готов на них ответить. Вопросы. Или сидим, едим? Да.
1: А как определить, что эксперт сам, ну, что ему можно доверять?
0: Хороший вопрос. Как определить, что эксперту тоже можно доверять? Это действительно важная вещь. Смотрите, вы изучаете эксперта. То есть вы смотрите, например, есть ли у него страница, например, на сайте университета. Что там написано в его специализации? Смотрит его публикации, про что он писал, в принципе, то есть область его интересов. Может быть, он есть на Википедии, может быть, он есть где-нибудь в соцсетях и так далее. То есть вы изучаете этот вопрос. И если вы понимаете, что тот вопрос или та тема, которую он освещал, входит в его компетенцию, то, соответственно, да, вы можете этим экспертом пользоваться. А если он

0: там новости далекого северного города, то их можно сразу не смотреть или, ну, зависит от?
1: Нет, конечно, зависит от, потому что если вы в этом далеком северном городе живете, у вас просто другого источника не будет, правильно? То есть вы будете это читать. А естественно, что этот набор не обязательно в той последовательности, которой он есть. Ну, то есть, если вы видите, что ссылок нет, например, то туда можно даже не заходить вообще. Если эта новость подразумевает ссылки, вот это важно. То есть там сказано, например, такие-то ученые в таком-то журнале опубликовали такую-то статью, а ссылки нет. Мы туда не пойдем. Зачем? Подразумевается, что мы должны идти копать, искать этот выпуск журнала, искать эту статью, выяснять, что там было написано и прочие вещи. То есть, да, конечно, вот эту отсечку можно делать, ну, наверное, вот сразу все 7 критериев. И по этим 7 критериям вот так проходиться. Прошло через них, ну ладно, значит, будем читать. А если нет, значит, не читаем, потому что информационная перегруженность для нас – это, в общем, действительно такой фактор стресса. Иногда даже говоря, что, смотрите, вот перед сном, например, гаджеты нужно держать в другой комнате. Изверги, да, ученые? Что придумали? Оказывается, ленту новостей на ночь нельзя читать. Да, потом не уснете и все остальное прочее. Так что да, здесь довольно много интересных нюансов. Прошу.
2: Доброго. Такой вопрос. Как долго проверка новостей? Что дольше, само исследование или проверка?
1: Как долго, сколько времени занимает проверка новостей? Тоже очень хороший вопрос, потому что иногда хватит 30-40 секунд, а иногда приходится копать месяц. Вот реально, действительно, были такие истории, которые приходилось очень долго копать, связываться с авторами этой статьи, потому что интерпретация нарушалась даже самими авторами. То есть они немножко неправильно преподнесли свою новость в своих рассказах, и получилось так, что вот их, они-то поняли, о чем сказали. Вот в чем большая проблема. Ученые зачастую для себя говорят. И терминология у них своя, и многие вещи они опускают, как очевидные. А для человека, который за бортом, так сказать, находится науки, для него это абсолютно не очевидно. И начинаются непонимания. И вот, да, была одна из новостей, с которой, да, действительно, месяц приходилось разбираться. То есть за рубеж туда писали, они там у себя разбирались, потом отвечали, потом выясняли, что, ох, ничего себе, чего мы натворили. Потом выходил новый пресс-релиз, потом и прочее, прочее. Но, что интересно... Про первую новость, которая была непонятная, но зато очень сенсационная, написали вообще все. А вот опровержение – никто. Как вы понимаете, да, это тоже еще одна большая проблема, что можно набрать стрекороба, а опровержение потом никто уже читать не будет. Это уже неинтересно. Не так эмоционально окрашено. Еще вопрос?
2: Скажите, пожалуйста, получается, что если человек находится в определенном информационном пузыре, верит в фейк, то переубедить уже невозможно?
1: Вот, очень хороший вопрос. Можно ли дискутировать с человеком из другого информационного пузыря? Крайне не рекомендуется. Серьезно. То есть даже так, да, то есть даже так. И понимаете, в чем проблема? В том, что люди не признают право на существование другой точки зрения. То есть другой пузырь – это вообще не люди. Получается так. И между ними точек соприкосновения нет. Почему это пузыри? Потому что они отдельно друг от друга, и они не пересекаются. Вот эта атомизация, она на самом деле очень сильно мешает любому процессу переговоров. И это независимо от того, какая тема. Будь то, не знаю, прививки те же, пожалуйста. То есть мы сегодня не сможем провести такую массовую вакцинационную кампанию, как было с натуральной оспой в 20 веке, например. Она уже нереальна просто, это невозможно. И нам приходится с этим смиряться, нам приходится как-то с этим жить. Но это касается всех других аспектов. То есть люди разучились слушать друг друга, к огромному сожалению. Еще вопросы? Прошу.
3: Скажите, пожалуйста,

0: Да, очень правильные вопросы, потому что они позволяют еще дополнительно раскрыть. Один вопрос про экспертов. То есть, ну да, бывают же невероятно крутые люди, которые в своих областях просто мегабоги. А как только заходят на чью-нибудь другую территорию, превращаются в историю Линуса Полинга и витамина С. Примерно такое. И как понять, что вот прям это тот самый человек? Вы знаете, с первого раза не получится. Это действительно сложно, во-первых. И во-вторых, если вы посмотрите перечень экспертов, которые я давал, там часто дублируется. То есть разные люди, разные эксперты. Но если, например, 3 или 4 человека с немножечко разными подходами, разными взглядами, они говорят примерно одно и то же, не слово в слово, потому что это слово в слово, значит, МТЗ прислали. Вот. А если хотя бы немножечко различается, да, то все-таки, наверное, эта вещь имеет место быть. И второй важный вопрос, как жить по новостям? Получается так, если это фейк, а вы об этом не знаете, а начали что-то делать внезапно, то я сразу говорю, не надо жить по новостям. Это самое главное. То есть на что направлены вот эти все вещи? На то, чтобы вы немедленно что-то сделали. То есть на немедленную реакцию, на эмоциональную реакцию. Вы пошли и что-то купили. Или там по реферальной ссылке перешли и опять что-то купили. Или там в чем-то поучаствовали, или там, не знаю, какой-то код ввели у себя, и у вас увели аккаунт где-нибудь. И всякое такое прочее. Именно на это и рассчитано. То есть эмоционально вы среагировали, и на эмоциях совершили некое действие. На это расчет. Поэтому как этому противостоять? Переждать эмоции. Да, то есть вы вот это время пережидаете, пена улеглась. А потом вы начинаете высовываться из норки и смотреть, а не стоит ли где-нибудь вот этот вот сторожевой какой-нибудь сурикат, да, который уже все разобрал, но его никто не слушает. Вот вы к нему подходите, он вам все рассказывает, все замечательно, здорово. Чаще всего вещи, которые имеют большой резонанс, они потом разбираются. То есть не бывает такого, что какая-то громкая, сенсационная новость, которая требует немедленных действий и всего остального прочего, прошла незамеченной. Просто потому, что есть куча людей, которые на этом живут, типа меня. Я в обязательном порядке в этом пороюсь, покопаюсь, что-нибудь расскажу. Не я, так другие коллеги, не еще что-то. То есть обязательно это будет иметь некий след. И да, вот по этому следу вы тогда и сможете ориентироваться. Другой вопрос, что сдержать вот это вот импульсивное действие очень тяжело. На это и расчет. Поэтому учитесь еще немножечко себя сдерживать, не сразу реагировать какими-то действиями. Да.
1: А вот вы говорили, что СМИ, они, говоря, кому-то принадлежат, и, как следствие, у них уже есть заинтересованность. А вот сообщества, которые помогают с фактчекингом и так далее, тоже Google, да, он Google принадлежит, очевидно. А, и, ну, вообще, как такие сообщества могут финансироваться, то ли очевидно, что они должны что-то жить там и так далее. То есть, есть какой-то вариант, кроме как самоорганизации людьми?
0: А вы понимаете как? Вопрос-то, конечно, хороший, как финансируется фактчекинговая организация. И здесь, если мы начинаем копать, выясняются всякие интересные вещи. Там фонды всякие, которые замечены во всяких интересных инициативах там, и прочее, прочее. То есть ты уже сразу прекрасно понимаешь, что куда будет двигаться в этом месте. Но зачастую бывает так, что это отражается в основном, в подавляющем большинстве случаев, на каких-то вещах политически окрашенных. Вот про здоровье, к счастью, как-то так более-менее все нормально.
1: Вакцинация.
0: Вы понимаете, вот что удивительно, вакцинация. Нормальные фактчекинговые агентства работали все в одну струю. То есть вот мы как возьмем любые практически, да, это будет, не знаю, AFP, это будет Reuters, это будет фактчек ребят из Казахстана, это будет, не знаю, там проверенные медиа, еще кто угодно, они все дружно и правильно работали. Но как только вопрос начинает касаться политики, все, туши свет, сливай в воду. Там уже, к сожалению, ничего конструктивного зачастую найти не получается, именно потому, что как раз и возникает вот этот самый конфликт интересов, когда писать надо о том, ну, что хотели бы люди, которые выделяют средства. Иначе этот поток просто кончится. Это тоже приходится учитывать. Иногда, вы знаете, иногда возникают действительно многие сообщества, и журналистские в том числе, возникали как независимые. Мол, а давайте мы просто, вот давайте, ребята, мы соберемся, сядем и проверим. А потом выясняется, что все как бы заняты. И просто так за бесплатно это все делать, а это гигантское количество времени, это гигантское количество усилий, ну не хочется. Поэтому начинают искать, да, где бы поспонсироваться, кто готов выделить грант, кто готов дать денег, все остальное прочее. И как только появляется финансовый вопрос, появляются условия, что вот либо мы про это молчим, например, то есть не обязательно пишем, просто умалчиваем и все, игнорируем эту тему, например. Либо вот по этой теме пишем так-то. И все остальное прочее. То есть там появляются вещи, которые независимостью назвать довольно сложно. Независимая журналистика – это 70-е годы, я так думаю, прошлого века. Они, к сожалению, ушли. Все вот эти красивые истории, все остальное прочее. Сегодня будут расследовать только то, что разрешат расследовать. Это касается всего мира. Еще вопросы? Да.
2: У меня такой общий вопрос и конкретный пример к нему. Начну с примера. Где-то лет, наверное, 5 назад ты Панчен, Иванчикон, еще кто-то писал про метаобзор, что есть полезная доля алкоголя. Потом я где-то увидел, что это не так.
0: Да.
2: Вот, здесь один вопрос. Я стал пытаться копаться в этом, пытаться понять, так это или не так, и потому вот. Вопрос такой.
0: Логично, да.
2: Собственно, вот есть какой-то большой повод. После него... где-то я полностью, не знаю, все алкоголь, весь алкоголь вредится. Это значит что? Что это просто метаобзор упорядут, или что про него не знают, или что просто про него решили не писать. Как понять, что ситуация изменилась и появились новые данные?
0: Вопрос очень, опять же, хороший, и можно было бы отвечать очень долго. То есть, как ориентироваться на меняющуюся информацию? Вот у нас есть такой-то метаанализ, например, в нем сказано одно. А тут через некоторое время появляется какая-то новая информация, которая ему противоречит, и авторы, в смысле, не знали, что ли этого, или еще что-то в этом роде. Смотрите, с алкоголем пример очень-очень показательный. Дело в том, что в алкогольной теме невозможны интервенционные исследования, то есть рандомизированные и контролируемые. Все метаанализы, которые мы имеем, это все из наблюдательных исследований. Это когорты, это опросы, это все остальное прочее. Да, я, конечно, понимаю, что мы в свое время смогли вытянуть тему курения тоже без интервенционных исследований. У нас есть критерии Хилла, целых 10 штук, ну, правда, 10-й не его, но это ладно, неважно. 10 штук критериев Хилла, когда мы можем предположить причинно-следственную связь между какими-то явлениями, даже не проводя эксперименты на людях. И с алкоголем получается следующая вещь. Нам очень тяжело его выделить как единственный действующий фактор. Вот с курением, как ни странно, полегче. Потому что там все-таки довольно ограниченный обзор, скажем так, ограниченный спектр действия. Алкоголь в большей степени на весь организм влияет. Это во-первых. И во-вторых, там куча других нюансов, которых очень тяжело стратифицировать. То есть мы не сможем собрать вот эти группы очень четко соответствующих друг другу. Кроме того, всегда есть такая вещь, как обратная причинность в наблюдательных исследованиях. То есть что это означает? Если мы видим некое явление, у него могут быть две, а то и три, а то и четыре разных причин. И то, что мы видим на поверхности, не факт, что она именно правильная. С алкоголем есть такая тема. Причем довольно логично, что то, что человек, например, в зрелом возрасте применяет умеренные дозы спиртного, это говорит о нескольких вещах. Во-первых, он умеет себя контролировать. Во-вторых, скорее всего, у него и с уровнем дохода все будет нормально при таких подходах и при том, что он не пытается глушить какие-то проблемы алкоголем. Третье. Скорее всего, у него и с состоянием здоровья более-менее прилично, потому что он продолжает пить, скажем, там, в возрасте 75-85 лет, небольшие дозы и все остальное прочее. То есть это маркеры. Это не причинно-следственная связь, это некие маркеры. И когда мы говорим об алкоголе, то это яд универсальный. Да, конечно, у него в основном выражен нейротоксический компонент, но у него и канцерогенное действие есть, и мутагенное, и все остальное. Мы просто не можем все эти переменные учесть. Поэтому, да, действительно, выигрывают в основном масштабные эпидемиологические исследования. А они были опубликованы как раз в журнале Lancet. Самые, наверное, крупные, это где-то 18-го, по-моему, и 20-го года. Две работы, или 22-го даже, я сейчас уже боюсь наврать. Как раз глобальное бремя алкоголя и всего остального прочего. Вот там невероятное количество материала проанализировано, потому что любой метаанализ – это все-таки искажение. Вопрос в чем? в том, какие исследования мы туда будем включать. Потому что метаанализ – это исследование исследований. И вот на этом уровне возможны искажения. То есть мы подберем те, которые нам нравятся. Те, которые соответствуют нашей гипотезе и все остальное прочее. Такое тоже возможно. Так что да, это довольно сложная вещь. Поэтому в таких непростых вопросах, как курение, например, либо алкоголь, либо там другие психоактивные вещества, лучше ориентироваться на масштабные, как можно более масштабные эпидемиологические данные с большого числа участников. Вот примерно так. До того момента, пока мы не придумаем, как провести рандомизированные контролируемые исследования. Только так. Надеюсь, ответил. Ну что, давайте тогда будем заканчивать. Я так надеюсь, да, что все-таки было и полезно, а то вы как-то притихли так подозрительно. Мы же все-таки отдыхаем, суббота и все такое прочее. На этом спасибо организаторам, спасибо площадке и спасибо вам. Всего хорошего.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Дмитрий Насонов, лектор Московского планетария, методист Центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров. Работал на 6-метровом телескопе БТА специальной астрофизической обсерватории РАН, а также инженером в проекте Всемирной космической обсерватории «Спектр-ОЭФ», Институт астрономии РАН.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У меня вопрос. А вот вы можете назвать какой-нибудь фантастический фильм про космос, где с точки зрения науки все в порядке, где показана ситуация правдоподобно?
2: Ну, все здесь зависит от степени нашей вредности. Если мы уж очень будем сильно придираться, то, пожалуй, примеров даже не вспомнить. Хотя один пример мы сегодня все-таки упомянем. Итак, сегодня мы попробуем разобраться с мифами о научной фантастике. Мы, наверное, все любим научную фантастику. «Интерстеллар», «Марсианин», да тот же самый «Железный человек» из комиксов. Что их объединяет? Чем они, в конце концов, отличаются от того же «Властелина колец»? В первую очередь, научная фантастика, ее реальность происходит в рамках научной картины мира. И поэтому тот же самый костюм «Железного человека» – это результат инженерной деятельности, а не магия какая-то. И здесь мы можем сказать, что раз уж научная фантастика происходит в рамках научной картины мира, значит, она предполагает, что она может являться источником идей, которые могут воплотиться в реальности. То есть она обладает предсказательной силой. Хорошим примером являются те же самые экзоскелеты. Ведь что такое костюм «Железного человека», как не экзоскелет? Впервые экзоскелеты были описаны в научной фантастике в первой половине 20 века. Наиболее известным примером является роман Роберта Хайнлайна «Звездный десант». В нем как раз и описаны те самые экзоскелеты, но все-таки мы упомянем, что в реальном фильме по этому произведению экзоскелетов не было. Поэтому часто мы все-таки будем вспоминать именно книжную научную фантастику. Проект «Талос», который здесь продемонстрирован, это один из очень хороших примеров проектов экзоскелетов, которые разрабатывались в недалеком прошлом. К сожалению, этот проект военного экзоскелета был прекращен в 2019 году. Но мы сегодня знаем, что некоторые проекты экзоскелетов уже используются в складской логистике. Итак, научная фантастика может быть источником технологий будущего, но также она обладает еще и очень большим, можно сказать, назидательным потенциалом. Об этом лучше всех сказал, пожалуй, Александр Беляев, советский фантаст. Зачитаю. «Привлечь внимание к большой проблеме – это важнее, чем сообщить вору готовых научных сведений. Толкнуть же на самостоятельную работу – это лучшее и большее, что может сделать научно-фантастическое произведение». Александр Беляев, ему принадлежит несколько довольно знаменательных, можно сказать, предсказаний. В первую очередь мы можем вспомнить голову профессора Доуэля. После опубликования этого романа, как мы знаем, была впервые произведена пересадка с головы собаки. Так что голову профессора Доуэля можно считать таким предсказанием. Еще один знаменательный роман – это «Звезда Кэтс». Он был написан в год после смерти Константина Эдуардовича Циолковского. Именно в честь него называется орбитальная станция, описанная в этом романе. Здесь описывается жизнь на этой станции людей, и довольно правдоподобно здесь предсказываются все проблемы, которые там возникают. Проблемы с невесомостью, медико-биологические проблемы, ну и проблемы с ресурсами, которых, конечно, на станции не хватает. Еще один момент, который отличает научную фантастику. Часто научная фантастика – это замаскированная научная работа. То есть это художественно оформленная работа или эссе. Ярким примером такой научной фантастики является роман «Сон» или «Лунная астрономия». Это произведение Йоганна Кеплера, известного астронома, который первым сформулировал законы, носящие его имя. Эта книга была написана в конце его жизни и напечатана уже после его смерти в 1634 году. Итак, мы будем рассматривать те научные произведения, которые можно назвать твердой научной фантастикой. То есть в этих произведениях повествование следует строго физическим законам Вселенной этого произведения. Заметим, именно произведение, а не объективной реальности. Так, например, роман Герберта Уэллса «Мир освобожденный» вполне подходит под это описание. В нем правдоподобно описана технология, которая приводит к созданию атомной бомбы. Еще один пример, роман Герберта Уэллса «Война миров». Мы скорее не будем рассматривать такие произведения, хотя роман «Война миров» вполне может называться научной фантастикой. К сожалению, мы точно знаем, что марсиан сейчас на Марсе нет, и поэтому мы не будем рассматривать такие произведения. Хотя «Лучи смерти» марсиан вполне себе подходит под описание современных лазеров. Итак, мы последовательно рассмотрим допущение твердой научной фантастики. И первое, с чего мы начнем, это самое, пожалуй, распространенное допущение. А можно ли путешествовать со скоростью света? Физика отрицает путешествие со скоростями больше скорости света. И мы примем это как данность. Но, тем не менее, можем ли мы приблизиться к скоростям, которые близки к скорости света? Вначале давайте посмотрим, чего мы сумели достигнуть. В 1977 году были запущены два аппарата – Voyager 1 и Voyager 2. За 43 года Voyager 2 успел добраться до того, что мы можем сегодня назвать границами Солнечной системы. Это гелиопауза, то есть то место, где солнечный ветер встречается с межзвездными частицами, межзвездным ветром. Это расстояние от Земли примерно 17 миллиардов километров. Ну а если мы хотим полететь к ближайшим звездам, ближайшая звезда – это Проксима Центавра. Не Альфа-Центавра, как можно подумать, а маленькая красная, не очень заметная звезда, красный карлик, который находится на расстоянии примерно 4 с четвертью световых года от нас. Если мы хотим лететь с той техникой, которая сегодня у нас работает в космосе, то, ну, вот Voyager, например, лететь туда в 2360 раз дальше. Так что современные ракетные средства все-таки не очень годятся для межзвездных перелетов. Конкретно Voyager и последний аппарат, который преодолел гравитацию Солнца, то есть достиг третьей космической скорости, это «Новые горизонты», он был запущен в 2005 году. Их скорости пока не превышают 20 км в секунду, даже со всеми гравитационными маневрами, которые они совершали. Может быть, все-таки есть другие варианты? Да. Например, ядерный ракетный двигатель. И этот двигатель уже можно считать не то чтобы реализованным на практике, но, по крайней мере, реальные работающие прототипы уже создавались. Ядерный ракетный двигатель представляет собой двигательную установку, в которой, благодаря энергии атомных реакций распада, чаще всего выделяемое тепло разгоняет, ну, например, рабочее тело водород. Такие двигатели способны ускорить наше движение по космическому пространству примерно, ну, хотя бы на 50%. Так что до границ Солнечной системы можно лететь, ну, не 40 лет, а хотя бы сократить это время до 5-10 лет. Может быть, что-то получше? Ну, например, термоядерный двигатель. Но здесь самая большая проблема в том, что придется с собой для работы такого двигателя таскать фактически отдельную атомную электростанцию. Поэтому мы пока не будем это рассматривать в качестве действительно сегодняшне работающего решения. Есть еще парочка вариантов. Например, это электрический парус или световой, можно сказать, парус. Это два решения, которые позволяют, первое, разгоняться с помощью заряженных частиц, например, это заряженные частицы солнечного ветра, а второй позволяет разогнаться благодаря давлению света, ну, например, света того же Солнца. Из них наиболее перспективным, пожалуй, является электрический парус, поскольку заряженные частицы есть не как, ну, в качестве светового паруса. Мы должны либо направлять лазерный луч на этот парус, либо этот парус должен сообщать ускорение космическому аппарату рядом со звездой. А электрический парус может разгоняться заряженными частицами даже вдали от своей звезды. С помощью таких средств можно достичь скоростей, ну, хотя бы в сотой доли от скорости света. И это, по крайней мере, первая реалистичная технология, которая позволяет приблизиться к межзвездным перелетам. Ну хорошо, может быть, в перспективе мы можем развивать эти технологии. Куда лететь? Ну, конечно, это ближайшие звезды. Ближайшая звезда, как мы уже поняли, Альфа-Центавра. Да, в общем-то, поблизости ничего хорошего и нет. Ну, например, звезда Барнарда, она очень сильно похожа на Проксиму-Центавра. И если уж мы хотим лететь с надеждой найти там пригодные для жизни условия, то мы должны искать около этих звезд планеты в зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от звезды, где все-таки соблюдается нужная температура. К сожалению, у красных карликов, которым принадлежат Проксима Центавра и звезда Барнарда, планеты в зоне обитаемости находятся слишком близко к звезде. И поэтому, когда мы подлетаем к такой планете, мы обнаруживаем, что эта планета все время повернута одной стороной к звезде. И в таком случае климат на этих планетах будет не слишком подходить для какой-либо жизни. Тем более, если на такой планете все-таки разовьется разумная жизнь, ей будет гораздо сложнее покинуть гравитацию своей звезды, чем нам, строящим ракеты на Земле. Есть все-таки небольшая лазейка. Лазейка такая. Мы можем наблюдать, что в прошлом и в будущем мимо Солнца пролетали достаточно близко соседние звезды. Самыми внешними границами Солнца можно считать облако Оорта. Это средоточие тех тел, которые в конце концов могут стать долгопериодическими кометами. Мы знаем, что, например, звезда Глизе 710 примерно через 1¼ миллиона лет подойдет к Солнцу гораздо ближе, чем Проксима Центавра. И расстояние составит примерно 13 900 астрономических единиц, то есть расстояние от Земли до Солнца. Так что в каком-то смысле звезду с планетной системой можно считать таким космическим кораблем, двигающимся через космическое пространство. И еще один пример – звезда Шольца, которая совсем недавно, 70 тысяч лет назад, скорее всего, пролетела через внешние слои облака Оорта. И, скорее всего, этот пролет 70 тысяч лет назад вызвал изменение орбит тех тел, которые, соответственно, составляют это самое облако Оорта. И, возможно, как следствие, у нас скоро, ну, в смысле, тысячи лет, появятся новые долгопериодические кометы. Ну, если немножко расширить наш взор, то мы ограничимся системами вблизи на расстоянии 5 парсек. Это примерно 16 световых лет. Таких систем 53. И в этих 53 системах мы наблюдаем 63 звезды. К сожалению, 50 из них – красные карлики. Таким образом, у нас есть догадки, как можно двигаться со скоростями, ну, хотя бы в 1/10 скорости света, и выбор с такими скоростями невелик – всего лишь несколько звезд. Второе предположение, допущение научной фантастики. Ну, если лететь долго, так, может быть, все-таки в криосон. Но у нас есть небольшие примеры из земной природы. Например, тихоходки. Это довольно известные организмы. Они всего лишь размером примерно 1 мм, ну, и довольно медленно движутся, поэтому они так и называются. Эти существа могут выживать при очень низких температурах и больших давлениях. В каком-то смысле такие организмы могут поставить свою жизнь на паузу. Их и называют экстремофилы. Например, есть еще такой пример. На МКС был проведен один эксперимент. И было обнаружено, что бактерии, подозрительно похожие на эти самые цианобактерии, которые на слайде, могут прожить на МКС целых 1.5 года. Только не внутри МКС, а с внешней ее стороны. Так что микрожизнь, в каком-то смысле, нам дает слабую надежду. Ну а что, если человек может в каком-то смысле поставить жизнь на паузу? Самым распространенным примером является крионика. То есть давайте заморозим себя, ну, поместим в жидкий азот, а эта температура около минус 190 градусов по Цельсию. Ну и таким образом переждем тот длительный перелет, который нам требуется совершить. К сожалению, ни одно млекопитающее пока не выжило после криоконсервации. Впервые человек был помещен в криостат в 1967 году, но мы должны помнить, что помещено было уже мертвое тело в криостат. И даже органы, отдельные органы человека, помещенные в криостат, после не годятся для пересадки. Ну хорошо, криостат не подойдет. Ну, может быть, просто поучиться у природы впадать в спячку. Ну, здесь тоже есть свои ограничения. Вообще говоря, под спячкой мы можем понимать состояние, когда замедляются какие-то биологические процессы. Ну, примеры из научной литературы говорят нам, что да, млекопитающие вполне могут впадать в спячку на длительные периоды, причем не понижая свою температуру. Однако вряд ли мы можем говорить о том, что эти биологические процессы замедляются достаточно сильно, чтобы это принимать в расчет. Ну, может быть, 10-20% запасов кислорода и пищи мы сэкономим, но вряд ли это даст что-то большее. Итак, следующее. Отпущение – это возможность осуществления связи на сверхдальних расстояниях. Один из самых известных примеров – это коммуникатор из «Стартрека». Мы помним, что уже в 60-х годах нам показывали, как прекрасно, легко происходит связь между космическим кораблем и высаживающимися героями на какой-нибудь планете. Ну да, скорее этот коммуникатор напоминает нам смартфон. Смартфон, как известно, связывается с наземными станциями сотовой связи. Но не только. Вспомним, что в смартфоне есть навигатор GPS. То есть смартфон получает сигналы от спутников, которые на минуточку находятся над Землей на высоте 20 тысяч километров. Скорость, правда, небольшая. То есть телефон принимает сигнал со скоростью 50 бит в секунду. Если эта связь будет двусторонней, то СМС, который будет передаваться с телефона на орбиту и назад, будет передаваться примерно за 22 секунды. Ну, если мы вспомним, что все-таки смартфон связывается не с одним спутником, а с четырьмя, то мы уменьшим эту скорость до 6 секунд. То есть время передачи до 6 секунд. Так что о разговорах между орбитой и человеком на Земле по обычному смартфону вряд ли можно говорить именно о разговоре. Разве что вот такая СМС-ка. Но все-таки у нас уже с 60-х годов известна техника, которая позволяет передавать данные на сверхдальних расстояниях. 65-й год автоматическая межпланетная станция Зонд-3 передала фотографии обратной стороны Луны. И передача была с расстояний до 153 миллионов километров. Ну, это уже более обнадеживает. Но все-таки вернемся к нашему примеру Voyager 2. Он находится на расстоянии 17 миллиардов километров, и скорость связи с ним сегодня – это 160 бит в секунду. Это примерно то, что мы сейчас и описывали, глядя на смартфон. Расстояние до Проксимы Центавра, как мы уже помним, гораздо дальше, и следует ожидать, конечно, того, что у нас не будет такой же скорости на сверхдальних расстояниях. Заметим также, что для такой связи со скоростью 160 бит в секунду на Земле требуется уже не смартфон, а антенна 35-метрового диаметра, а лучше 70-метрового диаметра. Завершает эту пессимистичную речь то, что наша связь тоже ограничена скоростью света. То есть мы информацию не можем передать быстрее скорости света. Поэтому, когда мы связываемся с марсоходом Curiosity на Марсе, задержка сигнала составляет от 5 до 20 минут. Это было подробно разобрано и не мной, поэтому мы просто подведем итог. Межпланетная и уж тем более межзвездная связь сопряжена с гигантскими расходами. И чем дальше мы улетаем, тем больше приема передающую аппаратуру мы должны создавать. Больше энергии передавать и больше размер этих самых антенн должны быть. Ну и, наконец, следующее. Если цивилизация достаточно развита, чтобы выйти в космос, чтобы преодолеть те проблемы, о которых мы сегодня говорили, то неизбежно она, наверное, столкнется с возможностью осуществления колонизации ближайшего космоса. Ну, мы уже на Земле провели достаточно экспериментов, которые показывают, что в условиях земной пустыни вполне можно организовать автономное поселение, которое будет автономным, ну, хотя бы несколько лет. Хорошим примером здесь является марсианин. Пожалуй, это именно тот пример, который удовлетворяет большинству наших строгих требований к научной фантастике, к твердой научной фантастике. Но опять же замечу, что не фильм, а именно книга. Книга была написана за год до фильма, и в ней достаточно правдоподобно описывается экспедиция на Марс, ну и все те проблемы, которые мы знаем по фильму. Самой известной проблемой, которая у нас на слуху, является проблемы выживания, то есть производства пищи. А как там картошка в марсианском грунте? Будет ли расти? Самая главная претензия к картошке на Марсе – это то, что марсианский грунт, вообще говоря, токсичен. И он содержит достаточно много перхлоратов. И если даже картошка вырастет на этой марсианской почве, то человек, который употребляет ее в пищу, ничего хорошего не получит от этого. Но уже проведены эксперименты, которые симулируют выращивание картошки на грунте, похожем на марсианский, и вполне видно, что картошка прорастает. При выращивании картошки на Марсе еще одна проблема, ну, кроме токсичности почвы, это то, что там все-таки гораздо меньшее давление. И чтобы сымитировать марсианские условия, в этих экспериментах симулировалось выращивание картошки на высоте примерно 6 тысяч метров над уровнем моря. Ну, часть экспериментов достаточно пессимистичны, часть, наоборот, как мы видим, все-таки дает результат. Если экспедиция на Марсе будет промывать марсианский грунт и, например, выкидывать первый урожай, то мы все-таки заключим, что выращивание растений на Марсе возможно. Ну и в конце концов, на МКС уже давным-давно выращиваются некоторые культуры и уже были приняты и в пищу. Об этом есть литература, и которая суммирует все результаты последних 6 лет исследований на МКС. Есть еще парочка вариантов. Все-таки картошку выращивать можно только на планете, а в условиях космического полета неплохо бы взять что-нибудь пооптимистичнее, более подходящее. В первую очередь это одноклеточные водоросли. Хлорелла дает не только пищу, но еще и кислород. Одна из самых главных претензий к хлорелле – это якобы у нее жесткие клеточные стенки. Но, как мы видим на этой картинке, на некоторых сайтах хлорелла уже продается, и для некоторой категории людей это уже не составляет проблемы. Вообще говоря, какой-то надежной литературе по этому поводу найти довольно сложно, но мы будем считать, что жесткие клеточные стенки претендуют на очередной миф. Все-таки это растение вполне может быть переработано и применено в пищу. Вторая альтернатива пищи в космосе – это насекомые. Здесь мы видим, что уже можно купить сегодня муку, которая сделана из свечков, например, и вполне ее употреблять. Если кто-то был в Китае, то, возможно, он уже успел там употреблять в пищу насекомых. Для их культуры это нормально. Есть ряд исследований, которые говорят, что в космических перелетах хорошо подходят насекомые. В частности, это род, ну, назовем их гусеницами. И если их выращивать в космическом перелете, то они вполне употребимы в пищу. У них высокое содержание белка, что очень хорошо для космической пищи. Ну и логичное продолжение предыдущего пункта. То есть цивилизация прошла сквозь все сложности, которые мы описали. Она смогла построить автономные колонии или просто поселения на астероидах. И мы уже приходим к тому, что эта цивилизация может организовать экономику в космических масштабах. Мы здесь вспомним не кинофантастику или не книжную фантастику. Мы здесь вспомним фантастику, которая сегодня, наверное, одна из самых популярных. Это видеоигры. Сегодня космические просторы бороздят, ну, конечно, не просторы Большого театра, а просторы виртуальной вселенной. Многопользовательские игры сегодня уже могут похвастать сражениями в 1000 пилотов, и в этих космических симуляторах фактически мы наблюдаем самостоятельную экономику, которая создается реальными людьми. По этой экономике даже делают ежемесячные отчеты. И эти самые ежемесячные отчеты показывают, что экономика следует всем тем законам реальной экономической науки, которые мы знаем. По этой игре даже делаются предсказания. И так был предсказан экономический кризис, который потом состоялся в игре. Эти игры знаменательны тем, что их экономика основана на добыче. То есть для производства вам нужно добывать полезные ископаемые на астероидах. И здесь мы вернемся в реальность. Дело в том, что сегодня мы можем найти базы данных, в которых по орбитам космических тел астероидов мы можем рассчитать экономический профит. То есть сколько будет стоить полезные ископаемые на этих астероидах и сколько мы можем заработать на их добыче. Такая база называется AstroRank и содержит данные о, по крайней мере, 600 тысячах орбит астероидов. Обратим внимание на 2 из них. Дело в том, что мы в каком-то смысле уже добываем полезные ископаемые на астероидах. Это астероиды Бенну и Рюгу. Эти 2 астероида уже сегодня посещены космическими аппаратами. И вот буквально 10 дней назад с астероида Бенну была взята проба. Конечно, это только первые шаги, и это только в научных целях. Но я надеюсь, что в конце концов мы все-таки сможем использовать эти данные в реальных экспедициях, которые будут добывать полезные ископаемые для наших возможных колоний на Луне и на Марсе. Кстати говоря, если уж говорить о выборе того тела, на котором мы будем добывать полезные ископаемые, то мы можем выбрать тела, которые более выгодны, чем Луна. Те два астероида, которые мы упомянули, более легко достижимы, чем Луна. Но если же мы выбираем другие тела, к сожалению, формула Циолковского не позволяет нам все-таки делать этот выбор с размахом. Чем больше характеристическая скорость дельта V, которую мы видели на предыдущем слайде, тем больше, ну, грубо говоря, ракетного топлива нам нужно, чтобы достигнуть конкретного тела. Так что, если летим подальше, то придется сделать парочку пересадок. Ну, хорошо. Это все очень здорово. Ну, а как это все относится к инопланетным цивилизациям? Все очень просто. Все инопланетные цивилизации, скорее всего, столкнутся с теми же самыми ограничениями. То есть им нужно будет осуществлять межзвездные перелеты. То есть им нужны межзвездные космические корабли. Скорее всего, они будут создавать замкнутую экосистему, и им понадобятся какие-то средства, ну, как бы скоротать это самое время перелета. Так что, скорее всего, у них будут технологии замкнутых экосистем и гибернации в каком-то смысле сна. Им придется пользоваться сверхдальней связью, хотя бы на первых этапах полетов. Ну и, конечно же, если они все-таки полетят к нам, в нашу сторону, им придется, наверное, делать какие-то промежуточные остановки и организовывать колонии. Так что, если они доберутся, первый вопрос будет: как вы это все смогли? Нам будет что обсудить. И последнее, на чем я хотел бы закончить, это все-таки научная фантастика. Ну, кажется, да, весело, развлечения, может быть, какие-то предсказания. Тем не менее, в 2001 году Европейское космическое агентство заказало отчет. Называется он «Инновационные технологии из научной фантастики для применения в космических исследованиях». То есть уже сейчас, можно сказать, мы видим реальные работы, в которых рассматриваются научно-фантастические произведения, и в перспективе они могут быть применены на практике. Мы не знаем, какие именно предсказания научной фантастики смогут сбыться, но, по крайней мере, мы их можем использовать в научной практике. Спасибо за внимание.
1: Большое спасибо. Я хочу сказать, что когда вы упомянули про компьютерные игры в чате, зрители очень оживились. Вот вы задели такие струны, видимо, близкие большинству наших зрителей. Но сейчас я хочу сказать, что у нас еще впереди интересная часть выступления. Я приглашаю на сцену вредного оппонента и нашего уже постоянного участника наших мероприятий, Михаила Никитина, научного сотрудника отдела эволюционной биологии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки». Прошу вас, Михаил.
3: Дмитрий, у меня, конечно, очень много вопросов по вашему докладу. Надеюсь, это интересно будет и слушателям. Вопрос первый. Для освоения космоса очень желательно развернуть производство каких-то космических аппаратов не на Земле, а поближе, на астероидах или на Луне, на маленьких небесных телах, с которых просто взлетать. Потому что взлет с Земли – это одна из самых дорогих и энергозатратных частей любых космических полетов. На астероидах и на Луне вполне есть минералы, богатые железом, алюминием, магнием, титаном и другими металлами, из которых можно что-то делать. Но вот технологии металлургические и, собственно, производство земные туда так просто не перенесешь. Потому что для выплавки стали, скажем, используется уголь, которого там нет. И городить там завод металлопроката, чтобы потом из листового металла что-то резать и сваривать, это тоже очень огромные размеры и массы. Есть ли какие-то варианты, как организовать производство каких-то металлоконструкций в космосе из местного сырья, чтобы не везти с Земли много тяжелых станков?
2: Спасибо за вопрос. Действительно, если мы летим в космос, нам нужно производить. И если мы добыли полезные ископаемые на астероиде, надо из них что-то производить. В первую очередь здесь надо понимать, что производство в космосе – это не серийное производство, это штучное производство. Даже если мы производим какие-то детали, ну, скажем, для нескольких космических аппаратов, то в любом случае это десятки штук, не тысячи штук. Поэтому здесь наиболее подходит техника аддитивного производства. Ну, грубо говоря, это 3D-принтеры. То есть 3D-принтер может печатать в невесомости, мы это уже знаем. Первые эксперименты были проведены на МКС примерно с 2014 года они проводятся. И важной вехой, пожалуй, было производство в 2017 году на МКС детали для запуска микроспутников. То есть если у нас есть спутник, маленький кубсатик, 10 на 10 на 10 сантиметров, мы можем на нем установить систему запуска наноспутников. То есть маленьких спутников, которые... В отличие от кубсата, он все-таки один, и мы их запустим, ну, штук 50, например, и сможем в довольно большом объеме пространства, например, мониторить космическую активность Солнца. То есть вот такое производство, произвести несколько деталей для космического аппарата и запустить его потом, мы уже можем. То есть это реальная практика. Что касается металлоконструкций, ведь вопрос в основном был о них, то, ну да, конечно, существующие 3D-принтеры, которые были использованы на МКС, они все-таки делали не металлоконструкции, а, пожалуй, из композитных материалов. Ну, это примерно те же самые материалы, что и на Земле. Мы знаем, что 3D-принтеры, существуют 3D-принтеры, которые могут производить да даже те самые сопла ракетных двигателей. То есть сегодня существуют проекты, которые, ну, пока они еще, пока результат деятельности в этих проектах не стал реальной космической ракетой, но тем не менее мы уже знаем такие проекты, и действительно на 3D-принтере можно напечатать металлическую металлоконструкцию, ну, фактически сопла двигателя ракетного. Поэтому я думаю, что будущее производство в космосе – это аддитивное производство, 3D-принтеры, и здесь вряд ли можно говорить о серийном производстве тысячи штук.
3: Хорошо. Вопрос следующий. Космическая радиация и как от нее защищаться? Потому что лететь даже до Марса – это месяцы. Нас на Земле защищает магнитное поле Земли и атмосфера, но как только мы выходим за пределы магнитного поля Земли, то солнечная радиация становится опасной. И за несколько месяцев можно набрать там близкую к смертельной дозу. Что можно рассказать про системы радиационной защиты космических аппаратов, которые, наверное, как-то разрабатываются?
2: Ну, давайте сначала вспомним, что нам точно известно. Нам известно, что американцы, то есть миссии «Аполлон», вполне смогли благополучно высадиться на Луне, вернуться обратно, и доза радиации была, ну, понятно, совсем не критичной. Об этом есть подробные рассказы. Второй факт. Мы на тех космических аппаратах, которые были отправлены с Земли на Марс, была установлена аппаратура, которая позволяет сказать о количестве, ну, той дозе, которая может быть получена. Так, когда марсоход Curiosity летел от Земли до Марса, ну, примерно месяцев 9, произошло примерно 3 вспышки ионизирующего излучения. Эти вспышки связаны именно с Солнцем. То есть, если мы перемещаемся по Солнечной системе, главная опасность радиационного получения высокой дозы радиации – это Солнце. То есть, главное, что нам нужно, это предсказывать вспышки на Солнце, это можно сделать, ну, в масштабе 3 дней. Дальше предсказать это практически невозможно. И второе, то есть это радиация от Солнца. И второе – это космические лучи. То есть в Солнечной системе есть не только частицы солнечного ветра, есть еще и космические лучи, которые приходят к нам из межзвездной среды. Космический корабль, который будет двигаться со скоростями, то есть будет достигать скоростями в несколько десятых долей скорости света, столкнется с проблемами, то есть вылетев из Солнечной системы, столкнется с проблемами облучения космическими лучами, которые мы упомянули. Но здесь будет главным фактором не космические лучи, а то, что когда мы двигаемся через межзвездную среду, мы еще будем получать радиацию от встречных частиц. Наша скорость будет гораздо больше встречных частиц межзвездной среды. Что составляет межзвездную среду? Это заряженные частицы и это нейтральные частицы. И кроме того, есть небольшой процент, ну, может быть, меньше 3% пылинок. Космический корабль, который будет двигаться со скоростью близкой к скорости света, будет получать в первую очередь с той стороны, куда он двигается, частицы заряженные, не заряженные. Заряженные частицы можно отнести с помощью большого магнитного поля. То есть это поле примерно как у нескольких аппаратов МРТ. Это примерно 5 Тесла. 5 Тесла хватит, чтобы на скоростях около 0,2 скорости света мы смогли защититься от заряженных частиц. Самая главная проблема – это нейтральные частицы. И тут, ну, только большой щит, например, из титана. Он должен располагаться не близко к космическому кораблю, а достаточно далеко от носа корабля. И третья проблема, как я уже сказал, это пылинки. Их мало, но они тяжелые, и поэтому пылинки будут врезаться в этот титановый щит, и в конце концов он будет, ну, грубо говоря, становится тоньше. Так что есть решения, которые могут избавиться от радиации в космическом пространстве, в межзвездном пространстве, и, в общем-то, эти технологии уже могут появиться в обозримом будущем.
3: Хорошо. Ну и третий вопрос, он относительно маленький. Значит, невесомость на протяжении большого времени, она вредна для человека. Вот космонавты там страдают вымыванием солей из костей, ослаблением мышц, и кровеносная система тоже страдает, там кровь приливает к голове, опухает лицо и так далее. При этом давно известно очень простое решение по замене гравитации просто центробежной силой, вращению жилого отсека, который сделан, например, в виде бублика. Почему это еще ни разу даже не применялось ни на МКС, ни на станции МИР? Ведь, казалось бы, это проверить довольно просто, больших затрат не нужно.
2: Ну, давайте вспомним проблемы невесомости. Да, в первую очередь это проблема человека. Если мы говорим про растения, например, в космосе, то, ну, я знаю эксперименты, в которых было показано, что растения не сильно изменяют свой рост в невесомости. Но это, эти эксперименты были проведены на очень малых временных масштабах, поэтому здесь нельзя делать долгосрочные какие-то предсказания. Что касается искусственной гравитации, это, пожалуй, самое естественное решение. И самые, наверное, близкие к этой теме эксперименты были проведены на станции Skylab, американской станции, которая по размерам достаточно для того, чтобы вы зависли между стенками космического корабля, и, то есть, даже вытянув руки, вы не касались ни одного из бортов такого большого космического корабля. И, кстати говоря, очень сложно в такой ситуации, то есть вы не можете плавать в невесомости, вы не можете достигнуть соседней стенки корабля. Я думаю, что, пожалуй, вот самое простое решение, оно может быть и единственно верным. Это те примеры, которые мы можем вспомнить, например, это станции в сериале «Вавилон-5». То есть искусственная гравитация может создаваться, только она требует все-таки космических кораблей значительно больших масштабов, чем те, которые у нас сегодня есть. Медико-биологические проблемы – это очень серьезная штука, и пока нет у нас достаточного опыта для того, чтобы говорить о нахождении в условиях микрогравитации больше 1,5 лет. Так что до 1,5 года еще ничего, и тренажеры нас спасут. Но в основном, как бы, надо делать космические корабли, которые похожи на бублик. То есть это торг, в котором... И самый, наверное, хороший пример, кроме «Вавилона-5», это еще «Космическая Одиссея» 2001 года. Я думаю, что такие решения, когда мы сможем масштабировать свои технологии до действительно больших космических кораблей, размером в километр, например, то мы можем воплотить это в реальность.
3: А, то есть дело только в размерах космических кораблей,
2: да? Конечно, нет. Но, по крайней мере, я не исключаю того, что мы можем не только мечтать об этом, но и разрабатывать реальные космические проекты.
3: Спасибо.
1: Спасибо, Михаил. С удовольствием послушал вас, коллеги. Но у меня уже есть микрофон. Вот. Но сейчас нам все-таки предстоит проголосовать, друзья. Давайте выведем на экран. И в чате появится ссылка на голосование. Я попрошу зрителей проголосовать, на чьей вы стороне были в этом диалоге? На стороне Дмитрия Насонова или на стороне Михаила Никитина? Или вы, опять же, поддерживаете обоих участников этого диалога? А мы продолжаем задавать вопросы. На этот раз вопрос уже от наших зрителей. Вопрос от Константина Панова. В романе «Автостопом по галактике» есть история о могучем межгалактическом флоте, случайно наткнувшемся на Землю, где по причине непоправимой ошибки в расчетах масштаба грозный флот, к своему несчастью, был проглочен маленькой собачкой. Скажите, каких максимальных и минимальных размеров могут быть пришельцы с точки зрения науки?
2: Давайте вспомним, что в романе Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» на Земле существовало по крайней мере три разумных цивилизации. Там были еще дельфины и мыши. Дельфины первыми покинули Землю перед тем, как вогоны решили ее снести и построить трассу. Ну и, пожалуй, это первые наши примеры. И то, и другое млекопитающие, и почему бы не они? Ну, это было разобрано уже без меня, и мы можем сказать, что, во-первых, мозг мыши слишком маленький для того, чтобы у нее развилась какая-то внятная орудийная деятельность. А дельфины все-таки, у них нет тех конечностей, которые нужны для этой самой орудийной деятельности. Но как астроном я все-таки могу рассмотреть такие вот факторы. Во-первых, это гравитация, которая будет на планете. Если гравитация, которая будет на планете. Если гравитация на планете меньше

0: больше кислорода. Так что даже без уменьшения планеты мы можем осторожно сказать, что живые организмы могут быть, ну, например, в 2-2,5 раза выше, чем мы сегодня. А теперь насчет самых маленьких. Если мы, наоборот, гравитацию планеты увеличиваем, то тогда у нас кости наши, уже начиная с какой-то величины гравитации, они просто не наш скелет не будет выдерживать этой гравитации, и вряд ли существа, похожие на нас, могут жить с большой гравитацией. Я нашел, мне известны такие оценки, что все-таки где-то вот 2-3 земной гравитации, 2-3 G – это предел для человеческого скелета. Ну и мы можем предположить, что при большей гравитации существа типа нас, то есть биологическая жизнь, похожая на нашу, ну, наверное, существа могут быть в 1/3, 1/4 роста человека. Ну и тут самая главная проблема – как такие существа будут таскать с собой свой мозг, который, ну, наверное, уж должен быть хотя бы 500-600 грамм. Так что моя оценка – это примерно от 1/3, 1/4 роста человека до 2,5 роста человека.
1: Спасибо. Ну вот, я, насколько знаю, коллеги мои палеонтологи, они бы тут влезли, сказали бы, что все-таки размеры динозавров определялись отнюдь не составом, там, не содержанием кислорода в атмосфере, а там ряд других факторов.
0: Конечно.
1: Играл свою роль, и тем более, что мы можем вспомнить из современных китообразных, которые, по-моему, синий кит вообще, по-моему, самое большое из всех вообще животных за все время при нынешнем содержании кислорода. Так что, наверное, тут более сложная какая-то зависимость. Вот, спасибо. Вопрос от Алексея Прасолова. Вероятность существования разумной инопланетной жизни во Вселенной достаточно большая. Вероятность, что эта жизнь когда-нибудь долетит до Земли, безусловно, меньше, но все равно не равна нулю. Как вы думаете, какая модель контакта более вероятна в реальности? Если встреча все-таки произойдет именно на Земле, получается, наш технологический уровень существенно ниже. Истребление и резервации по модели колонизации Америки, силовое порабощение, экономическая экспансия, как Китай в Африке. Это будут добрейшие и милейшие существа, которые зачем-то несут добро, свет, печеньки. Все мы бесплатно, разумеется. Но это, видимо, разные версии. Как вы думаете?
0: Ну, давайте попробуем подумать. Цивилизация, которая достигает Земли, скорее всего, будет замечена. То есть сегодня есть вполне адекватные средства обнаружения тел, подлетающих к Земле. И вряд ли мы пропустим визит на Землю какого-то довольно значимого по размерам космического корабля. Так что, когда они прибудут, наверное, мы уже будем в курсе, что кто-то к нам все-таки прибывает. Наверное, мы достаточно быстро разберемся, что это именно космический корабль, а не астероид. Ну и первая проблема – это проблема взаимопонимания, конечно. Если мы сумеем за какое-то время найти какие-то возможные точки пересечения, то я думаю, что если есть возможность договориться, то, наверное, я думаю, цивилизация все-таки, достаточно разумная цивилизация, которая может долететь до Земли, должна сначала договариваться. И это, в общем-то, наверное, можно считать одним из признаков высокого интеллекта. Так что я скорее за более мирное урегулирование.
1: Очень хочется вам верить. Очень хочется надеяться на такой вот добрый инопланетный разум. Но сейчас у нас видео-вопрос. Пожалуйста, включите видео с вопросом нашего зрителя.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы отнесетесь к идее, что если кто-либо предположит существование определенного инопланетянина, обладающего свойствами повышенной, можно сказать, уникальной скрытности, по сути, необнаружимости, но при гипотетическом наблюдении имеющего форму, скажем, рептилоида, то при отсутствии у человека дополнительной информации ему следует воздерживаться от утверждения категорического характера о существовании или несуществовании данного предполагаемого существа. Или же вы сочтете, что при отсутствии дополнительной информации следует придерживаться версии о его несуществовании, если у вас нет доказательств как существования, так и несуществование данного предполагаемого инопланетянина. Спасибо.
0: Так, ну, если мы можем сказать о существах повышенной скрытности, то если наши приборы не позволяют его обнаружить, то тогда мы не можем сделать вывод о его существовании или несуществовании. Мы просто о нем

0: Не знаю. Но если так более серьезно, то хорошо. Мы ограничены своими органами чувств. Ну и еще не только органы чувств, но еще и наши приборы. Так что план простой. Если мы не обнаруживаем ничего, тогда ищем дальше, пока мы именно на этой стадии. А вторая стадия, если обнаруживаем, то тут самое важное, я бы, пожалуй, вспомнил клятву астронома, и не кричать «Эврика», не вылив на себя ведро холодной воды.
1: Спасибо. Вопрос задает наш зритель Адарка из Саяногорска. В книге «Кэс Морган. Сотня» сотню подростков выпустили на Землю после 300 лет жизни в космосе, и они там успешно жили. Может ли человек быстро адаптироваться, если жил в условиях космической радиации и без нормальной пищи? И возможно ли постройка огромной станции в космосе, где в течение 300 лет может успешно существовать довольно большая группа людей?
0: Ну, примерно об этом мы сегодня говорили.
1: Да.
0: То есть любая достаточно развитая цивилизация в конце концов должна выйти в космос и основать долговременное поселение. Ну а что касается проблем выживания, ну тут всегда есть риск. Если высадились и не выжили, значит вымерли. Так что с какой-то вероятностью, ну, наверное, высокоразвитая цивилизация сначала сделает эксперименты и дистанционные, а потом уже будет постепенно раз за разом сначала посылать автоматические космические аппараты, посадочные аппараты, а потом уже, я думаю, через какое-то время, там месяцы, годы, уже попытаются высадиться сами. Как-то так.
1: Спасибо. Вопрос от нашего зрителя «Пирожок с ковидлом». Так все-таки, что важнее при покорении других планет? Скотч, как в «Марсианине», или полотенце, как в «Автостопом по галактике»?
0: Как любитель Дугласа Адамса, я бы, конечно, полотенце взял, поскольку, если вы прочитаете этот роман, вы узнаете, в каких случаях, как много случаев, когда полотенце все-таки будет полезным. Ну, а если чуть более серьезно, выбор просто небольшой, скотч или полотенце. А можно все и то, и другое, скотч с полотенцем? Вот, пожалуй, я так отвечу.
1: Спасибо. Вопрос от Александра из Новосибирска. Когда, по вашим оценкам, человечество сможет создать технологии, которые смогут доставить экипаж космического корабля на Проксима Центавру в относительной целостности и сохранности? Или, может, пока рано даже задумываться об этом?
0: Задумываться точно не рано, мы как раз сегодня задумались. А что касается сроков, явно не в ближайшие 200 лет. Ну, то есть, смотрите, чтобы реальные двигатели, ну, для начала, ядерные двигатели, мы сумели освоить эту технику, нам понадобится еще лет, несколько десятков лет, я бы так осторожно сказал. А термоядерные двигатели, это когда вы с собой должны атомную электростанцию взять в космос, ну, это уже несколько сотен лет. Ну, и здесь мы пока осторожно предполагаем, что человечество будет равномерно развиваться, и у нас не будут сценарии апокалиптических. То есть мы думаем, что цивилизация все-таки не поставит на себе крест или не будет какого-то катастрофического события. Осторожно отвечу, 200-500 лет.
1: Очень осторожный ответ. Как проверить только? Вот вопрос.
0: Вот именно.
1: Вопрос от нашего зрителя Сергей Кошелев. Он спрашивает, будет ли возможно использовать M-Drive, электромагнитный двигатель, в том числе и для постоянного ускорения, используя солнечные панели?
0: Ну, здесь я бы чуть более общий ответил. Вообще есть много всяких двигателей, которые в разное время называют невозможными. И задача НАСА, мы обычно слышим такие проекты от НАСА, задача НАСА – не отбрасывать даже самые невозможные проекты. EM-Drive – это один из таких знаменательных примеров того, что даже самые фантастически невозможные проекты все-таки рассматриваются серьезно. И даже иногда получают довольно курьезные результаты, что этот EM-Drive даже может работать. То есть там, если не ошибаюсь, было даже подозрение на нарушение закона сохранения энергии, а это фундаментальный закон, его нельзя нарушать. Так что я думаю, что в первую очередь я про отношение к таким проектам. Их нельзя отбрасывать, их надо рассматривать, и НАСА делает очень правильное движение в эту сторону. А во-вторых, всегда, даже когда мы понимаем, что этот EM-драйв вдруг работает, мы не должны никогда отбрасывать, ну, собственно, требования физических законов. Закон сохранения энергии должен соблюдаться. Скорость света должна все-таки быть постоянной, и никакая передача информации не может быть быстрее. Ну вот, пожалуй, про этот вопрос так.
1: Спасибо. Дима Новосельский. Новоселецкий. Да. Спрашивает. Искусственная гравитация – это необходимость для межзвездных перелетов?
0: Ну, если мы не хотим устроить пытку для наших межзвездных перелетчиков, то, наверное, все-таки стоит это сделать. Возможно ли? Ну, как мы видим, на МКС возможно существование, как я уже сказал, космонавтов в условиях микрогравитации. Это больше 1,5 лет. Ну, если мы хотим их помучить, то можно и, наверное, растянуть это время например, до 20 лет. Я не знаю, что от человека тогда останется, потому что неизбежная деградация с организмом все-таки происходит. Если мы научимся решать эти медико-биологические проблемы, то ну, можно, например, на масштабах 20 лет все-таки попробовать. Но я считаю, что нет. Лучше все-таки смотреть в сторону искусственной гравитации.
1: Спасибо. Григорий Стаценко спрашивает, может эффективнее оцифровать мозг и передавать эти данные во Вселенную, чтобы гипотетически существующая развитая цивилизация собрала его?
0: А может быть, даже Земля является большим суперкомпьютером, как мы можем вспомнить из Дугласа Адамса. Ну, большой вопрос, а как мы можем оцифровать жизнь? Мы можем создать некоторое подобие сильного искусственного интеллекта. Я не говорю о возможности создания, я просто предполагаю, что можно сделать искусственный интеллект, который человек, общаясь с ним, не отличит от реального человека. Такие эксперименты, собственно, являются критерием того, можно ли назвать этот искусственный интеллект интеллектом. Ну, большой вопрос, можно ли создать искусственный интеллект. Тут две задачи сразу. Это создание достаточно мощного устройства, условно суперкомпьютера, который может стать этим самым искусственным интеллектом, поскольку компьютеры пока еще отстают от наших когнитивных способностей. А второе – это вопрос того, как мы личность человека можем перенести в этот самый суперкомпьютер, потому что пока этих технологий все-таки нет. Электроэнцефалограмму у человека можно снимать, но это же не слепок личности, правильно? Пока даже воспоминания не можем считать. Так что искусственный интеллект может быть, а перенос личности человека вряд ли.
1: Я хочу сказать, что завтра нас ждут дебаты специалистов, которые именно занимаются, ну, почти тем, про что вы сказали, именно созданием искусственного интеллекта, причем именно вот такого, сильного искусственного интеллекта, а на тему возможностях и ограничениях вот в этом направлении. Будет очень интересно, и рекомендую вам послушать.
0: Я бы с радостью.
1: Да. И Таня Сухонос спрашивает, можно попросить Дмитрия объяснить парадокс близнецов? Если человечество вдруг начнет летать в разные стороны галактики, как люди будут стареть относительно друг друга?
0: Ну, в первую очередь, где наша точка отсчета? То есть все парадоксы общей теории относительности и специальной теории относительности, они должны рассматриваться в какой-то системе отсчета. И эта система отсчета, мы, которые стоим на Земле и смотрим на тех, которые полетели в разные стороны галактики, мы это те, которые полетели в одну сторону, или мы это, которые полетели в другую сторону? То есть если пытаться как бы смотреть с позиции некоторого такого бога, который смотрит сверху и так наблюдает, что происходит, то с точки зрения каждого полетевшего в разные стороны галактики жизнь будет происходить ну, примерно как мы вот сейчас живем. То есть путешественник будет находиться в той же самой системе отчета, в которой движется корабль. То есть все парадоксы происходят, когда мы это пытаемся описать. Не то, что происходит реально, а то, что мы пытаемся описать. То есть вот этот человек будет знать о том человеке совсем не то, что происходит в позиции того человека. Это главные парадоксы, поэтому вряд ли что-то здесь можно нового сказать.
1: И вопрос от Григория Стаценко. Какой фантастический фильм, по вашему мнению, незаслуженно не попал в бестселлеры?
0: Ну, мне сложно сказать. Вообще сейчас все-таки время сериалов. И мне радостно сказать, что, вот, например, сериалы, которые я уже упомянул, «Вавилон 5», можно еще «Светлячка» упомянуть, они вполне могут рассматриваться вместе с фильмами. Поэтому я бы здесь сказал, что незаслуженно не рассмотренные вот в таких, в моей лекции или вот в похожих, все-таки мы должны смотреть на научную фантастику не только в фильмах, но еще и в сериалах. А знаете, я сейчас вспомнил один отличнейший сериал, который почти наверняка никто не смотрел. Это сериал, который снят по мотивам Станислава Лема и «Путешествие Йона Тихого». Он настолько плох, что просто потрясающий.
1: А я смотрел.
0: Здорово. Свободно. Я думаю, что некоторые зрители тоже могут сказать это. Это потрясающе. Я сейчас на всякий случай уточню, почему это он заслуживает сегодняшнего упоминания. Йон Тихий путешествует в этом сериале на French Press. То есть его космический корабль – это French Press с открытой крышкой. Это подозрительно похоже на то, что я сегодня описывал при ответе на вопрос, когда требуется защита от космических частиц при перемещении с околосветовыми скоростями. То есть, да, как у French Press, перед космическим кораблем должна быть вот эта самая крышка, которая будет защищать от частиц межзвездной среды.
1: Ну, значит, не так уж и неплохо этот сериал получается. Ну,
0: пожалуй.
1: По-своему, настолько плохо, что хорош.
0: Он точно заслуживает того, чтобы вы его посмотрели.
1: А вам сейчас предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Сейчас я перечислю, какие были вопросы. Ну, был вопрос о могучем... А, вот о размерах пришельцев, какие они могут быть, там, большие, маленькие. Вопрос о том, какими они будут, когда, значит, наконец нападут на нас, злыми или добрыми. О там, сотне подростков, которых в течение 300 лет там, отправляли в космос. Так, о том, что важнее, скотч или полотенце при покорении других планет, о том, когда, наконец, мы сможем долететь до Проксима Центавры, о том, возможно ли использовать эмодрайв для постоянного ускорения, о необходимости искусственной гравитации при межзвездных перелетах, о оцифровке мозга и отправке его в космос, о парадоксе близнецов, о фантастическом фильме, незаслуженно не попавшем в бестселлеры. Вот, собственно, какой из этих вопросов достоин книги «Космические бароны» издательства «Бомбора».
0: Мне больше всего нравится вопрос про разницу размеров живых существ, мыслящих живых существ по Дугласу Адамсу. Мне просто кажется, что это идеальный пример, когда мы с улыбкой можем рассматривать научную фантастику в качестве реальных, серьезных идей.
1: Да, тогда Константин Панов, автор вопроса, получает книгу «Космические бароны». Давайте-ка посмотрим на результаты голосования теперь, на чьей стороне, так сказать, оказались симпатии зрителей. Ну, у нас сегодня вообще достаточно миролюбивая аудитория, то есть большинство практически всегда голосует за мир, дружба, что нравится оба. Но, тем не менее, Дмитрий Насонов собрал большинство голосов из, так сказать, антагонистически настроенных зрителей. А у нас для вас подарки. Это левитирующая пирамида. Она пока не летает к Проксима Центавре, но, по крайней мере, пытается это сделать. От проекта «Левитирующие логотипы» компании Saint P. Wood. И подставка под смартфон с логотипом «Ученых против мифов» компании FunPin. Вот. Михаил Никитин получает набор сувениров от магазина принтов и гаджетов gen.ru. Сейчас на экране появится шутливая картинка на тему вашего выступления от художника Юлии Родины. Вот это, видимо, вы где-то на орбите Сатурна пытаетесь звонить своим родным на Землю.
0: Кажется, я там застрял.
1: Но только на картинке. Спасибо вам большое.
2: Ну, собственно, Кембрийский взрыв. Знаменитая фраза, которую боялся сам Дарвин. Но начнем с того, что не совсем тон Кембрийский и на самом деле не совсем взрыв.
1: Вы принесли диакарскую фауну в рюкзаке?
3: Да, дело в том, что я буквально только из музея перекусить не успел, поэтому я думал тут покушать немножко, а потом рассказать. Ну, вы не волнуйтесь.
4: В каждом слое находится вполне конкретная флора и фауна, то есть остатки конкретных видов животных, конкретных видов растений.
2: И посреди всего этого пиршества, значит, появляется такая маленькая рисинка, которая придумала протохорду, то есть предка позвоночника, придумала кишку, значит, от рта до анального отверстия, и придумала нервный тяж. Это все параллельно друг с другом через все тело. И все это было обернуто в мускульный мешок.
3: Другие были похожи на морские перья.
4: Вот в самом верхнем слое какие-то крестики, да, вот опять же живут, но ниже них располагаются вот какие-то, вот я нарисовал здесь спиральки, да, вот, а еще ниже вот квадратики, а кружочки мы здесь не обнаружим.
1: К какому виду динозавров можно отнести рептилоид, да?
3: Звали их инарии. Скорее всего, они были в грунте, вот так вот сидели и трубочку высовывали и что-то фильтровали.
1: А сейчас мы узнаем, кто победил в батле палеонтологов.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В последнее время на территории нашей страны, да и вообще в мире целом, живет и развивается зоозащитное движение. Это очень хорошо, мы стали гуманнее, мы стали больше внимания уделять нашим братьям меньшим, безусловная ответственность, перед которыми мы несем. Но, к сожалению, вот многие зоозащитники, обладая большим желанием, не обладают большими знаниями и не понимают, не знают, как приложить и куда следует прикладывать свои силы. Из-за этого происходит много различных недоразумений и, безусловно, снижается эффективность зоозащитного движения. Вот одна из таких вот острых и ключевых проблем зоозащитного движения – это отношение к бездомным собакам. Как с ними жить, вообще, что они из себя представляют. Об этом я хотел поговорить со специалистом по данному вопросу, с человеком, который в 2000-х годах очень много занимался этим вопросом, много исследований проводил, с зоологом Андреем Тупикиным. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Вы ведь практически с самого начала с Андреем Дмитриевичем Поярковым вместе работали, да, если я правильно понимаю. Ну, не с самого начала его исследований, а тогда, когда эти исследования приняли уже государственный, что ли, масштаб, вы вместе работали, да, я правильно понимаю?
2: В этот момент, да, первоначально, несомненно, за довольно много лет до того он делал свое исследование. Да. Очень задолго до того, как я к этому подключился.
1: Да, Андрей Дмитриевич в середине 70-х этим вопросом заинтересовался. Понятно, что это было лет за 30 до 2000-х.
2: Да, да.
1: Вот. Но, тем не менее, в 2000-х эти исследования продолжились, да, и как бы набрали обороты, я бы так сказал. Ну, расскажите нам все-таки, как устроена популяция бездомных собак. Первый вопрос. Вообще бытовало такое мнение, что эти бездомные собаки, вот эта популяция, она чуть не со времен Ивана Грозного в Москве. Это так или нет?
2: Очень сложный вопрос. Ну, во-первых, да, я сразу хочу сказать, что то, что Андрей Дмитриевич Поярков или я исследовали какие-то популяции, или другие исследователи, да, не означает, что все популяции бездомных собак устроены так. Потому что зверь очень вариабельный, и мы знаем несколько вариантов. Мы видели довольно много, но, тем не менее, это не значит, что это исчерпывает все возможное разнообразие бездомных собак. Такая вот оговорка сразу. Насчет того, насколько эта популяция со времен Ивана Грозного, или есть даже более радикальное мнение, что это те самые прасобаки, которые когда-то образовали союз с человеком, просто они тоже эволюционировали, тоже приобрели закрученные хвосты и висклые уши. Сказать сложно. Дело все в том, что бездомные собаки все-таки полностью не тянут на популяцию в биологическом смысле этого слова, потому что, несомненно, обмен генами с домашними у них присутствует. Да? Да. Это не за счет того, что бездомных собак пополняют выброшенные домашние. Конечно, нет. То есть все рассказы про то, что недобросовестные заводчики выбросили там французских бульдогов, а они давай дичать. Нет, близко нет.
1: Но... Я представил свору диких французских бульдогов.
2: Да-да-да. Конечно, нет. Более того, даже дворняги, выросшие в качестве домашних любимцев и выброшенные на улицу или по иным причинам потерявшие хозяев, скорее всего, там не приживутся и погибнут. То есть это разное подмножество, что ли, собачьей популяции в целом. Но ничто не мешает домашним собакам принять участие, например, в спаривании собачьих собак. Иногда, когда популяция бездомных собак плотная, они способны как-то этому воспротивиться и дать домашним отпор. Когда же они разреженные, то контакт с домашними собаками, именно генетический обмен материалом, вероятно, становится чаще. Ситуация, на самом деле, немножко похожая на ту, как образуются волк-собачьи гибриды. Если с волком все хорошо, если волк живет плотно, понятно, что никакая собака свои гены в его популяцию не привносит. А если волка осталось очень мало, да, лучше хоть какой-то социальный контакт, чем вовсе никакого, то вот тут и возникают связи с собаками и волк-собачьи гибриды. Я это к чему? Что какой-то обмен генами есть, и нельзя сказать, что популяция бездомных живет в полной изоляции и варится сама в себе. Но в целом, несомненно, да. Это животные, которые рождаются на улице, живут на улице, и Часть из них попадает к человеку и становится домашними. В редких, крайне редких случаях кто-то домашний пополняет бездомную популяцию. Как мы уже говорили, с разной частотой могут домашние, как правило, кобели принять участие в размножении. Но в общем и целом, несомненно, это собаки, которые варятся сами в себе.
1: Ну, Андрей, вот я, насколько помню, у Андрея Дмитриевича была такая как бы трехзвенная, что ли, да, структура. Или из трех кругов концентрических, как угодно, да, образ мы любой можем сейчас, так сказать, привлечь. У него же было несколько, так сказать, как у любого, я бы сказал, фундаментального биолога с академической широтой мышления, он сразу в трех или четырех плоскостях исследовал одновременно эту популяцию, да, и один из параметров – это отношение к человеку. Для многих зоозащитников это ключевой момент, да, для понимания того, что собой представляют бездомные собаки, и это именно их отношение к человеку.
2: Ну да, вероятнее всего тогда, вот если именно смотреть на такое деление, да, удобнее всего разложить по двум критериям. Во-первых, по отношению к человеку, а во-вторых, по способам добывать корм. Вот более или менее в эти два критерия можно как-то все многообразие структурировать. И по отношению к человеку в любом случае есть разные варианты. От диких собак, которые человека боятся практически так же, как дикие виды псовых.
1: Ну, это можно сказать, что вот если брать Москву, это собаки, которые живут в нацпарках, да, по окраинам, по каким-то.
2: Не обязательно. В Москве и вообще в городах доля таких собак очень невелика. Они ночные, они, несомненно, не могут иметь каких-то там опекунов среди людей, кормиться попрошайничеством, получать какую-то еду у знакомых людей. То есть им остается собирательство и охота. Тут мы уже немножко коснемся способов добывания корма. Да? И за счет того, что им остается только собирательство и охота, у них значительная часть как городской кормушки, доступной для других собак, недоступна. Им приходится жить с гораздо более низкой плотностью, потому что их корма меньше, чем для собак более толерантных к человеку. Поэтому это, как правило, в московских реалиях одиночное либо парное животное, не образующие больших скоплений, не попадающиеся особенно на глаза, как правило, очень тихие и малозаметные даже во время свадеб, как это ни странно, и собачья свадьба для них характерна скорее по волчьему типу, когда она протекает очень тихо внутри себя, без всякого привлечения внимания.
1: Ну, тут, так, наверное, надо... Да, Андрей, извините, наверное, надо сказать нашим радиослушателям, что напомнить, вернее, что это одно из принципиальных вообще различий между волком и собакой, то, что волки у них моногамная, в общем, семья, и там появление там чужака для них – это, в общем, какое-то событие неординарное, я бы так сказал, и, как правило, это не допускается ни сам...
2: Семье четко известно, да, кому размножаться. Кому нет, а чужакам действительно не рады.
1: Не рады. Собаки... А у собак, наоборот, такая, я бы сказал, да, собачья свадьба. Правда?
2: Ну да. Вернувшись к отношениям с человеком, да, то есть вот у диких собак это скорее избегание, и даже если привыкание, то ну, на уровне городской лисицы. То есть если их никак не трогают, их не пытаются ловить и стрелять, то они могут на каком-то расстоянии от человека находиться, там, настороженно за ним следя. Но в любом случае ни о каких иных контактах тут речи не идет. Вторая крайность – это собаки, которые общаются с людьми примерно так же, как домашние собаки общаются со своим хозяином. Только они не живут в квартире, они живут на улице, они перемещаются свободно. И фактически это такой вариант традиционного полувольного содержания собак, характерный для многих небольших населенных пунктов где-то в сельской местности. Да?
1: То есть собаки и... парии такие, да? Как?
2: Даже не парии. Вот то, что Андрей Дмитриевич и я вместе с ним называли собаки-сторожи. То есть это звери, у которых есть очень тесная связь с человеком. И фактически, вот с точки зрения поведенческой, это здорово напоминает связь собаки с хозяином.
1: А, ну собаки-сторожи, это ну, на самом деле, мне кажется, я бы дальше пошел, хотя я такого права не имею, потому что вы исследовали, а я только наблюдаю со стороны это дело, да, но мне кажется, что это самые настоящие хозяйские собаки, потому что они живут около сторожей, сторожа их кормят, сторожа им дают убежище, и сторожа должны, соответственно, за них как-то отвечать, мне кажется.
2: Аналогичным образом, кстати, могут себя вести собаки, у которых есть очень заботливые, активные и постоянные опекуны.
1: Да.
2: Собаки считают себя абсолютно связанными с человеком. Собаки образуют с человеком альянс, очень управляемые, зависимые в своем поведении. То есть, в общем-то, во многом аналогичны домашним собакам или вот этим собакам-сторожей. То есть я бы этих опекунских тоже отнес к собакам-сторожей в случае, если действительно их связь с человеком очень тесна. Их жизнь человеком тоже управляется, их, как правило, лечат, их, как правило, кормят, их спасают в случае каких-то катаклизмов, их, слава богу, все чаще стерилизуют, а если не стерилизуют, то часто уничтожают щенков. Кстати, когда мы оценивали выживаемость собак разных типов, там, например, при отловах и вообще продолжительной жизни, оказалась интересная штука, что вот у этих самых собак-сторожей достаточно долгая продолжительность жизни относительно других групп, но низкая выживаемость щенков. То есть они медленнее воспроизводятся и дольше живут. Именно за счет того, что их потомство часто уничтожается либо прямо, либо косвенно через стерилизацию этих собак. Да?
1: Да.
2: А в то же время они самих заботятся, и это дает им большое преимущество.
1: Понятно. Ну и это вот опекунские и собаки-сторожей, это, можно так сказать, даже можно аналогию такую, но это как деревенские, что ли, собаки, да, которые живут у дома, их кормят, и они шляются там где-то вот. Да.
2: И с ними, кстати, больше всего проблем, потому что они меньше всего боятся человека, они лучше всего чувствуют поддержку со стороны своих опекунов или сторожей, да. Они чаще всего бывают агрессивны по отношению к не своим людям. Да?
1: Так как же для этого и держат
2: сторожа? Собак-сторожей для этого и держат. Поэтому это может быть прям прямое научение, прямая поддержка этой агрессии. Для того они и созданы. Просто если так ведут себя кавказцы или алабаи при отарах, это нормально в той культуре, а если так ведут себя городские собаки, это, к сожалению, заложенная бомба и источник проблем.
1: И конфликтов.
2: И конфликтов, конечно. Кроме того, не будем забывать, что не все сторожа мастера тонкого психологического общения с людьми, и уж тем более с собаками, не все опекуны добры по отношению к людям. Собаки это прекрасно считывают, и очень часто завуалированная, а иногда и не очень завуалированная агрессия человека по отношению к другим людям прекрасно реализуется собаками, которые образуют с ним альянс. Я не знаю, как эту проблему правильно решить с точки зрения градоуправителя или коммунальщиков, но с точки зрения поведенчика совершенно очевидно, что с такими собаками проблемы можно решать только через тех людей, которые с ними в альянсе и которые ими в значительной степени управляют. В плохом смысле управляют зачастую, к сожалению.
1: Да, ну хорошо, а существует же еще одна категория, да, как я понимаю?
2: Существует еще, по крайней мере, одна категория собак. Это, условно говоря, истинно бездомная. Это вот те самые парии, которые не боятся человека, но в то же время не образуют с ним прям такую тесную персональную связь, аналогичную связи собака-хозяин. То есть это такой самый интересный, наверное, пласт таких совсем синантропных ребят, которые боятся человека там не больше, чем ворона или голуби на улице, которые не избегают его как дикие, но и ничего ему не должны.
1: Ну, это достаточно многочисленная ведь, да, категория собак вот таких вот?
2: В разных типах среды по-разному. Где-то, вот в моменты наших наблюдений, например, в Москве, это была очень многочисленная категория. Сейчас они редки, и сейчас гораздо больше собак-сторожей или диких. Да, вот как раз эта категория истинно бездомных, она прежде всего, видимо, страдает и от док-хантеров, и от многих других. Да. Они оказываются наиболее уязвимы любым каким-то вот таким механизмом воздействия. То есть в разных ситуациях по-разному. Опять же, где-нибудь в небольших городках, вот я там наблюдал, помимо Москвы, еще за бездомными собаками в городе Кандалакши, там, например, почти совсем нет вот этих вот истинно безнадзорных собак, там почти все это собаки-сторожей в том или ином варианте. То есть та или иная степень вольного отпускания, в общем-то, чьих-то собак.
1: Ну, и наиболее агрессивные – это, наверное, все-таки вот собаки-сторожей, да, получается?
2: Да.
1: Даже если они не охраняют объект, к которому привязаны, да, ведь они же от него отходят, они совершают какие-то выходы, вот стаи особенно этих собак, да?
2: Они отходят, но они ходят меньше и по меньшему гораздо участку, чем истинно безнадзорные.
1: Понятно.
2: и тем более, чем дикие. То есть собаки-сторожей самые оседлые и самые, ну что ли, самым маленьким и концентрированным участком. То есть зачастую, кстати, их участок привязан к тому объекту, на котором они живут, прямо вот по периметру забора и какой-нибудь там зоны перед воротами.
1: Андрей, а вот легенды о стаях бездомных собак, которые там бродят и наводят ужас на людей, это легенда или это факт такой?
2: Ну, скажем так, я за время своих наблюдений, наводящих ужас стаи, не встречал, что совершенно не значит, что их нет, такого не может быть.
1: А сколько лет вы наблюдали?
2: Сложно ответить, потому что непосредственно вот плотно под науку я наблюдал немного, я наблюдал всего лишь порядка 3 лет. Но во все остальные моменты, везде, где было возможно, я, естественно, очень внимательно и цепко смотрел.
1: То есть речь идет примерно о 2 десятилетиях, я так вот навскидочку.
2: Да.
1: Ну, хорошо, значит, вы вот этих стай не встречали. Вы знаете, я почему-то тоже. Вот, а я со времен юности Андрея Дмитриевича как-то вот, его начало его исследований, я как-то к этой теме приглядываюсь. Ну, то есть с начала 80-х. Давайте продолжим, да, мы как-то вот эту вот третью категорию, которая таких вольных стрелков, мы как-то вот про нее достаточно скупо поговорили с вами. Поведенчески они вот как-то отличаются от всех прочих?
2: Поведенчески они отличаются тем, что, как правило, они имеют достаточно большой участок обитания, как я уже сказал, по сравнению с собаками-сторожей. Они независимы в своих перемещениях от людей. У них крайне интересные, сложные, многогранные, как правило, межсобачьи отношения. То есть они составляют такое вот ядро собачьего поселения, именно потому, что они очень плотно завязаны во всевозможные социальные контакты. Больше, чем собаки-сторожей, у которых часть валентности занята взаимодействием с людьми. Очень интересная штука, что поскольку вообще бездомные собаки достигают гораздо большей плотности поселения, чем любые дикие псовые, то есть никакой медновский писец не живет так плотно, как живет хорошая такая нетронутая популяция городских бездомных собак.
1: А вы не случайно ведь медновского писца, наверное, вспомнили, потому что они очень похожи на собак-попрошаек, да, по своему экологическому, что ли, да?
2: И не требует одомашнивания, что характерно.
1: Да, да, да.
2: Если где-то есть ресурс, почему не воспользоваться?
1: Да, ну, возможно, да, они самоодомашниваются. Возможно, мы в начале этого процесса
2: их наблюдаем. Ну, про попрошаек мы еще скажем, это вообще очень интересное явление.
1: Да.
2: А возвращаясь к истинно безнадзорным, дело в том, что поскольку плотность очень велика, бездомные собаки стараются, с одной стороны, максимально разойтись в каких-то экологических стратегиях, скажем так, живущие на одной и той же площади, для того, чтобы меньше друг другу мешать. В разное время добывать корм, разными способами добывать корм, вообще по-разному себя вести, чтобы стать максимально непохожими. Еще одна интересная штука, что у собак нет понятия стаи или семьи, вот аналогичной волчьей. Есть группировка, то есть те собаки, которых мы увидели вместе, пока еще не понимаем, что их связано. Есть группа, это те, кто вместе постоянно, у кого общая дневка, то есть место отдыха, да, и это явно звери, которые друг другу очень не случайны. Но группа может включать несколько взрослых животных, размножающихся, не размножающихся. Щенки могут появляться, могут не появляться, если это собачки стерилизованные. В общем, группу держит не размножение, но и таких прочнейших связей, как у волков, в паре и в семье, как правило, конечно, нет. И в отличие от волков, где каждая семья имеет свой участок, на котором есть территория, вот у собак такое невозможно в силу их огромной плотности. Просто если сделать вот такие вот территории, куда никому нельзя, то каждая территория будет 3 квадратных метра. Плюс есть очень сильные собаки, есть домашние собаки, которым фикус препятствуешь. Про отношения с домашними – это тоже отдельная песня. Добавим к этому еще то, что понятие территории подразумевает и охрану от сородичей, и охрану от человека у некоторых животных. И размеры этого участка охраняемого могут разниться. Так вот, кроме каких-то рангов социальных ролей и так далее внутри каждой группы, есть очень интересные взаимоотношения между группами. Есть группы, которые в поселении рулят, есть группы, которые в поселении, наоборот, стараются не отвечивать. Есть определенный порядок уступания друг другу. Некоторые группы могут пройти через все поселение, в том числе попав на чужие дневки, то есть на святая святых. А есть группы, которые сами могут ходить, а на их дневки никому нельзя. То есть на самом деле получается такое вот очень сложное и интересное сообщество, где есть вот объединение нескольких особей в какие-то группы или группировки, есть надгрупповая структура всего поселения, где тоже все друг друга знают, и в зависимости от того, в какой ты группе, а может быть, от твоих личных качеств, потому что есть одиночные собаки в этих поселениях, которые прекрасно со всеми взаимодействуют и имеют какой-то статус, да, в этом поселении. Соответственно, между группами тоже есть определенное разделение ролей, что очень интересно. И вот как раз собаки вот этого вот типа истинно безнадзорные вносят вот в эту жизнь поселения, наверное, самый сильный вклад.
1: Андрей, хорошо, да, время, к сожалению, у нас очень мало, поэтому еще один важный ключевой вопрос мы, наверное, только успеем затронуть. А вот скажите мне, пожалуйста, вот эти самые собаки последней категории, да, вольные стрелки, которые не боятся людей, которые, тем не менее, значит, с ними охотно взаимодействуют, видимо, они же попрошайничают, да, я так понимаю, эти собаки могут попрошайничать,
2: могут
1: сами там охотиться непонятно на кого. Насколько вот эти собаки, вот когда их пытаются люди забрать с улицы, насколько они могут адаптироваться хорошо к жилью в человеческой квартире, ну, в квартире, в обычной городской квартире? Понятно, что если их посадишь на цепь и там организуешь им будку, они сказать не могут, насколько им хорошо или плохо. Наверное, плохо.
2: Они не могут убежать.
1: Да, они могут убежать, да. А вот когда их пытаются забрать сначала в приют в какой-нибудь, а потом в городскую квартиру, вот как эти собаки могут адаптироваться?
2: Надо тогда немножечко сплясать от печки и сказать еще одну вещь, что для того, чтобы четко и без сомнений как-то ранжировать иногда спорную собаку, к кому она относится, к собакам сторожей или к истинно безнадзорным, очень полезно посмотреть, как эти собаки появляются на свет, что они делают со своими щенками. Вот тут, между этими двумя типами, есть очень большая разница. Собаки сторожей практически всегда рожают щенков в доступе человека. Так, что человек имеет с самого начала доступ к детенышам. А истинно безнадзорные собаки щенков прячут. И даже если они там в полутора-двухмесячном возрасте этих щенков вывели, и щенки рядом с человеком растут, они в ранние периоды своего роста
1: развитие.
2: Не видят развития, да, они не видят человека, они не контактируют с человеком.
1: Они не социализируются на человека.
2: Они не социализируются на человека, да. То есть если мы возьмем подсосного щенка собаки-пари и даже дикой собаки, скорее всего, он вырастет более или менее человекоориентированным и управляемым. Но если же это щенок, который уже провел первые несколько месяцев без контакта с человеком, его можно приручить. Но сделать его расслабленным и гармоничным в человеческом обществе чаще всего не получается.
1: Собака Маугли получается, да?
2: Да, да. То есть здесь капкан именно в том, что с одной стороны эти животные врожденно не заточены под то, чтобы управляться человеком. С другой стороны, надо вообще сказать, что стратегия попрошайничества, кстати, очень характерная для бездомных собак, не имеет ничего общего с попыткой к человеку завестись и стать домашним. То есть выпрашивание корма и даже следование за человеком, который несет еду, это вообще очень интересно. Это стратегия именно получения корма. Ничего больше.
1: Ну, как у медведя, который просит на трассе, там, в Камчатке еду выпрашивать.
2: То есть попытка осчастливить такую собаку забиранием с улицы примерно равносильно попытке осчастливить лису, которая там...
1: Или медведя.
2: Или медведя, да. Еще раз, это не значит, что так нельзя. Бывают ситуации, собака терпит бедствие, и люди оказывают ей помощь, ну, просто потому, что они люди и хотят сделать по-доброму. Это все понятно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что этого делать не нужно. Просто в случае, когда мы вмешиваемся в судьбу таких собак, мы должны быть готовы очень серьезно, очень профессионально, без всяких розовых соплей, не ожидая какой-то бешеной легендарной благодарности, работать с очень трудным животным. И тогда все, конечно, получится.
1: Спасибо.
2: Беда в том, что часто люди к этому не готовы.
1: Не готовы и не знают, с какой стороны к этому подходить. Спасибо большое, Андрей.
2: Да.
1: Было очень интересно. К сожалению, время у нас ограничено. Тема, на самом деле, неисчерпаемая. Ну, поговорим, я надеюсь, как-нибудь еще раз об этом. Спасибо. Спасибо, дорогие радиослушатели. Это была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили о проблеме бездомных собак, о том, как устроена популяция бездомных собак, с Андреем Тупикиным, человеком, который занимался профессионально этой темой несколько десятков лет. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
0: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Человек потому и человек, что его все время тянет за горизонт. Советский космонавт Георгий Михайлович Гречко.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «К звездам», и у нас в гостях Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир.
2: Привет, Кристина.
0: В 2019 году в широкий прокат вышел американский фантастический фильм режиссера Джеймса Грея «К звездам». Главные роли в кинокартине исполнили Брэд Питт и Томми Ли Джонс. Краткий сюжет фильма таков. Астронавт Рой Макбрайт отправляется к дальним границам Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и разгадать тайну, которая угрожает жизни на нашей планете. Его путешествие раскроет секреты, которые бросают вызов самому человеческому существованию и нашему месту в космосе.
1: А как вы считаете, в реальной жизни такой персонаж, которого играет Брэд Питт, смог бы полететь в космос на выполнение такой сложной миссии, поскольку человек очень много рефлексирует, он постоянно вспоминает прошлые события, он говорит много сам с собой. Я понимаю, что человек одинок, и таким образом режиссер, наверное, пытался показать его внутренний диалог. Но не кажется ли вам это немножко странноватым? И даже сам факт того, что пульс его никогда не меняется. Все-таки он живой человек, я понимаю, что он должен быть психически, эмоционально стабильным.
2: Он астронавт, а это железные люди. И, конечно, физическое состояние его должно быть идеальным. Тут даже и вопросов нет, Кристин. Выбирают из тысячи одного для такой миссии, и они, правда, физически подготовлены. А если он не будет в кадре еще и внутри себя какие-то диалоги вести, что останется зрителям, о чем они вообще могут узнать? Он же не робот, он же человек. Наверное, у астронавтов, у космонавтов наших какая-то внутренняя жизнь происходит, но они очень сдержаны. У меня есть несколько, не назову их друзьями, но знакомых космонавтов, с которыми я как-то общаюсь время от времени, чрезвычайно тренированные люди. От него никогда не дождешься ни резкого слова, ни какого-то жеста, ни неожиданного. И в фильме, по-моему, все правильно показано. Железный человек, а внутри у него может быть борьба. И покажите эту борьбу зрителям, пусть они поймут, что железный человек тоже человек. А мне кажется, что там все правильно. Я небольшой ценитель кино. Ты знаешь, я астроном, а не кинокритик, поэтому мне сложно сказать, правильно или неправильно сделан фильм. Я могу оценивать только, это похоже на правду или это не похоже. И какие-нибудь научные заморочки там совсем выдуманы или они могут быть на самом деле. Ну, помнишь, с чего начинается фильм, да? Он же должен начинаться с какой-то такой ударной сцены.
1: Обязательно. Во всех фильмах должен быть скотч. Он не в начале фильма, но потом он тоже имеет.
2: Почему? Он в начале. Он же
1: падает. Не в первых сценах, а вообще скотч обязательная деталь каждого фильма про космос.
2: Он падает откуда? Помнишь, откуда он падает на Землю, да? С чего начинается фильм? Это какая-то невероятно высокая башня, которую нам не объясняют, что это такое. Было сказано, там радиомачта какая-то, да? А мы понимаем, что это такое. Мы вот, если те, кто в курсе современной космонавтики, они понимают, это ближайшее будущее космонавтики. Это не ракета, это башня или тросовая структура, которая может помочь нам запускать в космос за копейки космические аппараты. Это то, о чем мечтают все. Современная космонавтика – страшно дорогое мероприятие. Представляешь, ракета 1000 тонн весом, от которой через 10 минут полета вообще ничего не остается. Самое дорогое транспортное средство в мире – ракета. И 10 минут она работает, и все. Дальше летит крошечная капсула с космонавтами. И начало этого фильма говорит о том, что в будущем ракета будет отстой. Редко, когда будем использовать ракеты, для полета в дальний космос. Космический лифт. Вот начало этого фильма, который сразу для нас, более или менее профессионально подготовленных людей, говорят, да, эти ребята знают, о чем снимают кино. Они снимают о будущем космонавтики. Вот я прям влюбился в этот фильм с первого кадра, потому что там космический лифт. Знаешь, что такое космический лифт?
1: Да, конечно. Смотрите, про космический лифт, тоже у меня был вопрос. У меня сразу, когда я готовилась и читала про космические лифты, про то, что ты заходишь в кабинку, нажимаешь кнопку, поднимаешься в космос и оказываешься...
2: Точно.
1: Двумя словами, если кратко. так же получается, такая система у них.
2: Ну, не за 10 но... минут, правда, за несколько суток. Да. Там надо поспать, отдохнуть, потому что расстояние, которое ты должен проехать от поверхности Земли до конечной точки, а там всегда один и тот же этаж. В космическом лифте будет только две кнопки. Вверх и вниз. Там не будет промежуточных этажей. А вверх это 36 тысяч километров. Это далеко. Но только так можно реализовать космический лифт. Идея какая? Вокруг Земли летают разные спутники. Чем он ближе к Земле, тем быстрее движется. Самые низколетающие за полтора часа облетают Землю. Гагарин так летал. Все космонавты, МКС сегодня летают. Полтора часа – ты вернулся. Чем выше спутник, чем дальше он от Земли, тем медленнее он летает и дольше его оборот длится. И вот если ты запускаешь спутник на высоту, ну, примерно 36 тысяч километров, там, с копейками, он будет делать один оборот вокруг Земли за 24 часа. И сама Земля делает поворот за 24 часа. Значит, спутник всегда будет висеть над одной точкой земного шара. Ну, если он в плоскости экватора движется, над одной точкой всегда под ним будет один и тот же, одна и та же площадка на Земле. Мы же это сегодня используем. Более 200 спутников сейчас летает по этой самой геостационарной орбите. Геостационарной. То есть она геоземля, да, стационарная относительно Земли. У многих из нас на даче или даже в городской квартире есть такая спутниковая тарелка. Она принимает сигнал, телевизионный обычно сигнал со спутника. А почему она не крутится? Спутники отлетают, а тарелка смотрит в одном направлении. А потому что спутник висит в одной точке относительно твоей квартиры или твоей дачи. И приходит идея, так, если он никуда не летит относительно поверхности Земли, давайте сбросим с него канат, привяжем на землю, на земле и на спутнике. И по этому натянутому канату будем лифт пускать. Гениальная идея, она давно обсуждается. А до сих пор его не реализовали, поэтому до сих пор только разговоры. Но к нему идут. А Циолковский так намекал на это дело, что вообще говоря, вот надо об этом подумать. Потом появился английский фантаст Артур Кларк. Много очень произведений на русском языке, многие его знают. И он первый после Второй мировой войны сказал, на этих спутниках можно расположить радиостанции, которые будут транслировать сигналы с одного континента на другой. Так родилась межконтинентальная радиосвязь, телевидение. И так наши тарелки вот стали смотреть на одно место на небе, и эти геостационарные спутники нам сигнал передают. Но идея о том, чтобы человек стал на лифте по этому канату бегать, и вообще сам канат натянулся. По-моему, в начале 60-х эта идея родилась в Ленинграде тогда. Юрий Арцутанов был такой инженер, к сожалению, недавно.

0: пушку огромную, антиводородом. Нет, но на
1: человек может прожить
0: в скафандре.
1: В скафандре, в открытом космосе.
0: Работают наши
1: именно
0: работы.
1: Возле Нептуна.
0: Ну, это все равно. Главное, какие запасы кислорода и холодной воды там у тебя. Холодная вода – это почти такая же важная штука, как кислород в скафандре. Потому что ты знаешь, что надо охлаждать тело человека в скафандре.
1: Да, я знаю, там есть трубочки, специальный костюм,
0: да, там
1: костюм,
0: прям комбинезон из этих трубочек. Потому что вот мы сейчас сидим, вроде ничего не делаем, дрова не колем, а твой организм и мой вырабатывает примерно 100, ну, может быть, твой 100, мой 150 ватт тепла. А это очень много. Если запереть это тепло в скафандр, то минут через 10 ты умираешь от теплового шока. И главная задача скафандра не только там кислород дать для дыхания, но снимать тепло с человеческого тела. В общем, всего этого, вот холодной воды, там запасы в холодильнике, которые в ранце у космонавта, запасов кислорода, примерно на 8 часов рассчитано. Поэтому на внешней поверхности станции они работают 6,5-7 иногда часов, ну, чтобы еще было какое-то запасное время. Ну, на 8 часов им хватает. Даже современные скафандры могут поддерживать жизнь человека. Так что вполне мог долететь за это время до Нептуна, ну, и сгореть там, естественно, пропасть.
1: Я все-таки дополню свой самый первый вопрос. Можно про психологическое состояние? Как в настоящее время в современных реалиях проводится освидетельствование психолога? Если это на станции или только заранее? Понимаю, что заранее отбирают уже эмоционально стабильных людей. А есть ли какие-то проверки уже непосредственно на самой станции, когда человек в космосе работает и, может быть, с ним там может
0: что-то это включить? Не проверка на пригодность. На пригодность на Земле, конечно, имеется отбор, очень жестокий отбор. Но уже когда ты на станции, это не проверка, это контроль. Это для медиков необходимые постоянно тесты, которые показывают, как меняется человек в условиях вот, плохой еды. Там все-таки однообразная еда. Правда, на днях мои внучки попробовали космическую еду. Я им принес баночку именно из тех, которые на МКС дают космонавтам. И вчера спросил у внучки, ну как? А там, по-моему, в баночке консервированные абрикосы были. Она сказала, что ничего вкуснее она никогда не пробовала, чем из этой баночки космические абрикосы. То есть кормят их там неплохо, но однообразно, конечно. Живых, таких свежих продуктов, зелени, там, фруктов, конечно, там редко дождешься. А это раз. Второе, очень неприятная атмосфера на станциях. Не знаю, говорили тебе космонавты или нет, там и запахи неприятные, плесени немножко
1: про пахнут. Про это не говорили.
0: И человеческим потом. Но все же это... Попробуй запереть несколько человек в комнате размером там, с ванную комнату.
1: Проветрить не сможешь, грубо говоря.
0: Проветрить не сможешь, но при этом циркуляцию воздуха там надо обеспечивать. Иначе ты выдохнул углекислый газ, он тут же и остался. Он никуда не улетит. Там вентиляторы постоянно работают, это нагрузка на слух. Там запахи не очень приятные, там еда однообразная. Так что это контроль. Это не отбор на борту станции, это контроль, как быстро человек деградирует и теряет свою идеальную физическую и психологическую форму. Точнее, психическую форму. Я не люблю говорить психологическое, это не к тому. Психические состояния и физическое состояние. Это контроль, и он необходим. И опыт показывает, что иногда очень быстро деградируют люди. Если ты помнишь, первые полеты вот в эпоху Гагарина были Севастьянов, я не помню, с кем он летал, они в Союзе были заперты вот в этой очень тесной кабине в течение, по-моему, 2 недель. Самый длительный полет был. Они прилетели никакие, просто полуразрушенные организмы этих здоровых, тренированных людей, потому что, ну, правда, очень тяжело. На современной станции там есть возможность хоть как-то размяться, там, покрутить педали велотренажера, но и это тоже. Ты видела, как
1: но их... Но пространство там все равно небольшое.
0: Конечно.
1: Сильно не разгуляешься.
0: Конечно. Их вынимают из посадочной капсулы.
1: И они не могут ходить.
0: Они не могут ходить.
1: Но вот эти вот красивые кадры, особенно из американских фильмов, где они занимаются спортом ежедневно.
0: Ну, так оно и есть, конечно.
1: Такое есть.
0: По 2 часа в день обязательно крути педали, растягивай резину. Есть даже очень красиво придумано комбинезоны. Правда, я давно не видел их на космонавтов, когда показывают репортажи. Они в таких спортивных костюмчиках красивых.

0: А есть специальный комбинезон, в который вшиты резиновые такие тяжи, и что бы ты ни делал, ты должен преодолевать, ну, как экспандер, да, только он везде, по всему телу. Хорошая идея. В каком-то смысле это...
1: То есть мышцы уже не так сильно атрофируются?
0: Нагрузка, да, как... и мышцы работают. Вот поднять руку тяжело, согнуть ногу тяжело, это хорошо. Это то, что мы ощущаем на земле, там они в этом костюме ощущают, не помню, как он называется, но это полезная штука.
1: Хорошо, а скажите в целом ваше впечатление от фильма? Я знаю, что лучше «Планеты бурь» нет ничего.
0: Нет, «Планета бурь» — это мое детство, это первый фантастический фильм. Кстати, Клушанцев, наш режиссер, конечно, выше головы прыгнул тогда. Никакой техники не было для таких съемок, он из ничего ее сделал. Современная техника кино, она, конечно, поражает. Как они в невесомости там плавают, вот снято все это на земле. Это здорово, но мне показалось, что сама идея, вот конфликт этот между отцом и сыном космонавтами, между космонавтом и землей, которую он, в общем, гнобит, и он надуманный, и можно было бы что-то более реалистичное придумать. Вот в этом смысле, например, фильм, снятый у нас, космический, «Вызов», да, он более реалистичен, потому что, да, космонавт может заболеть, его надо спасать. Тут история, ну, если и выдуманная, то она могла бы быть. Я могу себе ее представить. А вот в фильме «Ад Астра» «К звездам», кстати, ты помнишь, что это только половина фразы, да? Полная эта фраза на латинском. «Per aspera ad astra» – «через тернии к звездам». Они могли бы, между прочим, фильм назвать полной фразой, потому что терний там достаточно. Нужно было многое преодолеть, чтобы в конце какой-то положительный финал получить. А они оставили... Ну, видимо, зная, что люди, в общем, помнят эту фразу. «Пераспера адастера» — это такая проходная фраза латинская. И «к звездам» — и ты уже вспоминаешь. «К звездам» — это всегда через тернии. «К звездам» — это всегда проблемы какие-то, которые надо решить. Ну и вот фильм показывает, как эти проблемы решаются. Не всегда по-человечески, почему-то убийствами. Вот мне это непонятно. Почему надо многочисленные убийства своих коллег совершать, чтобы достигнуть какого-то результата? Почему нельзя это коллективно что-то делать, а надо вот конкурировать и расчищать себе дорогу и убивать своих коллег, чтобы достигнуть результата? Неприятный осадок у меня это оставило.
1: Чем примечательна планета Нептун, которой отправляется герой Брэда Питта?
0: Наш Нептун – это граница, да? Любой школьник может перечислить Меркурий, Венера, Земля, та-та-та-та, Нептун, а дальше? А дальше пустота. Нептун – это граница, такой вот фронтир, граница нашей Солнечной системы. Как ее представляет школьник или человек, ну, далекий от астрономии. Я понимаю, что там еще много чего за Нептуном есть, но это все какие-то мелочи неизвестные. А для публики Нептун – это вот предел. К нему летали космические аппараты, «Вояджеры», ну, один «Вояджер» летал, и люди туда добрались в кино, а дальше непонятно, где остановиться. Вот Нептун, он как бы последняя станция на этой железной дороге космической, и он остановился там у Нептуна, чтобы... красивые виды, чтобы показать, что там есть проблемы. Заметила, вокруг Нептуна летает кольцо, как у Сатурна, камни. Mm-hmm. Брэд Питт защищал себя щитом, когда к своему космическому кораблю летал. Он схватил там кусок металла и защищался, и вот тук-тук-тук там било. Вот. У Нептуна, да, действительно есть кольцо, и его хорошо обыграли в фильме. Мне кажется, Нептун там кстати был. Он такой очень... телегеничный или фотогеничный, он и красивый, он и немножко опасный. А такие планеты есть не только рядом с Солнцем, их довольно много у соседних звезд. Мы их так называем экзопланеты, то есть внешние планеты, не в нашей Солнечной системе, а где-то там у других звезд. На сегодняшний день, мы с тобой сегодня разговариваем, а я утром посмотрел, сколько открыто экзопланет. 5656 планет у других звезд. Среди них примерно треть – это вот нептунообразные, такие побольше Земли, поменьше Юпитера, а такие вот среднего размера упитанные планетки, как наш Нептун и Уран. А 5500 экзопланет уже известно. Это немало. И мы теперь можем уже следующие фильмы делать, отправляясь дальше. К тем, туда, подальше. Там они разнообразные. А когда делали фильм, я думаю, Нептун представлялся как вот рубеж. Это граница Солнечной системы. Полетим туда в кино.
1: То есть вы хотите сказать, что эти экзопланеты, ну сколько снимали фильм, он вышел в 19-м, в 17-м, 16-м?
0: Тогда они уже были известны, конечно.
1: Но не так, как сейчас.
0: Ну, сейчас они тоже далеко не всем известны. Спроси человека, а есть планеты за пределами Солнечной системы? Ну, средний зритель, наверное, пожмет плечами. А откуда я знаю? Ну, мы стараемся об этом. Вот школьные учебники мы недавно написали. Там уже экзопланеты описаны подробно. Я книжку только что написал. «Астрономия планетных систем», назвав ее так, в смысле не только наша, но и другие планетные системы мы уже изучаем, открываем и что-то о них знаем. А средний зритель, наверное, пока еще не в курсе. Представь, сегодня каждый день открывают по одной новой планете. Ну, в среднем, конечно. Вот за последние 10 лет примерно ежедневно по одной новой планете астрономы открывают. Это невероятная коллекция миров. И они все разные, и среди них есть похожие на Землю. Так что я уверен, в ближайшем будущем будет научно-фантастический фильм уже о жизни каких-нибудь обитателях экзопланет.
1: Хорошо, спасибо вам большое за разбор. Подписывайтесь на мой телеграм-канал о кино, который указан в описании. Там мы разыграем книгу Владимира Георгиевича с его автографом.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый день. Ну, спасибо всем, кто...

планетарий, такая создана в океанах, и вот в 10-20 раз больше, чем длинные волны видимые, но в этих именно длинных волнах находится, в инфракрасном диапазоне находится линия поглощения всех этих газов. Вот так природа устроена, и поэтому приходится это делать. Прибор этот может работать, он может смотреть вниз, а может смотреть, очень хороший способ, это называется оккультация. Вот летит вот это вот солнце, вот летит спутник, вот это солнце летит спутник, солнце, извините, вот тут, это Марс. И когда спутник как бы заходит за горизонт, он видит, как лучи солнца проходят через атмосферу. Вот это короткий очень период, потом начнется тень, а сначала мы просто видим солнце. Вот момент, когда солнце еще перед тем, как уж уйти в тень, просвечивает атмосферу, в этот момент можно поймать, как солнечное излучение, в каких линиях, в каких частях диапазона зонок спектра ослабляется, проходя через атмосферу, потому что само спектр солнечного излучения мы, конечно, очень хорошо знаем. Вот. Ну и второй прибор, он продолжает исследование нейтронов, я уже вам про него рассказывал, только он будет работать с гораздо более лучшим разрешением, поскольку здесь будет стоять коллиматор. Если раньше вот такое пятно, вот, которое было вот на той карте, которую я показывал, вот, нейтронных потоков, оно, его как бы пиксель составил несколько сотен километров, сейчас будет там 30-40 километров. Это в 10 раз чувствительность будет улучшена, и мы сможем гораздо точнее определять, ну, вот эти районы, где под поверхностью может быть вода. Вот это запуск 14 марта 16 года с Байконура. Ну, тут это обычный запуск, в общем, но для тех, кто пережил вот эти трагедии, два предыдущих российских запуска оказались в Тихом океане, это был, конечно, безумно нервный момент, но все прошло блестяще. Наши ракетчики тут сработали отлично, вывели космический аппарат на орбиту очень точно, так что даже потом не пришлось делать коррекции. В октябре он вышел на орбиту около Марса. И что происходит сейчас? Ну, чтобы сэкономить топливо, вот он вышел, когда он прилетел, он вышел на такую дальнюю эллиптическую орбиту. И вот с октября 2016 года, вот буквально до, вот почти вот до этих дней, аппарат крутится, он, пролетая через атмосферу, немножко тормозится, и так вот по такой спирали, вот за эти полтора года он снизился, и вот он выйдет сейчас вот на рабочую орбиту, уже совсем скоро, которая окажется зеленой. Это называется аэробрейкинг, воздушное торможение. Вот как это теоретическая модель, а красная, как это происходило. Видите, вот мы должны до этой точки дойти, совсем мало осталось. И тогда, значит, начнут поступать данные. Потому что пока аппарат далеко, большинство приборов не работает, кроме одного. Мы, вот я много говорил про радиацию, один из приборов, который меряет радиацию, он может работать везде, и в межпланетной среде, потому что радиация есть всюду, космические лучи. Вот он уже, это болгарский прибор наших коллег болгарских, вот стоит тоже на борту, он меряет радиацию, что поможет нам понять, какие в итоге опасности полета человека к Марсу, потому что дозы радиации здесь в открытом космосе очень велики и очень опасны. Вот, и я уже приближаюсь к концу, и вот этот вот новый наш проект, над которым мы работаем, я не буду про него много говорить, чтобы не сглазить, вот, это российская платформа, которая должна сесть на Марс. Но тут тоже очень много проблем, я сказал, на Марсе очень разреженная атмосфера, и, ну, обычно при посадке используются парашюты. Конечно, в такой разреженной атмосфере сажать аппарат на парашюре трудно. Должен быть большой парашют очень. Поэтому там даже такие хитрости прибегают. Если вы будете сажать аппарат не на гору, а в низменность, ну, там как бы слой атмосферы будет потолще, и вы вот на этом небольшом там расстоянии, на 500-600 метров, тоже много можете выиграть. Поэтому мы сейчас выбираем места для посадки, такие, которые в низинах находятся, чтобы облегчить условия посадки. Вот так это все будет выглядеть. Вот наша платформа, вот европейский ровер, вот таким пандусом он съедет, и, в общем, начнет самостоятельную работу. Вот. Здесь у каждого из элементов своя задача, но они, конечно, мы вместе будем работать с европейскими коллегами, но он не очень далеко уедет, он уедет на несколько километров, и информация из нашей платформы, из этого ровера будет передаваться вот через этот спутник, который в 2016 году был запущен, и который там долго будет еще находиться.

0: на орбите Марса. Здесь много интересных задач есть, но, конечно, главная задача, которая здесь стоит, это вот ровер. Вот вы видите, тут такой журнал астробиологии, вот так он и посвящен, называется «Экзомарсовский ровер, исследующий глубину». На нем стоит буровая установка, которая будет бурить на 1,5–2 метра. То есть это то расстояние, где мы уже вот это стерилизующее действие ультрафиолетового излучения, космических лучей не сказывается, где действительно можно найти следы какой-то примитивной, может быть, биологической активности. Это очень важно. Это в первый раз такое бурение будет. Потому что вот на американском ровере он 5 раз тяжелее, но на нем этого не было, он так мог только проковырять немножко 10-20 сантиметров, что недостаточно. Кстати, интересно, ну, здесь я пару лет назад я рассказывал, по-моему, Фаина Борисовна помнит, про лунную программу нашу. В нашей лунной программе есть такой проект «Луна-27», где мы тоже пригласили европейских коллег, которые разработали эту буровую установку для Марса, ну, чтобы нам не изобретать велосипед, они ее поставляют для нашей лунной миссии, тоже, значит, с той же задачей посмотреть тоже, что под поверхностью Луны делается, но там, конечно, немножко другие задачи. Вот. Ну и вот я говорил, где мы думаем сесть, выбираются разные интересные места. Вот запомните это место, Оксиопланом, через 2 года, через 3 года, потому что еще год он будет лететь, вот о нем будут говорить, видите, это такая низина. Вот. Ну, есть запасные, конечно, места посадки. Все это находится вблизи экватора и вблизи тех мест, где по спутниковым данным под поверхностью есть указание на существование воды. Ну, если так суммировать всю нашу программу, вот вы видите ее, здесь как бы несколько этапов. Вот первый этап я о нем рассказал, это 2 проекта «Экзомарс». Ну, мы думаем о дальнейшем, думаем о полете к Фобусу, проект «Бумеранг», думаем даже о возврате грунта с Марса. Это тоже очень достойная задача, потому что, конечно, по-настоящему исследовать внеземное вещество можно не на спутнике, не на посадочном аппарате, а только в земной лаборатории, потому что там нужны тончайшие изотопные соотношения определить. Поэтому задача доставки вещества все равно остается. И мы планируем здесь, несмотря на санкции, всякие политические трудности, мы с нашими коллегами из Европы, не очень, так, конечно, все всегда идет легко, но мы их очень так, по-моему, вместе хорошо работаем. Ну, вот так будет выглядеть такой проект вот этого аппарата, который в будущем доставит грунт с Фобоса. А вот это более сложное, это проект возврата грунта с Марса. Здесь как бы Марс все-таки маленький, я его все время говорил, что он не такой недоделанный. На самом деле у него, вы видите, космическая скорость тоже там 5 километров в секунду, чтобы оторваться от него. Поэтому так просто сесть и взлететь всей этой махине, которая будет возвращаться на Землю, просто неэффективно. Поэтому часть аппарата возьмет вещество с Марса, выйдет на орбиту, останется там, перегрузит этот грунт, возвращаемый аппарат, который уже полетит к Земле. Поэтому это будет такая двухэтапная миссия, но гораздо более сложная и дорогая. Но по-другому вот с современной ракетной техникой не получается. И, конечно, вот мы думаем, когда мы говорим о жизни, тут есть несколько условий. Это, прежде всего, условия на температуру, условия на наличие каких-то подповерхностных структур. И вот это называется там по хабитаты такие. Вот мы целимся вот на исследование этого места вблизи экватора. Кстати, вот почему, тут я все говорил полюса, почему экватор? Тут тоже очень интересно. Марс, в отличие от Земли, не имеет такого хорошего спутника, как Луна, который стабилизирует его вращение. Поэтому Марс еще за счет влияния Юпитера, его орбита, его наклонения кувыркались, и были какие-то моменты, когда его ось, ну, как бы вот это место было полюсом когда-то. И поэтому тут остались какие-то следы под поверхностью какой-то воды, водяного льда. Они присыпаны, конечно. Поэтому тут как бы не только на полюсах можно искать, что, конечно, трудно очень, потому что из-за того очень низкой температуры. Но есть области и вблизи экватора, что дает большую гораздо надежду. Ну, вот тут я хотел напомнить вам этот фильм. Те, кто его помнит, те помнят.
1: Жизни на Марсе. Это науке не известно. Наука еще пока не в пути.
0: Ну вот я пытался вам показать, что за эти все-таки 50 лет мы тут не совсем валяли дурака, кое-что узнали, но окончательного ответа все равно пока нет, и как бы самое интересное ждет нас впереди. Спасибо за внимание. Ну и кончу все-таки оптимистически. Ну, я ничего не говорю про пилотируемые полеты на Марс, мы этим меньше занимаемся, но если будут вопросы, тоже можно поговорить.
1: Если у кого-то есть вопросы, можете
0: задавать. Борис ровно в час уложился.

0: спасибо за лекцию, за интересно. У меня два вопроса, ну, по воде. Вот первый вопрос был, ну, на слайде...
1: Громче говорить немцу.
0: На слайде было вот то, что на Земле вода сохранилась. Ну, как было 2,8, так и осталось.
1: Да.
0: А также вот гипотеза то, что на воду, ну, кометы принесли воду. То есть, как бы, первая вода, она, ну, испарилась... И потом кометы принесли воду.
1: Ну, тут вот вы хороший вопрос задали, потому что, вот, скажем, до года 2-3 назад я тоже был уверен, что земля, первичная земля, она была слишком горячей, вся вода испарилась. Ну, когда я тут говорил, я говорил о более поздний период, не совсем, когда вода, земля была раскаленная. И вся вода принесена кометами на эту, на землю. Были оценки, что, в принципе, это возможно. Но совсем недавно вот был такой проект Розетовы, может быть, слышали, следует кометой, и они как раз увидели, что у комет, ну, по крайней мере, вот у тех комет, что исследуются, у них другое соотношение дейтерия тяжелой воды к обычной воде, и поэтому вот это мнение, оно сейчас как-то оспаривается, подвергается сомнению, может быть, не 100%, может быть, 10-15% приписывается кометам. Вот. Ну, ответа пока нет, потому что есть вторая альтернатива, что все-таки какая-то вода была как-то в минералах, и потом она начала высвобождаться. Ну, тут вот я больше не скажу.
0: И второй вопрос. Ну, вот, допустим, спутник долетел, да, вот наш спутник долетел на 2 метра, прожили, ну, грунт, допустим, нашли воду, и что дальше? Ну, какие дальше?
1: Нет, ну мы не воду, может быть, хотим найти, мы хотим найти там какие-то следы, там вот специальные есть приборы, они называются биосигначес, признаки биологических, какие-то тяжелые, сложные органические молекулы, может быть, разрушенные, может быть, какие-то эти следы. Идея в том, что где-то под поверхностью есть вода, это более-менее сейчас установили, и есть метан, и вот мы как-то это связывается, что под поверхностью Марса есть какая-то своя жизнь, может быть, примитивная, биологическая, и мы какие-то ее следы, может быть, сумеем найти. Это какая-то, ну, всегда можно какие-то сложные органические молекулы отличить. Эти вот приборы, там специальные, очень такие хорошие, современные масс-спектрометры стоят, российские и европейские, вот они на это нацелены, чтобы с этой глубины взять образцы и эти измерения сделать. Вот.
0: Спасибо.
1: Ну, то есть, как это такая общая картина, у меня вот такую картинку я как-то не нашел, что какие-то есть водоносные слои, там более теплые условия, какое-то брожение. Ну, вот вы про черные курильщики, наверное, знаете, там жизнь может развиваться в самых таких неприхотливых и странных условиях. Поэтому вот что-то интересное там можно найти, но откуда-то метан берется, и это не вулканы. На Марсе, ну, возможная причина была, что это метан извергается, выделяется при жжении кувалды, но вулканов на Марсе сейчас остались только мертвые вулканы, очень высокая гора Альпы, там современной активности вулканической нет, поэтому эта причина отвергается. Другие причины — это там падение астероидов, ну, в общем, все, если перебрать, то ничего вот не подходит, кроме каких-то гниений, брожений где-то под поверхностью, то есть так грубо сказать.
2: Спасибо вам за лекцию. У меня это такой к вам вопрос по поводу марсианского метеорита.
1: Какого метеорита?
2: Марсианского метеорита,
1: который, да, найден. Вот у меня он там был на слайде.
2: В 1984 году,
1: когда, да,
2: он найден. Марсианский метеорит, там нашлись, окаменелось,
1: да, да, да,
2: бактерии. Но между учеными идут разные споры. Действительно ли является там следы марсианских бактерий?
1: Совершенно правильно. Я поэтому, у меня он был нарисован, но я не стал про это говорить, потому что там нашли несколько десяток, там 10, по-моему, ну, где-то там пальцами можно на двух рук писать, метеоритов, которые по своим свойствам похожи на выбитые из Марса, и они там действительно отличаются. На них какие-то нашлись вот такие следы примитивных каких-то замороженных структур. Идет спор, действительно ли это следы каких-то мертвых бактерий, которые, это же все миллиарды лет назад, или это, может быть, какие-то загрязнения, которые на Земле были, что эти...

0: остались...
1: Рождать, как говорят ученые, вот этот самый лидер, который порождает молнию.
2: А вот смотрите, почему машина, она защищена от молнии, говорят, во время грозы сидите, законопатьтесь в автомобиле и не высовывайте особенно ног. А самолет нет. Вроде оба транспорта.
1: Нет, самолет тоже. Смотрите, если вы внутри самолета, когда в него бьет молния, ничего не происходит. Почему? Потому что он, можно так сказать, там нет разности потенциала. Он получает большой потенциал от молнии. Разность потенциалов есть вообще. Ну, конечно, я не точно сказал, вообще нет, но она небольшая. А внутри самолета почти нет. Так же, как и внутри автомобиля. Это так своеобразная клетка Фарадея получается, которая защищает. Но приборы на самолете, стекла самолетов, ну или, не дай бог, попадет в двигатель или в бензобак, вот они не защищены. И этот ток может, так сказать, породить аварию. Более того, каждый удар в молнии, если он зафиксирован экипажем, самолет должен становиться и останавливаться внизу, его должны осматривать, что не причинены какие-то большой вред самолету не причинен.
2: Я не могу удержать, чтобы не спросить, а где взять второй потенциал? Не то чтобы я хочу какую-то катастрофу устроить, но просто вы говорите, машина с одним потенциалом, в розетке два. Это знает, ну, вроде каждый, даже если не понимает, о чем речь. Да, поэтому ток и бегает между двумя разницами. А у нас в самолете один, в машине один, а где взять второй?
1: Нет, ну, смотрите, когда у вас, например, та же молния, вот мы говорили, когда она поражала там животных, да?
2: Ага.
1: То когда у вас растекается ток, то у него есть сопротивление, да?
2: Да.
1: Сопротивление.
2: Земля, например.
1: Земля, да. И разность потенциалов, если у вас большое сопротивление земли, или вообще там достаточно, она возникает из-за того, что именно она толкает ток. Поэтому если вот между вашими двумя ногами
2: так.
1: уже будет разность потенциалов, потому что вы не металл. Да, и эта разность потенциалов будет... Почему, например, говорят, это называется шаговое напряжение? Почему, например, в грозу, если вы попали где-нибудь в поле, ни в коем случае не надо прятаться под деревом?
2: Александр Юрьевич, вот почему нельзя туда прятаться? Мы продолжим в следующей части. Мы продолжаем. Это передача данных. Мария Баченина у микрофона. В студии кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, прервала вас на моменте таком для слушателей, которые только что присоединились к нашей компании, что если во время грозы вы находитесь в поле, да, ни машина, ни квартира, ни дача, как у меня, а то что надо сделать, чтобы в тебя молния не попала? Потому что поле гладкое, ты как Останкинская телебашня.
1: Ну, не совсем, понимаете, вот зависит, наведенный заряд зависит от высоты. Поэтому все-таки Останкинская башня 540 метров, а мы всего...
2: Метр 65.
1: Ну, да, ну не больше двух, да. Поэтому это не так страшно. А вот страшно прятаться под высокими деревьями, потому что если на поле есть дерево, то, вообще говоря, так же, как и на Останкинской башне, приближающийся разряд молнии, он заставит именно с высотного сооружения или с дерева, в данном случае, подняться вот так называемому восходящему лидеру, такую маленькому разряду, маленькой молнии. Есть очень высокая вероятность, что он перехватит молнию. И разряд ударит сюда.
2: Но...
1: Поэтому вам лучше вымокнуть, свернуться калачиком, полежать, но вы
2: на земле с сусликами.
1: Да, и, боже упаси, купаться в море в грозу.
2: Так вот, было же ужас и кошмар, подростка убила, он не хотел выходить из воды, ведь в дождь так тепло купаться. Вот я сама купалась,
1: конечно,
2: много раз.
1: Конечно, конечно.
2: Почему?
1: Дурная,
2: вода главная.
1: Проводящая. Вода проводящая, и поэтому даже если не в вас попадет молния, а на расстоянии до 100 метров... то когда она растекается, там есть потенциал. Вода
2: тогда
1: еще
2: убьет
1: хуже.
2: Точно, даже если
1: 100
2: метров?
1: Ну, на каком расстоянии, но тряханет-то точно.
2: Ох ты, боже мой. Смотрите, а вот что не совсем я понимаю. Стою под деревом во время грозы, но я его не трогаю, не обнимаю это дерево. То есть вот именно фишка в том, что электрический заряд растекается в этом глаголе.
1: Конечно, но
2: да?
1: Он же большой, понимаете, большой ток. Не может быть. Одно дело, когда ток даже большой течет по проводам.
2: Да, он там
1: провода, запер. А дерево – это не провод, поэтому ток не может уйти прямо там в ствол. Он начинает растекаться. И как он растекается, зависит от того, как там вода. Ведь у вас в дождь, в дерево вода. Естественно, разряд идет по воде, идет по поверхности.
2: Кроны и ствола.
1: Конечно,
2: и
1: ствола. И, именно, и, соответственно, тех людей, которые там, он может поразить. А, кстати, я на второй вас вопрос не ответил по поводу, что ж там чудесно. Вот смотрите, я рассказал, и вроде все понятно. Есть высотное сооружение, вроде Останкинской башни, и оно как бы действует...

0: как такой молниеотвод.
1: Да, да.
0: Ха, но вот чудесность молнии и в том и непредсказуемость, и почему ученые так долго разбираются, что бывает, когда молния сверху спускается, нисходящая молния, так называемая, из облака, нисходящий лидер молнии, и он может ударить в середину башни. То есть он идет над башней, но с башни все равно ему навстречу поднимается восходящий лидер, такая маленькая восходящая молния, а разряд бьет вплоть до середины башни. Вот известные разряды, по-моему, 340 или 360 метров от земли в Останкинскую башню, а она 540.
1: И то есть почти в середине. И что случается?
0: Ну, случаются всякие непредвиденные события. Если там, не дай бог, есть люди работают, да, то это может быть вплоть до гибели. Поэтому там стоят специальные системы предупреждения.
1: А вот, знаете, я вспомнила сейчас, вы стали говорить про башню, да, телевизор, у меня логическая цепочка начала виться в голове. Бабуль моя всегда говорила, терпеть этого не могла, гроза, выключаем все телевизоры. Он, правда, был один. И, в общем, она была права или это ерунда на постном масле?
0: Ну, вы знаете, не совсем ерунда. Вот смотрите, молния, кроме прямого поражения тока, у нее есть очень мощный электромагнитный сигнал.
1: Так.
0: То есть электромагнитная волна.
1: Мощнее, чем у СВЧ? Во сколько примерно раз? Ну, чтобы нам было с чем сравнивать.
0: Ну, это даже, понимаете, СВЧ, это такая слабая, или там телефон, басни рассказывают, вот не говорите в грозу по телефону, это полная ерунда. Мощность там телефона 0,3 ватта, это вообще ничего, да?
1: Так.
0: А, или там СВЧ, нет, мощность СВЧ не маленькая, это киловатт, печка обычная, киловатт, но то, что из нее летит, это полная чепуха.
1: Хорошо, вычеркиваем из протокола, телевизор
0: возвращаемся. А вот телевизор, что, смотрите, вот электромагнитный сигнал, есть такая электромагнитная индукция того же Фарадея, которого мы упоминали. Если у вас изменяется поток магнитного поля через какой-то электрический контур, то в нем наводится довольно большой потенциал. Если у вас мощное изменение, вот это мощное изменение может произойти во время грозы. А что такое наш дом? Это же все, это контуры электрические.
1: И телеконтур.
0: И телеконтур. Поэтому, по крайней мере, телек может сгореть. И я не знаю, ваша бабушка права. И это вообще задокументированный, довольно известный случай, что у вас сгорает. Он просто сгорал во время разрядов.
1: Да, бабуль-то у меня 7 пядей во лбу было.
0: Да, надо вытаскивать, конечно, это первое. Но второе, лучше, конечно, заземлять. Если у вас есть хорошее заземление, если у вас есть хорошая защита вашего здания, ну вот ваше здание, я думаю, неплохо защищено. Поэтому это другой фактор. Тем более сейчас очень много электроники везде напихано.
1: Да? Это правда.
0: Вот я вам могу сказать, что, например, сейчас существует такое наставление для больших парусных кораблей, которые в море плавают.
1: Ой, кстати, вот тоже
0: они
1: интересно.
0: Они же тоже попадают в грозу.
1: И вообще одиноки.
0: Да, это там? Некоторая особая задача защититься. Это как раз тут-то ты не уберешь мачты с корабля. Так вот, там есть специальные наставления. Они все сотовые телефоны и электронику засовывают в отключенную печку как раз СВЧ.
1: Ну, а чтобы потом ее не включили, забыв там внутри телефоны.
0: Да. Это правильно. Это правильная вещь, да, что это может быть.
1: Александр Юрьевич, а вот смотрите, вот вы сказали про корабли. И до этого было, если молния попадает в воду, вода отличный проводник. А до подлодки не достанет? Там же вообще беда.
0: Не, опять же, подлодка, она как бы как самолет, да? Даже если она вверху, ну, во-первых, до нее сильно не достанет, потому что они там на каких-то уже там глубина 10 метров, у вас даже 10 метров, у вас растечется ток, и это не страшно. Но она, опять же, как самолет. В самолете тоже ведь ничего не происходит. Если подводная лодка всплыла и в нее стукнула, это может быть что-то такое.
1: Страх.
0: А если она под водой, ничего с ней.
1: А форма молнии, вот она, мы ее представляем классическим зигзагом, да, понятно. Но по красоте, конечно, неописуемое природное явление. И какой уж там зигзаг, там и полосочки. И вот когда вы говорите, в середину башни бьет, а башня сверху, да, и получаются какие-то неправильные овалы, что там только не получается. А есть какой-то, ну, эталон, что ли, молнии? Какая она в представлении физика, да?
0: Нет, ну, вы знаете, эталона нет. Но я вам хочу сказать, что если вы или кто-то из слушателей возьмет и найдет фотографии, реальные фотографии молнии, не рисуночки, да, и посмотрит их внимательно, то он увидит, что разряд молнии очень часто может идти на, возвращаться назад, идти по кругу. То есть вот эта картинка молнии, которая у нас в школе нарисована. Нет, она может идти, разворачиваться, причем несколько раз. Это как раз то, что изучают ученые. И это движется кто? Движение молнии – это движение лидера молнии. Вот как бы, если бы у нас было телевидение, я бы вам показал. Ученые научились фотографировать молнию и поняли. Это была первая такая разгаданная загадка молнии. Каким образом молния достигает Земли? Вот оказывается, то, что мы видим, мигание молнии, да, вот такой разряд и мигание. Во-первых, то, что мигание, это что означает? Что эта молния ударила несколько раз. Вообще говоря, бывает, что молния до 40 раз бьет. То есть один за одним следуют удары. То есть и мигание наш глаз, вообще говоря, разрешает время между разными ударами одной вспышки. По терминалу говорится, вот вспышка молнии может быть несколько ударов. В наших широтах там обычно 4, 3-4 удара. Но бывает и один удар молнии. Вот эти удары, и каждый удар – это большой ток.
1: Гром же всегда до молнии.
0: Нет, нет.
1: После?
0: Смотрите. Нет, нет, сейчас я вам скажу.
1: И с дождем это всегда или нет? Сразу спрошу.
0: Нет, смотрите, ну, дождь, смотрите. Дождь – это проявление грозового, то есть грозового электричества. Это в грозу. Что такое гром? Когда у вас такой страшный ток, он очень нагревает, очень быстро нагревает тонкий канал. И от него идет ударная волна, которая превращается в звуковую. Гром всегда сопровождает молнию, всегда. То есть это свойство канала молнии быстро расширяться нагретого канала. Поэтому у любой молнии есть гром. Да, если вы даже искорку вот вы возьмете и возьмете шокер, да? Это
1: да,
0: маленькая искорка, он же шумит. Конечно.
1: Да, он трещит.
0: Это и есть шум расширяющегося газа, он позволяет. Вот, он, вот поэтому
1: все
0: всегда есть. Всегда есть гром. Но гром всегда приходит к нам больше после молнии. Почему? Скорость звука 340 метров в секунду, а скорость света у нас 3/10^8 метров в секунду.
1: То есть быстрее.
0: Гораздо. Поэтому расстояние до молнии, как люди определяют, мигнуло и считают секунды, а потом умножают на 340.
1: Друзья мои, вернемся к вам, так что не отключайтесь. Это передача данных. Гром, молния, оказывается, не так уж все, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, это на первый взгляд. Но, да, гуси ж представить надо, я так увлеклась, особенно для тех, кто только что к нам подключился, кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, а вы знаете, о чем хочу спросить? Вот для кого молния опасно. Смотрите, сейчас расшифрую. Вот было уже сказано, под деревом не стойте, не бегайте, вылезьте из воды, зайдите в квартиру, не открывайте машину. Но, может быть, есть какие-то четкие характеристики, знаете, в кого она бьет больше или сильнее? Женщин, мужчины, дети, толще, шире, я не знаю,
0: нет,
1: там.
0: Нет,
1: у кого, может, металлические детали в организме есть?
0: Нет, нет, это все нет. Ну, понимаете, опять же, для электрического поля важна величина.
1: Ну,
0: поэтому
1: человек.
0: Нет, ну это все, это не займ, ну человек находится обычно где-то, да, поэтому нет, от того, в кого конкретно попадет молния, человек слишком мал для того, чтобы она его понимала. Вот высотные сооружения, которые выше там 150-200 метров, вот все вышки ретрансляционные, радио, телевизионные, они уже этому подвержены. Высотные сооружения. Вот Москва-Сити, каждое из домов Москва-Сити должно быть хорошо защищено.
1: Ну, то есть избирательности у этого...
0: Нет, нет, нет, это случайно.
1: Ебальщины нет, проверено.
0: Да, а вот, например, сказать, что все понятно, я, наоборот, хотел бы немножко рассказать. Вот, понимаете, да, вот казалось бы, что такое разряд молнии, мы знаем. Но вы знаете, что до сих пор ученые бьются над вопросом, а как зарождается молния? Мы до сих пор не знаем, вот чем занимаются ученые, ведь это очень важно. Оказывается, молния зарождается в электрических полях очень слабых. По сравнению с тем, как происходят разряды. Вот мы на Земле, вот мы говорили про шокеры, или помните, в школе крутили машинку?
1: Да.
0: Электрофорная машинка.
1: И бонитовую палочку еще тянули.
0: Да, ну, бонитовую палочку, искорки маленькие. Но вообще говоря, чтобы пробить воздух, очень хороший изолятор. Чтобы пробить 1 сантиметр воздуха, нужно 30 тысяч вольт напряжения. Почему, например, высоковольтные линии стоят на улице? А это...
1: Защита, естественно, получается.
0: Естественная защита воздуха, это самое дешевое. Угу. Воздух замечательный изолятор, да? И есть сейчас линии вот в России до 750 киловольт. 750 тысяч вольт они стоят, работают. Была когда-то в Советском Союзе сделана линия 1150 киловольт. Сейчас китайцы 1000 киловольт, то есть мегавольт, миллион вольт выдерживает воздух. Да? Но возникает вопрос, а как у нас в воздухе здесь есть электроды, а в облаке их нет? В облаке нет никаких электродов. Как? На капельках очень небольшой заряд. Как появляется молния? То есть, как она развивается, ученые представляют. И то не все. Вот я вам говорил о чудесах, что вот стоит огромная 540-метровая Останкинская башня, но молния умудряется ударить ей в бок. Да? То есть, она сама себя не защищает. Да? Казалось бы, вот идеальный молниеотвод. Да? И это вопрос довольно сложный, ученые уже кое-что понимают, они понимают и засняли, и измерили токи очень многих разрядов. Более того, ученые запускают специально ракету с длинным проводом в облако, чтобы эту молнию инициировать, то есть породить, и чтобы ее изучать. Расставляют везде приборы, смотрят и так далее. Но это то, что до нас долетает, это большой, горячий, с большим током канал. Но его же нет изначально. Как он появляется в грозовом облаке? Это одна из удивительных задач, которую ученые не могут решить. А зачем она нужна? Может быть, мы бы научились бы разряжать облака?
1: Не, я бы сказала, наверное, по-другому. Научились бы использовать это дармовое электричество.
0: А вот это вот одно из больших заблуждений. Вы знаете, вот все грозовое электричество Земли, вот все, ни одной грозы. Эта идея, кстати, которую вы говорите, была.
1: То есть не я только одна на дармовщинку, да?
0: Да,
1: партия?
0: Нет, ну люди думали, молния, оно очень эффектное явление, но энергия очень небольшая. В одном разряде молнии, ну это, не знаю, чайник вскипятить. Поэтому вот вся электрическая машина Земли, это как одна, ну может две больших блока какой-нибудь электростанции. Вот даже не вся электростанция, вот как там Саяно-Шушенская ГЭС, по-моему, 1-2 блока этой Саяно-Шушенской ГЭС вырабатывают электричество, которое вся машина Земли вот это электрическое выполняет. Поэтому эта идея, ну, и ненужная, и эту энергию утилизировать и сложно, и не нужно. А вот изучение для защиты – это один вопрос. Ну, кроме того, я хотел бы вам рассказать, что последние 25 лет гроза и молния подарили нам абсолютно новые, неизведанные явления, вот чудесные, как вы говорите, которые просто всех удивили. Оказывается, когда происходит мощный разряд молнии, ну, ученые уже знают, изучили, какой именно, да, он должен быть, то оказывается, над облаками вспыхивают огромные разряды. Их называют спрайты.
1: О, я про них, у меня есть вопрос.
0: Да, да, да, да.
1: Вот... Эльфы, духи,
0: да,
1: или
0: да,
1: духи.
0: Да. Духи, да. Спрайты, джеты, гигантские джеты.
1: А вот спрайты, потому что он как будто выплескивается, да, из бутылки, потому что я смотрел фотографии.
0: Нет, это не с бутылкой. Спрайт – это как бы тут наоборот. Бутылку назвали по спрайту, но это дух такой.
1: А, все, поняла.
0: То есть это как бы такое вот какое-то волшебное существо.
1: Ага.
0: Ну, в каких-то мифах, там, сам спрайт, да. Угу. Тут как раз наоборот назвали бутылку спрайта.
1: Я просто сейчас в стороне стараюсь остаться, чтобы на Зевса Громовержца не сползти.
0: Да. Да,
1: во время научной программы.
0: Вот, дело в том, что вот они просто очень большие, эти спрайты. Это они могут несколько десятков километров в высоту и там десяток в ширину. То есть огромные разряды над грозовым облаком, даже сдвинуты иногда, то есть они не прямо над ударом грозы иногда появляются, то есть ударом молнии. И вот вспыхивает. И причем это довольно опасное явление. Почему? Во-первых, оно мешает там GPS, радиопередачи. А во-вторых, оно может быть как-то влиять на космический аппарат. Ну, не обязательно на космический, на летательный аппарат.
1: Да куда оно
0: аппарат.
1: Бьет? До стратосферы, что ли, добивают?
0: Ну, нет, выше гораздо стратосферы. Эти разряды в мезосфере, то есть на высотах 50-70 километров. Вот до 100 километров. Они поднимаются до 100 километров. Вот гигантские джеты поднимаются до высот 100 километров. А эльфы... Они происходят на высотах где-то 100-120 километров.
1: А это просто разные по форме такие грозовые выбросы, так назвали? Или у них разное какое-то качество?
0: Нет, ну это, смотрите, дело в том, что, опять же, та же молния, она порождает разные электрические явления. Например, эльфы – это в поле, даже не разряда, а в электромагнитном излучении, которое от молнии, оно поднимается на такую высоту, что это электрическое поле в состоянии возбудить свечение. И вот такой бублик растекается свечение, вот это эльф. А спрайты, там немножко другая природа, там подскакивает электрическое поле. Вот понимаете, помните, в школе мы учили, что такое конденсатор. Вот конденсатор, он плюс-минус заряжен, если вы от него отойдете, от заряженного плюс-минус конденсатора, то поля практически нет, они уничтожают друг друга. Плюс уничтожает минус.
1: Ну, допустим.
0: Но если вы одну обкладку конденсатора быстро разрядите, то у вас как бы на второй обкладке останется заряд, и поле резко подскочит.
1: Друзья мои, кто сейчас понял, о чем говорил Александр Юрьевич, я вас от всей души поздравляю. Искренне жму вам виртуально руку.
0: Нет, ну подождите, ну электрическое поле есть, вот оно взяло и подпрыгнуло.
1: Я верю на слово.
0: Из-за этого возникает сильный разряд в атмосфере. Вот это спрайт. Да, это были открыты вот эти гигантские разряды. Более того, некоторые люди специально гоняются.
1: Вообще, как их открыли? Кто-то поднялся над... С холма, с горы как-то это увидел все дело?
0: Ну, очень похоже. Знаете, это отдельная, очень красивая история. Это был такой отставной ученый, пожилой человек, который у себя на даче занимался и увидел эти спрайты над грозовым облаком. Бывает такая вещь, что у вас, ну, там на холме вот он был, а гроза была в долине.
1: Угу.
0: И он увидел, как поднимаются разряды над облаком.
1: Красота.
0: И он понял, что это такая чудесная вещь, пошел.
1: Записал?
0: Не просто записал. За свои деньги и деньги университета он уговорил выделить деньги, дождался времени, записал эти разряды, публиковал
1: статью. А он назвал
0: статью.
1: Это эльфы спрайты?
0: Нет, это другие назвали,
1: в
0: он это открыл. Это 90, я вам скажу, это 90-й год всего лишь. Вот сколько существует молния, спрайты дух эльф, 1990.
1: Вот мы сейчас притормозим и попробую достучаться. Друзья мои, вы слышите? 90-й год. Это вот буквально вчера оглянулись. И вот буквально вчерашний день, когда открытия такие происходили. А хочу спросить...
0: И это обыкновенная, казалось бы, молния.
1: Да, да, да. А молния, она всегда смертельна для человека? А то, когда мы говорили, я не успела.
0: Нет, ну если прямое попадание, прямое, да. Но
1: ну,
0: если
1: куда?
0: Вы находились далеко... от нее, ну, там, то вот разность... Вы тоже получите, может, сильный удар, но не очень далеко, там, 100 метров, 200. Вы можете получить сильный удар, но не умереть. И это считается поражение молнии, которое там человека оставило в живых. Ну, вот если через вас пройдет ток 100 килоампер, ну, вы точно живы не останетесь.
1: Ой.
0: Не дай бог, не вылечите.
1: Не-не, я поняла, на себе не показывают, хотя я постоянно этим занимаюсь. А вот... А если я держу кого-то за руку, то через меня тоже пройдет.
0: Конечно.
1: Да? Вот
0: был
1: это же техника безопасности. Нельзя
0: конечно. Был, между прочим, когда электричество открыли, в 18 веке был такой эксперимент. Становилась куча людей, человек 10-15, и из Лейденской банки, это конденсатор по-нашему сейчас,
1: так.
0: Один прикасался и било всех, они все дергались.
1: Это веселились!
0: Вот. Веселились, ну как же, это же не электричество тогда было, непонятно.
1: Слушайте, вот поэтому надо с собой возить резиновые перчатки. Я, знаете, хочу, конечно же, еще уделить внимание такому явлению, как шаровая молния. Потому что буквально недавно, об этом я тоже прочитала, было опубликовано первое полноценное научное наблюдение шаровой молнии, но и оно, как вот пишут ученые, вызывает вопросы. У меня есть свои вопросы. Мы, правда, сейчас подбираемся к финалу очередной части. А вопросы такие. Сначала вот так накидаю. Она быстрая или медленная? Какого цвета, формы? Издает ли звук, как вот обычная? Откуда приходит? Куда уходит? Потому что у меня понятие, я никогда ее не видела. Я ее помню все время из фильма... Михалкова «Утомленные солнцем». Там есть кадр такой, знаете, затишье, и молния тихонько проходит сквозь их дачную усадьбу. И вот это жуть, то предчувствие беды вот как раз. Поэтому мы в следующей части будем говорить о шаровой молнии. Мы продолжаем говорить про молнию. Я предложила сейчас перейти на тему «Шаровая молния», но накидала уже вопросов, повторюсь. Быстрая или медленная, какого цвета, издает ли звуки, какой формы, откуда приходит, куда уходит. Ну, вот так, если коротко.
0: Ну, давайте так, сразу я оговорюсь, что, вы знаете, вот ученые, которые профессиональные, да, они, конечно, очень осторожно относятся к шаровой молнии. Более того, чтобы вы поняли, насколько это скользкая тема.
1: Крестится, что ли, когда ее видят?
0: Нет, сейчас я объясню, почему. Дело в том, что ученые привыкли изучать явления, которые повторяются или которые можно повторить. Шаровая молния долгое время была только в сведениях очевидцев. Вот какие-то люди описывали, и, кстати, в первой же книжке про молнию научной, которая была написана, был такой замечательный ученый в начале 19 века, в конце 18-го, Франсуа Араго, он написал книжку «Молния». В частности, в самой первой книжке про молнии был раздел, посвящен шаровой молнии. И там были записаны около 30 свидетельств, которые, кстати, удивительно похожи на то, что мы слышим сейчас. И надо сказать, что Араго очень хорошо их отобрал. Он выкинул часть таких фантастических, придуманных и так далее.
1: Молодец какой, прям журнал «Наука и жизнь».
0: Он выдающийся ученый был. Он, между прочим, был, вот если бы мы сейчас сказали, ну, главой Академии наук. Он академиком был, Французской академии наук. И главой этой академии, он был секретарем, но это как глава по-нашему. Угу. История наблюдения шаровой молнии и история научной фиксации большая. То есть это уже почти 200 лет. Но это все видели какие-то необразованные люди. Ученые долго подвергали сомнению, существует ли она. В начале 20 века некоторые ученые считали, что нет шаровой молнии, что шаровая молния – это как бы артефакт в глазах после удара обычной молнии.
1: Вспышка засветила,
0: ну, вот
1: да?
0: Когда? Если вы случайно посмотрели на лампочку яркую или, например, на дискотеке вам попал зайчик в глаза,
1: да.
0: И вы глаза закроете, у вас все равно вот этот зайчик
1: белые
0: бегает.
1: Белые, да, круги, правильно.
0: Да, и, например, довольно часть ученых говорила, да вообще нет никакой шаровой молнии, это вот такой зайчик. Это первое. Второе, это то, что это неповторяемое явление. Понимаете, ученые...
1: Ее не научились воспроизводить.
0: Ну, это сейчас я немножко скажу. Поэтому некоторые физически серьезные журналы, например, журнал экспериментальной теоретической физики или Physical Review, там ведущий журнал по физике в мировое, они просто... Если вы написали «Шаровая молния», статью не берут.
1: Ох ты, какие!
0: Объясню, почему.
1: Серьезные.
0: Потому что считалось, что это некоторая такая вещь, про которую не стоит говорить.
1: Ну, мистика,
0: и
1: да?
0: Ну, и вокруг такой замечательной темы собиралось много таких, ну, людей, сумасшедших, фриков, которые не критичны. И вот эта тема, ну, знаете, как вот есть такой жаргонный термин «испортили поляну». И многие ученые, в общем, как бы остерегаются про это говорить. Вот и я про это говорю, поэтому осторожно.
1: Подожди, ну а как Ломоносов? Он же описал, его друга убили.
0: Убило.
1: Нет.
0: Ну, его, скорее всего, никакой не шаровой молнии убил, а обыкновенные они запускали вот тот же самое явление, как Останкинская башня. Что они делали? Они запускали воздушный змей. Если у вас воздушный змей 300 метров, он также, а он был металлическим проводом, чтобы это самое, они просто на себя вызвали разряд. Может быть, разряд был такой яркий, но там был один человек, оставшийся в живых, Рихмана убило.
1: А Ломоносов остался.
0: Не, Ломоносов не принимал участие, слава богу.
1: Но потом описал труп.
0: Не, он описал труп, да, это было электрическое поражение. То есть они просто инициировали молнию. Только не ракетой, а как бы вот этим самым кайтом.
1: Змеи, да, я уловила.
0: Да. Угу. Они были просто неосторожные. Кстати, не повторяйте, знаете, как говорят, не пытайтесь повторить.
1: Ошибки Ломоносова. Не ходите пешком.
0: Вот. Но если говорить, смотрите, но за эти 100 лет было несколько замечательных программ изучения шаров. Вот были ученые, которые на свою репутацию, ну, не то чтобы наплевали, но отнесли и сказали, ладно, вот есть такое явление. И вот в науке, в журнале «Наука и жизнь» в России такой замечательный ученый Стаханов, они опубликовали опросник «Расскажите нам». И оказалось, что многие люди, причем уже люди с высшим образованием, ученые, инженеры.
1: Ну, 20 век уже, да.
0: Да, видели. Были даже, был даже ученый, который снял, взял воздух после прохождения шаровой молнии. Он просто какие-то химические эксперименты делал, и у него были, была возможность...
1: Случайно получилось так.
0: Да, по-моему, фамилия его Дмитриев, могу сейчас наврать.
1: Так.
0: Вот, и поэтому вот уже были более или менее достоверные люди. И когда вот Стаханов... обработал и со своими коллегами, обработал эти экспериментальные, они сделали второй запрос. Они тем же людям
1: еще почистили.
0: Прислали, не почистили, второй раз попросили, чтобы они это описали.
1: Ага.
0: Чтобы проверить, насколько
1: память.
0: Люди
1: фантазируют.
0: Память, да, фантазия.
1: Да.
0: А, ведь люди, ну, знаете, всегда, знаете...
1: У нас была программа про память и мозг, мы уже,
0: знаете, да, подходим. Ну, есть такая еще пословица, знаете, для красного словца не пожалеет и отца.
1: И у черта глаза велики. Нет, у

0: Вот самое главное.
1: Движение галактики перпендикулярно линии нашего зрения, лучу зрения, оно не так ярко, не так заметно проявляется. Есть там небольшой эффект, предсказанный теорией относительности, но он очень слабый, и на самом деле его измерить практически невозможно. А вот движение от наблюдателя к наблюдателю – это простой эффект Доплера, который еще в рамках классической физики был известен, но общая теория относительности его уточнила. Он проявляется заметно и довольно легко измерим. Ну, пожалуйста, вот перед вами спектр далекой галактики. Это галактика с активным ядром, квазар 3C273, ближайший, кстати, к нам квазар. А это лабораторный спектр. И посмотрите, в лабораторном спектре линии водорода на этих длинных волн, на этих местах расположены, а в спектре галактики они сдвинуты к красному концу спектра на определенное расстояние. И измеряя вот этот сдвиг, мы можем вычислить скорость, с которой галактика данная удаляется от нас. Скорость большая, 47 тысяч километров в секунду. Невероятно большая скорость по земным меркам, но уж так быстро движутся галактики, а многие еще быстрее. А этот эффект вот на данной иллюстрации показан для галактик, находящихся от нас на разном расстоянии. Это их расстояние, это их лучевые скорости, ну и вид спектра показан. И стрелочка демонстрирует, насколько по отношению к неподвижному источнику света сдвигается та или иная линия в спектре, если галактика все дальше и дальше от нас, и, следовательно, имеет все большую и большую скорость. Но это те самые фотографии тех галактик, о которых мы говорили. Впервые это удалось заметить американскому астроному Веста Слайфер. Он работал на Ловеловской обсерватории, тот самый Ловел и та самая обсерватория, где изучали каналы на Марсе. Каналы оказались фикцией. Это человеческий глаз подвел наблюдателей. А вот когда уже появились фотокамеры и спектрографы, Веста Слайфер стал фотографировать спектры галактик и выяснил, что многие галактики в своих спектрах демонстрируют красное смещение линий. Почти нет таких, которые бы голубое смещение демонстрировали, то есть приближались к нам. Но почти все, без исключения галактик, показывают, что линии в спектре смещены к красной области, то есть они от нас удаляются. Можно сказать, что это и было моментом открытия расширения нашей Вселенной, как сегодня говорят, то есть эффекта разбегания галактик по отношению к нашей собственной. Да, это было открытием, но тогда оно еще было не понято до конца, потому что непонятно было, а на каком расстоянии от нас находится та или иная галактика. Скорости удалось измерить, а расстояния нет. И найти какую-то закономерность, как скорость галактики зависит от расстояния до нее, в тот момент не удалось. Это удалось сделать другому американскому астроному, Эдвину Хабблу, который... Помните, я рассказывал вам о морфологической классификации галактик, которую Хаббл предложил, изучая фотографии спиральных и эллиптических галактик. А немного позже он занялся измерением расстояния до этих галактик. Для этого он использовал крупнейший для той эпохи телескоп-рефлектор. Диаметр его зеркального объектива 2,5 метра. Он работает в Северной Калифорнии, там на горе над Лос-Анджелесом, в обсерватории Маунт Вилсон. Сейчас эта обсерватория не очень активно действует, потому что под ней гигантский город, ярко светящийся, Лос-Анджелес. Но в то время она была лучшей в мире, поскольку наиболее крупный телескоп работал в ней. И Хабблу посчастливилось как раз в те годы, в начале 20 века, используя этот телескоп. Вот сам Эдвин Хаббл сидит у окуляра этого телескопа. А окуляр, я вам скажу, он находится вот тут вот. Это телескоп системы Ньютона, где вот окуляр в верхней части трубы. Так что там специальная платформа подвозит астронома к верхней части телескопа. Вот он тут сидит на специальной платформе и в окуляр смотрит, наводит телескоп на объекты и фотографирует их. Что же ему удалось сделать? Каким методом он смог тогда впервые определить расстояние до ближайших галактик? Для этого он использовал

свойство звезд переменного блеска Цефеид. По имени звезды Дельта в созвездии Цефея, которая впервые показала вот такое пульсирующее, равномерное, периодическое изменение своей яркости, все остальные звезды такого же типа тоже называют Цефеидами. Это пульсирующие звезды, красные гиганты, которые уже на последних этапах своей жизни начинают равномерно дышать. Вот так поверхность их то расширяется, то сжимается. И яркость, видимая яркость от минимума до максимума, примерно там на ползвездной величины, иногда почти на целую звездную величину, меняется очень регулярно. Просто как вот в двигателе внутреннего сгорания работает регулярно, вот так вот поршни ходят туда-сюда. Примерно так же звезда расширяется, сжимается, расширяется. И, между прочим, я правильно нарисовал моменты расширения и яркости этой звезды. Когда она расширяется, хотя площадь поверхности возрастает, но температура падает. И полное излучение в оптическом диапазоне уменьшается. Это соответствует приблизительно минимуму яркости звезды. А максимума она достигает, когда сжавшись, становится более горячей и интенсивнее излучает видимый свет. И вот так вот она пульсирует. Ну, казалось бы, ну, пульсирует звезда. Что в этом особенного? Как это поможет измерить расстояние до далеких галактик? А вот как. В начале 20 века, изучая множество цефеид, выяснилось, что чем больше период изменения блеска, тем больше светимость цефеиды. То есть есть зависимость между периодом и светимостью. Но что это значит? Если вы в далекой галактике обнаружили цефеиду, то есть заметили, как звездочка регулярно меняет свой блеск и поняли, что это цефеида, вы, пронаблюдав ее несколько суток или несколько недель, а лучше несколько месяцев, можете измерить период ее блеска. Тогда по этой уже установленной зависимости, ну вот, скажем, измерили, по этой установленной зависимости определяете ее светимость, то есть полную мощность ее излучения. И сравнивая ее с видимой яркостью звезды, вычисляете до нее расстояние. Если вы знаете мощность фонаря и видите его видимый блеск, то вам понятно, на каком он расстоянии от вас находится. Это замечательный способ. И Хаббл занялся тем, что стал в ближайших галактиках обнаруживать, искать, и ему это удалось, он обнаружил цефеиды. И тогда по блеску цефеид определял до них расстояние, а значит и до тех галактик, в которых эти цефеиды находятся. И вот впервые ему удалось построить такой график. По горизонтальной оси он отложил расстояние, измеренное им самим до галактики, а по вертикальной ее скорость, которую Веста Слайфер определил по спектрам галактик. И Хаббл заметил, что существует линейная зависимость. Да, она очень неоднозначная, но все-таки она просматривается. И Хаббл решил, что если вот эти вот разброс этих точек – это случайные движения галактик, либо ошибки измерений, то в целом-то просматривается некая тенденция. Чем дальше галактика, тем быстрее она движется. И тогда он предложил простую формулу для описания этого явления. V – это velocity, скорость, d – это distance, расстояние, и они связаны прямо пропорциональной зависимостью. Ну, коэффициент пропорциональности. После этих работ астрономы стали обозначать буквы H или H. Это первая буква фамилии Эдвина Хаббла. Понятно, что ему принадлежит честь. А вот этот маленький индекс 0, H нулевое, говорит о том, что вот эта зависимость характерна для нашей эпохи. Что, вообще говоря, в прошлом и в будущем нашего мира она может меняться, и она действительно меняется. Так что это для нашей эпохи значение константы, связывающие расстояние галактики и скорость ее удаления от нас. Самые близкие, вот ближайшие галактики, вы видите, у них скорости иногда бывают отрицательными. Вы уже поняли, что это за галактики. Например, галактики нашей местной группы. Андромеда приближается к нам, туманность Андромеды, поэтому она не удаляется, а приближается. Но это мелкое такое локальное особенность нашей местной группы. Но если мы уходим дальше,
дальше от местной группы уже туда, вот в область скопления галактик в Деве, то видим такое характерное движение галактик от нас во все стороны. Цефеиды – это звезды-гиганты. Они видны все-таки на больших расстояниях, но есть и предел этому. Уже в очень далеких галактиках мы отдельных звезд Цефеид различить не можем, и они становятся нам бесполезны для, как индикаторы расстояния. А хочется измерить расстояние и до более далеких галактик. Тогда мы используем некоторые другие методы, например, метод стандартного отрезка или метод стандартной свечи. Они так в бытовом смысле очень понятны. Если мы можем угадать, что за предмет перед нами, тогда по его угловому размеру оцениваем до него расстояние. Вот идет где-то вдали человек. И мы понимаем, что рост человека, ну, от 1,60 м до 1,90 м, да, где-то в районе 1,70 м средний рост человека. И по угловому размеру человека, который кажется нам на фоне далеких объектов, мы можем определить, оценить до него расстояние. Вот если мы находим какой-то характерный размер чего-то в галактике или понимаем, какого истинного размера должна быть сама галактика, ну, вот, скажем, в спирали они не очень сильно друг от друга отличаются, то спираль большого углового размера, очевидно, ближе к нам, чем спираль малого углового размера. Правда, я скажу, метод этот не очень точный, и им, в общем, уже практически не пользуются. А вот метод стандартной свечи, он значительно надежнее, но тоже требует определенных априорных, то есть заранее нам понятных предположений. Если в какой-то далекой галактике мы увидели какое-то светило и догадались, что это такое, и знаем, какую мощность излучения оно имеет на самом деле, то по его видимой яркости, ну, по видимой яркости этой стандартной свечи, то есть у нас какое-то светило в далекой галактике должно взять на себя роль стандартной свечи. Тогда по его видимому блеску мы можем вычислить расстояние. Это более надежный метод. И не только он используется. Вот перед вами так называемая шкала галактических или космических расстояний. Ну, мы иногда еще ее называем лестница космических расстояний, похоже на ступеньки. Это диапазон расстояний, в котором эти расстояния можно измерять данным методом. Вот тут перечислены все более или менее надежные методы измерения расстояний в космосе. От самых простых, самых элементарных. Помните, тригонометрический параллакс. Ну, можно было бы еще радиолокацию тут, но она на совсем маленьких масштабах работает. Параллакс там и так далее, и так далее. Цефеиды разного типа, вот звезды типа Эрлиры и так далее. До самых недавно изобретенных методов, которые все дальше и дальше позволяют нам уходить во Вселенную и достаточно точно, ну или недостаточно точно, иногда позволяют оценивать расстояние до более далеких объектов. Они стыкуются друг с другом. Надежные методы вблизи работают, и все менее и менее надежные вдали. Поэтому, к сожалению, у астрономов точность измерения расстояний очень высока на небольших расстояниях от Земли и от Солнца, и падает, к сожалению, точность с удалением до края наблюдаемой Вселенной довольно значительно. Но все-таки мы стараемся это как-то улучшить. И вот какой индикатор расстояние для далеких галактик в последнее время используется. Посмотрите на эти две фотографии галактики Мессье 51, она очень известная, в созвездии Гончие Псы. Вы что-нибудь, какое-нибудь различие между этими двумя фотографиями замечаете? Посмотрите внимательно. В основном вот эти изображения звезд, это, конечно, наши собственные звезды, звезды нашей галактики. Там, в этой далекой звездной системе, отдельные звезды не видны. Она так далеко, что они сливаются все в общую картину. Но по сравнению с этой галактикой, вернее, этим снимком, мы видим, что вот тут появилось новое изображение. Здесь его нет, а тут оно появилось. Появилось, яркость его возросла, оно несколько недель было ярким, это изображение, потом потухло, и мы его перестали видеть. Мы догадались, что это взрыв сверхновой звезды, принадлежащий самой этой галактике.
И он позволил нам расстояние до нее оценить. Кстати, в ней что-то очень часто взрываются сверхновые. В 2005-м вот та, которую я вам показал, вот она, вот здесь. Это другая пара снимков. Теперь правый снимок тут, вот она. А в 2011 году вот здесь взорвалась сверхновая. Видите, здесь ее нет, а тут она появилась. То есть вот буквально за последние несколько лет два взрыва сверхновых были. И это значит, что мы два индикатора, две стандартных свечи в своих руках имеем и можем по их видимой яркости, а и сравнивая с яркостью тех сверхновых, которые рядом с нами, в нашей или в соседних галактиках, определить расстояние до этой спирали Мессье-51. Вот эти два снимка сейчас совмещены, и они меняют один другой. Вы видите, как появляется изображение взорвавшейся звезды. Значит, до взрыва его не было, в момент взрыва оно появилось, потом снова исчезает. Сверхновые звезды оказались очень полезными и очень яркими, далеко видимыми индикаторами расстояний до галактик. Ну, как происходит взрыв звезды? Мы о физике этого процесса с вами говорили. В недрах звезды ядро становится неустойчивым, сжимается, выделяется энергия. А внешне это проявляется так. Яркость звезды буквально за несколько суток резко возрастает в миллионы раз, а потом в течение года, полутора лет падает и сходит на нет. Вот два изображения небольшого участка неба в Большом Магеллановом облаке. Там в 1987 году взорвалась сверхновая, и мы видим, вот тут она была как обычная звезда, а в момент взрыва стала очень яркой. Пиковая яркость сверхновых звезд определенного типа, бывают разные сверхновые, к сожалению, по разным причинам взрывающиеся, но если среди них выделить определенный тип сверхновых, так называемые сверхновые типа 1А, то их пиковая яркость практически одинаковая. Дело в том, что такие взрывы производит белый карлик, достигший своего неустойчивого состояния, который резко сжимается в нейтронную звезду. А это неустойчивое состояние всегда при одной и той же массе достигается. Так что это вот такой пороговый процесс. Вот достиг белый карлик определенной массы, там на него вещество снаружи упало, от соседней звезды, например, он взорвался, и они всегда одинаковые, ну или почти одинаковые. Поэтому вспышки сверхновых от таких объектов почти всегда одинаковые и очень хорошо работают как индикатор расстояния. Это позволяет нам измерять расстояние до очень далеких галактик. Вот современный рисунок, типа того, который Хаббл когда-то сделал. Но теперь диапазон расстояния огромный, диапазон скоростей невероятно большой. А линейная зависимость сохраняется. Вот она, эта линейная зависимость. И закон Хаббла по-прежнему справедлив. Значение постоянной Хаббла, измеренное сегодня, около 70 км в секунду на каждый миллион парсеков удаления. То есть, если одна галактика дальше от нас, чем другая, на миллион парсеков, на мегапарсек, то ее скорость на 70 км в секунду больше, скорость удаления от нас. Это очень полезное свойство нашей Вселенной, которое позволяет по спектру галактики измерить красное смещение линий, вычислить ее скорость и, зная скорость, вычислить, пользуясь законом Хаббла, расстояние. И теперь мы уже можем, вот здесь находимся мы, на больших пространствах космоса, а в других обзорах еще дальше уйти с более крупными телескопами, измерять положение многих тысяч, десятков тысяч далеких галактик. И вы видите, что они распределены вовсе даже неоднородно. Есть скопления, есть скопления скоплений, то есть сверхскопления, даже такие гигантские, что их назвали великими стенами. Ну, по аналогии с китайской великой стеной, действительно, они протянулись на сотни, тысячи, ну, даже, я бы сказал, на тысячи миллионов парсеков, то есть на гигапарсеки. И это, вообще говоря, удивляет. Почему пространство организовано так, как вот эта математическая модель показывает? Почему пространство Вселенной не случайным образом заполнено галактиками и скоплениями, а образует такую сложную пространственную структуру? Вот это
математическая модель, которая пытается нащупать, какие же процессы могут привести к такому, ну вот еще раз вернемся, к такому иерархическому, многоуровневому сочетанию галактик. Небольшие группы, из них состоят скопления, из них сверхскопления, а из сверхскопления еще вот эти гигантские стены. Какой процесс мог привести к такому неоднородному распределению вещества в пространстве Вселенной? Ну, совершенно очевидно, какой. Другого и быть не может. Гравитация. Гравитация – это единственная сила, по крайней мере, так казалось еще недавно, которая царствует на просторах Вселенной. И, очевидно, там, где немножко больше была плотность вещества, оно туда стягивается, сжимается. Там, где немножко меньше была плотность вещества в далеком прошлом, оттуда оно уходит под действием притяжения к плотным областям. И гравитация, наверное, единственная сила, которая могла обеспечить вот такое иерархическое скучивание вещества во Вселенной. Математические модели подтверждают это. Этот рисунок построен с помощью математической модели, где отдельные частицы, притягиваясь друг к другу, из почти однородного заполнения вот пространства этой трехмерной модели, в конце концов образовали вот такую вот сложную иерархическую структуру. На что она похожа? Ей бы дать какое-нибудь название. Было время, когда мы называли ее сотовой структурой. Ну, посмотрите, вот эта реальная структура, она похожа на природную, но это рисунок, сделанный в математической модели. А это пчелиные соты. Есть что-то общее? Что-то общее есть. Пчелиные соты – это плотные стенки, а вокруг эти стенки окружают более разреженное медовое пространство, а тут воск. Но у сотов пчелиных все-таки очень регулярная, очень строгая, однотипная структура. А давайте найдем какие-то другие аналоги, которые более точно напоминали бы структуру нашего мира. Ну вот, например, такая пористая губка. Тут уже нет вот этой вот однообразной, одинаковой сотовой структуры. Тут более хаотическое распределение вещества и пустот между ними. Да, она, в общем, уже ближе к той модели и к тому реальному распределению галактик в пространстве, которое мы наблюдаем, но тоже не то. Ну, а может быть, вот такое переплетение лиан в каком-то тропическом лесу, тоже есть что-то общее, да, вот эти вот длинные, уплотненные гигантские стены из галактик и их скоплений, ну, пожалуй, и это не совсем точно, значит, и соты, и губка – это не совсем то. А вот, пожалуй, эта структура ближе всего к той пространственной структуре галактик, которую мы выяснили путем наблюдения. Это мочалка. Это обычная мочалка, знаете, такие вот длинные огурцы, которые называют люфа. На самом деле это тыква, а не огурец. Такие подвешенные на кустах эти тыквы, люфы. Из них вынимают вот это вот внутреннее содержимое и делают мочалки обычные, спину мыть. Но обратите внимание на структуру, она действительно напоминает. Ну и как мы теперь назовем нашу Вселенную? Мочалкообразная Вселенная? Можно и так, хотя чаще говорят о сотовой структуре нашего мира. Но я, например, вижу большее сходство именно с такой вот банной мочалкой. Ну, пусть будет мочалкообразная структура распределения галактик в пространстве. Осталось только выяснить, какова же природа этого распределения, что, собственно, какая сила создала это. Мы уже выяснили, что гравитация, но как это все произошло? Вот перед нами карта всей небесной сферы, всего неба, на которую нанесено положение наблюдаемых галактик. Их тут более миллиона. И даже здесь, в проекции на небо, когда мы не видим, не чувствуем расстояние до отдельных галактик, все равно просматривается вот это сложное иерархическое их распределение с отдельными уплотнениями, с отдельными сверхскоплениями и с промежутками между ними. Кстати, эти промежутки называют по-английски void. Ну, void – это пустота или такой почти пустой объем. И в астрономической литературе мы тоже называем их войдами, либо пустотами в распределении галактик. Давайте попробуем
полетать внутри математической модели. Если бы мы на каком-то сверхсветовом звездолете двигались через пространство галактик, то мы бы увидели вот такую вот их иерархическую структуру, где есть отдельные скопления, цепочки скоплений, соединяющие разные сверхскопления между собой, вот эти вот стены. Вот наш мир, вероятно, устроен именно так, как демонстрирует эта модель. Она действительно очень точно характеризует распределение галактик в пространстве. Мы еще будем говорить о том, какие причины к этому привели, но вообще разговор о галактиках, наверное, не исчерпывает всех тех интересных фактов, которые можно было бы о них рассказать. Я вам очень советую, если у вас интерес к этой теме появился, почитать вот эту книгу. Мои коллеги и я составили ее из глав, которые от малого к большому рассказывают о структуре нашего мира, о том, как устроены галактики, их скопления и так далее. И мы эту книгу постоянно модернизируем, пересдаем, то есть последние ее издания, в них собраны самые последние научные факты, но в нормальном, так сказать, человеческим языком написанные, чтобы ученики даже средней школы, и тем более старших классов, преподаватели или ученые, не астрономы, могли бы для себя узнать основные факты о мире галактик, так, чтобы это осталось надолго в их памяти, и понять, на каком же рубеже сегодня стоят астрономы, и что впереди, какие задачи стоят перед астрономами, изучающими самые далекие области Вселенной, населенные галактиками. На этом мы сегодняшний разговор заканчиваем, но к галактикам и их скоплениям мы еще вернемся. Всего доброго!

Пожалуй, никогда бы она и не стала художницей, если бы она не познакомилась с молодым человеком, которого неоднократно отчисляли из этого самого училища, все больше за непристойную живопись. Я имею в виду начинающего художника Михаила Ларионова. Эта встреча стала судьбоносной. Он стал ее самым близким другом, соратником, возлюбленным, мужем, человеком, которого она называла своей рабочей совестью.

Здравствуйте. Продолжаем цикл «История перекрестки судьбы», и в этот раз я расскажу о том, как одна встреча изменила жизнь девушки из приличной семьи, превратив в юную, метущуюся, но так и не определившуюся барышню в одну из самых известных российских художниц. В творчестве Натальи Гончаровой органично сплелись самые разные традиции Востока, Запада, древнего искусства, самых современных на тот момент французских художников. Наталья Гончарова, она, пожалуй, одна из немногих отечественных художниц, имя которой известно за пределами России. Ее работа есть в крупнейших музейных собраниях всего мира. В конце концов, Наталье Гончаровой принадлежит единственный своеобразный рекорд на мировом аукционном рынке. С 2008 по 2013 год наша с вами соотечественница была самой дорогой женщиной-художницей в истории. Правда, потом ей пришлось уступить пальму первенства, но все же ни один из наших знаменитых художников на мировом аукционном рынке рекордов не ставил. Наталья Гончарова родилась в 1881 году в семье московского архитектора. Первые годы своей жизни, первые 10 лет, она провела в Тульской губернии, а потом семья переехала в Москву. Девочка здесь ходила в гимназию, впоследствии вспоминала о том, что ужасно стеснялась своего тульского говора. В 1898 году она окончила московскую гимназию. И вот интересно, спустя много лет она часто встречалась и много беседовала с Мариной Цветаевой. Та впоследствии написала чудесное эссе, посвященное жизни и творчеству Натальи Гончаровой. Во время этих встреч Наталья Гончарова рассказывала о том, что после окончания гимназии она была буквально переполнена энергией, и она не знала, как лучше ее реализовать. Она испытывала какую-то безграничную потребность в самореализации. И вот сначала она захотела стать медиком, но довольно быстро бросила это занятие. Как она рассказывала Марине Цветаевой, ее испугало не анатомический театр, не какие-то ужасы, которые, чисто теоретически, ожидали студента-медика. Ее испугала мужеподобность медичек, а также ее душа не вынесла, а вовсе не обоняние, как можно было бы подумать. После неудавшейся попытки стать медиком, она посещала историко-филологический факультет высших женских курсов в Москве, проучилась там всего полгода до первой сессии, а потом ушла. Непонятно, ушла ли сама, или же какие-то сложности при сдаче первой сессии возникли. Всякое в студенческой жизни бывает, чего уж тут говорить. И после этого она решила поступить в училище живописи, ваяния и зодчества. Но посудите сами, вполне нормальные поиски молодой, чрезвычайно активной девушки. Да, сначала медик, потом история, филология, вот это. А потом, соответственно, художество. Изначально Наталья Гончарова не собиралась заниматься живописью. Она училась у знаменитого скульптора Павла Трубецкого, который в наши дни в России известен, наверное, в первую очередь, как автор монументального памятника императору Александру III, который установлен у входа в мраморный дворец в Санкт-Петербурге. Помимо Павла Трубецкого, ее учителем был скульптор Сергей Волнухин. Может показаться, что имя его не слишком известно, а меж тем его памятник первопечатнику Ивана Федорова в Москве очень хорошо известен. По крайней мере, зрителям фильма «Место встречи изменить нельзя». И, пожалуй, никогда бы она и не стала художницей, если бы в первые годы 20-го столетия она не познакомилась в том же самом училище с молодым начинающим художником, со студентом, который славился своим хулиганским нравом, молодым человеком, которого неоднократно отчисляли из этого самого училища, все больше за непристойную живопись. Я имею в виду начинающего художника Михаила Ларионова. Эта встреча стала судьбоносной. Михаил Ларионов
сумел убедить Наташеньку Гончарову в том, что работать с цветом – это ее признание. Михаил Ларионов не просто изменил направление жизни Натальи Гончаровой, он стал ее самым близким другом, соратником, возлюбленным, мужем, человеком, которого она называла своей рабочей совестью. Вот здесь есть интересный момент. С одной стороны, никто не подвергает сомнению дарования Натальи Гончаровой, ее безусловную творческую силу, ее наследие изучают, оно регулярно экспонируется. Как я уже говорил, ее работы есть в самых крупных мировых музеях. Но в то же время существует такое мнение, что Наталью Гончарову достаточно сложно называть оригинальным художником. Говорят о том, что она шаг за шагом в своем творческом развитии двигалась за Михаилом. Придумывал все он, она лишь только повторяла. Конечно, каждый сам вправе решать, какой подход к творчеству Натальи Гончаровой более правильный, если уместно говорить о правильном подходе в данной ситуации. Благодаря влиянию Михаила Ларионова, благодаря дружбе с ним, а родители Натальи Гончаровой, кстати, дружбу эту совсем не одобряли. Ну как же, девочка из такой приличной семьи познакомилась с каким-то шалопаем. Мало того, что познакомились, так еще и жить вместе начали. Конечно же, никак не оформляя своих отношений. Встреча с Ларионовым не просто изменила судьбу Натальи Гончаровой. Она позволила по-иному взглянуть на мир. Позже в разговорах с Мариной Цветаевой она будет признаваться, что благодаря встрече с Михаилом Ларионовым она поняла, чего ей не хватает в скульптуре, чего ей не хватает в жизни. Ей не хватало цвета. В первые годы тесной дружбы с Михаилом Ларионовым оба молодых художника искали свой уникальный язык. В ту пору они многое черпали у французских художников, у Анри Матисса, у Поля Гогена, у многих других, у всех тех, чьи работы они могли увидеть в доме знаменитого московского коллекционера Сергея Ивановича Щукина. Под влиянием французских художников они придумывали свои миры, и это им дивным образом удавалось. В какой-то момент на рубеже 1900-1910-х годов они вышли за пределы собственно художественного творчества. Они стали эпатировать московскую публику, появляясь на бульварах с раскрашенными лицами, в каких-то дивных ярких нарядах. Знаменитый импрессарио Сергей Дягилев, которому мы обязаны появлением русских сезонов в Париже, называл ее самой знаменитой из передовых художников. Гончаровой ныне кланяется вся московская и петербургская молодежь, писал он. Но самое любопытное, ей подражают не только как художнику, но и внешне. Это она ввела в моду рубашку-платье, черную с белым или же синюю с рыжим. Но это еще ничто, она нарисовала себе цветы на лице. И вскоре вся знать и богема выехали на санях с лошадьми, домами, слонами, нарисованными на щеках, на шее и на лбу. Говоря современным языком, Гончарова стала трендсеттером петербургской и московской моде того времени. Наталье Сергеевне Гончаровой была уготована невероятно долгая и насыщенная жизнь. Незадолго до революции они вместе с Михаилом Ларионовым уехали из России сначала в Швейцарию, потом Испания, потом Париж. В Россию они не вернулись. С одной стороны, это, конечно, было достаточно тяжелым испытанием для них обоих. Художнику жить в отрыве от родной страны достаточно непросто, но, с другой стороны, их отъезд уберег их от тех бурь, которые бушевали и в жизни, и в искусстве Советской России. Более того, благодаря отъезду
оба они, и Ларионов, и Гончарова, они вписались в контекст мирового искусства, ну, европейского искусства в первую очередь, благодаря тому, что они жили в Европе и выставлялись в Европе. Их работы оказались в многих музейных и частных мировых собраниях. Но всякий раз, когда сегодня в новостях мелькает новость о том, что на торгах какого-нибудь крупного аукционного дома очередная работа из испанской серии Натальи Гончаровой ставит какие-то рекорды, невольно задумываешься о том, как сложилась бы ее судьба, если бы не встреча с молодым хулиганистом Михаилом Ларионовым. Как изменился бы мир отечественного и мирового искусства, если бы не эта встреча. Запись этой и многих других историй вы можете посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

принципе, влюбил. Вот, мне кажется, самое главное доказательство того, что все-таки какой-то замысел в отношении нас есть. Люди, которые выбирают самую тяжелую, это я честно считаю, возвращаясь к своему детству, к энциклопедии медицинской, к ее иллюстрациям, самую тяжелую, но точно самую полезную, самую нужную и самую правильную профессию – профессию врача. Если после этой лекции, ее показа по телевизору, в интернете, еще хотя бы 10 человек, нет, один человек решит выбрать профессию врача и станет хорошим врачом, и спасет сколько-то человеческих жизней, значит, мы с вами провели время здесь не зря. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего вам самого доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Дорогие коллеги, значит, тема такая, в общем-то, у нас сегодня немножко игровая. И, значит, соответственно, я прошу к ней отнестись так.
2: Микрофон.
1: А где микрофон? Вот это? Что, есть, да? Есть?
3: Нет, есть.
1: А его можно вынуть, нет?
2: Горит, он горит, конечно.
1: Так, и что, вот так вот его держать?
3: Или что? Нет, он вроде никуда не должен деваться.
1: Дорогие коллеги, слышно?
2: Да.
1: Да, просто громче надо говорить, да? И тогда все микрофоны работают. Когда мы говорим об организации сообществ насекомых, ну, в частности муравьев, то мы постоянно сталкиваемся с одной важной, но не всегда достаточно серьезно оцениваемой проблемой. А именно, каким образом соотносится анонимность и персонализация индивидов в таких сообществах. Устойчиво бытует мнение, что сообщества насекомых самоорганизуются и функционируют благодаря устойчивым социальным инстинктам без персонализации составляющих экопотенциальных особей. И это проявляется, например, в промелькнувших в литературе теориях смены стимулов или стохастического группового поведения и в переживающей уже третью за последние 100 лет реинкарнацию теории сверхорганизма. Первый заход был в начале 20 века, 1902-1910. Второй заход был перед войной и сразу после нее. Ну, а третий сейчас уже он, значит, развивается в последние годы, уже в 21 веке. Это работы Кипяткова 2003 год, Хальдоблер, Вильсон 2009 год, которые сделали просто, значит, целую такую полупопулярного типа толка монографию о муравейнике как сверхорганизм. Вот с огромным количеством иллюстраций, значит, хороших рисунков качественных. Ну и, собственно, на этом все. Поэтому вопрос, значит, он становится неоднозначным, он сразу упирается и в то, как мы толкуем, как трактуем мы индивидуальность как таковую, и персонализацию, что подразумевается под анонимными сообществами. И как это все проецируется на те объекты, о которых мы, в принципе, должны говорить, это социумы насекомых, то есть социальные насекомые. В принципе, индивидуальность – это тема человеческого разнообразия и единства. А понятие общества, язык и тому подобное – почерпнуты из человеческого опыта и только потом вторично стали применяться к явлениям жизни других организмов. Это тезис Левонтина. А тем не менее, все сообщества животных уже давно подразделены на два коренным образом различающихся класса. Анонимные, то есть скопления, анонимные стаи, и персонализированные, это значит, в трактовке Лоренца, они называются группами. При этом предпосылки любого группообразования предпосылка является персональное узнавание партнеров в любых возможных обстоятельствах. Знание партнера должно быть индивидуальным. И что еще один момент важный. При этом партнер, который надо узнать, значит, идентифицировать как своего сотоварища по семье или же персонально для как некий партнер для значит, выполнения какой-то задачи. Эти все категории, они не должны быть связаны с местом. Потому что если мы говорим о месте, то есть связываем персонализацию или выделение, идентификацию особи с каким-то конкретным местом, то тогда мы можем говорить уже не о персонализации, а, ну, скажем, о филопатрии. Вот это качественно разные события. Вот. Как и везде, возможности персонализации у насекомых связаны с усложнением поведения и коммуникационных возможностей индивидов, необходимостью жить в устойчивых сообществах, то есть с развитием социального образа жизни. При этом жизнь в животных в сообществах, она, так сказать, это перманентное состояние. Любое животное находится в составе, входит в состав какого-либо сообщества, конспецификов, и так или иначе на том или ином уровне эти особи взаимодействуют, и значит, они, собственно, и образуют на сообщество взаимосвязанных индивидов, которые ведут себя, в общем-то, согласно определенным правилам. И эти правила, они устанавливаются, значит, уже изначально для конкретного сообщества вместе с социализацией, с процессом социализации в этом социуме. И мы можем называть их, поскольку они регламентируют всю жизнь, все поведение особей друг с другом, мы их можем называть конвенцией. А значит, поведение, которое опирается на такие взаимоотношения, будет конвенциальным. Но, например, когда мы говорим о статусе охраняемых территорий, вот у нас имеется некое количество участков охраняемых, то значит, статус охраняемой территории поддерживается общим признанием преобладающих прав хозяина какого-то участка. С подобным признанием связан статус доминирующей особи в социуме. Все эти явления мы вправе называть конвенциональными. И, соответственно, тогда мы можем говорить о том, что развитие социальности у животных реализуется через развитие конвенциональных форм поведения и усложнение биосоциального пространства. Вот когда у нас сообщество представлено только континуумом индивидуальных ячеек, то тогда вся эта система очень плоская, и фактически все особи могут состоять в одной из двух ролей. Либо это хозяин территории, участка, ну, или резидент, если угодно, вот. Либо это изгой, который со временем уходит, начинает мигрировать. Вот, и, то есть два крайних состояния. Причем каждый особь хочет стать хозяином для того, чтобы иметь свою территорию, чтобы ее уважали, и чтобы она могла определять, ну, какие-то параметры бытия вот на этом кусочке земли. Когда же особи начинают объединяться, то, значит, резидент становится доминантом, а мигранты, которые были изгоями, они становятся подчиненными особями. Иерархия разделения функций появляется в жизни социальной группы одновременно. Очень важно, один важный момент для этой схемы – это то, что альфа-особь, доминант, это первая социальная роль в социуме. Ее появление – это и есть точка отсчета формирования социальной ячейки с разделением функций. То есть мы меняем, животные меняют концепцию, территориальную концепцию на ролевую концепцию. И при этом тот, кто был хозяином ячейки, он продолжает участвовать в этом уже обществе, сообществе как доминант. Следующие этапы, вот мы увидели там впереди, вот у нас есть вот я показываю курсором, видно?
4: Видно.
1: Ага. Вот. Это доминант и какой-то инфлюент. Потом, значит, ячейка растет, в ней появляются новые вакансии, и по мере, чем больше таких вакансий становится, тем меньше шансов у одной особи выполнить все функции сразу. Потому что это просто, ну, физически невозможно. И поэтому система начинает прирастать уже за счет того, что она как бы прирастает снизу добавлением новых промежуточных ролей или там специфических ролей в сообществе. Новые возможности роста социума связаны с формированием в нем параллельных структур одного уровня. То есть мы здесь уже имеем сетевые структуры. Значит, они образуются за счет формирования значительного количества, ну, там у разных видов разное количество, вот таких пирамидок, в каждой из которых есть весь набор функциональных групп, есть свой лидер, и они между собой уже взаимодействуют как параллельные системы с некими элементами внешнего управления. Мотивация стать хозяином территории у одиночных животных трансформируется в стремление выйти в доминанты у животных социальных. Стремление стать владельцем территориальной ячейки трансформируется у социальных в стремление стать доминантом. Стремление стать доминантом – это постоянная мотивация индивида, параллельная его устремлениям уцелеть и воспроизвести потомство. А территориальное поведение и доминирование в таком роде, в таком случае, они являются уже фазовыми реализациями укрепления статуса особи в индивидуально-территориальных и социальных видах. То есть есть некоторые виды, которые при низких уровнях численности они ведут одиночный образ жизни, то есть индивидуально-территориальный, а при повышении численности они начинают формировать устойчивые социумы с четкой поведенческой структурой. Так вот, у таких видов вот эти переходы, они являются фазовыми и обратимыми. То есть просто за счет того, что мы изменим условия жизни этих видов, мы можем принудить их или там стимулировать к выбору, к реализации того или иного варианта. Значит, что еще нам важно знать для того, чтобы мы могли действительно всерьез говорить уже об индивидуализации как таковой, о персонализации? Значит, важно представить себе и такую вещь, что вот когда у нас уровень первый, то есть индивидуальный, территориальный, то в этом случае, значит, каждый уровень в этом на первом уровне – это уровень индивидуальный. Уровень индивидуальный. У него есть свои признаки. Это территориальная конвенция индивидов, то есть все чужие, кроме этой особи или же пары, которая, значит, объединяется вот как, собственно, такая семейная ячейка. Вот. Реакция особи целостная, то есть каждая особь – это полноценная особь, которая ведет натуральное хозяйство и у которой нет дифференциации функций. И продуктивность также индивидуальная. Сколько они, так сказать, воспроизведут, столько и получится. И индивидуальное использование ресурсов. То есть на своем участке они действительно владеют этими пищевыми или какими-то любыми другими ресурсами, которые они могут использовать по своему усмотрению. Что происходит в ситуации, когда происходит переход на семейный уровень? В этом случае вот эти все признаки, которые, в общем-то, являются граничными, они переносятся с индивидуального уровня на уровень семьи. То есть теперь возникает вместо территориальной конвенции индивидов ролевая конвенция индивидов. Своими становятся все члены социума, а чужими все, кто не наши, не входит в этот социум. Разделение функций между членами социума, то есть уже нет целостной реакции особи, члены социума уже, так сказать, являются в какой-то мере ущербными, они выполняют дифференцированные какие-то функции, то есть они могут что-то сделать очень хорошо и лучше, чем в норме, но это за счет того, что часть функций от них просто ускользает. Так, теперь, значит, вместо продуктивности индивидуальной появляется продуктивность социума. То есть мы видим, берем муравейник, у него есть расплод, этот расплод социальный, он принадлежит всем. Каждая особь, то есть вся семья, является владельцем этого расплода. И точно так же ресурсы. Например, муравейник создает там запасы семян или запасы жировых тел, значит, и потом в течение зимы или там какого-то другого времени они эти запасы расходуют совместно. Все вместе, и никто не получает никакого преимущества. Это вот как раз те характеристики, которые очень важны нам для того, чтобы отделить. Значит, что же, собственно, происходит при образовании семьи? Почему социум обладает такими многими свойствами и возможностями, которые недоступны аналогичному количеству, сравнимому количеству индивидуальных особей? И, что, собственно, привело к тому, что муравьи и другие социальные насекомые, они фактически во многих местах а просто оккупировали планету и там управляют лесами, почвами, этими какими-нибудь там пастбищными, саванными территориями, потому что если мы возьмем, там положим сельву южноамериканскую, то там примерно 50% всех насекомых, которые есть в этой сельве, они принадлежат к социальным насекомым. А муравьи, термиты и там пчелы, осы. Вот 50% всего, всей биомассы принадлежит им. В то время как, если мы посмотрим, какое, сколько видов у этих насекомых, то их окажется, что по числу видов это всего лишь где-то 0.5%. Вот, то есть речь идет о том, что вот благодаря вот этим свойствам они смогли размножиться, расселиться и организовать свою жизнь таким образом, что они обретают значительную автономность от всех внешних факторов среды. Теперь вот такой вопрос, который, безусловно, является одним из центральных для нашего рассмотрения. Это соотношение социальности и биоразнообразия. Для того, чтобы была социальность, чтобы возникла семья, как мы уже вот просто из того, что я перед этим проговорил, значит, ясно, что для того, чтобы была социальность, необходимо биоразнообразие. Если не будет разнообразия, если особи не будут отличаться друг от друга там какими-нибудь фенотипическими свойствами, размерами, опытом, там, обученностью, какими-нибудь многими другими характеристиками, то формировать социальные структуры, в которых заложено как условие, что они должны быть разные, что они должны, среди них должны быть доминанты, узкие специалисты, значит, какие-то там няньки, свита самок там, и много-много других функций. Если этого не будет, если то разнообразие, которое есть, имеется в реальных сообществах, если оно это не обеспечивает, то и социальности не будет. И она, по крайней мере, не будет развиваться дальше. Она остановится. А мы видим совсем другое. Вот и понятно, что только, значит, поэтому социальность, она поддерживает разнообразие как условие своего существования. То есть тут никаких вопросов или там условий дополнительных не надо. А просто если не будет разнообразия, не будет и социальности. Не будет разнообразия, а что такое социальность? Социальность – это именно переход на персонализированные взаимоотношения между особями. Не будет социальности, разнообразия, не будет и этой персонализации. Ну и надо просто отметить, что и у социальных

0: для того, чтобы машина это происходило, а нужно, чтобы в семье было много особей. А сплошь и рядом оказывается, что эти особи, ну, большое количество особей погибает, ну, во время там, нападения, ну, того же кабана на гнездо. Поэтому для успешного развития рабочих уже не хватает. В одном не хватает рабочих для успешного развития, а другой разломали и уничтожили так, что там вообще остатки семьи. И деваться им некуда. Если они останутся в своем гнезде, они просто погибнут. И тогда происходит самое интересное. Вот эта семья, страдалица, она посылает своих разведчиков в соседний муравейник, который, ну, получше. Побольше и получше. А они их принимают. И через некоторое время они возвращаются в свое гнездо разбитое, и оттуда формируется колонна. Все муравьи, которые были в этом гнезде, они поднимаются, берут своих детишек, личинок, куколок, все, самок тащат, все, что есть. Вот смолу, бывает, несут, вот драгоценность, конечно, вот. И, значит, и идут к этому гнезду. Вот, видите, здесь были дороги, вот эти зеленые, до это было 4, у муравейника было 4 дороги. Когда подошли вселенцы, муравьи вот этих двух дорог, они, значит, отодвинулись в сторону, вот красные стрелочки там, видите, вот эти. Вот, вот была эта, а это стало на это место, а это на это. И здесь образовалось место для внедрения, так сказать, новой колонны. Вот эти штришки, которые стоят вот тут, это фуражиры, а гнезда хозяина. Они стоят. У меня еще много времени?
1: Да есть еще.
0: Вот. Они стоят рядами вдоль дороги. Вот они вот тут показаны, как они стоят. Черненькие вот эти пунктиры. Вот. И не трогаются, не двигаются. А эти входят прямиком в гнездо. А в этом секторе гнезда местных муравьев уже не осталось. Вот здесь теперь здесь будут жить только эти вселенцы. Но для того, чтобы это было совсем понятно, я скажу, что вот это гнездо, которое было исходным, в которое вселяется, это гнездо в форме как Вилонии. А вселялись в него в форме Калигубрис. То есть другой вид. И при поломанных больших регулярных поломках образуются целые зоны. Вот, особенно в местах интенсивных поломок со смешанным населением. Вот здесь шашечкой смешанное население. Вот это заповедник Пиништи Архангельской области. Вот там такой вот комплекс, вот, который как раз стоит. Вот эти зеленые треугольнички – это гнезда. И возникает вопрос, почему муравьи неповрежденных гнезд оказываются столь гостеприимными и толерантными, что принимают потоки пострадавших. Более того, уцелевшие муравейники активно подбирают остатки разгромленных семей. Если гнездо какое-то разломали, то муравьи из ближайших гнезд туда приходят и забирают оттуда оставшихся особей, приносят к себе. А вот в критических условиях объединяются да то ли обособленные семьи одного вида, и даже виды семьи муравьи разных видов, образуемые смешанные семьи. Актуальность

0: Но это тут я уже это все вроде проговорил. Эти задачи стратегические для любой биосоциальной системы оказываются для социума муравьев столь важными, что имеют приоритет перед такими ключевыми характеристиками, как генетическое родство и даже видовая специфика. Что происходит? Почему это так происходит? Это есть такая стратегия концентрации населения у этих муравьев, которая, значит, реализуется на всех этапах развития семьи. Микросемьи маленькие объединяются образованными новыми самками, основательницами, объединяются вместе для того, чтобы скорее выйти на, значит, достойный численный уровень. Небольшие искусственные отводки при переселениях или после поломок, они тоже объединяются и сливаются до тех пор, пока гнезда не становятся уже достаточными для поддержания температурного режима в гнезде. При экзогенной фрагментации, в результате всевозможных поломок, происходит реинтеграция вторичных гнезд, причем не обязательно тех, которые были связаны между собой до того, а просто, значит, набирают до тех пор, пока они не достигнут необходимого количественного уровня. И вот то, что мы видели, это когда измельчавший, значит, разбитый муравейник входит целиком в состав более крупного гнезда. Данная ситуация свидетельствует о высоком уровне развития социального образа жизни у муравьев. В состязании социального и родственного начала у номосоциальных насекомых социальные ценности, задача сохранения, самосохранения и жизнеспособности социума как системы оказываются или становятся более значимыми. Общий характер взаимодействия и соотношения в жизни социума двух базовых начал, на социального и родственного, можно отнести к фундаментальным вопросам естествознания. И муравьи являются уникальным модельным объектом для его изучения. Значит, при этом у муравьев существует несколько уровней персонализации. Это первый уровень, это действительно полная персонализация, когда индивид взаимодействует с индивидом, они знают друг друга и связаны какими-то узами друг с другом. Это уровень, потом уровень функционально-групповой, то есть это когда муравьи, фуражиры, внегнездовые муравьи становятся доминантами по отношению к любому внутригнездовому рабочему. Это уровень опознания особей своей колоны или небольшого гнезда, дальше уровень федерации колонии и, наконец, уровень видовой или там популяционный. Важно представлять также, что это все не догмы, которые воспринимаются в любой ситуации и реализуются в любой ситуации, а очень подвижные все эти системы, и мы можем, в принципе, целенаправленно или нечаянно, просто с течением обстоятельств, привести к тому, что муравьи вдруг начинают забывать о том, что они должны делать. То есть вот мы берем, положим, муравейник, небольшой муравейник, мы его огородили стеночкой, и плотность в пределах муравейника поднялась в несколько раз. И когда до этого они бегали там, охотились, пасли тлей, собирали строительный материал, то есть жили нормальной жизнью. Плотность неожиданно поднялась, и деваться им некуда. И тогда происходит что? Они все бросают и строятся в колонны. И начинают вот так вот ходить вдоль стенки, вот как вот здесь вот показано. И так бесконечно. Если их оставить вообще надолго, они могут погибнуть. Но, естественно, что долго мы так с ними изуверствовать не будем. а там через несколько часов или там пару дней откроем вот здесь вот воротики. Вот этот воротики. И как только они открылись, буквально на глазах вся эта ситуация исчезает, и возникает четкая дорога, которая выходит из резервации уже на новое место, и вся семья, вся жизнь семьи тут же стабилизируется. Вот там вот зеленый треугольничек – это елочка с колониями тлей. Вот пока было все закрыто, зажато, они и про тлей забыли. Как только открыли им это, и, значит, они снова вспомнили, да, надо идти тлей пасти. Вот все было сделано. А вот другой вариант. А я тут говорил о том, что существуют разные уровни индивидуализации, персонализации событий. Вот, и там был уровень колонн. Вот у нас муравейник. Вот у него дороги. Одна дорога, вторая дорога. И здесь вот две дороги. А очень важной спецификой муравьев является то, что муравьи из разных колонн на территории не перекрываются, не перемешиваются. Они держат каждое свое. Это их вот кредо, это их я, это их целостность, проявление их целостности как системы, как подсистемы гнезда. Мы делаем что? Вот стрелочка, это стенка, непреодолимая для них. Там прорезь, в нее вставляется пластиковая стенка, которая постепенно надвигается туда, вот вверх. По мере того, как она надвигается, вот эта дорога нижняя, она начинает вытягиваться по стеночке. Ну, она-то вытянулась, ладно, ее понятно, ее отодвинули. Но следом за ней, сохраняя дистанцию между этой дорогой и следующей, отодвигается следующая дорога. И вот они вот так вот происходит такое отодвижение. Значит, при этом они не перекрываются, они не смешиваются. А когда мы эту стеночку убрали, то опять же в течение нескольких часов вся система восстанавливается в том варианте, как она была до начала эксперимента. Теперь такой вопрос. Это вопрос стабилизации состояния группы или небольшой семьи. А вот видите, дело в том, что мы там говорили уже об этой специфике на индивидуальном уровне, что муравей, вот он там, перед тем, как начать менять свой статус, он становится более активным. А что происходит на уровне группы, на уровне семьи? Вот мы взяли, посадили в гнездо новую семью, ну, небольшую лабораторную семью, там несколько сот особей. И сначала они должны сформировать поведенческую структуру. После того, как, и это связано с высоким уровнем движения, активности. После того, как они это сделали, активность упала. А здесь мы взяли и несколько особей альфа убрали из лидирующей группы. То есть им надо снова перестраивать всю систему. Потому что все эти иерархические построения, они ориентированы на альфа. Если мы уберем омегу, то, в общем-то, это никто и не заметит. А вот когда мы убираем альфа, то тогда происходит последовательное перемещение всех особей по, вот по функциональным рядам. И снова здесь повышается уровень активности. А потом они за несколько дней выработали новую поведенческую структуру, и все опять упало вниз. Но что интересно, все это происходит на четком индивидуальном уровне. Значит, вот здесь у нас показан процесс, как формируется лидирующая группа, группа лидирующих рабочих, значит, вот за 6, в течение 6 периодов. Это где-то 3 недели каждый из этих периодов. Это вот это альфы, первый сверху ряд, это альфы, это беты и так далее. Значит, и вы видите, как особь постепенно, она как бы переходит по рядам, по ряду, да, и поднимается все выше, выше, выше ее, значит, статус. Все хорошо. Но вот оказалось, что альфа и бета, которые были вот в этой семье, они, в общем-то, близки по силе, и, в общем-то, им было очень, им очень хотелось побороться. Вот борьба такая происходит следующим образом. Муравьи сцепливаются мандибулами и начинают толкать друг друга. Тот, кого затолкает, он сворачивается, подъебает брюшко и сворачивается таким, называется, чемоданчиком. Вот, и если он свернулся чемоданчиком, он проиграл. У формик этот победитель берет такого побежденного, он уже его держит в мандибулах и уносит в гнездо, там, в самые в подвалы. Вот. И тот там сидит. Вот здесь вот он его унес, вот здесь они вот на этом этапе, в первом этапе, они повоевали, этот победил, а этот ушел туда, забился в угол, ему даже позиции там не определялось, потому что, ну, бессмысленно, он просто забитый, вот сидел несчастный там. Вот. Не высовывался, там появились, значит, другие муравьи, которые, значит, вот вторым стал, вот этот, это помогло, вот этот десятки вот стать вторым. Но все хорошо. Но из вредности я взял, а у нас там гнездо, сейчас я покажу там, значит, и гнездо было базовое большое гнездо и несколько таких смотровых гнезд. И муравьев, когда изымали или перемещали, то перемещали не просто там куда-то там на улицу выбрасывали или еще, а перемещали в базовое гнездо. Поскольку они все имели индивидуальные метки, то его можно было при необходимости, при желании взять обратно. Так вот, вот этого первого муравья, который победил, в конце второго этапа я изъял и вернул в базовое гнездо. А все там уже, все вроде как устроилось, значит, все нормально. Но как только я его удалил, вот этот изгой, который сидел там в подвале, он в этот же день вышел на арену, раскидал всех остальных и стал альфа. Вот он здесь. А?
1: Как он узнал?
0: Вот это вот удивительно. Ну, видимо, агентура работает. Вот. Вот здесь вот это второе такое же гнездо. Здесь оно более как бы миролюбиво, но тоже происходит сталкивание. А вот здесь видите провал этого муравья. Он тоже там побуянил, потолкался, значит, с другими, его вышибли, и он пошел, значит, на печку, в общем. Вот, и муравей, продвигаясь, то есть мы видим такие вот, там видите, вот ФР, функциональные ряды, то есть фактически получается, что действуют такие постоянные функциональные ряды. Муравей, продвигаясь по социальным позициям, постепенно обретает опыт и уровень активности, соответствующий роли лидера функциональной или рабочей группе. Но это еще не все. Я сказал о том, что вот происходит перемещение, происходило перемещение особи из одного в другое, из вот в это базовое гнездо и вот это смотровое гнездо. Но дело в том, что муравей, которого переносит в другое гнездо, он же попадает немножко в уже готовую ситуацию. Его выпустили в новое гнездо, там уже есть, в котором уже есть свои альфа, бета, гамма там и все прочее. Вот, и вдруг он явился. А явился он, значит, ну, с хорошими задатками. Вот, скажем, вот этот вот 33-й, это он был в базовом гнезде альфа. Казалось бы, сейчас он из большого гнезда, да, маленькое, и вообще, и сейчас он там зацарствует. Ничего подобного. Вот его скинули, вот, видите, вот стрелочка, вот его место оказалось пятым. И так вот, соответствующие муравьи, вот места, вот эти стрелочками показаны, потери ранга при перенесении муравья из своего гнезда в новое, просто в новое общество, сообщество, в новую группу, в которой ему приходится заново отстаивать и доказывать, что он хороший, или что он лидер. И там по-разному, да, были там ситуации складывались. У одних это проходило очень быстро и весело, то есть он там терял в ранге, потом через два периода он все равно восстанавливался в своем статусе законно. А другим это не удавалось, и они так, это значит, потихонечку. Значит, вот. Важно еще один момент. То есть муравьи, которые живут в одном гнезде, они при этом образуют, в общем-то, довольно плотные такие группировки родственных, сродственных или же, ну, просто приятелей особи, значит, которые довольно так ревностно смотрят за всей ситуацией в гнезде. То есть в одном гнезде существует несколько альянсов рабочих, которые могут быть, значит, ну, получше, похуже, поэнергичнее. Но, в принципе, они достаточно большие, ну, то есть несколько десятков особей, до нескольких десятков особей. И между ними, между этими альянсами, они меняются пищей, совместно охотятся, все. Но при этом каждый из них помнит, что я из этого альянса, а он из этого. Так же, как муравьи из разных гнезд, вот, в смешанных семьях, они тоже помнят, что они разные. Это не то, что они там все там, память потеряли, там какая-то, ничего подобного. Когда там в смешанных семьях, если семья поднимается, новый муравейник, вот, который они образовали вместе, он поднялся, силу набрал и может разделиться так, что уже каждый, у каждого будет хорошая своя изба, то они это тут же делают. То есть это все совершенно с открытыми глазами, без всяких там случайностей и инстинктов. Да. А что здесь? Вот у нас муравьи, которые значит, хотят выйти, это вот переходная группа, а это уже фуражеры. А это муравьи, которые хотят выйти в фуражеры. Одни из них принадлежат группе А, которые родственные самки, а другие принадлежат как бы оппонентам. И вот сам факт, что они вот придерживаются, в смысле они принадлежат вот к таким группировкам, оказывается, влияет на то, с какой вероятностью этот рабочий выйдет в фуражеры. Фуражеры, опять же, вот в силу высокой ротации и все такое, это обыденное дело. Сегодня один вышел, завтра другой, понадобился, значит, новый муравей, новый там фуражер, и его, тот, кто был под рукой, или кто там подсуетился быстрее, того, его тут же взяли. И вот оказывается, что вот этот фактор влияет на успешность этого периода. А в малых семьях всякое взаимодействие специализированных, социализированных особей неизменно носит выраженный персонализированный характер. В то время как в крупных социумах происходит наложение ситуаций и событий, реализуемых в разных группировках особей. Это не значит, что они друг другу мешают. Они просто накладываются. И что труднее всего происходит, что нам труднее, это визуализировать эти события. Потому что для того, чтобы мы могли вот так вот рассуждать на эту тему, ведь что необходимо прежде всего? Это визуализация событий. Чтобы мы могли четко представить себе, что вот то, что мы видим, это действительно относится к этому событию, а не к чему-то другому. Ну вот, я не знаю, может, тут два таких эксперимента, которые я на поведенческой конференции на прошлой их показывал. Если народ уже устал, то я могу просто их, так сказать, закрыть. Это, значит, вот у нас садок и арена. Ну, арена такая условная, маленькая, показана. Вот здесь вот у нас трубка входная, запасная. И в нее можно, через нее можно создавать там какой-то шум, гам, значит, ну, дискомфорт для обитающих в этом гнезде муравьев. Ну, он возник, надо его как-то купировать. Значит, и кто-то должен это сделать. Вот очень важно, кто. Вот у нас, если в гнезде есть там альфа, бета, гамма, и все они в гнезде, то есть на арене никого нет, они все в гнезде в этот момент, и мы начали их, значит, шебуршить. Вот, то на грудину абразуру идет альфа. Причем ну, множество было повторностей в разных вариантах и в нескольких гнездах, и везде одно и то же. Если альфа в гнезде, то именно он идет закрывать, решать проблему. Мы выбрали ситуацию, то есть время, мы получили момент, когда альфа был на арене. И тоже побеспокоили. И тогда на поле боя вышел бета. Когда мы их взяли, двоих прикрыли, и чтобы они оба остались на арене, а в дело пошел гамма. А если просто уже мы всех там перебрали, перешерстили, ну тогда будет защищать гнездо тот, кто старший по рангу. В реалии, вот в этой ситуации. Кто старше по рангу, тот и будет защищать гнездо. А это не значит, что остальные бездействуют и там сидят, ждут. Когда альфа идет там в бой, бета рядом, и ежели что, он готов ему прийти на помощь. И там другие фуражеры тоже. А это вот муравьи Диакама, которые решили занять новую арену. Вот муравьи обнаружили новую арену. Вот красные – это альфа, а синие – это, значит, молодые разведчики. Вот. А что делается? Вот приходит, значит, обнаружено, что ну, там есть выход на новую арену. Туда отправляется молодой рабочий, молодой фуражер. Он все обследует. Но если большая арена, там может 2-3 выйдут. Вот. Но не в этом дело. Важно, что это все время будут представители этой функциональной группы. После того, как они ее все обнаружили, они вернулись на исходную арену. А там, между прочим, все это время стоят старики. Альфа, бета, там это, так сказать, монстры. Эти приходят, и у них начинается буйный обмен тактильными сигналами, антеннами. После того, как они все, значит, рассказали, на арену выходит Альфа, на новую арену. Ну, опять же, от размера альфа или там альфа с бетой. Ну, в общем, один-два старых муравья. Они вышли, все проверили, обошли буквально все за этими. Вернулись в гнездо, на старую, на свою исходную арену. После этого они дают сигнал, и весь... Вот вся куча фуражиров, которые тут толпились у входа, они все устремляются на эту арену и начинают на ней уже там порядки свои наводить. То есть вот занять арену, это не просто так. Это целый ритуал, и он обоснован очень четкими правилами. И в этом большой смысл, потому что а для того, чтобы они могли это все уцелеть, сделать, организовать, нужно, чтобы семья при этом не рисковала. Если погибнет молодой фуражер, это по тому же принципу, это не альфа, он там 10-20 строчки. А значит, семья ничего не произойдет. Если порезать туда сразу альфа и бета, и там их квакнут, то тогда, конечно, это уже будет беда для муравейника. Вот. И в конце, когда уже все, они ее как бы освоили, и, значит, все потихонечку оттуда ушли, ну, кто чем-то не занят уже конкретно. А вот тот первый фуражер, молодой фуражер, который первый вышел и героически обследовал ее, он становится резидентом на этой арене. То есть все по справедливости. Все. Ну что, могу сказать в заключение, что, в общем-то, конечно, вот этих проявлений персонализации и индивидуализации, индивидуальности в жизни муравьев, муравьиного сообщества, муравьиных социумов очень много. И они, это целое... отдельное в какой-то мере поле деятельности и поле для исследования. Поскольку мы вот при таком подходе действительно обретаем возможность и становимся участниками реального взаимодействия муравьев между собой. И мы получаем возможность, ну, при большом усердии и, так сказать, успехе, понять, а почему они так или иначе делаем. Мы это делаем не для того, чтобы доказать лишний раз, что человек, что они, у них все примитивно, просто, и человек, так сказать, царь природы. Вот. Это вообще-то глупо. Вот. А нам важно не это. Важно то, чтобы мы понимали, как именно, каким образом они осуществляют свою деятельность и создают то, что они действительно создали благодаря своему умению и своей организации. Благодарю за внимание.

Доброе утро. Я не знаю, кто из вас где сегодня проснулся и насколько уютно место вашего сна, но по сравнению с теми организмами, о которых сегодня пойдет речь, уверяю вас, ваше утро было действительно добрым. Мы сегодня поговорим об экстремофилах, об организмах, которые живут в совершенно невыносимых условиях, буквально адских. Эти организмы очень сейчас интересуют ученых, и в последние годы появляется огромное количество статей на эту тему. И вот в журнале Nature вышла статья совсем недавно, 2 ноября, которая рассказывает о тех трудностях, которые возникают у исследователей микроорганизмов-экстремофилов. Жизнь очень разнообразна, она проникла практически везде, и в некоторых случаях даже трудно себе представить, что организмы могут жить в таком удивительном совершенно месте, которое человеку кажется адом. Ну, например, в Туркменистане есть такой горящий газовый кратер, его называют еще «двери ада». И, как ни удивительно, несмотря на то, что там с 1971 года продолжается непрерывное горение, там есть микроорганизмы, которые себя вполне неплохо чувствуют, термофильные микроорганизмы, которые выдерживают высокие температуры. Мало того, эти высокие температуры для них нормальны. А вот наши, например, температуры им абсолютно не подходят, и в такой среде они жить не могут. Есть, например, под Мексиканским заливом соленые озера под глубинами океана, в которых очень высокая соленость. Они представляют собой такие как бы линзы. У них есть четко очерченная береговая линия, и соленость в них примерно в 4-5 раз больше, чем соленость окружающей воды. И в этих соляных озерах существует очень своеобразная жизнь. В том же числе живут и удивительные микроорганизмы, галофилы, которые способны выживать в таких суровых условиях. И на самом деле для исследователей зачастую стоит даже сложная задача просто взять пробу тех или иных микроорганизмов. Но представьте, то есть надо опуститься на дно океана или, например, в кратер с горящим газом. Согласитесь, что задача, в общем, нетривиальная. И при изучении этих организмов возникает множество всяческих проблем. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как, собственно говоря, ученые пытаются эти проблемы решить. Во-первых, хочется сказать, что есть такое интересный сайт, на который вы можете посмотреть информацию. Называется он «Проект экстремального микробиома». Ссылку на него мы дадим в описании к этому видео. И там вы можете познакомиться с проектами, сейчас действующими, и там рассказывается подробно о тех местах, которые сейчас особенно интересны для ученых, изучающих микроорганизмы и экстремофилы. Чаще всего такими организмами являются или бактерии, или археи. Очень древние организмы, имеющие очень много своеобразных черт и выживающие в совершенно невыносимых условиях. И возникает множество проблем. Ну, во-первых, ученым хочется исследовать ДНК этих бактерий и архей, которые они обнаруживают в таких экзотических местах. А сделать это порой очень непросто. Ну, например, многие из этих микроорганизмов обладают очень твердыми, очень устойчивыми к воздействию клеточными стенками. И эти клеточные стенки надо разрушить, при этом не повредив ДНК. И эта задача непростая, но ученые с ней справились, и они создали такой своеобразный коктейль из 6 различных ферментов. Кроме того, они используют поверхностно-активные вещества и органические растворители для того, чтобы эти оболочки разрушить и добраться до ДНК. Что они там хотят найти? Они хотят найти гены, которые помогают археям и бактериям выживать в экстремальных условиях, и, возможно, потом использовать эти гены в генной инженерии. Но, опять-таки, проблемы возникают самые разные. Ну, например, есть организмы, которые, помимо того, что они термофильные, то есть они живут при высоких температурах, в некоторых случаях до 95 градусов Цельсия, они, например, еще могут быть анаэробными. И для того, чтобы использовать деление этих организмов, необходимо им создать условия, при которых бы они сохранялись живыми. И вот в одной из лабораторий создали такой специальный агрегат из алюминия авиационного и обратились специально в НАСА, чтобы им предоставили специальные термостойкие емкости для культур, вот, для того, чтобы
исследовать эти бактерии под микроскопом в специальном таком вот коробе, в котором поддерживается постоянно высокая температура. Потому что при температуре ниже 65 градусов Цельсия эти организмы не выживают. И сами вот группа исследователей, которая этим занималась, они называли вот этот агрегат печью для пиццы, шутливо. Потому что действительно там была все время высокая температура, порядка там 90-95 градусов Цельсия. Да, 95 градусов там поддерживалась температура. Даже не знаю, можно ли назвать это, наверное, такой инкубатор для архей, вот, в котором они могли спокойно делиться, и, соответственно, ученые изучали их деление. Но есть еще одна проблема. Обычно для микроорганизмов простых, не термофильных, используется среда агар-агар. Это вещество, которое получают из красных водорослей. Ну, обычный агар-агар, питательная среда, которая используется для изучения других микроорганизмов, в данном случае не подходит, потому что он плавится при довольно низкой температуре, и поэтому для исследования термофильных бактерий используется гелановая камедь, особое вещество, тоже гелеобразующее, которое плавится при высокой температуре. Соответственно, можно сохранить культуру живой при высокой температуре, и при этом среда тоже не разрушится. Есть еще одна проблема. Если у некоторых экстремофилов очень прочные оболочки, то, например, для галофилов, то есть организмов, которые живут в среде с очень высокой соленостью, наоборот, отсутствуют жесткие оболочки, и форма бактерии поддерживается за счет осмотического давления. Соответственно, при изучении этих организмов возникает проблема. Если их пытаются положить

0: Этого не под микроскоп.
1: Ну, в общем, холодного СО2, углекислого газа. Углекислый газ вообще-то в составе любой кометы есть, но в этой его оказалось больше, чем водяного льда. И это тоже вполне объяснимо. Тело, которое рождается вдалеке от своей звезды, в холодной области своей солнечной, а вообще говоря, звездной системе, оно, конечно, в первую очередь состоит из замерзшего углекислого газа. Он замерзает при более низкой температуре. Подлетая к Солнцу, в первую очередь из ядра этой кометы должен был начать выделяться углекислый газ. А ледяной, водяной лед еще лежал льдом, ну, мелкими твердыми частицами льда. А углекислота, начиная испаряться, захватывала эти частицы льда и уносила с поверхности кометы с собой. Газ СО2, в котором твердые частицы воды улетали. А куда они улетали? В каком направлении? Очевидно, туда, откуда солнечный свет приходил. Если бы ядро кометы вращалось быстро, Солнце освещало бы его со всех сторон и нагревало бы примерно равномерно, и газ уходил бы во все стороны. Но это ядро кометы 3I, Атлас, вращалось медленно, судя по всему, делая один оборот за примерно 16 часов. А это значит, что Солнце долго освещало одну часть кометы, обернутую к Солнцу. Именно с этой нагретой части долго в одном направлении испарялся твердый углекислый газ. В каком направлении? Да в направлении Солнца. И испаряясь, он захватывал с собой мелкие твердые частицы, ледяные частицы воды. Потом, мы их не видели некоторое время, они улетали от ядра в сторону Солнца. А потом, нагревшись тоже, начинали испаряться и они, и пар водяной уже создавал видимость антихвоста. Так что загадки никакой нет. Просто своеобразный состав ледяного тела, которое мы теперь называем 3I Atlas. Это межзвездная комета определенного редкого состава, впрочем, в Солнечной системе тоже иногда такие попадаются, где превалирует не водяной лед, а углекислого газа лед, который при более низкой температуре первым начинает испаряться. И при медленном вращении ядра кометы он выбрасывается в сторону Солнца, туда, откуда идут солнечные лучи. Вот вам и антихвост. Интересная история, полезная для тех, кто изучает кометы, тем более кометы межзвездного происхождения. Одним словом, загадки практически нет, но материал для научного исследования 3I Atlas представляет очень ценный, и, конечно, сегодня все телескопы, которые в состоянии на него смотреть, смотрят и так или иначе получают какие-то научные факты. Одни спектры, другие яркость, третьи траекторию движения, и у нас складывается более полное представление об этом третьем межзвездном скитальце, который посетил Солнечную систему. В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Черные дыры. Объект, про который знают все воспитанники старшей группы детского сада, как говорит Сергей Попов, и астрономы тоже кое-что знают, но довольно мало. Дело в том, что сами черные дыры никак себя не проявляют, это чистая гравитация. Самого физического тела мы там не ощущаем. Поэтому обычно, вот за прошедшие многие десятилетия, уже более полувека, говоря о черных дырах, мы имеем в виду то, как рядом с черной дырой падающее на нее вещество ведет себя, нагревается, излучает и таким косвенным образом сообщает нам о массе, о положении черной дыры. Но ведь это не сама черная дыра, она молчаливая. Это другое вещество, которое рядом с ней говорит нам о себе. Астрономам всегда хотелось получить информацию от самой черной дыры. Но ведь она же чистая гравитация. Ну, значит, в виде гравитации. А как это сделать? Еще 100 лет назад, в 1915 году, Альберт Эйнштейн объяснил, как сделать. Черные дыры и вообще любые массивные объекты, но особенно черные,

0: черные дыры могут быть источниками гравитационных волн. Гравитация рождает гравитацию. Но для этого сама черная дыра должна очень сильно менять направление движения, то есть двигаться с ускорением. А где это может быть? Это может быть, если у нас две черных дыры, и они по орбите обращаются вокруг общего центра масс. Тогда они все время меняют направление своей скорости, направление своего движения, а значит, движутся с ускорением. Ну и очень мощное излучение гравитационной волны. Надо ждать, когда две черных дыры придут в контакт, сольются, и тогда будет просто всплеск гравитационного излучения. Астрономы 30 лет ждали этого события и, наконец, дождались. Ну, не просто так ждали, а создавали приборы, которые нужны для регистрации гравитационных волн. Идея гравитационно-волновых лазерных детекторов, которые сейчас работают в разных частях мира, принадлежит московским молодым физикам, которые тогда работали, а, по-моему, еще даже в аспирантуре, если я не ошибаюсь, учились на физическом факультете МГУ. Пустовоид и Герценштейн. Но идея-то хорошо, а реализация ее потребовала 30-летнего напряженного труда инженеров, физиков со всего мира. Сооружены такие детекторы были в Соединенных Штатах, в двух далеко расположенных друг от друга точках, на северо-западе и на юге Соединенных Штатов, в Северной Америке точнее. И тогда, в 2015 году, осенью, впервые зарегистрировали гравитационную волну. Это было замечательное событие. Уже на следующий год за него дали Нобелевскую премию. Но этот долгожданный поиск увенчался успехом. Была в очередной раз подтверждена общая теория относительности Эйнштейна. И впервые получен новый канал информации о космосе. До сих пор мы принимали электромагнитное излучение в виде света, радио, инфракрасного, рентгеновского излучения. Но все это электромагнитные волны. И тут, наконец, мы научились принимать гравитационные волны. Это направление астрофизики бурно развивается. И вот пришла новость, которая меня сначала очень удивила, я даже не поверил, что так может быть, о том, что открыты черные дыры второго поколения. Как это так? Что на черной дыре написано, кто был ее дедушка, папа и так далее. Как она вообще может помнить информацию о месте и времени своего рождения? Поколение черных дыр? Оказывается, может. И именно в том случае, если речь идет о двойных черных дырах, которые как раз и излучают гравитационные волны. Что было открыто? Ровно год назад, осенью 2024 года, 4 гравитационно-волновых антенны, 2 из них в Соединенных Штатах, работают LIGO-1, LIGO-2, а третья антенна немножко позже была сооружена Virgo в Европе, а четвертая не так давно начала работать в Японии. Кстати, японская самая крутая, потому что, во-первых, она работает не на поверхности Земли, а глубоко под землей, там довольно тихо, нет сотрясений почвы таких, как на поверхности. Во-вторых, это охлаждаемая антенна, ну, не все ее части охлаждаемые, а самые ответственные. Лазерный луч мечется между двумя зеркалами, которые, собственно, и регистрируют колебания, которые вызывает гравитационная волна. Надо, чтобы сами зеркала были тихими, чтобы там внутри ничего не колебалось. А для этого их охлаждают криогенным образом, то есть до там, почти абсолютного нуля с помощью жидкого гелия, и в них перестают колебаться отдельные атомы и молекулы. Они как бы застывают и ждут, когда гравитационная волна, пройдя мимо них, начнет раскачивать эти зеркала сами по себе. И вот ровно год назад, осенью 2024 года, все эти 4 детектора, 2 американских, европейский и японский, зарегистрировали одновременно мощный, очень мощный всплеск гравитационного излучения. Ну, когда все 4 регистрируют одно и то же, тут никаких сомнений нет. Причем всплеск был действительно очень мощный, и удалось очень много деталей этого гравитационного импульса зарегистрировать. Но почему, если это произошло осенью 2024 года, сообщили об этом только осенью 2025 года? Дело в том, что не так это просто понять, а откуда, от какого объекта, от какого явления пришло к нам гравитационное излучение. Если бы у меня был оптический телескоп, и я увидел на небе вспышку звезды, я бы сразу, что и делают астрономы, объявил, я увидел взрыв сверхновой или новой звезды. Тут все просто. А с гравитационным излучением есть проблемы. Вы же получаете форму всплеска. Ну, как ваши зеркала начали раскачиваться, как гравитационная волна выглядела в момент прихода. А как понять, откуда она, какое явление ее породило? Для этого на суперкомпьютерах с помощью формул общей теории относительности Эйнштейна рассматривают разные варианты столкновения черных дыр. Какие у них были массы, какое движение вокруг друг друга по орбите. Как они вращаются? Черные дыры, оказывается, вращаются. Ну, вращалось то, что породило их. Но у черной дыры сохраняется вот это вот количество вращения. Физики называют его момент импульса. И он может быть по-разному направлен. Ну, как любое вращающееся тело, ось вращения может быть по-разному направлена. К чему? Друг к другу, это две черных дыры, и к плоскости их орбитального движения. Тут много свободных параметров. И вот рассчитывая модель за моделью, физики-теоретики, специалисты по общей теории относительности, создают библиотеку разных вариантов столкновения черных дыр. И, соответственно, библиотеку разных гравитационных импульсов, которые, в принципе, к нам могут прийти. И потом, получив наблюдаемое, сравнивают его, идут, вот просто сравнивают с тысячами и тысячами вот этих вариантов, возможных вариантов столкновения, подбирая наиболее похожий на то, что удалось зарегистрировать. Ну, это, вообще-то говоря, не особенность гравитационно-волновой астрономии. Мы примерно так же расшифровываем спектры галактик. Спектр звезды расшифровать не очень сложно, хотя тоже проблема у звезды. Разный химический состав может быть, разное вращение. Но галактика – это совокупность миллиардов звезд. В зависимости от того, как этот суп звездный сконструирован природой, какие звезды там в избытке, какие в недостатке, какие яркие, какие холодные, у каких отдельная особенность химического состава, масса параметров может быть. Поэтому еще давным-давно астрофизики тоже рассчитали библиотеки спектров галактик, какими они в принципе могут быть. Суп может состоять из разных ингредиентов. И потом, получая спектр конкретной галактики, смотрят, куда он лучше всего подходит, какой из библиотечных теоретических спектров лучше соответствует наблюдаемому. Так что в гравитационно-волновой астрономии это, в общем, понятная технология, уже пройденная раньше астрономами-оптиками. Так что оказалось? Год назад было зарегистрировано столкновение двух черных дыр. Тут уже нет никакой неопределенности. Выяснилось, что их направление вращения, или астрофизики это по традиции называют спинами. Знаете, у элементарных частиц направление вращения и скорость называется спином. Ну и решили перенести этот термин на черные дыры. Так вот, их спины не параллельны друг другу, не параллельны спину орбитального вращения, а направлены довольно в разные стороны. Ну и что? А вот что. Если эти черные дыры родились в результате эволюции двух звезд, а обычно так и бывает, умирая, кончая свою эволюцию, массивные звезды сжимаются в центре, ядро превращается в черную дыру, иногда в нейтронную звезду, оболочка сбрасывается в результате взрыва. Но направление вращения сохраняется. А когда два тела долго летали рядом по орбите, у них выстраивается направление их собственного вращения, и скорость собственного вращения совпадает со скоростью орбитального. Пример у нас перед глазами. Сегодня вечером посмотрите на Луну. И завтра, и через год, и вы всегда увидите одну ее сторону. Почему? Да потому что Луна синхронно вращается вокруг Земли и вокруг собственной оси. Гравитационное влияние Земли на Луну затормозило ее. Говорят, Луна попала в приливный захват. И таким образом две звезды тоже попадают, как правило, тем более рядом живя, в приливный захват друг к другу. Если по орбите они делают один оборот за несколько там, недель, например, то и вокруг себя они также будут синхронно вращаться. А тут разные скорости вращения, разные направления вращения. Как это объяснить? И нашлось объяснение, которое выглядит довольно логично. каждая из этих черных дыр в паре – результат слияния других двух пар черных дыр. Вот откуда взялся термин «черные дыры второго поколения». Предыдущий этап их жизни тоже представлял из себя двойную черную дыру, которая слилась в результате, друг с другом они слились. Когда-то давным-давно излучили гравитационную волну, мы ее, конечно, тогда не видели, у нас приборов для этого не было. А потом две эти пары, каждая из них, превратившись в одиночную черную дыру, нашли друг друга в пространстве, вышли на орбиту совместную и тоже слились, но при этом они запомнили направление своего предыдущего вращения. И сегодня оно выглядело несогласованно. Ну, не сегодня, а год назад, когда мы этот импульс получили. Конечно, когда астроном говорит, явление произошло год назад, ну, вы понимаете, произошло-то оно миллиарды лет назад в далекой-далекой галактике, но сегодня мы получили отклик этого явления, пришла к нам гравитационная волна. Это красиво. Это красиво. Это говорит о том, что гравитационно-волновая астрономия становится многофакторной. Нас уже не просто интересует, ах, слились, ах, стукнулись друг об друга две нейтронных звезды или две черных дыры. Мы уже детали их предыдущей жизни, предыдущей эволюции восстанавливаем. Ну и тут, конечно, появляются проблемы, и хорошо, что они появляются. Ну, например, за прошедшие 10 лет существования гравитационно-волновой астрономии зарегистрировано несколько сотен таких явлений. Сегодня почти каждый день регистрируется. Это уже стало стандартом. Но почему-то в большинстве своем мы регистрируем слияние черных дыр. А ведь их должно быть намного меньше в природе, чем нейтронных звезд. Нейтронная звезда рождается из звезд менее массивных, а их больше в природе. Черные дыры рождаются при сжатии самых массивных звезд, а их очень мало в природе. Почему же нейтронные звезды проявляют себя гравитационно-волновым излучением реже, чем черные дыры? И еще гораздо реже слияние черной дыры и нейтронной звезды происходит. Это не совсем понятно, но это и интересно. Это обещает нам новые важные исследования в этой области.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Удивительное дело. Знаменитая ракета Starship Илона Маска еще не летала даже вокруг Земли. А уже идут разговоры о том, как она полетит в ближайшие годы на Луну, через несколько лет на Марс. И вот новая статья. Оказывается, Starship может быть нам полезен для исследования самых далеких планет-гигантов, например, Урана. Уран, правда, загадочная планета. Вы помните, все планеты в Солнечной системе, все семь, кроме Урана, вращаются приблизительно перпендикулярно к плоскости своей орбиты, под небольшим углом, там 20-25 градусов. А Уран вращается лежа на боку. Ось его вращения практически лежит в плоскости его орбиты. Есть у него и другие особенности. Странное магнитное поле, совсем не похожее на магнитные поля других планет-гигантов и даже земное. И странное отсутствие внутреннего тепла, которое почему-то не рождается в его недрах, в отличие от других планет-гигантов. Одним словом, загадочная планета. Хотелось бы изучить Уран. А как? За всю историю космонавтики мимо него пролетел один космический зонд, Voyager 2. Что мы могли нового... Кое-что узнали, и новые спутники открыли, и фотографии впервые получили, хорошие фотографии Урана. Но надо же лететь к нему, а пока новых экспедиций не было. Они задуманы. Через несколько лет будет опять конфигурация планет, очень удобная для полета к Урану. Ведь вспомните, как летали прежние, ну, например, Voyager 2. Ракетой разгонять космический зонд – безнадежное дело. Он летит с маленькой скоростью и десятилетиями будет добираться до Урана, тем более до Нептуна. Но можно использовать гравитацию тех планет, мимо которых пролетает межпланетный зонд. Например, притяжение Юпитера и Сатурна. Именно так летел Voyager 2. Его отправили к Юпитеру. Юпитер своей гравитацией кинул его к Сатурну. Сатурн подогнал его еще добавил ему скорости, кинул к Урану и к Нептуну. Но такая конфигурация редко бывает. И вот в ближайшие годы будет полезная конфигурация, но межпланетного зонда исследовательского пока нет. Не получено финансирование, не сделаны приборы, а это все довольно долгое дело. Ну, порядка 10 лет это все занимает, а иногда и 30 лет. А конфигурация планет станет уже неудобной для полета. И тут родилась идея. Илон Маск работает над мощной ракетой Starship, а почему бы ее не использовать для того, чтобы напрямую с большой скоростью отправить зонд к Урану? Ну, правда, Уран стоит того, чтобы его исследовать с близкого расстояния, а еще лучше – сделать спутником этот зонд, чтобы он вышел на орбиту вокруг Урана и многие годы работал и детально его исследовал. Это вообще мечта планетологов. Что тут скажешь? Наверное, и сам Илон Маск тоже был бы не против вот так засветиться в этой замечательной астрономической работе. Осталось только сделать Starship. Пока еще предыдущие 10 испытаний, ну, как-то большого эффекта не принесли. Да, работает ракета все лучше и лучше, но даже на орбиту вокруг Земли она еще пока не отправилась. А впереди испытания полетов на Луну, затем на Марс. И когда еще мы получим возможность с помощью Старшипа отправлять в космос космические межпланетные разведчики? Хорошо, если это будет не очень дорого. Ракета Старшип очень большая и очень дорогая. Она сверхгрузоподъемная. Но современным исследователям планет не нужно десятки тонн отправлять для того, чтобы исследовать какую-то далекую планету. Для этого достаточно несколько сотен килограммов. И зонд будет работать надежно, долго. А там тонна-полторы – это вообще аппарат, который десятилетиями может работать у других планет, как мы наблюдаем это на спутниках Марса, спутниках Сатурна и Юпитера, которые больше 10 лет, а некоторые больше 30 лет работают на орбите. Если Илон Маск согласится за разумные деньги предложить межпланетным исследователям свою гигантскую ракету, конечно, это будет большой подарок. Может быть, с помощью одного Старшипа удастся отправить исследовательские зонды как ко всем планетам Солнечной системы, если каждый из них весит не очень много. Ну и тогда это сильно продвинет исследования в космическом пространстве. На сегодня это все новости. Будем ждать следующих.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Прогресс в науке имеет несколько составляющих. Конечно, среди них любопытство. Оно, кстати, не требует никаких затрат, кроме, понятно, любопытствующего ума. Но требуются и ресурсы, что говорить. Материально-финансовые или еще лучше просто финансовые. Кроме того, наличие преемственности поколений, как способ превращать имеющиеся знания в дальнейшее продвижение. Кроме того, обмен информацией и широкое сотрудничество в наше время международное. Разумеется, никто не отменял соревновательность и конкуренцию. Я же хочу обсудить один аспект, без которого многие другие просто теряют смысл. Это дискуссия. Спор, но не с целью переиграть собеседника на словах, а с целью проверить прочность сделанных утверждений, выяснить, согласуются или противоречат они каким-то другим элементам знания. Если противоречат, то что следует пересматривать? Имеющиеся знания, интерпретацию или новые данные? Уже из постановки вопроса о том, что какие-то из принятых взглядов приходится время от времени пересматривать или уточнять, видно, что истины, с которыми оперирует наука, до некоторой степени относительны. Но скептицизм повышает устойчивость этих истин. Не всегда приятно, но, так сказать, рабочее задание ученого содержит в себе возможность оказаться неправым. Зато псевдоученый никогда не бывает неправ. Псевдонаука там и начинается, где дискуссии заменяется на словесную эквилибристику, выражение политических пристрастий или обоснование произвольных, непроверяемых и неопровергаемых гипотез. Настоящая наука – та самая, которая столь сильно изменила нашу жизнь. Это результат, в том числе и сомнений. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях кандидат исторических наук, доктор филологических наук и доктор философских наук профессор Павел Семенович Гуревич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей
0: Павлович. И кандидат физико-математических наук, доктор философских наук Владимир Григорьевич Буданов. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время прийти. Откуда берется знание, в общем, можно понять, и для этого, как правило, нужны какие-то усилия. Берется ли откуда-то специально незнание, или оно как бы уже есть? Это вопрос. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: «Я знаю только то, что ничего не знаю». По свидетельству Платона, так говорил Сократ. Еще одно доказательство. Многое пришло к нам из античности. Противоречивого, но замечательного времени, то ли зарождения нашей европейской цивилизации, то ли ее раннего цветения, когда, справедливо или нет, другой вопрос, часть людей, освободясь от забот о хлебе насущном, могла позволить себе писать великие комедии и трагедии, предаваться размышлениям и философствовать. Отзвуки дают знать о себе до сих пор. Философия

0: Сегодня обсуждаются в рамках, скажем, квантовой парадигмы, проблемы бессмертия. Все, оказывается, было достаточно хорошо не предсказано даже, а проанализировано, рассмотрено с разных метафизических, философских точек зрения. Поэтому Владимир Григорьевич прав, когда он говорит о том, что есть научное знание, религиозное наитие, есть художественное постижение. Это все верно. Но вот в своей совокупности можем ли быть убеждены в том, что человеческое познание безгранично?
1: Это вопрос, на который, по-видимому, нельзя дать ответ, по крайней мере, в рамках одной передачи. Поэтому я предлагаю посмотреть сюжет.
2: Давайте в этом сюжете отдохнем от грустного. Порадуемся тому, что сделали, что узнали. А то, следуя логике предыдущего, любое наше достижение в нынешней бренной жизни всегда будет с привкусом, известно каким. Но ведь живем во временах, которые, как известно, не выбирают. А то, что умирают, в конце концов, отходит на какое-то время на второй план. Не травить же душу и вслед за древними римлянами, как не вспомнить о них и в этом сюжете, бесконечно твердить «мементо море», то есть «помни о смерти». Так что возгордимся и, положа руку на сердце, припомним. Столь ли уж часто клянем мы наше незнание? Но не без этого, конечно. Но ведь чаще вспоминаем, что сумели мысленно представить себе огромную вселенную, в которой живем. Наши телескопы подошли к самым ее границам. Строим модели. А что там за горизонтом? Моделируем путешествия к черным дырам, сквозь кротовые норы. Рассуждаем о многомерности вселенной, о параллельных мирах, об их множестве. И обратите внимание, все скороговоркой перечисляем. Просто не хватает эфирного времени, чтобы на более близком чуть подробнее остановиться. О тайнах экзопланет, планет земного типа порассуждать. Не только о родных братьях по разуму, но и двоюродных, троюродных и более дальних родственниках. Мы смогли пережить даже то, что, освоившись в мироздании, вдруг такой удар под дых получили, еле устояли. Оказалось, что всего сущего, то есть известной нам материи, всего-навсего меньше 5%. Остальное загадочные и темные. И материя, и энергия. Или, остановившись на признании теории Большого Взрыва, в результате которого образовалась Вселенная, вдруг вспомнили, что, согласно непреложным физическим законам, должно было образоваться равное количество частиц и античастиц. А они при встрече аннигилируют, то есть взаимоуничтожаются. Так и произошло. Только, к счастью для нас, частиц оказалось немного больше, и после неимоверного сияния при аннигиляции выделяются фотоны, то есть свет, остатки сформировались в известную нам Вселенную. Ничего себе, остаточки. Случайно или нет, но размеры человека находятся как раз посередине между самым большим и самым малым в мироздании, то есть между макрокосмосом и микрокосмосом. Поэтому после нашего рассказа о величайшем логично перейти к мельчайшему. Здесь мы тоже подошли к границам. К слову, они долго не давались, не позволяли себя осмыслить. С мнимой неделимостью атома разобрались довольно быстро. Когда его расщепили и одну за другой начали открывать частицы, сходу называя их элементарными. Но ни протон, ни нейтрон, составляющий атомного ядра, не элементарны. Да и электрон тоже. Похоже, что из 6 кварков почти все состоит, плюс из 6 антикварков. Мир и бывших в недавнем прошлом элементарных частиц, и тех, что считаются ими в настоящем, тема особого разговора. Одно следует подчеркнуть. Страсти вокруг строения материи в ее первоосновах волнуют не меньше, чем в огромной, в миллиарды световых лет, Вселенной. И поскольку окружность, отделяющая знания наши от незнания, поистине огромна, вопросы идут за вопросами, и новые вопросы их погоняют. Такова тенденция. По логике вещей должна она привести к полному незнанию. Опять античная софистика. Неужели столь умны были древние греки, да и древние римляне с ними заодно?
1: Вы выпустили на воле мою фантазию, я теперь прошу вашей помощи за это, в обмен на это. Потому что давайте попробуем помечтать, в кавычках, вместе. Вот как может быть то время, когда вдруг развитие знания и накопление знания приведет к знакомству с таким количеством незнания, что наступит кризис полного незнания, хаос полного незнания, чего-нибудь, кого-нибудь, кого бы то ни было, чему бы то ни было, учить станет невозможным. Как себе представлять это время? Реально ли? Можно ли о таком вообще говорить? Здесь вот такое прозвучало.

0: И я вдруг задумал.
1: Сходите в старшие классы.
0: Да.
1: Сегодняшние.
0: О, давайте.
1: Школы, и вы поймете, как это невозможно учить. Мы уже в этом времени.
0: Кризис полного незнания, когда перед человечеством вдруг все было ничего, все было терпимо. И вдруг раскрывается бездна. Оказывается, я не знаю гораздо больше, чем я не знал раньше. И что?
2: Ну, Алексей Михайлович, вообще говоря, об этом писал и Ньютон, и Эйнштейн, что мы знаем примерно, ну, 4 или там в тексте 5% того, что надо знать на самом деле. Поэтому хаос незнания уже сегодня гораздо превышает все возможности научного и всякого иного познания. И кроме того, нужно, конечно, сказать...
0: И чего делать-то?
2: Ну, прежде всего, надо отказаться от гордыни знания.
0: Да.
2: Во-первых, да, очевидно. Потому что мы не должны говорить, что мы уже все знаем. Угу. Вот Стефан Цвейг писал, что просветители, создав громоотвод, пришли к выводу, что они обуздали и приручили молнию.
0: Да.
2: Но это совсем не то. Да?
0: Знаете, тем не менее, какое-то количество людей и собственности спасли?
2: Это никто не отрицает. Достижение. Но просветителям думалось, что они обуздали стихию. Так вот, мы, конечно, можем, безусловно, столкнуться с парадоксом незнания. И надо быть готовым к этому, потому что если мы будем заражены гордыней знания, что мы все знаем, и вдруг неожиданно возникнут какие-то совершенно... Ну, уже сегодня мы говорим о том, что, вот, скажем, квантовая парадигма, которая смещает все наши житейские, жизненные и научные представления, оказывается, нет вещества. Оказывается, вещество конструируется системой разных отношений. Да? Это невозможно обнять нашим сознанием. И я думаю, что, конечно, та опасность, о которой вы говорите, и прав Владимир Григорьевич, она уже существует.
1: Я бы вот здесь немножко... Еще дальше.
0: Еще дальше? Уже дальше нет.
1: Давайте,
0: подождите, дальше нет. Дальше нет.
1: Для того, чтобы понять, мы, по идее, должны прийти в замешательство вот от этого... размножение сущности, да, как бы сказал там Акам, да. Но, во-первых, это инстинкт детский, инстинкт познания мира. И когда у вас игрушка все сложнее, драйва все больше. А теперь давайте себе представим мысленный эксперимент. Мы познали все. Все, наш мозг умер. Это депрессия, это долго человек такой не протянет. Он утратил вкус халвы, понимаете? Вот, и психологи это прекрасно знают. У человека нет перспективы вот, реализации основной инстинкт. Я сейчас говорю не о гендерных вещах. Я говорю о вот том, что, так сказать, заложено...
2: Это скорее человеческая потребность, чем инстинкт.
1: Да, ну, я сейчас не о терминах. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что, во-первых, здесь нет ничего такого трагического, да, вот в этой ситуации, что размножается вот эта вот реальность для познания. Во-вторых... Она нам намного более ограничительная, так сказать, законами природы, которые мы пытаемся познать.
0: Сейчас кто ограничен чем?
1: Сейчас объясню. Дело в том, что наши фантазии живут в виртуальных мирах. И мы можем там создавать все, что угодно. И сейчас за счет медийных средств, сетевых всяких технологий и так далее, уйти в нейромир и там кувыркаться с самыми фантастическими идеями, да ради бога. То есть, есть перспективы еще более серьезные, чем постижение вот этой реальности материальной, да, в отношении размножения знаний. И что там делать? То есть, с одной стороны, гордыня действительно должна быть снята. Что можем, то можем. Во-вторых, сами исторические вот, моменты развития, смен парадигм показывает, что некоторые вопросы в отношении реальности, они не то, что должны быть разрешены, они некорректны. Ну, скажем, возникла идея динамического хаоса. У вас есть горизонт прогнозирования, то есть там вы можете детерминистским аппаратом использоваться. А дальше за горизонтом, ну что ж делать, перейдем на вероятностный язык, может быть. Или квантовая механика. Некоторые вещи одновременно нельзя знать, некие переменные. И с этим многие до сих пор примириться не могут, но такова реальность. Поэтому сами формы вопросов, они подвергаются, так сказать, еще дополнительной системе проверок, и некоторые из них бессмысленны. Они становятся просто бессмысленны вот в этой материальной реальности. Но я повторю, что нейромир нам угрожает, так сказать, таким взрывом фантастическим и вот этой знаниевой материи, как бы, что само по себе нонсенс, это информационные процессы. Но туда человечество стремится, и такая перспектива есть.
2: Да. Я полагаю, наша задача не запугать телезрителей, да, тем, что вот такой морок может случиться.
0: Ну, сначала запугать, а потом наоборот обнадежить, потом обнадежить.
1: Спасители должны быть в этой студии.
2: В том смысле, что познание – это глубинная человеческая потребность. Эрих Фромм, американский социолог немецкого происхождения, считает, что это одна из глубинных, базовых потребностей человека. Он выделяет 5, и в числе вот познания. Познание остановить нельзя. Но надо...
0: Так, ага, вы все-таки сказали, что нельзя.
2: Нет, конечно.
0: Нет, нет, может, я вас сначала понял неправильно, что мы с Кантом думаем, что есть пределы, и оно волей-неволей остановится.
2: Это философская идея Канта.
0: Да.
2: Как философская идея, она имеет право на существование. Это нельзя путать с научным утверждением.
1: Ага. Они не противоречат.
2: Это проверка рефлексивной возможности человека. Потому что из кантовской идеи вытекает то, что вот мы сейчас говорим. Что надо твердо понимать, что процесс познания – драматический или трагический процесс. Вот если сегодня мы вдруг сталкиваемся с такой точкой зрения, что никакой реальности нет, она грезная, фиктивная, то как это уложить вот в наш современный какой-то лексикон или обыденное сознание? Поэтому в процессе познания человек открывает такие вещи, которые, может быть, носят характер тревожный, драматический, трагический. Кстати, древние мисты, когда они создавали эзотерические кружки, главным условием участия было, во-первых, не рассказывать ничего из того, что мы знаем, и второе, за это полагалась смертная казнь по двум причинам.
1: Сразу после передачи.
2: Сразу после передачи, да. Потому что если знание нести до всего человечества, вот это эзотерическое знание, то оно будет девальвировано, потому что для того, чтобы объяснить эти сложные научные вещи, нужно искать какого-то адаптированного языка, не так ли? А второе, миллионы людей на Земле вовсе не интересуются этими одухотворяющими истинами. С этим тоже надо считаться.
0: А появление незнания, где я должен себе представлять, когда нам приводят метафору, что знание – это круг, и вот это вот его граница, меня это всегда немножко напрягает. Почему круг? Мне всегда кажется, что, во-первых, это какое-то более фрактальное явление, что незнание всегда находится рядом. Не нужно идти далеко, рядом, или скорее, в глубину, вглубь можно найти. Погрузившись вглубь, не нужно идти на периферию. Можно найти то, что мы не знаем. А представляете ли вы современную структуру знания таким образом, что считаете ли вы, что в ней может вдруг посередине, там, где все считалось понятным, известным, разразиться бездна незнания? Или перекрестные связи между имеющимися областями знания и полученными результатами таковы, что есть некоторый каркас, который, возможно, где-то нужно немножечко вот здесь подправить туда-сюда, и там, конечно, подправить, но не может случиться, что он разломится посередине. Это важный вопрос, как мне кажется. Как вы...
2: Ну, вы, собственно, ответили на этот вопрос, потому что в процессе познания можно столкнуться с таким парадоксом, как фрактал, то есть принцип самоподобия. И согласно тому, что вы, той мысли, которую вы развивали, можно сказать, что незнание есть форма знания, а знание есть форма незнания. Так ведь, да?
0: Ну, я не пытался этого сказать.
2: Да, но вы назвали, термин фрактал,
0: да,
2: в котором обозначается, что есть в этом фрактале все схемы, которые потом могут развернуться.
1: Вот тут еще одно свойство фрактала, да. Что вот в такой метрической близости существуют самые разные области, разных качеств. И в этом смысле знание и незнание могут соседствовать друг с другом. И это так. Вы знаете, опять же, посмотрев на историю той же физики, она самая, так сказать, продолжительная, мы видим, что почти все пересматривалось. И принципы, пожалуй, принцип причинности только вот выжил.
0: У меня еще один из кандидатов.
1: Да.
0: Закон сохранения некоторые.
1: Да, и закон сохранения. Вот. Пространство-время, аксиоматика поменялась.
2: Значит, тема жизни. Что такое жизнь?
1: Это я сейчас с физикой. А с жизнью тогда, значит, это... Здесь вы больше понимаете. Значит, динамические уравнения, тип их, вот квантовой механики мы перешли, правильно? Значит, статистический взгляд уже как некую онтологическую основу, да, вот реальности тоже. Поэтому мало что остается, очень немногое. Вот мы перечислили, да, закон сохранения, принцип причинности. И то, одежды, в которых эти законы выступают, они, в общем-то, иные в каждой новой парадигме. Вопрос не без ответа пока. Пока без ответа. Есть ли вот это ядро инвариантно на все времена? Не совсем понятно. Но вы знаете, если мы обращаемся сегодня к теории сложности, то вот выясняется, что эта сложность, она действительно присутствует вокруг нас здесь и сейчас. Вот механизмы самоорганизованной критичности, то, что происходит в больших системах, а большими системами, в общем-то, можно назвать очень многие вещи. И финансовый рынок, и общество.
0: И интернет.
1: И интернет в том числе, да. И есть техноценозы. Вот у вас есть просто система, скажем, сетей электрических или землетрясений, как организованы. Большие системы. Погода. То же самое. Мы ругаемся, так сказать, по этому поводу, но там есть вот эти вот сложностные границы, которые пройти даже на суперкомпьютерах. А управление экономикой, допустим, да, у нас есть суперкомпьютеры.
0: Не будем, давайте сейчас давайте, будем
1: экономика. О грустном. Я просто к тому, что границы продвижения в глубину и в мегамасштабы, они очерчены, там действительно есть завораживающие перспективы, и перспективы, в том числе, может быть, смены даже парадигмы очередной физики, но одновременно происходит новое понимание причинной ткани и вот этой реальности с помощью теории сложности. А это тот самый фрактальный феномен.
0: Вплетенности.
1: Да, вплетенности. И, конечно, антропологическая реальность, она очень интересно сочетается не только онтологически, но и в феноменах эпистемологии. Как мы понимаем мир? Вот попробуйте подсмотреть за своей мыслью. Что получится? Вот мы бы тут сидели до конца передачи с довольно удивленным таким выражением лица. Когда я говорю, я знаю, я иду на экзамен, я знаю, что я знаю? В моей оперативной части я могу высветить совсем немного. Я помню, что я это вроде бы выучил, но чтобы даже перепроверить, а я могу и не вспомнить. Ну, всякое бывает. Вот. Поэтому слово «знание» тоже требует расшифровок. Я знаю этого человека, да нет, впервые вижу, нет, видел раньше, а это мой сосед, так, господи, я же его с детства знаю. И вот разные градации этого дела, а с ним живешь всю жизнь, и ты понимаешь, что это человек вселенной, и я его так и не понял. Так что сами вот эти вот категории знания, они есть как бы укоренены в социуме, а есть знание как познание конкретным человеком этой реальности. Вот тут множество вопросов.
0: Знаете, у нас совершенно безвыходная ситуация. Нам нужно посмотреть сюжет и продолжить после сюжета.
3: Познание окружающей действительности идет и вширь, и вглубь. До сих пор второе как бы опережало первое. То есть пытливый ум человечества стремится забраться как можно дальше, окинуть мысленным взглядом неимоверно огромную и невероятно разнообразную Вселенную. Или добраться до сути, до устройства первооснов материи, удивляясь при этом. Удивление это особенно ярко отражено в самих названиях. В кварках, к примеру. Странный кварк, очарованный, прелестный и так далее. Стремительные марш-броски не могли не оставлять неосвоенные плацдармы, нередко имеющие принципиальное значение. Столь вольготно чувствуя себя среди тайн микромира, мы до сих пор даже не представляем себе физический смысл электрического заряда. Да и с массой, и с тяготением далеко не все понятно. Загадкой остается и то, почему так называемые космологические постоянные прям-таки подогнали под нас. Буквально каждую из 20. А будь электрон, к примеру, чуть-чуть тяжелее или чуть-чуть легче, ни планет, ни звезд, ни частиц даже. Нечто непонятное, сумбурное. Почти как, опять древние греки, первичный хаос. Раз уж опять вспомнилось о них, приведем развернутый вариант фразы Сократа. «Я знаю только то, что ничего не знаю». Продолжение звучит так. «Но другие не знают и этого». Вот где двусмысленность. И если первая реакция высказывания движет мысль по кругу до бесконечности, то вторая, дополненная, исправляет противоречие. Ибо верно будет «я кое-что знаю, но другие не знают и этого». Но бог с ней, с софистикой. Абстрактные упражнения для ума, не более того. Интереснее представить далекое-далекое будущее. Когда будет завершен окончательный сбор первичной информации, на ее основе сформулируются окончательно все ответы, и человечеству только и останется, что оттачивать их до совершенства. Какой станет та неимоверно далекая от нас жизнь? Комфортной для ума или чего-то будет недоставать? Чего? Неужели незнание? Не исключено, ведь уже все познано и осмысленно. Опять вопросов больше, чем возможных ответов. Но не в этом ли истинная миссия и смысл существования человечества? Впрочем, выходит, цель нашего существования конечна. А в это верится с трудом. Или, скорее, вообще не верится.
0: Вульгаризировать научное знание вредно, потому что, я сейчас продолжу вашу мысль так сходу, потому что я расскажу человеку что-то, он посмотрит два ролика на YouTube и скажет, что он все понял так хорошо, как ученые, а потом будет говорить, мне и так все понятно, чего-то, за что ученым деньги платят, я во всем разобрался.
2: Нет, совершенно очевидно, что позиция Министерства образования, которая, как видно, заключается в том, что нужно максимально снизить вот этот объем знаний, это, конечно, плохо, и я не могу с этим согласиться. Но в том, что я сказал, конечно, нет никакого выпада против уважаемого Алексея Михайловича, потому что есть хорошая просветительская деятельность и есть плохая. И, ну, ведь ваша передача называется «Большая наука».
1: Нет, да? «На грани безумия».
0: Это же заодно она называется «На грани безумия». Тут уж ничего не поделать.
2: «На грани безумия», да.
0: Я согласен быть единым в двух лицах. И на стороне дьявола, и на стороне, и на другой
1: как
0: стороне.
1: Как настоящий гностик.
0: Вот именно. Вы же меня такому учите.
1: Вот я все-таки здесь хочу одну... Может быть, это некая конструкция, которая спасет. Понимаете, когда...
2: Кого спасет?
1: Всех нас. Дело в том, что когда возникают большие объемы знаний, то меняется следующий этаж, это смена языка.
0: О!
1: Который создает другой категориальный уровень. И вот эта вещь действительно связана с развитием античной культуры, вот уже не до Сократики, а после, там уже не миф, а там начинается анализ. И вот эти вот языки, этажи, да, категориальные, так сказать, все более абстрактные, они позволяют, если в культуру это вносится постепенно, позволяют сворачивать огромные объемы, да, совершенно верно, такая кластеризация, упаковка. И уже на этом языке можно рассказывать... Очень сложные вещи, оставляя за кадром там.
2: Нет, ну, по-видимому, это все-таки разные сферы. Есть наука и есть просвещение, правильно? И есть необходимость в научном просвещении, которую я, конечно, не ставлю под сомнение, поскольку не только исходя из того, что я присутствую, но и всей своей деятельности. Но здесь есть все-таки серьезная проблема – знание и незнание. Так ведь, верно? Из этого и вытекает, что то, о чем мы начали говорить с Кантом, гордыня знания. Вот что главное. Мы должны понимать, что то, что мы сегодня знаем, имеет свои парадигмальные особенности, не так ли? Имеет свой язык, о чем говорит Владимир Григорьевич. То есть это все имеет достаточную степень условности, а не универсальности. Потому что если мы начнем говорить, что мы сегодня так много знаем, планируем лететь на Марс, раскрыли источники энергии, и при этом не будем делать никаких остережений для себя, то это будет, конечно, чревато тем, о чем вы начали говорить в самом начале. Неожиданно открывшейся бездной незнания. Когда ключи знания будут из наших рук выбиты, и мы окажемся в ситуации погружения в хаотическое состояние. То есть это и есть условия научного познания. Вечное сомнение декартовское, вечная переоценка тех парадигмальных оснований, с которыми мы работаем, условное допущение, что человек, как живое биологическое существо, не все может познать и может натолкнуться на пределы сознания. Я только в этом вижу смысл обмена впечатлениями и мнениями нашей передачи.
0: Вы знаете, что я вижу, какую метафору я вижу, слушая вас? Что наука, как я вот минуты три назад представил себе, это не монолитное такое сооружение. Это скорее мостики, система мостиков, в общем-то, над бездной. Перекинутых, тем не менее, не мешающих нам достаточно успешно по ним ходить. Мы не знаем многие фундаментальные вещи, но мы способны действовать практически. А кругом нас действительно не где-то там на периферии начинается незнание, а вот прямо под нами, более-менее рядом, везде. Другое дело, что мы удивительно искусны в том, как по этим ажурным мостиком мы с одного берега перескакиваем на другой, и вы знаете, и в общем результаты неплохие вокруг нас.
2: В науке существует такой образ, это называется сплав леса. Прыгая с дерева, с плота, с бревна на бревно, сплавщики могут служить метафорой того, о чем вы сказали.
1: Знаете, чем заканчивается жизнь рек, по которым сплавляют лес? Значит, там топляк возникает, ну, многие они, тонет. Да. И река совершенно непроходимая, не судоходная, и она вот замусорена. Вот. Здесь есть вот аналогия с этими избыточными информационными конструктами, которые, по ходу дела, возникают. И в действительности ведь что завораживает? Завораживает вот эта бесконечность. Да? С одной стороны, она страшит, и вот Павел Семенович очень хорошо говорит о том, как бы избежать, или какие здесь есть, значит, ходы и предупреждения от философов. С другой стороны, она манит кого-то, так сказать, как некая, так сказать, бесконечная дорога. И вот эта работа с бесконечностью у греков с этим было очень худо.
0: С бесконечностью?
1: Да.
0: Начиная с Ахилла и Черепахи.
1: Да, да, совершенно верно. Вот эти бесконечные процедуры, они их приводили в некое, так сказать, состояние, ну, ступора.
0: Сейчас, а у нас почему лучше с бесконечностью?
1: А это, видимо, все-таки Средневековье сработало. Дело в том, что причина работы с бесконечностью вот у схоластов, скажем, да, она связана с проблемой определения Бога. То есть, а Бог, он и так бесконечен. Там есть и катафатические, апофатические традиции. Но поскольку они, так сказать, все время стремятся его познать, то та бесконечность не травматична. И фактически идея предела, она была рождена в средние века. Вот того математического предела. Потом Лейбниц это будет брать в виде вот монад таких элементарных объектов. И мы как-то вот прожили этот психологический барьер в каком-то смысле за счет вот такой духовного, мистического понимания бесконечности. Сейчас это все в прошлом. Но когда
0: как... И сейчас именно вы говорите, что оно помогает нам уживаться с неким количеством незнаний?
1: Оно помогло. Это, видимо, какой-то культурный уже архетип или генетика. Когда Кантор создавал теорию множества, и возникали ужасные по тем понятиям, значит, Канторово множество, пыль, это, так сказать, парадокс теории множества. В общем, известно, что он психически был болен. И такая точка зрения, что работа, скажем, с такого рода объектами, она не всем показана в отношении вот такой причастия или медитации на бесконечность. Среди математиков такое мнение есть. Поэтому это нетипичный объект, его нет в природе. Он в нашем сознании, как некая предельная процедура. Вот. Конечно, кому-то противопоказано, кому-то просто это смысл жизни. Я думаю, что здесь тоже есть это, эффект границы. Но граница, она может пониматься по-разному. Это конструктивная граница.
2: Я согласен, да, с образом. Дело в том, что Ницше, когда пытался представить себе античного грека в XIX веке, задался вопросом, что бы его больше всего поразило. И он пришел к выводу – обилие информации, избыточной, не всегда пригодной. Вот я так пытаюсь продолжить мысль Владимира Григорьевича. И кроме того, очень хороший образ, наверное, опять же, ницшанский, когда мы говорим о том, что наука, конечно, опасна, но остановить мысль нельзя, а то у Ницше есть такой афоризм. Когда человек долго начинает смотреть в бездну, бездна начинает смотреть на него. Это и есть вот зерно того, о чем мы говорили. Наука развивается, это неизбежно, это человеческая потребность, но есть и некоторые опасности, о которых мы говорим.
1: Это не только в науке. У Толстого есть такое признание. Он называл это «арзамасский страх». Да. Он как бы пережил вот это вот причастие к абсолюту. Это привело его в состояние, в общем-то, такого вселенского ужаса. По-разному люди воспринимают вот эту границу бесконечной категории.
0: Я услышал в словах Павла Семеновича, что есть знание и незнание, а есть еще создаваемый нами мусор. Вот уж его-то, наверное, в наших силах иметь поменьше. Мусор в головах, мусор в... Топляк.
2: Значит, да, топляк. Хороший образ, да. Вот. Избыточная информация.
0: Избыточные...
2: То, что погружается на дно. И является вообще реальным фактом в развитии науки.
0: Значит, оптимизм, который вы меня вдохнули, он на самом деле, ну не знаю, он с одной стороны обращен в бесконечность, а с другой стороны он вполне имеет отношение более-менее к каждому из нас. Ура! Всегда будет неизвестное.
1: И это хорошо.
0: Никогда не будет скучно.
1: И это.
0: Большое спасибо за этот интересный разговор.
2: Спасибо.
0: Владимир Григорьевич Буданов и Павел Семенович Гуревич. Спасибо.
1: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на борту научной станции. Как вы знаете, мы выходим два раза в неделю по средам и субботам на каналах «Лаборатория научных видео» и «Антропогенез». И сегодня у нас постскриптум к фильму про храмовый комплекс в Баальбеке, который вышел в этом году, в начале этого года, на канале Anthropogenes.ru. Фильм был снят по итогам поездки редакции Anthropogenes.ru в Ливан, в храмовый комплекс Баальбеке, и, собственно, был посвящен строительству знаменитого храмового комплекса, в фундаменте которого лежат знаменитые гигантские мегалиты. И хочу представить вам сегодня у нас не хозяин, а гость, редактора Anthropogenes.ru Александра Соколова. Саша, привет!
2: Всем давно привет. Не виделись. Да, здравствуйте, друзья!
1: Сегодня у нас формат постскриптум. Это значит, что вы, уважаемые зрители, задаете вопросы, а Александр на эти вопросы отвечает. Задавать вопросы можно просто в чате. Можно задавать их с помощью специальной ссылки, которая появится сейчас в чате. И задавая вопрос с помощью этой ссылки, вы поддерживаете наш стрим. И вопросы, заданные таким образом, будут заданы в первую очередь Александру. Можно использовать также суперчат. Вы можете также поддержать лабораторию научных видео, подписавшись на ее Patreon. Благодаря этому, собственно, благодаря тем, кто поддерживает наши стримы, они и стали возможными. Хочу также напомнить всем, а может быть для кого-то это будет новость, что уже идет регистрация на 13-й форум «Ученые против мифов», который состоится 31 октября, 1 ноября. Ссылка на программу форума появится сейчас в чате. В конце программы форума двухдневной будет финал премии «Почетный академик ВРАЛ». А сейчас как раз идет второй этап этой премии. Каждый из вас может проголосовать за одного из кандидатов на звание «Почетного академика ВРАЛ». Я еще раз призываю вас задавать сегодня вопросы. Автор лучшего вопроса, его выберет Александр Соколов после окончания стрима, получит книгу, новую книгу Александра Соколова, которая называется «Странная обезьяна». Саша, я надеюсь, ты можешь сейчас показать эту книжку. Вот, замечательная, прекрасная, с красивой обложкой книга, которую Саша писал долго, по-моему, 2 года он ее писал.
2: Больше
1: 2 лет. Да. Вот с автографом автора эту книжку получит сегодня автор лучшего вопроса. Так что не стесняйтесь задавать вопросы, а я пока назову победителей, а точнее авторов лучших вопросов с нашего предыдущего стрима. У нас был стрим с астрофизиком Дмитрием Вибе, и он выбрал авторов 2 лучших вопросов, которые получат футболки форума «Ученые против мифов». Это Селенит Скай, задавший вопрос: как оценить вероятность возникновения жизни, если мы имеем единственный такой пример? И второй счастливчик – это Ганс Форальберг, который спросил: но ведь если на Марсе, на Европе или Энцеладе найдут следы жизни или останки, то не будет ли это означать, что вся галактика напрочь заражена всякой жизнью? Авторы этих 2 вопросов, пожалуйста, напишите мне, мои контакты сейчас появятся в чате, и мы вышлем вам 2 замечательные футболки. А теперь я предлагаю перейти, собственно, к самому интересному, к вопросам. И начнем мы с нескольких вопросов, которые были заданы в комментариях к нашему фильму. Фильм был большой, по-моему, продолжительность около часа. Мы готовили его чуть ли не полгода.
2: И там больше 2000 комментариев, если я не ошибаюсь.
1: Там больше 2000 комментариев. Мы отобрали несколько интересных, довольно каверзных вопросов. И первый из них задает Владимир Шевцов, который говорит следующее. Все хорошо и логично. Только троллинг сторонников инопланетян через предложение как-то уж слишком показался лишним. Ну а самые слабые места – это транспортировка, установка и подгонка. Ну неубедительно и все тут. Как крепились эти конопляные канаты? Какая прорва их нужна была для тысячи, полутора тысяч тонн? Даже на смазанных овечьим жиром деревянных катках. И это. Ладно, извлечь потом из-под него конки. В конце концов, катки. В конце концов, можно выжечь. А закинуть его на них? Какие-то пандусы найдены? Это, получается, надо было его вырубать полностью, подпихивая бревна. И вырубать при том еще достаточно чисто, с хорошей плоскостью нижней грани. Иначе даже предварительно протокоренные бревна тупо не катились бы. Словом, я не за инопланетян. И во многом с вами соглашусь, кроме упомянутых моментов. Эксперименты бы действительно все окончательно прояснили. Но вряд ли кто-то захочет тратить деньги на такое. Вот такой вот вопрос. Я думаю, Александр, тебе стоит сначала сказать пару слов для наших зрителей вообще, о чем речь.
2: Да,
1: что такое Баальбек и вообще о каких катках почему-то деревянных идет речь?
2: Ну, я вот все-таки хочу сказать, что для того, чтобы, скажем, этот стрим был полноценным, хорошо бы зрителям посмотреть наше видео. Потому что там просто я подробно рассказываю про все, что, ну, наверное, почти все, что известно современным специалистам о вот, строительстве этого храмового комплекса. И сейчас даже вот эти вопросы, которые сейчас звучат, мы постарались специально отобрать вопросы на те темы, которые не полностью, что ли, были освещены в этом видео, потому что даже в большом фильме все охватить нельзя. Некоторые детали я просто не углублялся, но надо еще раз напомнить. Вот Георгий уже сказал, что там есть подиум, это внешний подиум вокруг храма Юпитера, в котором находятся три самых больших мегалита, каждый 800 тонн весом и находящийся на высоте около 7 метров. А где-то в 800 метрах от этого храмового комплекса находятся каменоломни известняковые, где лежит три еще незаконченных каменных блока, самый большой из которых вообще весит, по некоторым оценкам, 1600 тонн, второй 1200 тонн, и третий, вот камень беременной женщины, он порядка 1000 тонн весом, которые вот нам как раз намекают на то, как, ну, как некоторые детали этого процесса, потому что, во-первых, они незаконченные, брошенные в каменоломнях, то есть, видимо, это строительство не было закончено в том грандиозном масштабе, в котором оно замышлялось. И тут важно сказать, что каменоломни находятся примерно на той же высоте, что и площадка строительная, но они на самом деле чуть-чуть ниже. То есть там получается, что если делать подиум от каменоломен к строительной площадке, вот к месту установки этих самых мегалитов, то угол наклона будет там где-то 1 градус, если не ошибаюсь. То есть практически горизонтальная поверхность. И предполагается, что эти блоки, их вырубали в известняковой каменоломне. Я в фильме подробно рассказываю, как. На них есть следы от, в том числе, инструментов, которыми их обрабатывали. Когда этот блок подрубали, под него подкладывали деревянные катки. Вот то, о чем говорит автор вопроса. И потом на деревянных катках с помощью лебедок горизонтально почти тащили, то есть перемещали вот эти 800 метров к строительной площадке. То есть здесь важно, что блок этот практически не нужно было поднимать. Его нужно было перемещать горизонтально. Так вот, продолжая, значит, здесь уже переходя к ответу на вопрос. То есть там вопрос звучал о том, как крепились канаты. Вот в этих блоках и вообще в других деталях вот этого всего строительства, вот в известняковых барабанах колонн, в карнизах, которые на этих колоннах стоят, там есть такие прямоугольные отверстия выдолбленные. И предполагается, что эти отверстия служили для того, чтобы туда вставлять специальные такие

0: строительные три отверстия целых. Вот эти отверстия служили для того, в них такие штифты помещались, чтобы эти колонны, барабаны, когда они помещались один на другой, чтобы это создавало дополнительную устойчивость этим колоннам. Вот. И они, как написано, они свинцовые, а в некоторых случаях, вот мы видим здесь сверху в верхнем правом углу фото, там свинец остался. То есть на вопрос, почему вы говорите, что они свинцовые? Потому что они сохранились. И в некоторых случаях там еще есть бронзовый стержень. Вот я про это в видео не сказал. Прошу меня извинить. А для большей жесткости еще заливали свинцом. Но вот у меня... Кстати, можно следующий слайд включить? Я сейчас даже не помню, что у меня там на следующем слайде. Вот, это здесь изображена как раз вот, схема. Вот разрез этой колонны. И вот как этот штифт там помещался. Вот три таких штифта были для колонн храма Юпитера. А в храме Бакхуса штифт находился в центре. А вот что интересно, там был сделан желобок такой к этому отверстию. То есть после того уже, когда барабаны помещались один на другой, туда заливался свинец, который по этому желобку тек и заполнял это отверстие и дополнительно как бы закупоривал. Вот, и я здесь с вами соглашусь, что свинец действительно достаточно мягкий, но это, видимо, вот еще раз, я тут, я как не специалист, не строитель, это, возможно, вопрос объема, то есть они, во-первых, были достаточно толстыми, эти свинцовые стержни, во-вторых, в некоторых случаях там был еще и бронзовый стержень, а это было только как дополнительное решение такое, добавлявшее жесткости. И все-таки надо сказать, что основная сила там была, это тяжесть самих барабанов, то есть они держались друг на друге просто своей огромной массой, потому что они там по 60 тонн весили. А это уже была дополнительная такая страховка. Вот. И учитывая, что 6 колонн храма Юпитера до сих пор стоят, несмотря на то, что там много землетрясений было. Но вот, видимо, строители знали, что делали, когда они их скрепляли таким образом. Вот, это ответ на первую часть вопроса. Вторая часть, надпись мог написать кто угодно и когда угодно. То, что там написан год, вообще ни о чем не говорит. Любой человек может написать на стене, что ему вздумается. Предположение, что это каменщик-строитель, вообще ни на чем не основано. Где вы видели, чтобы человек строил объект и одновременно портил его внешний вид под своими, вид своими каракулями? Его бы заставили все это стереть. Значит, можно, у меня там, по-моему, один из последних слайдов, сейчас я свою презентацию открою, это слайд номер 17, можно слайд номер 17? Вот, вот о чем идет речь. Просто я рассказывал, что на поверхности одного из барабанов колонн, один из самых верхних храма Юпитера, сохранилась вот такая небрежная надпись на греческом, где указана дата. И здесь вот, если перевести эту дату на современное летоисчисление, получается 60-й год нашей эры, что эта надпись сделана в 60-м году нашей эры. А интересно, что эта надпись испорчена вот этим отверстием, которое как раз предназначалось для вот этого штифта, скреплявшего барабаны колонн. Из этого можно сделать осторожный вывод, что надпись была сделана до того, как пробили это отверстие, то есть до того, как эту колонну выдрузили. Значит, у нас есть примерная датировка строительства, что, это, что колонны устанавливали в 60-м году нашей эры. Вот, по поводу того, что его бы там наказали за то, что он испортил своими каракулями внешний вид. Дело в том, что это не внешний вид, это плоскость, на которую сверху ставилась капитель этой колонны. Так что после того, как ее установили, эту надпись бы больше никто никогда не увидел, пока этот храм стоял. Так что он совершенно спокойно написал эту надпись с посвящением Афродите. И никакой начальник его за это не наказывал. Наоборот, наверное, еще похвалили. Вот ответ на этот вопрос.
1: Спасибо, спасибо, Саш. Вопрос от Евгения Корякина. Отличная подгонка фактов под официальную теорию. В теории вроде как возможно так сделать, но на практике ни у кого не получается. Не надо сравнивать доставку одного камня со строительством комплекса, тем более с маневрированием при укладке. Любой строитель делал бы комплекс из более мелких блоков, как делали впоследствии и делают сейчас. Почему храмы строили из мегалитов, а дворцы в это же время из необъезженной глины, наверное, необожженной.
0: Ошибся, да, необожженной.
1: Что это за дворцы из необожженной глины? Ну ладно. А храмовая гора? Кому потребуется?

0: потребовалось обложить храмовую гору мегалитами на такую глубину под землю? И зачем? Я согласен с автором, что специалистам не составит труда возвести такие строения, но эти специалисты как-то вдруг появляются, а потом также бесследно исчезают, оставив по всему миру необъяснимые мегалитические строения не только из известняка, но и из гранита. Жду разбор, как шлифовали гранитную рубашку на пирамидах или выравнивали пол из базальта. Какие инструменты тут использовали? Это не известняк. У нас и сейчас таких технологий нет. Что вы на это скажете? Прям к стенке приперлась.
1: Ну, вот как бы, если там с конца начинать, ну как нет таких технологий? Вы никогда не ходили по гранитному полу? Вы не видели в вашем городе гранитного Ленина какого-нибудь на главной площади? Вот, ну, зачем вы так обижаете все-таки современных там, каменщиков? То есть, ну да, умеют сейчас обрабатывать камень. Не так, конечно, делают это, как делали там, 2000 лет назад, но просто появились другие инструменты. Вот, значит, по поводу того, что не надо сравнивать доставку одного камня со строительством комплекса, я и не сравниваю. Я, кстати говоря, прямо в видео этом обращаю внимание, что нужно различать просто мегалитизм и серийный мегалитизм, когда и речь идет не об одном, двух, там, трех каких-то больших камнях, а о сооружении из множества мегалитических блоков. И таких построек, кстати, гораздо меньше, чем вот именно таких каких-то одиночных там обелисков или колонн, которые там и сям устанавливали. И это связано, я говорю в своем видео, с чем это связано. И сейчас еще раз скажу, что мегалитическое серийное строительство возможно только в случае, если рядышком, вот на тему там, опять же, предыдущих вопросов, если рядышком находится хороший источник камня, качественного, гомогенного, без трещин, вот, например, известняка, легко обрабатываемого, из которого можно рубить такие большие блоки. Таких мест не так много. Вот в Риме с этим не очень повезло. То есть тут надо добавить, что Рим, вот здесь там про дворец из необожженной глины, но имеется в виду, что, допустим, в Риме там активно использовался кирпич в строительстве. Он не только в Риме использовался. То есть во все времена строили по-разному, где-то из кирпича. Сейчас тоже строят где-то из кирпича, где-то из бетона, где-то из там железобетона, из стекла. По-разному строили и тогда. А в Риме, тем не менее, можно найти, например, огромные колонны, вот, допустим, римский пантеон, если не ошибаюсь, там 60-тонные колонны гранитные, их там несколько десятков, и их привезли из Египта, то есть за 2000 километров, не за 800 метров из каменоломни притащили, а за 2000 километров из Египта привезли. Вот, если вы слушали внимательно фильм, скорее всего, просто его не досмотрели. Я там объясняю, почему в некоторых случаях мегалитическое строительство может быть более выгодно, чем строительство из маленьких камней или из кирпичей. Если есть технология изготовления таких блоков, то просто-напросто количество обрабатываемых поверхностей, вот вы представьте, что у вас есть огромный блок, и вы его разделите на 30 маленьких. Посчитайте, насколько у вас увеличится количество площадей, которые надо обрабатывать. Сколько траншей надо будет прорубить. Причем, если мы говорим про работу вручную с киркой, ширина каждой траншеи там 50-60 сантиметров. Сколько поверхностей нужно будет потом выравнивать, шлифовать, подгонять друг к другу. Это гораздо больше объем работы. Но вы сэкономите на том, что эти камни, ну, кажется, вам будет легче транспортировать. Но если у вас есть методика транспортировки, если у вас есть как бы квалифицированные специалисты, в мегалитическом строительстве вы можете выиграть. Ну, по той же самой причине сейчас, вот когда появилась возможность сделать большие бетонные конструкции, никто не строит из маленьких бетонных кирпичиков, а делают из больших панелей. Потому что это гораздо экономичнее, эффективнее. Кроме того, еще одна причина – это сейсмоустойчивость. Ну, я еще раз в фильме подробно перечисляю возможные причины именно мегалитического строительства. Это место, вот, где находится этот храмовый комплекс, оно неоднократно подвергалось действию землетрясений. То есть там трясет, много раз трясло. И одна из возможностей как-то устоять – это сооружать фундамент из массивных каменных глыб, которые именно своей огромной массой препятствовали бы разрушению этой конструкции и расползанию вот этого искусственного холма, кстати говоря, удерживали бы все это. То есть это такая подпорная стена, которая все это держит. Кстати говоря, то же самое можно сказать про храмовые горы в Иерусалиме. Вот, это сейсмоустойчивость. И то, что эти храмы в каком-то виде достояли до сих пор, это свидетельствует о том, что они правильно сделали, что построили вот так. Ну и кроме того, не нужно забывать еще раз про необходимость производить впечатление на обычных верующих. Это тоже, конечно, важный фактор. Еще раз, подробно об этом я говорю в фильме. Вот. А разбор, как шлифовали гранитную рубашку на пирамидах, ну, вот если вы подойдете в Гизе к пирамиде Минкаура, близко, там как раз мы видим вот эту самую гранитную рубашку, то есть гранитные плиты, которые мы ее частично облицевали, и часть из них такая вот неровная, выпуклая, а часть уже выровненная. И там видно, что сначала их укладывали, а потом уже их долбежкой, и там видны прям такие язвочки от ударов. Долбежкой ее просто выравнивали. То есть вручную долбежкой это делалось. И мы, кстати, эксперименты проводили по обработке камня именно паудингом. Кстати говоря, у меня есть тут один из образцов нашего труда. Не знаю, хорошо ли видно.
0: Ну так себе.
1: Глазик.
0: Угу.
1: Не очень хорошо.
0: Ну ладно.
1: А если так?
0: Да, вообще не видно, ладно. А, вот так вот чуть получше. Ну, ладно. Есть ролик соответствующий, где это все прекрасно видно. Да. Ну да, и я хочу добавить, что и в том же самом фильме ты говоришь о том, что как раз то, что поверхность выравнивалась уже на месте, да. Не на производстве, а ее сначала блок, грубо говоря, ту же самую облицовку пирамиды Минкаура, эти гранитные плиты сначала притащили, уложили, а уже потом выравнивали. Это как раз признак не высоких каких-то технологий, а такого ручного кустарного труда.
1: И, кстати говоря, я вспомнил, что там в предыдущем вопросе там было сказано, что отверстие есть не на всех блоках. Так вот, там видно, что некоторые блоки просто их не обработали, поэтому на них эти отверстия остались. А те, на которых уже стесали грани под нужный размер, там уже этих отверстий часто и нету, потому что их просто вместе вот с этим лишним материалом и сняли. Вот, да, и еще раз, сейчас так не делают. Сейчас, если, например, пол гранитный кладут где-нибудь, там плитку режут на заводе или, я не знаю, где гранитную, привозят и уже укладывают в готовом виде. Ну, может, конечно, кто-то из там в каких-то случаях ее подгоняют, но обычно все-таки нет. Точно так же, как вы плитку на стену лепите кафельную, вы ее не подгоняете друг другу, наверное. Она уже готовой формы.
0: Ну а да, если ее приходится подгонять, значит, что-то с ней на производстве не то.
1: Ну, значит, да, вот. Несовершенство обработки.
0: Спасибо. Давайте дальше двинемся. У нас много вопросов. Кукурузка, у нас постоянный, так сказать, зритель, поддерживает стрим. Спасибо, Кукурузка. Кстати говоря, друзья, вы можете задавать вопросы с помощью специальной ссылки, которая сейчас появится в чате, или через суперчат. И тогда ваш вопрос будет задан вне очереди. Если он, конечно, по теме сегодняшнего стрима. А вот не стесняйтесь задавать эти вопросы. Я также прошу всех поставить обязательно сегодняшнему стриму лайк. Это позволит большему количеству людей о нем узнать и прийти вместе с нами и с вами его посмотреть. Я думаю, что стрим сегодня интересный, и ваш лайк он заслужил. Спасибо. Так вот, Кукурузка спрашивает, остались ли там следы деревянных катков или веревок? Ведь это органика, и можно сделать радиоуглеродный анализ, чтобы доказать время постройки. Спасибо.
1: К сожалению, насколько я знаю, таких находок там нет. По крайней мере, мне про них ничего не известно. Я знаю, что археологи там работают и сейчас. Может быть, они что-нибудь рано или поздно и найдут. Я, например, читал в статье, я, кстати говоря, упоминаю об этом в фильме, в статье вот, относительно свежей, про то, что они там нашли, мол, следы от лебедки. Но не, без каких-либо подробностей. Вот. Там говорилось, в частности, еще о том, что там вот в одной из пещер там находятся такие вырубленные пещерки в каменоломне, нашли вроде следы кузни, и там остатки печи, и какие-то там железный шлак валяется, и написано было, что там угольки валяются в том числе. Вот, наверное, их можно было бы, если это там какой-то действительно уголь древесный остался от того, что эту печь там разжигали, может, попробовать его, наверное, датировать. Я не знаю, делалось ли это. Но, опять же, надо добавить не факт, что именно эта печь и именно эти угольки синхронное строительство, потому что там с тех пор много кто побывал. В этих пещерах там и хоронили кого-то, и жил кто-то. Вот. Но вот я про это ничего не слышал. Про находки каких-то остатков деревянных, органических.
0: Спасибо.
1: Это и составляет проблему именно датирования этого комплекса. Вот. Только по неким косвенным свидетельствам, а по каким я говорю в фильме.
0: Угу. Оркус Ганимед поддерживает наш стрим и спрашивает, или, а точнее он утверждает, «Я 17 лет на стройке работал и на бетоне. Зная современные технологии, вытесать блок в те времена было проще. Цементных заводов там еще не находили».
1: Ну, вот это спасибо. Просто некая реплика. Да, спасибо уважаемому строителю за реплику. Я тоже допускаю, что вытесать было проще, чем делать отливку. Хотя, извините, римский бетон уже существовал тогда. То есть технология римского бетонного строительства была, но, насколько я знаю, она не позволяла делать вот такие конструкции все-таки. То есть вот, да, поправят меня историки архитектуры, бетон там был такой, что он позволял как бы уже там, допустим, делать какие-то две кирпичные стены, потом это вот чем-то там забутовывать, какой-то щебенкой, и заливать вот этим неким раствором. И это все-таки делалось в основном в Риме, в его окрестностях, потому что это тоже было завязано на определенное сырье природное, которое добывали и использовали для производства этого бетона. Я подозреваю, что на Ближнем Востоке ничего подобного не было, но я не знаю. Может быть, существуют такие находки. Я знаю, что раствор строительный какой-то использовали еще в Древнем Египте гораздо древнее. Но вот именно римляне строили свои храмы без раствора. То есть складка была сухой у них в основном. Когда блоки укладывали и подгоняли друг к другу без вот такого связующего состава какого-то, но с использованием в том числе вот каких-то стержней или стяжек в некоторых случаях. Такие ласточкины хвосты, куда вставляли там иногда даже деревянные или бронзовые, скрепляющие такие специальные штуковины. И, кстати говоря, в Баальбеке такие тоже найдены. В том числе карнизы, вот этот карниз, который там на колоннах храма Юпитера сохранился, там есть железные стяжки какие-то, которые его до сих пор держат.
0: Спасибо. Дальше Вадим Александрович просто здоровается с нами и поддерживает стрим. Здравствуйте, Вадим. Спасибо, что поддерживаете, и рады, что вы все-таки нас смотрите, хотя не успели к началу стрима. И дальше Селенит Скай спрашивает. Есть ли письменные свидетельства о строительстве Баальбека по типу свидетельств строительства пирамид? Записки каменщиков, бригадиров, сметчиков?
1: Вот прямых таких свидетельств, к сожалению, как я еще раз должен повторить, не сохранилось, к сожалению. И, кстати говоря, дневник Мерера, это вот то, что, видимо, упоминает уважаемый зритель, дневник бригадира, значит, так сказать, людей, которые занимались доставкой каменных блоков на пирамиду, для облицовки пирамиды Хуфу, пирамиды Хеопса, это вообще просто чрезвычайное стечение обстоятельств, так уникальное везение тем, кто нашел эти папирусы, потому что ну, вот, сохраниться такому папирусу вероятность ничтожно маленькая. Там просто вот такие уникальные условия, когда этот Мерер, чиновник, выкинул свой бортовой журнал, грубо говоря, где он вел записи хода вот этой доставки блоков, и это закупорилось там в каком-то таком помещении и сохранилось 4 с лишним тысячи лет. Вот. Понятно, что вероятность очень маленькая, и, конечно, записок нету строителей Баальбека, есть метки строителей на самих сооружениях, я про это говорю, кстати, в видео, что там на некоторых блоках есть пометки, там в том числе там МЕР на части блоков, а на другой части такие вот две буквы Е, вот так вот скрещенные. Сейчас я не могу показать фото, надо искать. В фильме это есть. И предполагают, что это разные бригады строителей так помечали свою работу, причем учитывая, что эти метки сделаны не на всех элементах, а только на некоторых, предполагают, что так метили плохо сделанное, некачественно сделанное изделие, которое надо было дорабатывать. Вот. Есть вот эти надписи, Ну вот одна из надписей, которую я упомянул. Но там, конечно, про само строительство ничего не говорится, кроме даты. Вот. А свидетельства античных авторов, они уже касаются построенного этого храмового комплекса и паломников, которые туда ездили, вот того же императора Трояна, который приезжал. Про это пишут всякие античные авторы, типа Макробия был такой античный писатель, путешественник, но он уже в V веке нашей эры жил, который посещал эти места. Вот, к сожалению, вот других свидетельств у нас нет, но их, кстати говоря, часто нет и для других и гораздо более поздних построек, в том числе до построек даже там 19 или 20 века, далеко не всегда сохраняется вся документация, а тем более какие-то дневники строителей.
0: Спасибо. Да, я тогда сейчас, наверное, сделаю несколько объявлений. Мы уже час примерно в эфире, поэтому пора, мне кажется. Значит, во-первых, я всех наших зрителей, нас сейчас смотрят больше 600 человек, может быть, даже, я не знаю, 700. Во-первых, поддержите, пожалуйста, наш стрим хотя бы лайком. Поделитесь с ним, поделитесь с вашими друзьями. Если вы хотите просто поддержать стрим, ну вот ссылка сейчас появится в чате, но вы можете также не просто поддержать, а и задать ваш каверзный, наболевший вопрос. Может, вам что-то непонятно, вы с чем-то не согласны. Не стесняйтесь задавать эти вопросы. Те вопросы, которые будут заданы с помощью этой ссылки, будут заданы вне очереди. Конечно, если они по теме сегодняшнего стрима. Я также напоминаю, что идет подготовка форума «Ученые против мифов 13, который состоится 31 октября и 1 ноября, два дня. Программа уже опубликована. Уже больше 2000 человек зарегистрировались на трансляцию этого форума. И вы можете также зарегистрироваться поскорей. В программе лекции на самые разные темы. Так получилось, что форум пришелся на даты Хэллоуина, хотя мы этот праздник сами особо не отмечаем, но так получилось. Поэтому там программа такая немножко с чертовщинкой. Например, один из докладов посвящен вампирам. Ну, выступает, естественно, зоолог, который будет рассказывать о кровососущих животных и о мифах, связанных с ними. Есть доклад, посвященный ядовитым грибам. Целых два доклада посвящены изображению внеземных цивилизаций в массовой культуре. В общем, программа интересная, а в конце двухдневной программы финал премии «Почетный академик Врал». Да, я также обращаю ваше внимание, что задавая вопросы сегодня, вы участвуете в розыгрыше книги. Ну, это не совсем розыгрыш, но у вас есть шанс выиграть книгу Александра Соколова «Странная обезьяна». Это его последняя книга, над которой он работал больше 2 лет. Он выберет, ну, по окончании сегодняшнего стрима, автора лучшего вопроса, и мы наградим этого автора замечательной книгой с автографом. Да, шикарная книга. Кстати говоря, она вышла в финал премии «Просветитель». И у нас есть надежда, а вдруг все-таки повезет. У Саши первая его книга выходила уже в финал премии «Просветитель» 5 лет назад. И тогда он остался финалистом, но не стал победителем. Может быть, на этот раз?
1: Ну, я, чтобы не расстраиваться, заранее считаю, что я, наверное, вряд ли победю. Но мне хватит финала.
0: Хорошо. Но это все равно, там очень серьезная конкуренция, скажем так, даже за 4 места в финале, их всего 4. Угу. Вот, а я проанонсирую наши стримы, которые будут в ближайшее время. В среду, 14 октября, у нас будет эфир на этом же канале, опять же, в формате постскриптум, и на ваши вопросы будет отвечать доктор исторических наук Кирилл Назаренко, который выступал на форуме «Ученые против мифов 9» с докладом «А может ли историк узнать, как было на самом деле?» Вот такая вот интересная тема. Возможно, вы смотрели его доклад. И там в комментариях действительно очень много непростых вопросов. В четверг, 15 октября, на канале Anthropogenes.ru выйдет уже 14-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». врач-невролог Никита Жуков выступает на тему психосоматики. Доклад называется «Не злись, а то заболеешь. Проверенные средства от психосоматики». И в субботу, 17 октября, в формате «Эффект присутствия», а это такой виртуальный формат, когда мы с вами, дорогие зрители, с каким-нибудь ученым, специалистом совершаем экскурсию по какой-нибудь виртуальной экспозиции. Но вот особенность нашего стрима в субботу, 17 октября, то, что мы будем бродить, скорее всего, не по виртуальной, а по реальной экспозиции Дарвиновского музея вместе с антропологом Еленой Судариковой. Я думаю, это будет очень интересно в субботу, 17 октября в 19:00. А для того, чтобы не пропустить все наши стримы, обязательно подпишитесь и на канал «Лаборатория научных видео», и на канал «Антропогенез.ру», и нажмите, там есть такой колокольчик. Это позволит вам не пропустить ни один из наших эфиров. Ух, вроде все объявления я сделал, и мы можем дальше переходить к вашим вопросам. Вопрос от Андрея Пшеничного, который поддерживает стрим. Спасибо вам, Андрей. И говорит: «Здравствуйте, спасибо вам за труд. Почему план прочерчен на полу с такой глубиной? Планировалось его чем-то закрыть, зашлифовать? Или это еще и ритуальное значение имеет? Его ведь было бы хорошо видно».
1: Ну, я так понимаю, там речь идет о плане, который есть на одном из мегалитов, да, видимо?
0: Сверху. Ну, видимо, да, больше ни о чем
1: другом. Там вот этот трилитон, это три огромных блока, и вот самый южный из них, он сверху частично открыт, и на нем виден прочерченный на нем, видимо, каким-то там острым инструментом, план части вот портика этого храма самого. Там найдено порядка 7 таких чертежей, и, видимо, древние строители использовали вот такой простой подход, когда им нужно было там какую-то сложную часть конструкции создать, они просто на ближайшей какой-то плоскости, на каком-нибудь блоке чертили это, причем там чуть ли не в натуральную величину, и использовали для прикидки при дальнейших работах. И вот они начертили кусок этого храма прямо на поверхности одного из трилитонов. Вот. А потом, естественно, сверху на это должны были уложить другие блоки, поэтому никто, конечно, это видеть был не должен. Вот. Но просто то ли они не успели их уложить, и так и осталась эта поверхность открытая, то ли это потом разобрали, потому что там потом кто только не приходил туда, включая христиан, арабов и прочих. Конечно, никто это видеть не должен был. То есть это был такой черновик для себя. Ну, как, еще раз, как если бы кто-нибудь у себя дома делал ремонт, перед этим что-то нарисовал на голой стене, а потом обоями залепил. Вот так.
0: Хорошо, спасибо, Александр. Так сказать, за завершение прерванного вопроса.
1: Подвисшего вопроса, да.
0: Да. Нетрикс спрашивает, поддерживает стрим и говорит: «Меня волнует вопрос циркулярных пил в древних строительных технологиях. По сути, циркулярная пила – это гончарный круг плюс бронзовые зубья. Неужели за 10 тысяч лет никто не пробовал?»
1: Вопрос риторический. Ну вот мне ничего не известно про циркулярные пилы в античности, например. Может быть, кто-то и пробовал. Вот, но до нас это не дошло. Зубчатые колеса, в принципе, были. Шестеренки – были. Вот еще раз я упомяну антикитерский механизм, который представляет из себя как раз конструкцию из множества зубчатых колес бронзовых. Вот. Но, а вот насчет пилы ничего про это не слышал. Коллеги-археологи, я спрошу, но, по-моему, тоже. То есть, ну вот невероятно, но факт. За 10 тысяч лет, не знаю, почему вы берете 10 тысяч лет, но это огромный интервал, но, видимо, когда впервые появились циркулярные пилы, сходу не скажу, но точно не в античности. Надо спросить у коллег, археологов. Или даже, наверное, у каких-нибудь инженеров. Я думаю, спасибо. Кто-то сейчас побежал срочно гуглить. Но в античности нет.
0: Ну да. Ну, казалось бы, на самом деле, такие простые, как нам кажется, вещи. Но додуматься до них тоже не быстро.
1: Да.
0: Игорь Петряковский поддерживает стрим и задает, как он говорит, вопрос скорее риторический. Зачем бы могло быть нужно развитой цивилизации, владеющей технологиями полимерного бетона и сверхэкономичной транспортировки стройматериалов, оставлять следы примитивных инструментов?
1: Ну, этот вопрос, конечно, на него можно всегда ответить, что на самом деле это не следы примитивных инструментов, а что-нибудь другое, и вообще вы ничего не понимаете. Я, кстати говоря, пока вот вопрос звучал, я не утерпел, я нагуглил циркулярную пилу, и вот пишут, что она из

0: нашу программу.
1: Правильной формы орудия. Потом они научились серийному производству орудий, когда из нуклеуса, из заготовки делалось несколько сколов, несколько пластин, а из них уже получались отдельные какие-нибудь ножи, острия, скребла и так далее. Потом в какой-то момент они научились делать, ну, я так, естественно, это не история археологии, они научились их шлифовать, они научились сверлить, и, наверное, в какой-то момент они научились использовать большие камни, перемещать большие камни. И, в общем, да, потом они долго и упорно их там таскали, обрабатывали, размер построек увеличивался. А вот в видео я привожу пример острова Сумба на востоке Индонезии, где до сих пор строят что-то вроде мегалитов. И до сих пор вручную. И это вот на тему, опять же, вопросов целесообразности. А зачем древнему примитивному обществу тягать большие камни? Ну как зачем? Это ж круто. Со своей семьей иметь такую усыпальницу из огромных камней. Ну там они не 100-тонные, они 10-тонные примерно камни. Из которых сооружают такой, ну, классический вообще дольмен. И вручную они это в 21 веке делают, видео можно найти. То есть они могут грузовик подогнать, но престижно, чтобы собралась огромная там толпа и тащила на веревках этот камень.
0: Спасибо. Так, я вот спрашиваю, сейчас все в порядке? Видимо, какое-то подвисание было небольшое, но в чате вроде пишут, что все хорошо. Будем надеяться, что все хорошо, и продолжаем.
1: Надеюсь, что меня услышали. Мой ответ.
0: Ну, главное, что я тебя услышал. Мне не очень так понравилось. Да, было интересно.
1: Тебе все, конечно, рассказываю.
0: Да. NGR, наш постоянный зритель, говорит, а спасибо за стрим. Большое спасибо за стрим. Александр каждый раз радует и знаниями, и изложением. Согласен.
1: Спасибо.
0: Да. Вот Генрих Ильяшенко просто попросил ссылочку на каменную вазу. Да, вот мы дали эту ссылочку в чат. И там просят еще стрим с ответами на вопросы. Мы как раз планируем сделать в ближайшее время еще один стрим с Ольгой, чтобы поотвечать на вопросы, ну, потому что эксперимент вообще сильно продвинулся по сравнению с тем, с той ситуацией, которая у нас была на момент прошлого стрима. Я напоминаю, что заготовка эта диоритовая раскололась на две. Значит, после там всяких измерений и оценки и принять, мы приняли решение, что из одного куска получится сделать вазу, несмотря на то, что он стал меньше. И вот Ольга сейчас занимается обработкой этого куска. Она отпилила от него большую лишнюю часть и сейчас отшлифовывает уже.
1: И он прямо на глазах меняется вообще. Там да. Такие гифки, может, мы выложим прикольные, где прямо как бы по дням видно, как форма заготовки преобразуется.
0: Да. Значит, Ангелина Кирсанова поддерживает стрим. Спасибо вам, Ангелина. Я, значит, наверное, перескочу вот через несколько, через два вопроса. И вопрос от Ильи Владимировича. Значит, я прошу Ксюшу. Да. Есть ли реконструкции первоначального облика Баальбека?
1: Ну, здесь нужно понять, что такое первоначальный облик. Потому что, еще раз, судя по всему, там жили люди с неолита в течение нескольких тысяч лет, и поэтому там сначала было какое-то, наверное, просто маленькое поселение, потом оно увеличилось, потом появилось какое-то святилище. Видимо, там был какой-то храмик Баала. Почему это Баальбек? Потом пришли греки туда, храм Баала стал храмом Зевса, его слегка там расширили. В первом веке до нашей эры, видимо, там началось строительство такого уже достаточно большого храма. Вот. А в первом веке нашей эры уже пафосного огроменного храма на базе недостроенного предыдущего. Вот. И, ну вот реконструкция, есть реконструкция, вероятно, формы того храма, который там был до того, как там построили, собственно, вот этот большой храм Юпитера. Но там только его основание можно реконструировать, потому что все, что сверху, оно или его не было вообще, или его разобрали. И есть, конечно, реконструкции вот завершенного этого всего комплекса с храмом Юпитера, храмом Бахуса, храмом Венеры. Еще там один храм в стороне находится. Два двора перед ними, пропилеи там с огромной лестницей. Вот это все вместе, да, есть реконструкция. И, кстати говоря, по-моему, я в фильме показываю. В фильме я показываю, как это должно было выглядеть. Вот. Но было ли на самом деле это целиком построено, мы не знаем. Потому что есть версии, что там часть, ну и мы же видим, что часть так и не была достроена. Длилось это все несколько столетий, это строительство.

0: И не успели они построить, очень быстро туда пришли христиане, и там достаточно значительную часть этого всего разгромили, что-то снесли, построили там базилику, потом там мечеть была, разбирали там в крепость это все переделывали, крестоносцы там, потом там в плену держали крестоносцев, уже арабы. Потом уже в 20 веке эту базилику разобрали. Вот, поэтому там много-много-много-много слоев наворочено. Поэтому, конечно, очень непросто реконструировать первоначальный облик, но, тем не менее, археологи умудряются это делать.
1: Спасибо. Значит, вопрос от Гутта Кават Лапидем. Гутта Кават Лапидем. Не знаю. Наверное, на каком-то из латинских языков. Александр, поездка в Ливан и посещение Баальбека оправдало ожидания? Превзошло? Или ожидали большего, а вживую все оказалось прозаичнее?
0: Я честно скажу, ну здесь отдельно поездка в Ливан и посещение Баальбека. Я Баальбек видел, естественно, до этого только на фотографиях и каких-то видео. И, конечно, меня очень сильно впечатлило это в реальности. Но хотя, на самом деле, скорее оправдало ожидания. Не то чтобы я увидел что-то такое, что прямо не ожидал. Но хотя, ну, на самом деле... Действительно, по изображениям не представляешь, насколько там много всего сохранилось. То есть его там очень долго можно обходить. Это реально несколько храмов. Там еще помимо этого есть отдельно различные постройки уже за пределами вот этого храмового комплекса. Там есть эти каменоломни. То есть там действительно стоит поехать посмотреть. А как бы не ожидал, что там будет так прохладно. Потому что это все-таки высокогорье. Причем и там прохладно, а с другой стороны, это солнце жарит, и мы там обгорели. Потому что это там 1700 метров над уровнем.
1: Ну да, там, да, что-то то есть, в пределах 2000 метров.
0: Ну, нас вообще пугали, что мы там замерзнем, просто в гостинице там невозможно. Но нет, мы не замерзли, но было реально прохладно в апреле. Сам Ливан, конечно, меня очень впечатлил. Я себе плохо совсем, честно скажу, плохо представлял Ливан до того, как я туда поехал. Я особо про него мало смотрел и читал. Очень прикольная страна. И Бейрут, я, кстати, так переживал тут как-то, когда там взорвалось что-то и еще раз взорвалось. Потому что такой красивый город. Причем он только-только восстановился после гражданской войны. И, ну, такой практически европейский, цивилизованный, такой мультикультурный город. Хорошие люди, очень отзывчивые. Это столько древностей. Мы там помимо Баальбека, это мы не так много выложили, опубликовали, мы там поехали. Мы там были и в Библосе, и в Тире, и в Триполи, и везде. Много интересных, очень древних памятников. В общем, классный, классная страна. Я бы туда еще раз с удовольствием съездил.
1: Спасибо. Могу только поддержать Александра, что с удовольствием мы бы еще эту страну посетили. И всем рекомендую, если будет такая возможность, не боясь ничего. На самом деле, ну вот, не знаю, как сейчас, билеты не очень дорогие, виза не нужна, люди прекрасные, никакой опасности мы там, во всяком случае, не почувствовали.
0: Хотя агитация за Хезболу висела в Баальбеке на каждом столбе.
1: Это правда, да. И блокпосты через каждые несколько километров по всей стране. Ну, вот. Так, Илья Владимирович задает еще один вопрос. Как вы относитесь к экспериментам Тура Хейрдала с Моаи на острове Пасхи? Проводились ли подобные по транспортировке?
0: Я очень хорошо и положительно отношусь к экспериментам Тура Хейрдала. Моаи, ну, я поясню для уважаемых зрителей, если кто не знает, что это вот те самые статуи острова Пасхи. И Тур Хейрдал еще в середине 20 века туда ездил, и он проводил вот такую настоящую реконструкцию. Сначала по вырубке статуи, но там они не всю статую вырубили, они ее так наметили. Причем он задействовал местных жителей, которые с помощью базальтовых рубил в скале наметили 5-метровую такую статую за несколько дней. А потом они взяли уже другую, почти готовую статую, которая там валялась в каменоломне. Вот. И с помощью веревок, палок, мотивации какой-то там положительной, они ее притащили на место установки. Опять же, с помощью камней, палок и веревок они ее установили. Вот, ну и он показал, что это возможно. Причем он пишет о том, что местные жители как бы старейшины, у них про это помнили, как это делается. То есть, мол, они этого уже давно не делали, но это знание им предки передали. Вот, если, конечно, опять же, верить им. Я знаю, что после этих экспериментов Тура Хирдау там неоднократно проводились различные реконструкции, в том числе и таскали статую такую, и вертикально ее перемещали, когда она так фактически идет. Когда они ее ставят и с помощью веревок раскачивают, и вот так она идет. Можно найти на YouTube видео этого процесса, выглядит довольно забавно. И я знаю, что там и сейчас проводятся археологические раскопки, и там исследуют и эти статуи, и находят огромное количество орудий, там буквально тысячи вот этих базальтовых рубил, прямо там в каменоломнях, которые использовались. И причем это рубило не просто из базальта, а из каких-то определенных месторождений. То есть у них там остров-то маленький, но они его ресурсы использовали по максимуму, и они знали, где брать правильный базальт, который хорошо вот именно годится для обработки камня. Вот это вот туфа, из которого большая часть этих статуй сделана.
1: Спасибо. Дальше двигаемся. Вопрос от Госдеп Ниберу. Прошу вывести, да. Который серьезно поддерживает наш стрим. Спасибо Госдепу Ниберу. В свете переезда человечества в цифровой ГУЛАГ не планируется ли перевести УПМ в нон-стоп режим? Ежемесячный, еженедельный. Донат Ольги на резец для тайнописей на ВАЗе. Чтобы донат, чтобы потомкам голову поломать. То есть Госдеп Ниберу, видимо, задонатил на резец для каких-то надписей на ВАЗе. Спасибо.
0: Спасибо Госдепу, но мы не получили ваш последний, так сказать, обещанный аванс.
1: Да. Вот. В свете переезда человечества в цифровой ГУЛАГ не планируется. Ну, в общем, я отвечу. На самом деле, ну, вы, наверное, обратили внимание, что мы проводим наши стримы два раза в неделю, как минимум. Вот, и вообще, вот канал «Научная станция», на котором сейчас идет стрим эксперимента с изготовлением вазы, на этом канале мы планируем выпускать много всего несколько раз в неделю. Вот, и на самом деле, ну да, нас фактически, не знаю, если вы цифровым ГУЛАГом называете вот эту самоизоляцию и проблемы с проведением массовых мероприятий, то нас это вынудило вот уже перейти к вот такому режиму, два раза в неделю стрим. У нас фактически получается как минимум одно видео в неделю выходит и два стрима, то есть три эфира в неделю. Возможно, у нас будет там четыре стрима, четыре каких-то ролика или эфира будет выходить в неделю, будет такой полноценный полноценное регулярное вещание. Ну да. Это, правда, не будет «Ученые против мифов» именно в том формате, что представляют из себя «Ученые против мифов». Потому что все-таки форум большой, который длится целый день, мы не можем проводить раз в неделю. Потому что каждый такой форум – это два месяца подготовки.
0: Как минимум.
1: Но какие-то отдельные элементы этого форума, да. У нас есть идеи новых форматов. Возможно, вы обратили внимание, у нас вышло целых два ролика под заголовком «Прожектор лженауки». Вот мы сейчас готовим третий ролик из этой рубрики. Вот, и ряд новых других рубрик тоже планируем выпускать. Ну, спасибо за ваше предложение. И Олег Коренюк поддерживает стрим и задает вопрос или делает реплику. А какой смысл был строить Бурдж-Халифа? Им что, места не хватало? Почему совсем рядом трущобы, в скобочках, скептики через 100 лет? Спасибо за стрим. Ну вот, скорее не вопрос, а некий комментарий. Ну вот что, Александр, как вы можете прокомментировать? Есть ли аналогии какие-то?
0: Ну это скорее такая ирония, сарказм. То есть аналогично, когда спрашивают, а какой был смысл строить такие пирамиды или такой храм, как в Баальбеке? Когда обычно почему-то представляют, что до того, как появился интернет, люди постоянно только боролись за жизнь.

0: постройка вот такого комплекса была очень даже утилитарным и выгодным делом, потому что мы знаем, что город этот, Гелиополь, поднялся во время этого строительства. Он поднялся, он, если не ошибаюсь, там где-то вот во втором веке нашей эры получил статус римского города, но не совсем, это я уж не помню, как точно называется, но он получил статус города на, на итальянской земле, города, управляемого по римскому праву. Это было очень престижно, это означало рост важности этого места. Там появился театр, опять же, вот, сохранились остатки этого театра, бани и прочее. То есть это значило, что во время строительства город развивался и процветал. Ну, точно так же, как и у нас сейчас там какая-нибудь стройка, туда приезжают строители. Строителям нужно кушать, им нужно развлекаться. Они приезжают с семьями, их там торговля. Потом паломники пошли в это место. Там был действительно оракул крутой, куда стремились. Оттуда расползались уже паломники в какие-то другие места, рассказывали об этом месте. В общем, это реально было как бы вложение в развитие региона, как бы сейчас сказали. Регион, кстати, был очень престижный. Я, кстати говоря, хочу добавить, что, между прочим, римские императоры, они в итоге породнились, так сказать, с властями местными. То есть в какой-то момент, я даже где-то записал себе специально, вот в римский император Септимий Север, он породнился с ливанским домом Юлия Бессиана Эмесского. И его сын, император Каракалла, между прочим, на Пропилеях в Баальбеке есть автограф, так сказать, там написано, что он Пропилеи построены в честь императора Каракалла. Так вот, император Каракалла был уже наполовину ливанцем. И для следующих императоров династии вот этой, ливанская вот эта долина стала уже их родным домом. Вот такая вам глухая провинция. То есть это, естественно, тоже стимулировало эту стройку. Это была родня уже фактически.
1: Спасибо, Александр. Чародей Феникс поддерживает стрим и пишет: «Бывал на форумах в Москве, даже кружку получил один раз за свой вопрос. Убедился в человеческом происхождении кладки в Перу. Когда на широкие экраны?» – спрашивает он. Ну, широкие имеется в виду телевидение. Вряд ли мы когда-нибудь выйдем на широкие экраны в плане кинотеатров, хотя кто его знает. Но вот на телевидении у нас был опыт сотрудничества с каналом «Наука 2.0», который записал полностью у нас 7-й форум, и он там выходил, и я знаю, что до сих пор периодически его показывают. Но вот почему-то дальше одного форума дело не пошло. Сейчас на нас там выходил один из онлайн-кинотеатров, тоже с предложением наши форумы показывать в одном из популярных онлайн-кинотеатров. Ну, пока что это все на стадии такого каких-то переговоров. Дмитрий Львов. Это вопрос уже, наверное, был такой, я, пожалуй, его пропущу. Про количество выбоин под анкеры с весом трилитонов.
0: Ну, подожди, не было такого вопроса.
1: Ну, давай тогда, Дмитрий Львов, совпадает ли количество выбоин под анкеры с весом трилитонов?
0: Ну, чтобы оценить все количество вот этих отверстий, нужно просто эти блоки осмотреть, во-первых, со всех сторон. А они там с большинства сторон закрыты. Вот если мы говорим про боковые отверстия, то вот насколько я прикинул, если мы исходим из того, что 24 канатов вот этих креплений, соответственно, было бы достаточно, чтобы их транспортировать, то боковых отверстий там, по-моему, достаточно вполне. Даже, может, с избытком, но можно предположить, что этот блок могли тащить не только вот так, а его нужно было поворачивать, его нужно было переворачивать. Соответственно, должны были различные крепления, поэтому там могли перекидывать как-то эти анкеры и крепить по-разному. Вот что касается отверстий сверху на блоках трилитона, там был некий расчет, что для того, чтобы его нормально поднимать, нужно вообще 160 отверстий. 160. Вот. Там, конечно, ни один из трилитонов не открыт полностью, но, по-моему, на той части, как раз где этот чертеж, там вряд ли наберется 160 отверстий, но та их часть, которая на этой поверхности, она открытой части, должна была быть видна. Я, честно говоря, не уверен, что его именно так нужно было поднимать, как это реконструируют. Может быть, они все-таки с помощью каких-то хитростей обошлись без необходимости поднимать эти блоки. Мне кажется, что, по крайней мере, если его не обязательно поднимать целиком, а приподнимать только один его край, или все-таки ограничиться более-менее горизонтальным его перемещением, или там под наклон какой-то. Мне кажется, что

0: они могли придумать, как обойтись без подъемов этого блока. Но отверстие там, вот при той конструкции, о которой говорим, конечно, сверху там явно не столько отверстий, сколько нужно было бы, хотя, может быть, мы чего-то и не знаем. Да, большая часть просто... операций, большая часть операций не требует его перемещения. Единственное место, где его нужно поднимать, по сути, это чтобы вытащить из-под него катки. Но мне кажется, что если немножко, значит, напрячь интеллект, можно придумать способ, как из-под него вытащить. Там была идея даже выжечь. Но мне кажется, что есть какие-то и более гуманные способы, чтобы его не нужно было приподнимать. А вот двигать его многократно туда-сюда нужно уже без этих катков. Это отдельная тоже задача. Но мне кажется, что решаемая.
1: Спасибо, Александр. Сейчас я видел в чате, уже не первый раз, строителей замечательных римских храмов, но кто-то называет говорящими мартышками. Значит, дорогой зритель, если вы еще раз назовете великих римских строителей говорящими мартышками, вы отправитесь в бан навсегда. Вот, потому что имейте уважение. Вообще, называть говорящими мартышками одну из величайших цивилизаций вообще в истории человечества и величайшую цивилизацию своего времени. Ну, скорее, это характеризует вас, а не тех, кого вы так называете.
0: Но это не от большого ума, мне кажется.
1: Да, это просто от представлений вот этих самых таких примитивных истории человечества, что вот были некие обезьяны, которые только спустились с веток, и вот они сразу начали строить
0: личные сооружения. В каком-то смысле они знали побольше нас с вами, скажем так.
1: Да, во-первых, физиологически это были точно такие же люди, как мы, с точно таким же мозгом, с точно таким же интеллектом, с несколько другим набором знаний и навыков.
0: И еще раз, судя по тому, что вот сейчас открывается, ну вот уже открылось там археологам, историкам, античная цивилизация вот как раз где-то вот в первом веке нашей эры, может, и раньше, вплотную подошла к промышленной революции, которая, к сожалению, не совершила. То есть у них были механизмы, у них была изобретена паровая машина, кстати говоря, но которая осталась, опять же, на уровне развлечения. Возможно, ну как бы те, кто мыслит в модели, в парадигме диалектического материализма, они рассуждают так, что при рабовладельческом строе, мол, промышленная революция была невыгодная, и поэтому она не произошла, она была им не нужна, когда у них было много рабов. Но можно искать иные причины, почему этого не случилось у них, а случилось у нас спустя там, 1000 с лишним лет. Вот. Ну, мы знаем, например, что на рабовладельческом юге в Штатах, тем не менее, внедрялись какие-то тоже технические инновации, то есть существование дешевого рабского труда не помешало им там внедрять какие-то ноу-хау, связанные с изобретениями уже вот промышленной эпохи. Вот почему-то тогда мышление было другое, как-то они себе такую задачу не ставили. Вот, менталитет, я не знаю, пусть историки, там, палеопсихологи или, не знаю, археопсихологи отвечают на этот вопрос, почему этого не произошло. Но это были, еще раз, очень продвинутые, умные, сильные, красивые, талантливые люди. А мартышками часто являются те, кто вот пишут такие вещи. Ну, как бы, кстати, к мартышкам я тоже хорошо отношусь. Простите, не будем обижать наших братьев-приматов.
1: Да, спасибо, Александр. Батист Ориент 719 спрашивает, а как в те времена обстояли дела с образованием? Ведь в строительстве были однозначно суперспециалисты. Откуда такие инженерные познания?
0: Тут я как не историк, вряд ли выдам вам подробную справку, но насколько я понимаю, тогда уже давно существовала глубокая специализация в различных ремеслах, и в том числе и в строительстве. Поэтому глубокие познания там были, видимо, у того, кто руководил этой стройкой. Там это были отдельные, там, существовали целые школы архитекторов, там, которые знали геометрию, которые владели знаниями о различных материалах, о технике. Вот мы можем об этом судить по дошедших до нас трудах. Вот я уже упоминал 10 книг по архитектуре Витрувия, где описывались знания античные об архитектуре, о технике строительства. Они этому учились. То есть, еще раз, это был какой-то, наверное, руководитель, у него было там какое-то подчинение, сколько-то специалистов, и, конечно, рядовые исполнители, которым там говорили, там, давай тащи туда, тащи сюда, но были мастера по камню, которые учились, допустим, обрабатывать камень, а были какие-то простые, которые махали киркой, и в этом их работа и заключалась. Наверное, как, частично использовался и рабский труд, вот, но для части операций там явно требовались квалифицированные. Но у них было что-то типа такого античного ПТУ римского, там в данном случае, где это находилось на территории Сирии. Вот, где их учили? А, ну, тут предполагают, что, допустим, на строительстве Баальбека там сам Ирод Великий прислал своих специалистов, но, наверное, каких-то архитекторов и тогдашних инженеров прислал. А рядовой персонал все-таки, наверное, был местный. Я так понимаю. Вот, а лучше пусть ответят, конечно, историки, историки техники, историки архитектуры.
1: Спасибо. Так, Светлана Валон, которая, видимо, все-таки не смотрела фильм, о котором сегодня речь, собственно, по скриптум, к которому сегодняшний наш эфир. Так в Баальбеке римляне строили или кто?
0: Значит, насколько я понимаю, значит, ну тут нужно объяснить с точки зрения политической, к этому моменту, там, с 15-го года до нашей эры, вот эта территория, включая долину Бека, вот эта вся провинция там, Бейрут, она отошла к Риму и стала частью Римской империи. Вот, ну, естественно, там был какой-то местный царек, там были местные землевладельцы, скажем так, которым... Я, насколько я понял, который эти земли заплатил, а захватил, а потом это было под вот этими самыми селевкидами. Поэтому, ну, формально это была, конечно, римская стройка, но строили, скорее всего, местные, плюс они приглашали, там, допустим, архитектор был какой-нибудь грек, инженеров они, там, им Ирод прислал из Иудеи. Вот, а строилось это все, еще раз, храмы, как бы они были... Внешне они были полностью античные, вот, ну, вот классические, как какими-то даже римские храмы, но это были, еще раз, это были такие адаптированные местные божества. То есть там поклонялись Баалу, Баал стал Юпитером. Какое-то там было женское божество плодородия, оно стало Венерой. Вот, но при этом там все равно какое-то влияние местных религиозных культов явно было. Там даже предполагают, что там какие-то конфликты из-за этого происходили. То есть вот как они там ритуалы свои совершали, не совсем это было канонично. Вот так. То есть строили, скорее всего, местные, но вот под чутким руководством из Рима.
1: Спасибо. Пользователь «Трезвый взгляд» говорит: «Добрый вечер, благодарю вас, ребята, за регулярный труд, прекрасные YouTube-эфиры. Вопрос. Встречали ли вы уникальные мегалитные технологии в древнерусском зодчестве?»
0: Честно говоря, вот именно мегалитных технологий в древнерусском зодчестве я не знаю, но я небольшой знаток древнерусского зодчества. Насколько я понимаю, вот те сооружения, постройки белокаменные, так называемые, которые у нас есть, это все-таки влияние, я так понимаю, Византии все-таки. Вот, и строилось это несколько по иному способу. Вот, это были относительно небольшие камни, которые скреплялись большим количеством раствора. Вот, каких-то именно мегалитических сооружений древнерусских, я честно скажу, не знаю. Надо спросить коллег-археологов, которые Русью занимаются. Но, в общем, у нас там строили, обычные дома строили из дерева, вот, а какие-нибудь там храмы или крепости, там, что-то вот такое, из камня, но все-таки это были небольшого размера камни. Насколько я понимаю, так. Вообще, ну, вообще, когда мы говорим про древнерусское, это все-таки скорее мы говорим про средневековье. А средневековье как раз характеризуется неким упрощением архитектурных технологий. Вот, хотя, вот, возможно, коллеги, какие-нибудь специалисты по древней архитектуре, они по-другому считают. Насколько я понимаю, там было некое упрощение все-таки способов строительства, и многое было утрачено.
1: Ну вот я, кстати, рекомендую стрим, который мы проводили с Максимом Атаянцем, и он говорил про, в частности, например, про цельные монолитные колонны, о том, что ну, в России.

0: вот стиль классицизм и вот все, что связано с этим, это вот...
1: Уже новейшее, новое время.
0: Это, да, это уже там 19 век, когда у нас вот эти Исаакиевский собор, Александрийский столб, где притаскивают гром камень и ставят
1: это, на него. Это, естественно, Петра. Сильное влияние уже западного такого подхода, да. Но вот до нас, естественно, хотели превзойти при этом, как бы показать, что мы тоже крутые, при том, что там это, допустим, центр католичества, а у нас вот свой православный, крутой, вот такой в стиле классическом собор отгрохать.
0: Ну да, и вот Максим говорит, что в Римской империи там изготовление колонны из цельного камня, это была отработанная техника, и была школа, и было множество каменщиков, которые умели это делать. И вся Римская империя была уставлена храмами.
1: Судя по всему, вот в Средневековье это было утрачено во многом.
0: Да, а вот, да, вот допустим, для того же, для наших храмов уже в 19 веке такого количества мастеров не было, и у нас все-таки это были какие-то штучные проекты, для которых вот это...
1: И, кстати говоря, даже в том же Баальбеке это видно. То есть там же есть античность, а дальше и над этим средневековое как бы настроение. И вот они уже видно, что они уже не такие. И построены не так, и блоки поменьше, и обработаны похуже. Вот. А древнерусское зодчество все-таки, они же тоже приезжали, эти архитекторы, там, которые строили, они там оттуда же, из Европы или там из Греции, откуда там они из западных стран, их приглашали для строительства. Поэтому эта традиция тоже была такая импортная.
0: Спасибо. Так.
1: Кстати говоря, по поводу колонны, чтобы не забыть, я просто тут как раз прочитал про то, что еще в начале 20 века у берегов Туниса нашли древнеримскую галеру, груженную колоннами мраморными. Вот. И там колонны эти общим весом порядка 250 тонн. Вот она затонула где-то в первом веке нашей эры, и вот ее нашли где-то уже в 20 веке. Ну, просто что важно понимать, что вот они умели транспортировать, в том числе водным транспортом, перевозить эти колонны на большие расстояния, потому что, допустим, хороший камень был где-нибудь вот там, в том же Египте, откуда гранит везли. Но это были не теплоходы и не там какой-нибудь там летающий корабль на воздушной подушке. Это была галера обычная. Ну, а вот они, жадность этих мореплавателей их губила порой. То, как и в случае с антикитерским механизмом. Потому что антикитерский механизм нашли среди обломков корабля, который затонул. Весь, видимо, был он перегруженный огромным количеством ценностей, которые везли. Причем это, вероятно, были ценности, кстати говоря, награбленные. Вот. И там, например, было некоторое количество огромных статуй, которые везли, там вытащили статую Геракла, а какие-то статуи там, видимо, ушли на дно, и их уже не вытащить никогда. А, вот. И в случае с вот этой затонувшей галерой с колоннами, видимо, тоже она была перегружена, и поэтому она затонула. Просто она была такая с низкой посадкой, и не выдержала там какого-нибудь шторма, и все, пошла на дно.
0: Спасибо. Как раз недавно я видел новость о том, что подняли судно, которое везло заготовки колонн для Исаакиевского собора, где-то там из Выборгского залива, что ли.
1: Для Казанского все-таки, нет?
0: Не знаю, я видел два источника. В одном написано Казанский, в другом Исаакиевский.
1: Матаян сказал, что точно Казанский. Судя по размерам колонн, это Казанский. Вот он определил так.
0: Ну, да.
1: Там какой-то баркас тоже, который вез их, и тоже вот затонул. То есть такое случалось. Это было непростым делом.
0: Так, Алексей Скрынник говорит спасибо за стрим. Он раньше думал, что мы – это один и тот же человек. Ну, бывает, Алексей. Спасибо, что поддерживаете наш стрим. Ирина задает вопрос. Ну, так же весь вопрос не в этих римских колоннах, а в платформе из мегалитов. Каменоломни там совсем не близко, да и камни не маленькие.
1: Но Ирина, по-моему, не слушала и не смотрела видео. Ну, вопрос, естественно, не в римских колоннах, хотя в Баальбеке в том же, там и колонны тоже есть. И они тоже не маленькие. Вот, и колонны там привезены из Египта, кстати говоря. Там, ну, известняковые колонны, которые в храме Юпитера и в храме Бахуса, они местные, вырублены в местные каменоломни, а гранитные из розового и серого гранита их привезли из Египта. Вот, и их там много. Далеко их везли. А вот как раз каменоломни, из которых вырубали камни, вот эти немаленькие, о которых Ирина пишет, они там в 800 метрах. То есть, еще раз, в шаговой доступности от храма они там находятся. Но да, да, это было совсем непросто. Вопрос в этом, и этому вопросу я посвятил, наверное, половину ролика про Баальбек. Посмотрите его, пожалуйста.
0: Спасибо. Значит, я сделаю маленькую паузу для объявлений. Значит, во-первых, продолжается регистрация на форум «Ученые против мифов 13». Обязательно посмотрите его программу. Там очень интересные темы. Если вы увидите среди этих тем что-то, что вас зацепило, поспешите на форум зарегистрироваться. Он пройдет 31 октября, 1 ноября, в том числе в его программе финал нашей ежегодной премии «Почетный академик Врал». В ближайшие дни определится тройка финалистов. Уже даже можно с высокой вероятностью предсказать, кто это будет. Ближайшие наши эфиры. Значит, во-первых, 14 октября, в ближайшую среду, у нас будет прямой эфир с историком, доктором исторических наук Кириллом Назаренко. Он будет отвечать на вопросы, которые появились после его доклада еще на 9-м форуме под названием «Может ли историк узнать, как было на самом деле?» К истории, как к науке, всегда очень много в этом плане звучит от неспециалистов претензий. Вот Кирилл Борисович на них с удовольствием отвечает. В четверг, 15 октября, на канале Anthropogenes.ru выйдет уже 14-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». Врач-невролог Никита Жуков будет развенчивать мифы о психосоматической природе заболеваний. В субботу, 17 октября, на канале «Лаборатория научных видео» в формате «Эффект присутствия» состоится экскурсия по новой выставке Дарвиновского музея с антропологом Еленой Судариковой. А еще я хочу пригласить вас, дорогие зрители, в наш уютный чатик в Телеграме. Если вам нравится общаться во время нашего стрима, в чате стрима, я должен вас предупредить. Как только завершится стрим, очень скоро завершится и чатик. Поэтому вы можете перейти по ссылке, которая появится сейчас в чате, и продолжить общение и с нами, и с единомышленниками. Но обязательно прочитайте правила нашего чата. Они довольно строгие. И не всем нравится. Это обычное дело. Так, вроде бы я ничего не забыл. И зачитываю следующий вопрос. Значит, во-первых, я хочу поблагодарить нашего зрителя под ником «Маньяк», который перешел на уровень лаборант. Это значит, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». И вопрос от Ильи Владимировича. Очередной вопрос. Переиспользовались ли здания Баальбека местными племенами и было ли их влияние на последующую архитектуру местности?
1: Значит, местными племенами. Mm-hmm. Значит, у этого места вообще богатая история. И после того, как уже, так сказать, туда, после того, как произошел закат, что ли, вот этой античной языческой эпохи, там, естественно, расцвело христианство. Причем достаточно агрессивные были столкновения уже в каком-то там четвертом, наверное, веке. Я просто читал подробности, и мне было очень интересно. Там какие-то случались столкновения, и, например, там очередной там римский император там Константин, кто-нибудь из тех, кто уже принял христианство, издавал, так сказать, указ, что он запрещает многоженство. Местные жители возмущались, выходили бить римлян. Какие-то там святые великомученики туда врывались и пытались идолы сокрушать, а, соответственно, их ловили и забивали камнями или скидывали откуда-нибудь с лестницы. Вот, то есть там были большие разборки во время, так сказать, того, по мере того, как христианство распространялось по Римской империи. Вот, потом, естественно, уже там воцарилось христианство, всех идолов повыкидывали. Там, естественно, это все эти сооружения активно использовались. Часть из них разбирали, перестраивали. Как я уже говорил, там по-моему, где-то в 7-8 веке там построили базилику, то есть уже христианскую церковь. Там жили какие-то монахи, потом туда приходили крестоносцы, потом туда приходили мамлюки. Значит, потом это было все, естественно, под исламским владычеством. Это перестроили частично под мечеть, частично под крепость. Там держали пленных крестоносцев и так далее. То есть, естественно, все это... Да, ну, в итоге это все запустелось, было заброшено, помаленьку разрушалось уже до нового времени, когда уже туда пришли европейцы, застали вот это все, с одной стороны, во всем своем великолепии, а с другой стороны, в жутко запущенном виде. Ну, там, скот там держали местные жители. Вот, и уже возрождение интереса к Баальбеку и работы археологов связывают уже с началом 20 века, когда там уже кайзер Вильгельм туда прислал археологов. А вот насчет влияния на местную архитектуру, честно говоря, я не думаю, что именно вот это место. Понятно, что античная архитектура так или иначе повлияла на всю архитектуру, допустим, нового времени, прежде всего, конечно, в Западной Европе. Вот так.
0: Спасибо. Максим поддерживает стрим и задает вопрос. Немного не по теме. Планировали ли вы какие-нибудь поездки типа Баальбека, Карнака до пандемии? Я могу сказать за Александра, что да, мы планировали поездку в Египет, и вот она у нас как раз была запланирована на апрель. Да, на начало пандемии у нас был маршрут, мы должны были прилететь в Каир, потом посетить там ряд точек вблизи Каира, дальше планировали сесть на автобус и поехать на юг в сторону Асуана, там с различными остановками по дороге. Вот, то есть такой же был интересный маршрут, и даже были взяты билеты уже. Но, слава Дарвину, нам удалось эти билеты сдать без потерь. Ну вот, теперь уже, не знаю, видимо, этой осенью мы уже никуда не поехали, посмотрим. Очень хочется, во всяком случае, еще. Мы очень любим Египет, и в Ливане нам очень понравилось. И вот Александр говорит, что неплохо было бы и в Перу наведаться.
1: Где нас ждут?
0: И в Мексику, и так далее. Вот, ну, рано или поздно, надеюсь, всюду поедем. И на этой оптимистичной ноте... Да, я бы хотел поблагодарить Александра. Александр хотел что-то добавить?
1: Александр хотел добавить, что, уважаемые зрители и комментаторы, вы посмотрите все-таки видео-то. Потому что, судя по многим вопросам, его не смотрели. По крайней мере, не до конца. Потому что на многие вопросы, которые звучали, я отвечал подробнейше. Вот.
0: Спасибо. Спасибо, Александр, за уделенное время, за подготовку. Спасибо вам, уважаемые зрители, за те вопросы, которые вы задали. Спасибо нашим дорогим коллегам Ксюше, Марише и отсутствующему Виталику за организацию сегодняшнего стрима. Присоединяйтесь к нам в чате, смотрите наши эфиры. До новых встреч, друзья. До свидания.

уже какое поколение живут вольной жизнью. Так получилось, что лет 50, а может быть 60 назад, остров Водный, это на Маначе есть такой остров Водный, там оказался табун лошадей. Ну, это дончаки, донская порода. Замечательная донская порода, казачья. Знаете, про них как говорили? Хоть под воду, хоть под воеводу. То есть, это вот такая порода, на которой можно было и пахать, и сеять, и что-то возить. А если, не дай бог, война, то оседлали дончаков и на них очень успешно воевали. Кстати, французы были удивлены, как резво конница Платова дошла до Парижа. Потому что шли они на наших, на дончаках в том числе, на наших степных лошадях, очень выносливых. Так вот, на этом острове Водно оказалась такая вот локальная популяция, это называется, лошадей. И эти лошади стали жить своей жизнью из поколения в поколение. То есть для ученых это очень ценный объект, потому что там можно наблюдать их первозданные взаимоотношения друг с другом. То есть это уже не домашние животные, это дикие животные. Да? И поэтому там очень много ученых, которые этологи. Помните, я вам говорил, что такое наука этология? Этология – наука, которая изучает поведение животных. И вот они изучают поведение этих лошадей на острове Маныч. Там спартанские условия. Там только гадюки, трава, ни одна... Три дерева на весь остров. Да, там есть такая хижинка, естественно, без света, где мы жили в этой хижинке. Она даже без пола, земляной пол и такая крыша дырявая над головой. Вот, и три дерева около этой хижинки. Вот в этой хижинке мы с ней жили и снимали фильм о лошадях. Кстати, вы его тоже можете найти, этот фильм, на Ютьюбе. Наберите «Хабургаев в натуре». По-моему, он называется «Какие там мустанги». Не помню. Но наберите «Хабургаев в натуре», «Мустанги», вылезет обязательно этот фильм. И вот это лошади, которые, они отказались от морковки, отказались от яблока. Я им предлагал морковку. Они не знают, что такое морковка. Это первая лошадь в моей жизни, которая отказалась от морковки. Любая лошадь за морковку родину продаст. А эти посмотрели плечами, пожали, что ты нам такое даешь. Вот, это лошади, которые питаются только травой. Когда было очень голодно, травы было мало, ну, вот такой был год, им привезли сено, они не ели сено, они не понимали, что это такое. То есть, это самые настоящие дикие лошади, мустанги. И все это вот на острове Водный в Ростовском заповеднике. Вот следующий кадр нам покажите, это будет общий план лошадей. Они были очень пугливые, но потом они к нам привыкли и подошли. Мне даже удалось погладить несколько лошадей. То есть мы так друг друга изучали. Мы изучали лошадей, лошади изучали нас. Вот. И вот в фильме это есть уже в конце. Мы уже смогли подойти к ним очень близко. И вот такой контакт у нас получился с этими дикими лошадьми. А вот следующий персонаж у нас будет каракурт. Там очень много не только гадюк степных, но очень много каракуртов. Черная смерть или черная вдова. Вот это самка каракурта, которая около кокона с яйцами. Вот именно вот эти коконы, именно с этими яйцами мы потом привезли в московский зоопарк. Олег привез своим друзьям, которые занимаются арахнологией. Помните, я вам говорил, что такое арахнология? Арахнология – это наука о пауках. Арахна – это такой персонаж легенд и миф Древней Греции, которую боги превратили в паучиху за ее дерзость. Она очень была искусной ткачихой, вызвала, по-моему, Геру на состязание, проиграла, Гера ее наказала и превратила в паучиху. Почему черная вдова? Для тех, кто не слушал наших прошлых бесед, потому что очень часто после копуляции, после спаривания самки съедают самцов. Не всегда. Это вот предубеждение. Далеко не всегда самка съедает самца. Дело в том, что самец у каракурт очень-очень маленький. Он раз в 10, а то и в 20 меньше самочки. Он совсем крошечный. А самка, она большая. Поэтому частенько она самца действительно съедает. Поэтому ее называют черная вдова. Так, следующий кадр. А вот следующий кадр, это мы с вами уже переплываем через озеро Маныч на другую сторону. И мы с вами оказываемся в Черноземельском

0: заповедники. А в гостях у Батора Урузбаева, это директор Черноземельского заповедника, с которым мы тоже подружились, очень интересный человек, который занимается сайгаками, потому что Черноземельский заповедник специализируется на сайгаках. Видите, какой сайгак? Это тоже можете набрать, кстати, «Хабургаев в натуре», «Антилопа с хоботом» называется фильм, который мы снимали в Черных землях. Почему с хоботом? Видите, какая морда у сайгака? Сайгак – это антилопа, это действительно антилопа. А почему с хоботом? А это вот у него такой респиратор, который играет очень большую роль и в терморегуляции, чтобы не перегревался организм, и как респиратор от пыли, потому что пыли в степях очень много, пыли мелкого песка. А когда-то несметные стада сайгаков бродили по степям. И вот здесь, ребята, мы остановимся на секундочку и поговорим об очень важной вещи. О том, как в степи все друг с другом связано. Вот посмотрите, вот эти стада копытных. Они пасутся, они выедают травку, они ее стригут. Да? Вот как газонокосилка. Если трава высокая, они ее съедают и становится как газон. Трава подстриженная. И это очень здорово для кого? Для сусликов, например. Потому что суслики, у нас дальше будут суслики, они встают столбиками. И суслик прежде всего полагается на тонкий слух и на зрение. Да? Ему нужно встать столбиком в этой короткой траве и посмотреть, нет ли где опасности, не бежит ли какая-нибудь лиса рядом или манул степной кот, которого мы тоже увидим чуть позже. А если трава высокая, то суслик там ничего не видит, и он не живет в высокой траве. Это первый момент. Второй момент. Сайгак разбивает ветошь своими копытами, потому что от травы, вот она уплотняется, вот эти все органические остатки травы, это называется ветошь, ее тоже нужно разбить, чтобы земля не задыхалась. А сайгак эту травку не только ест, он ее переваривает, и он ее вываливает наружу, да? А вываливает ее вместе с семенами, потому что семена, когда проходят через желудочно-кишечный тракт, а там же всякие кислоты, да, в желудочно-кишечном тракте. Частично эти семена слегка перевариваются. Ну как, они не перевариваются. Под действием этих кислот разрушается защитная оболочка семян. Это называется скарификация. И дальше эта семечка с разрушенной оболочкой, с броней, вываливается на степную почву вместе с щедрым азотосодержащим удобрением. А еще же ведь сайгаки, пока перевариваются, семена далеко уходят. То есть они таким образом, видите, они еще рассеивают степные растения. И еще один очень важный момент. Если сайгаки стригут своими губами травку, то они таким образом очень важную такую противопожарную роль выполняют. Потому что если трава сохнет, если ее много, то в степи случаются палы. Бывают так называемые сухие грозы. Вот эта сухая трава, она может воспламениться, и начинается степной пожар, пал, который идет по степи, и, конечно, в этом пожаре и насекомые погибают, и птицы, которые гнездятся на земле, их птенчики. То есть сайгаки, они еще, как вот видите, охраняют степь даже от пожаров. Но люди, к сожалению, стали убивать копытных в степях. Вот представьте себе степь, скажем, 5000 лет тому назад, да? Вот, ну, не 5, даже 2000, 1000 лет назад, хорошо. Там было огромное количество сайгаков, там были степные дикие кони, да, о которых мы уже знаем, тарпаны. Там были степные коровы, туры, там были другие животные. И все это вот как в саванне, в африканской, пожалуйста. Любая картинка африканской саванны, а саванна – это тоже степь. И вы увидите, там же и зебры, там и жирафы, которые вот около одиноких вот этих вот деревьев акации, да, там и газели, кого только нет. То есть все вот это вот степное сообщество, оно не только пользуется тем, что дает степь, но они еще эту степь обслуживают. Они ландшафтообразующие животные, которые создают условия для других животных, которые обитают в степи. Давайте посмотрим следующую картинку. Следующая картинка – это будет рогач. У сайгаков рога только у самцов, поэтому их называют рогачи. И вот видите, какой он роскошный рогач. К сожалению, вот рогачей охотники убивали в первую очередь. Потому что есть такая идиотская забава у людей. Она называется трофейная охота. Когда охотники начинают убивать животных, у которых самые длинные рога, у которых там, я не знаю, самое большое животное, это называется, и потом хвастаются друг перед другом. А я убил сайгаку, у которого рога аж 45 сантиметров. Причем они уже даже идут на то, что они эти рога, чтобы попасть в эту книгу рекордов свою, они их вытягивают, распаривают там, чтобы они были подлиннее. Ну вот есть такие глупые и злые люди на свете, ребята, с которыми нам надо бороться. Просто надо им объяснять, что они поступают глупо и нехорошо. Я имел в виду именно это. Так, следующий кадр смотрим. Вот это сайгаки, целая семья. Когда вот вы увидите в этом фильме, который мы снимали про сайгаков, когда идет табун сайгаков, огромное-огромное стадо, мы снимали с коптера, то над ним в это время шел, они же рябились, отел у них шел, они рожали сайгачат. И в это время над ними кружат огромные черные птицы-грифы. Потому что, к сожалению, некоторые сайгачата, они очень быстро умирают. И вот грифы всегда сопровождают стадо. То есть по этим грифам можно сразу определить, где у нас стадо сайгаков. Следующий кадр у нас будет газели. Это газели, это не мой кадр. К сожалению, я не был в Центральной Африке. Вот мечтал всю жизнь. А, это сайгак зимой, рогач. Видите, он уже другого цвета. У него седая шкура, он перелинял. Такое роскошное животное. Так, вот следующий кадр, это как раз африканские газели. Я просто вставил его для того, чтобы вы поняли, что это совершенно другой климатический пояс, да, это тропики, это саванна, там уже акации на горизонте, пара деревьев, да, но точно такие же связи, точно такие же симбиотические связи у животных, у растений, и вот точно так же стадо, в данном случае газелей, обслуживают саванну, выполняют ту же самую функцию, которую у нас выполняют сайгаки и дзерены, которых мы с вами увидим в следующем кадре. Вот следующий кадр покажите, это дзерен. Знаете, что такое дзерен? Я уверен, что немногие знают, взрослые даже. Дзерен – это тоже антилопы, но мы этих антилоп снимали очень далеко от Черноземельского заповедника. Мы их снимали в Даурском заповеднике. Эти стада дзеренов, они в Даурских степях, и они уже кочуют на монгольскую территорию, из Монголии к нам, потому что, как все другие копытные в степи, они объели один участок, передвигаются дальше, и они вечные странники. Они кочуют по степям и выполняют свою функцию по обслуживанию степи. К сожалению, дзеренов тоже очень здорово истребили. За последнее время особенно их осталось не так много. И вот как раз Даурский заповедник, он специализируется главным образом на дзеренах и на манулах. Манулы вы тоже увидите. Вот в то время директором был Вадим Кирилюк, замечательный совершенно человек, который, по-моему, лет 20, а то и 30 отдал Даурскому заповеднику. Очень много там сделал. Зимний дзерен, смотрите, какой красавец, да? И вот мы были у Вадима в гостях, у Вадима Кирилюка, снимали там тоже фильм. Он тоже есть, кстати, на Ютьюбе, можете набрать. А, фильм, знаете, как называется? «Хабургаев в натуре. Не гладь манула». Вспомнил, потому что фильм был и о дзеренах, и о мануле. А следующий нам покажите кадр. Вот это вот зимняя Даурская степь. Даурскую степь мы приехали зимой. И вот я первый раз оказался в степи. Степь да степь кругом. Путь далек лежит. В той степи глухой замерзал ямщик. Вот тогда я понял истинный смысл этой песни. Температурка была градусов 30, а бывало, что и за 40. Вьюга, метель... Очень суровые условия. Вот видите, мы вот так вот ехали на машине. И иногда просто дороги нет. Хорошо, что сейчас есть навигатор, да? Заносит дорогу, и непонятно, куда тебе надо ехать, в какую сторону. Следующий кадр нам покажите. Это будет святилище какое-то. Ну, это же у нас Даурские степи, да? Рядом Бурятия, Там уже очень много поселений буддистов. И вот это буддийское ступа, святилище. Здесь они повязывают голубые ленточки. Вот мы просто остановились, да, а вот дальше мы стали встречать первых животных. Первые животные, которых мы там встретили, это были верблюды. Верблюды там ведут такой полувольный образ жизни, сами по себе пасутся и выращивают их прежде всего, конечно, местные жители на мясо. Роскошные звери, выносливые, которые выдерживают легко 40-градусный мороз. Я вам рассказывал уже о верблюдах, и потом расскажу еще. Давайте сразу промотаем несколько кадров вперед. Вот 76-й кадр нам покажите, Александр. Там будет еще два верблюда, и мы с вами приедем на кордон Даурского заповедника. Ребята, кордон на заповеднике, так называется место, где живут инспектора, сотрудники, там домики. Вот мы приехали на кордон, вот она вся наша бригада, уже всех, кого вы знаете, да? Вот дядя Вова справа стоит, наш оператор-постановщик Олег Владимирович Шумаков, Середочки я и наши Тимон и Пумба. Ну, Эллы нету, Тухарыли, нашей любимой режиссерши, потому что она делает этот снимок. Поэтому в кадр она не попала, но она будет дальше. Вот следующий кадр нам покажите. Это вот как раз Элла Тухарелли снимает кого-то из животных, снимает вместе с Игорем, дает ему ценные указания. А следующий кадр, это вот вы увидите, это уже у нас дядя Вова рожки Игорю ставит. Ну, приходится иногда дурачиться, потому что работать тяжело, особенно когда условия серьезные, да, без завтрака, без обеда, без душа, знаете, так. Но приходится иногда и подурачиться. Мы взрослые люди, но все мы немножко дети. Следующий кадр нам покажите. Это вот как раз кордон Даурского заповедника, и здесь стоит такой столб. Видите, до Берлина 6490 километров, а вот до Москвы 4997 километров. То есть, если отойти еще на 3 километра, будет ровно 5000. Вот я сейчас запишу здесь стендап, как это называется. Ну, несколько слов, да, для фильма. Это называется стендап на жаргоне. И мы пойдем отдыхать. Вот теперь уже смеркается. Вот он наш кордон. Минус 40 уже. Видите, такой мороз и солнце, день чудесный. Домики с печками. Вот следующий кадр. Это у нас Элеонора Валерьевна, наш режиссер, она распаковывает вещи. Вот. Ну, домики вполне такие уютные, надо сказать. Печки теплые, дрова привозят, вокруг ни одного дерева, поэтому дрова приходится возить на машине. И вот, видите, я сижу, работаю, готовлюсь к съемке, а вот уже начинает светать. Мы с рассветом, как всегда, нам долго спать нельзя. Как только светает, мы выезжаем на съемки, иногда затемно. А вот следующий кадр. Видите, вышел я на мороз, даже раздетый, потому что морозы там сухие. Вот сейчас минус 40 с чем-то, 42, 43, я сейчас не помню. Но видите, мне пока не холодно, потому что мороз сухой, нету ветра. Ну, конечно, потом уши замерзнут. Вот следующий кадр – степь. Это вот вокруг нашего кордона степь, степь, степь до горизонта. И следующий кадр нам покажите. Это наш туалет. Вот, наверное, самое тяжкое испытание, особенно для нашего режиссера Элеоноры Валерьевны, это, конечно, когда минус 40, вот ходить в такой туалет, который продувается всеми ветрами. Ну, можете представить, какое это удовольствие. А вот каждый день вокруг нашего кордона, следующий кадр, под забором сидело 10... 15, а то и 20 зайцев. Это вот местный заяц, он немножко другой вид. По-моему, заяц даурский так и называется. Или талай, талай, заяц талай. Знаете, что он там делает? Он прячется. Зайцы приходили к нашему кордону, потому что здесь они чувствовали себя под надежной защитой людей. От кого надо искать защиту? Вот следующий кадр покажите, сразу увидите, кто. Дикие звери, хищники. Вон он, беркут, видите? Берет зайчишку, сейчас он его возьмет, шлеп, и вот следующий кадр. Беркут уже сидит, его ест. А близко к человеческому жилью беркут старается не подлетать, поэтому все зайчики всегда, они жались к нашему забору. Следующий кадр, покажите нам еще один хищник, которого мы сняли в даурских степях, это сова. Самая обычная ушастая сова, вот они у нас в Подмосковье, такие ушастые совы есть. Мышки там бегают, грызуны там бегают. А следующий кадр, вот они, наконец, дзерены. Дзерены – это местные антилопы. Мы, собственно говоря, приехали туда снимать дзеренов, снимать манулов. Дзерены выполняют точно такую же функцию, как сайгаки. Они, кстати, слегка их напоминают. У них, конечно, нет такого чудесного хобота, как у сайгаков, но они тоже очень быстроногие, неутомимые животные, живут большими стадами. И вот этот одинокий дзерен, по-моему, он ушел умирать в степь. У него один рог, старый самец. Один рог он где-то в турнирах брачных себе, видимо, обломал. И вот этот дзерен грустный, стадо ушло, а он лег. И, по-моему, он решил встретить свой последний конец здесь, в вольной степи. Ну вот, следующий кадр покажите. Это дзерены, которые переходят дорогу. Вот вы их сейчас можете рассмотреть хорошо, этих дзеренов. И следующий кадр, вот это не мои снимки. Мы не смогли снимать дзеренов, к сожалению. То есть мы их снимали на видео, но на фото, ну, мне было некогда, потому что я же работал, мне приходилось там все время участвовать в съемках. А вот следующий кадр – это Ману. Это один из героев нашего фильма, который мы снимали в даурских степях, «Дикий кот Ману». Почему мы назвали этот фильм «Не гладь Манула»? Дело в том, что лет 10 назад такой был мем «Погладь Манула». И интернет захлестнула Манула-мания. То есть Манул мгновенно стал любимцем миллионов. Там миллионами лайки ставили. Вот это действительно была Манула-мания. Людям почему-то страшно понравился этот зверь. Многие узнали, что вообще есть такая дикая кошка Манул. Кстати, Манул до недавнего времени был эмблемой московского зоопарка. Я не знаю, зачем сейчас поменяли на белочку. Был красивый степной кот Манул. У него огромный ареал. Он вот по всему степному поясу распространен, но везде стал очень редким. Ну, по вполне понятным причинам. Это кот... Дикий кот, который не приручается. Я уже об этом говорил. Ну вот для тех, кто наших прошлых бесед не слышал, могу повторить, что единственный случай, который мне известен, много лет назад женщина-сотрудник московского зоопарка выкармливала ослабленного котенка новорожденного манульчика. То есть фактически она ему заменила маму. Взяла его домой. И, в общем, это был первый случай, когда Манул жил с человеком и даже давал иногда до себя дотронуться, вот так. Но гладить себя особо не давал. И Манул – это дикий кот. Как мы знаем, дикие коты, что манулы, что камышовый кот, что лесная кошка, они не приручаются. Они всегда остаются дикими животными. А дальше вот следующий кадр, покажите нам Мануленыша. А вот я сюда не стал включать дикую кошку, которую мы... у меня не было этой фотографии с собой. Там очень интересный дикий котенок, которого мы встретили в Черноземельском заповеднике. У него, правда, такая грустная судьба, но я вам потом найду эту фотографию, и я вам расскажу об этом котенке, когда мы будем говорить о домашних животных, да, о доместикации. Нет, это не он, это манульчик, это маленький манульчик. А вот следующий, вот еще один у нас будет маленький манульчик. Следующий кадр, да? Манулы, конечно, охотятся в основном на мелкую добычу. Они выдерживают страшный мороз, и там в фильме будет такой забавный кадр. Мы когда увидели манула, я очень заволновался, говорю, он сейчас уйдет. А Вадим Кирилюк говорит, да не волнуйся, он сейчас пробежит 100 метров и выдохнется. И мы к нему спокойно подойдем и его снимем. Потому что манул очень неважный бегун. Это собака может бежать там 20 километров, и ты, высунув язык, ее не догонишь. А манул действительно, да еще по глубокому снегу, он пробежал метров 100, лег и приготовился к последнему бою. Дорого продать свою жизнь. Мы к нему подошли, спокойно его сняли со всех сторон. нам показывали руку одного из сотрудников заповедника. Однажды манула доставали из... ну, привезли, нашли в степи манула замерзающего, умирающего, привезли в заповедник, в вольере его поселили. И произошел такой несчастный случай, он впился в руку одному из сотрудников. Шрам был очень серьезный. Я думал, что это лев или тигр. То есть манул – это очень серьезный зверь с очень мощными клыками, когтями. Зверь действительно серьезный, который способен за себя постоять. И Вадим нам показывал Кирилюк, как фотоловушка на видео настороженная снимала охоту манула. Удивительное зрелище. Он не делает лишних движений. Вот он замер и медленно идет по разнотравью, потом такой мгновенный бросок, все, и какой-то мелкий грызун уже у него в пасти. Скорее всего, кстати, не скорее всего, а иногда в пасть ему попадаются и вот эти зверьки. Вот покажите нам следующий кадр. Это пищуха. Пищуха или стеноставка, как называют этого зверя. Ребята, помните, я вам говорил, что зайца и кролика очень хочется назвать грызунами. Да? Многие считают, что заяц, братец, кролик – это грызуны. Нет, ребята. Заяц, кролик – это не отряд грызунов. А заяц, кролик и вот это очаровательное животное, которое называется пищуха, это не грызуны. Это отряд зайцеобразных. У нее тоже большие ушки, правда, кругленькие. Очень милое, интересное животное. Почему сеноставки? Их еще называют, потому что они запасают сено в своих подземных кладовых, они это сено ворошат, проветривают, сушат, то есть они собирают травку, высушивают ее, переворачивают и потом запасают в своих подземных кладовых сено на всю долгую зиму. Вот такие трудолюбивые, маленькие, очень симпатичные животные, которые... еще и громко переговариваются друг с другом. У них такая вот... Поэтому, кстати, называется пищуха. Вот покажите нам следующий кадр. Вы увидите ее портрет. Видите, какая симпатичная. Так, а вот следующий уже будет грызун. И причем один из самых больших наших грызунов. Это сурок. Ну, кто-то из вас, особенно кто учился музыке или в музыкальной школе, наверняка пел известную детскую песенку. Помните? «Из края в край вперед иду, сурок всегда со мною». Там под вечер кров себе найду, и мой сурок со мною. Это песенка нищего мальчика, который ходит с сурком на руках, и которому подают, как там, кусочки хлеба нам дарят. И мой сурок со мною, и вот я сыт, и вот я рад, и мой сурок со мною. Редкий случай, когда песню, слова и музыку написали два гения. Слова написал Гёте, а музыку Бетховен. Ну, слова незамысловатые, и музыка тоже, но тем не менее два гения написали детскую песенку про сурка. Сурок очень симпатичный зверь. За ним очень забавный, за ним очень интересно наблюдать. Мы снимали сурков в разных местах. А вот когда мы снимали в Оренбургском заповеднике, то Таня Жаркова, это человек, который вот мама лошадей Пржевальского, если можно так выразиться, она нам показала своего знакомого сурка. Мы его прозвали «Сурок-палеонтолог». Потому что этот сурок, он регулярно чистил свою нору, выносил наружу камушки, которые в его норе, и выносил исключительно камушки с отпечатками древних животных. Там всякие трилобиты были, раковины. И вот вокруг его норы лежали такие вот окаменелости древние. Мы его прозвали сурок-палеонтолог. Видимо, другие камни он оставлял, а эти он носил наружу перед нами похвастаться. Про сурков много можно чего забавного, интересного рассказывать. Есть такое выражение «спит как сурок», да? У Beatles даже песня «It's been a hard day's night, and I was, как там, walking like a dog, sleeping like a log». «Я работал как собака и спал как сурок». То есть это такое международное выражение, не только наше, но все прекрасно знают, как спят сурки. Сурок, когда спячки, его можно за задние ноги поднять и головой его побить об стенку. Он все равно не проснется. И сурок спит очень-очень долго. Ну вот следующий нам кадр покажите. Это будут два сурка. Это чем спячка отличается от зимнего сна, ребята? Потому что некоторые звери, как сурок, впадают в спячку, а некоторые в зимний сон, как медведь. Вот если дядя Миша заснет в своей берлоге, я не советую его за ноги хватать. Он мгновенно проснется и будет, боже мой, сразу. Ну и следующий будет у нас сурок. Сурков мы в основном снимали на фотоловушке, ставили их, они очень чуткие ребята, поэтому так их снимать тяжело. Но у нас там в фильме были такие любопытные кадры. А вот следующий будет у нас портрет сурка. Это, наверное, второй по величине грызун. Самый большой наш грызун – бобр, до 30 килограммов. А вот второй уже сурок. И, кстати, сурков в степях, их и бьют на шкурке. Сурковые шапочки можно встретить и сейчас. И на мясо. И, кстати, сейчас вспышки чумы происходили именно из-за того, что ели мясо сурков, вот, инфицированных этой болезнью. Это черношапочный сурок, другой вид, краснокнижный. А вот следующий кадр – это будут суслики. Помните, я вам говорил, что суслику нужна обязательно короткая травка? Вот вы сейчас увидели, почему, да? Потому что суслик, вот он так оглядывается по сторонам. Суслики пасутся, выставляют дозорных, и дозорные суслики в разные стороны смотрят. Если, не дай бог, он что-то увидел, там силуэт хищной птицы – или там лесу на горизонте, он тут же дает знать, и все остальные суслики быстро попрятались по норам. Поэтому если у нас копытные не стригут травку в степи, то суслик жить не может. Наберите в Ютьюбе «Хабургаев в натуре». Фильм называется «Маленький гений большого подкопа». Это фильм, который мы снимали в Оленьем парке. Кстати, большое спасибо Оленьему парку, который нам помогает. Руководство Оленьего парка помогает центру Архе, чтобы вот мы как можно больше вам рассказывали, показывали дикую природу. И вот этот фильм мы снимали в Оленьем парке, потому что взрослые дяденьки из Оленьего парка, вот взрослые мужчины, они дали возможность замечательному человеку Сергею Федоровичу Сапельникову заниматься, казалось бы, такой ерундой, как реинтродукция крапчатого суслика в природу. На самом деле, конечно же, это не ерунда. И на самом деле Сергей Федорович, он провел очень интересную, очень полезную работу. И огромное спасибо Оленьему парку за то, что Сапельникову в этой работе помогли. Я надеюсь, когда-нибудь этот проект, все-таки если подключатся еще и другие мощности, то можно было бы реализовать, потому что крапчатый суслик, к сожалению, исчез из нашей лесостепи. Когда-то он там был фоновый вид, самый обычный. А вместе с ним исчезли, например, орел-карлик, который на нем специализировался, это краснокнижная птица. В общем, посмотрите этот фильм, там эти суслики будут бегать по мне, будут залезать ко мне за шиворот. Мы там провели очень интересный эксперимент. Мы жили целую неделю рядом с сусликами, они к нам привыкали, а потом меня натерли подсолнечным маслом, на меня насыпали печенье, я лежал, и суслики по мне бегали, то есть они привыкли к людям. Вот, мы с ними подружились. Вот все это вы можете в этом фильме увидеть. Так, следующий кадр. Следующий кадр – это вот как раз маленький сусленыш. Помните, ребята, у нас была целая беседа, посвященная окраске животных, да? У разных животных разная окраска. Вот это как называется окраска? Вспомнили? Ювенильная окраска. Она вам ничего не напоминает? Помните, вот в этой беседе я вам показывал другие фотографии. Да, точно такая же у маленьких кабанчиков. Видите? Полосочки, а между ними точечки такие. Точки-тире, точки-тире. Вот это маленький сусленыш. Ну, это, по-моему, малый суслик. Поэтому, когда он вырастет, он будет серенький такой, буровато-серый. А у крапчатого у него еще и белые пятнышки. Вот следующий нам покажите кадр. Это вот как раз крапчатый суслик, он немножко побольше. Тот самый, которого в Оленьем парке реинтродуцируют. Это как называется у нас окраска? Помните, мы с вами говорили? Пятнышки, полосочки, что это? Правильно, молодцы, помните. Не то, что я все забываю, вы все помните. Это разбивка контура. Вот еще одна семья сусликов. А вот эта фотография, она мне очень понравилась, следующая. Это не мои фотографии. Я тогда сусликов почему-то не снимал в Оленьем парке. Надо вот обязательно будет съездить еще раз с фотоаппаратом их поснимать. Я очень жалею. То ли я фотоаппарат с собой не брал, не помню. То ли некогда было. Все время лежал там натертый подсолнечным маслом и посыпанный семечками. А вот следующая фотография покажите. Она мне страшно понравилась. Я сначала думал, что это суслики. Потом увидел, нет, не суслики. У них хвостик такой пушистый. Это какие-то земляные белки американские. Не знаю, что за вид. Но видите, как они в обнимочку. Такие дружные-дружные ребята. Ну, немножко поговорим о птицах. Дело в том, что вот Даурский заповедник, где мы были, снимали дзеренов и снимали манулов, он еще славится своими птицами. Это место, где можно наблюдать потрясающие брачные танцы журавлей. Даурского журавля, японского журавля. Вот это, видите, какие-то даурские журавли. Вот следующий нам покажите кадр. Вот. А это уже японский журавль будет. Видите? Вот он. Танец на снегу японских журавлей. Причем это все можно наблюдать в Даурском заповеднике. Туда приезжают специальные бёрд-вотчеры с фотоаппаратами, с техникой в эту пору. Вот следующий кадр. Это не мои фотографии. Это я вот позаимствовал просто, чтобы вам показать такую красоту. Вот они, видите, какая красота. Журавли собираются в степях на пролетах и образуют гигантские мегастаи. Вот следующий кадр – это наш серый журавль. Вот такие мегастаи мы снимали в Маночском заповеднике в Ростове-на-Дону с Александром Давидовичем Лепковичем. Это есть в наших фильмах. Можно набрать «Хабургаев в натуре», «Ростовский заповедник». Сейчас не помню, как этот фильм назывался у нас про журавлей. Это, конечно, фантастическая картина. Слет и разлет журавлей. Это бывает либо на рассвете, либо на закате. И представьте себе, такая вот осенняя степь. Яркие красные краски, закат, запахи вот этих пряных трав. И мегастаи журавлей, курлычащих. Это вот сказочная картина, которую, конечно, никогда не забудешь. И вот там я впервые сам догадался, почему курлычат журавли. Ну, я, если честно, я никогда об этом не задумывался, да, потому что журавли курлычут во всех песнях, в стихах, как там, лишь только там вдали курлычат журавли, они о родине заснеженной курлычат. Журавли, когда летят, действительно оглашают всю окрестность такими громкими трубными криками. Вот я, кстати, недавно на даче у себя, у меня граница Тульской и Московской области, вдруг слышу журавлиный крик. Ничего не понимаю. Лето. Поднимаю голову, вижу две точки в небе, пара журавлей. Летят высоко-высоко и курлычат. Журавли моногамные живут одной и той же парой. Так вот, почему они курлычат? Был туман, было очень туманное утро. И вот такая вот стая встала на крыло, поднялась, закурлыкала, и тут я понял, почему. Вы тоже поняли, да? Если туман, если летит стая, зачем она курлычет? Ну, как пароходы в тумане. Правда? Для того, чтобы не столкнуться с другой такой же стаей. Вот для чего. Так, следующий кадр у нас. Это вот, ну, наверное, это уже прощальные кадры. У нас степей будут. Это просто красивая степь нам на прощание. Для того, чтобы вы еще раз увидели, какие они прекрасные и удивительные эти степи. Все ли я вам рассказал? Ну, наверное, все, что я мог вам сегодня рассказать. Вот, если у кого-то есть вопросы, давайте, у нас, наверное, осталось время, да, вопросы. Задавайте свои вопросы. Я пока еще раз...
1: Ну, время будет, конечно...
0: Ну, чуть-чуть, давайте. Давайте, Александр. Вопрос? Ну, давайте тогда быстренько ответим. Все, поехали. Так. Если, Если вопросов много, наш долг, Александр. Как же мы ребятам не ответим на вопросы? Мы с вами лучше голодными останемся, не пообедаем. Так, ничего не вижу сейчас. Какая больше нравится степь? Казахская или крымская? Ой, какая больше нравится степь? Казахстанская или крымская? Ребята, я вам со стыдом сейчас признаюсь. Мне очень стыдно. Но я не был в... Да-да. Вот так, все, отлично. Я вам со стыдом признаюсь. В Казахстане я был только один раз. Не был в степи. Я там был на праздниках цветов. Меня приглашали в Алматы. А в Крыму я тоже был только один раз. 2 дня выступал перед ребятами в Артеке. Поэтому, к сожалению, я не был ни в крымских степях, ни в казахских. Других бывал в разных. Ребят, вот каюсь, обязательно доберусь. Когда прекратится варварское истребление сайгаков, скупка рогов, у нас в Петербурге висят... убежала куда-то. Значит, вот, вижу, да. Ой, дело в том, что сайгаков прежде всего бьют на рога для Юго-Восточной Азии. Это больная тема. Дело в том, что... прежде всего, Китай, Вьетнам, вот эти вот страны, сбыт рогов сайгаков, считается, что это панацея от очень многих болезней, прежде всего, мужскую силу эти якобы рога возвращают. Но ученые доказали, что и рога сайгаков, и носорожье рог, они не годятся для фармацевтических, нету там никакой целебной силы, нету. Но вот это, к сожалению, восточная медицина, миф, вот создает такую потребность для бесконечного убийства сайгаков. Ну, сейчас уже меньше, сейчас уже их вывели из Красной книги, и сейчас, по-моему, стоит вопрос о том, чтобы их снова включить в Красную книгу. Так, а кто помнит, как называется ткань, которую делают из древесины? Кто помнит, как называется ткань, которая из древесины, я не знаю, но ткань разная делается. Вот есть капок, такое дерево, да, сейба. Из нее тоже делают хлопковое дерево, его так и называют. Я не знаю, как называют. А, лыка еще, вот, да. А, стойте, да. Все, вспомнил, я же сам вам об этом и рассказывал, про тропические растения, из некоторых, да, действительно получают ткань. Так, если в лесу упадет метеорит, на том месте исчезнут деревья? Если да, ну вы имеете в виду, наверное, Тунгусский метеорит, да, когда он упал в Тунгуске, да, то речка Тунгуска, то вокруг деревья лежали веером. Видимо, вот это вот вы вспомнили. Ну, я не знаю, понимаете, это же взрывная волна их всех опрокинула. Какая средняя глубина плодородного слоя российских степей? Средняя глубина плодородного строя, ну, я и в сантиметрах ее не замерял, она везде разная, но это вот тот самый гумусный слой, богатый органикой, да, ну, грубо говоря, на штык лопаты. Вот на штык лопаты, где аэробные бактерии. И здесь еще такая штука. Вот, ребята, если вы помогаете родителям в саду, вам говорят, и вы наверняка кто-то из вас перекапывал грядки, и вам говорят, копай поглубже. Не надо поглубже копать. Смотрите, что происходит. Вы лопатой слой земли вытаскиваете и переворачиваете его, да, как вот отвал плугом. То есть вы аэробных бактерий закапываете, а анаэробных вытаскиваете на свет Божий. Эти бактерии дохнут. То есть лучше не перекапывать глубоко землю, а ее лучше, вот как это делают в Азии, китменем, мотыгой тяпают. Это тоже отдельная история, поговорим потом. Интересно, все. Интересно, если степную землю привезти на север или в Сибирь, тоже все будет расти, или как был у фашистов полный провал. Конечно, полный провал. Ребята, не надо ничего никуда везти. Как вы не понимаете? Это животных можно перевести, интродуцировать. Где-то они приживутся, где-то нет. Но почва формируется только в этой климатической зоне, где определенный климат, определенные осадки, определенная вот эта вот микрофлора, микрофауна, это все-все-все очень важно. Поэтому почва живая только там, вот где она есть, ее не надо оттуда доставать и куда-то перевозить. Для этого есть компост, да, вот компост можно где угодно сделать, удобрять землю, да, для этого есть всякие удобрения, ради бога. Но вот саму почву, ее не надо откуда-то вытаскивать и перевозить, ни в коем случае. случае. Мне нравится бродить по полям и лесам, рассматривать деревья, кустарники, травы. Спасибо. Молодцы, здорово. Огромное удовольствие понимать, на что смотришь. Но как не специалисту часто сложно понять, что за растение, непонятно как погуглить. Посоветуйте, как обогатить свое знание местной флоры. Ой, ребята, дорогие, вот вы знаете, вот телеканал «Живая планета» меня сейчас обязал в Инстаграме, я этим занимаюсь с утра до вечера. Мне каждый день там по 5-6 фотографий присылают, что это за жучок, что это за бабочка, что это за гусеница. И мне приходится вот все время там выкладывать эти видео, объяснять, что это за жучок, что это за травка, что это за цветочек. Ребят, значит, смотрите, все очень просто. Есть определители. Определители птиц, определители позвоночных животных, определители растений. Они есть в интернете, они есть в книжке. Поэтому смотрите чаще туда. И понимаете, здесь еще такая штука. Вот если вы делаете первые шаги в познании природы, вы уже понимаете, что вам надо искать. То есть, если это растение, вы уже понимаете, среди каких вам растений надо его искать. Это зонтичное растение или это сложноцветное, да? Если это птица, вы уже понимаете, в каком разделе вам эту птицу искать. Там в разделе воробьиных птиц или хищных птиц. Вот я удивился на живой планете, вот в этом Инстаграме. 15 вопросов было, что это такое. Взрослые люди присылают слизняка и не знают, что это слизняк. Это какой... Раз 5 или 6 дроздов присылали. Взрослые люди не знают, что это дрозд. То есть, ребят, все это есть. Просто не надо гуглить. Надо выходить на первые источники. Первые источники – это определитель. Сначала просто посмотрите картинки. Вот откройте. Авифауна, например, это называется. Да? Вот то, что вот птицы. Да? Ну, там, я не знаю, птицы моего края. Там, я не знаю, Саратовской области, Владимирской области, Подмосковье. Откройте и посмотрите картинки. И постарайтесь этих птиц запомнить. Я всегда так делал в детстве. А потом вы их узнаете в живой природе. Вот вы увидели сойку. А у сойки всегда у нее вот эти вот голубенькие крылышки на крыле. И вы ее уже не спутаете. А, так вот она, сойка. Так что все, когда начинаете этим действительно интересоваться, то начинаете запоминать, и все это очень здорово. Правда ли, если в степи заснуть, может в рот заползти змея или поселиться? Нет, ребят, это враки и вранье. Никуда вам змея не заползнет, ни в рот она вам, ни в ухо. А, вот есть такое насекомое, прогуглите, уховертка. Страшное насекомое, у которого такие клещи сзади, видели, да? Знаете, почему уховертка? Потому что было такое поверье, что если ты заснул, она тебе залезает в ухо, и ты оглохнешь. Это все ерунда и враки. Можете спать спокойно в степи. Ну, степная гадюка, может, и заползет, конечно, к вам в спальный мешок погреться. Но я вас утешу. Степная гадюка наименее ядовитая из всех гадюк. Почему не запретят трофейную охоту в государствах? Она приводит к обеднению генофонда. Оп. Ребят, это не ко мне. Вопрос не ко мне, а вопрос к тем, кто регламентирует охоту. Это Минприроды этим занимается. В каждом государстве есть Министерство природы. Почему так? Как правильно, Джейран или Дзейрен? Нет. Дзерен – это другое совершенно животное. Джейран – это уже у нас Средняя Азия. Это тоже антилопа, которая в степях и в пустынях Средней Азии водится. А дзерен – это дзерен. Почему их раньше называли джейранами? Или это другой вид? Нет, это не другой вид. Джейран, он и есть. Джейран – просто это разная транскрипция. Ну, по-разному. В разные времена транскрибировали это слово по-разному. Так, какие верблюды используют? Во Второй мировой войне они тащили пушки. Да, было такое дело. Верблюдов на самом деле, ребят, очень немного. Их два вида: бактриан и дромадер. Бактриан — это двугорбый, дромадер — одногорбый верблюд. У нас одногорбых верблюдов фактически нет, только в зоопарках. У нас бактрианы. Они на Колыме работали. Двугорбые, а Колыма — это полюс холода, между прочим. Минус 50 мороза выдерживали. О верблюдах поговорим. Будут домашние животные, я вам про них все расскажу. А вы на реке или были плавание многокилометровые? Было бы интересно очень послушать. Нет, не был я на реке Или, я не знаю, где такая река Или. А как сейчас используют верблюдов у нас в стране, кроме шерсти? Мясо, к сожалению. Чаще всего на мясо. Охотятся ли на манулов? Как сохранить их популяцию? Ну, насколько я знаю, на манулов не охотятся. Но, может быть, браконьеры их какие-то отдельные и отстреливают ради шкуры. Не знаю, ребят. Но вот сохраняет популяцию манулов заповедники. В частности, Даурский заповедник этим занимается. А капибара – грызун, а выдра – а бобр, а нутрия. Так, капибара – грызун. Это самый большой грызун в мире. Бобр – это грызун. Где этот вопрос? Кто там еще? А капибара – грызун? Вот, выдра – это не грызун, это куньи. А нутрия – это грызун, это интродуцент из Америки. Нутрию нам подбросили. Андатор тоже грызун. Пищухи или сурки – как делают территорию и пищу? Пищухи и сурки – как делят территорию и пищу? Да нормально они делят, но, понимаете, они же не сплошным ковром в степи живут. Вот сурки живут отдельно, у них это сурчина называется. Посмотрите фильм, который мы снимали в Оленьем парке. Мы рассказываем там о том, что сурки – это тоже ландшафтообразующие животные. Из-за сурков вот эти вот такие вот получаются ямы и холмы. Я там все это рассказываю. Пищухи. Кстати, они тоже живут колониями, но да нормально, вот колония сурков чуть подальше, пищухи живут. Почему так пренебрежительно относятся к мелким грызунам? Ведь они основа пищевой цепи. Какие виды сурков, пищух, сусликов находятся при вымирании? Ну, сурок красношапочный в Красной книге. Сусликов у нас всего два вида, малый суслик и крапчатый. Они в красных книгах, в местных красных книгах, понимаете, в каждой области есть своя красная книга. Есть красная книга, там, например, Воронежской области, Курской, Москвы, красная книга есть, Подмосковье. А есть международная красная книга и есть красная книга России. Вот черношапочный сурок точно в красной книге, по-моему. Обычный нет. Суслики, они в красных книгах, в местных, в локальных. И там очень много статусов разных. Поговорим как-нибудь отдельно. Так, на фото гуси, а не журавли. Как из стаи уживаются разные виды журавлей? Не вытесняют ли они друг друга? Нет, разные виды журавлей не вытесняют друг друга по одной простой причине. Потому что журавли не живут стаями, как скворцы. Они живут отдельно, по отдельности. Они живут парами, гнездятся парами. А в стае они собираются только перед полетами. Вот, кстати, у нас рядом с Москвой, в Талдомском районе, так называемая журавлиная родина, это самое большое предполетное скопление журавлей. Осенью, если туда приедете, это фантастическая история. А точно так же в меньшие, это серый журавль. Есть у нас журавль-красавка еще, да, есть даурский журавль, есть японский журавль, но они не такие многочисленные. Их намного меньше, поэтому они друг другу никак не мешают, абсолютно. Вам в степи встречались суккуленты? Да, конечно. Суккуленты – это такие растения, которые встречаются и не только в степи. Они в лесах встречаются. Вот молодила, например, да? Типичный сэмпервиум, вечно живой переводится. Типичный суккулент. И вот рядом с моей дачей растет в приоско-террасном заповеднике. Там беломошник. И там молодила растут. Как ориентируются журавли в тумане, мраке, кроме курлыкания? Как находят дорогу домой за границу? Так, ребят, вот найдите фильм «Повелители колец» называется. Наберите. Хабургаев в натуре, «Повелители конец». Это «Колец». Мы снимали этот фильм «Станция Фрингила». Орнитологическая станция на Курской косе. И весь фильм как раз посвящен тому, как птицы ориентируются, когда ищут дорогу во время своих перелетов. Просто это очень долгая тема. Почему бы сайгаков не загнать в охраняемую зону, где их никто не будет убивать? Ну, ребят, милые, вы поймите, что охраняемая зона для сайгаков должна быть там 500 километров на 300 километров, как минимум. Это же ведь животные, которые постоянно, у них очень большие миграционные пути. Они съели траву в одном месте, пошли дальше, понимаете? То есть это слишком большая охраняемая территория. Ну, сейчас это делается, пытается делать. К тому же, они же ведь постоянно переходят через границу. Вот те же дзейрены. Они то в Монголии, то у нас, то в Монголии, то у нас. То есть, значит, надо согласовывать свои действия, надо, чтобы в Монголии их точно так же защищали, охраняли, как в России. Это международная уже работа. Так, почему бы кактус и суккулент – это одно и то же? Да, конечно, кактусы – это суккуленты, но не все суккуленты – кактусы, скажем так. Вопрос от Дани. Ой, Даня, привет. Даня, 7 лет. Я тебя знаю, ты же наш постоянный, да, зритель. Сколько степей в мире? Данечка, степей в мире очень много. Так много, что это называется степной пояс. Кто же их считал, Даня? Их много степей. Вот они растянуты прямо вот так вот по всему земному шару. Просто везде они называются по-разному. Дань, я же тебе говорил. У нас это степи, там пампасы, льянос. Да? Правда ли, что за болонь можно есть? Не знаю, не пробовал. Почему не вводят закон международный против отстрела сайгаков и других редких зверей? Ой, вводят такие законы регулярно, но, понимаете, дело в том, что с одной стороны животных надо охранять, с другой стороны надо контролировать их численность. Потому что иногда бывает так, что животные охраняли, и они расплодились так, что численность их надо контролировать. Этим занимаются хищники. Помните нашу беседу? Но хищников выбили. Ну и приходится охотникам контролировать. Как вы считаете, деятельность кочевников пагубно влияла на природу степи? Да. Дело в том, что есть некоторые считают, что древние кочевники, они жили в гармонии с природой и были такие мудрые и умные, что пасли вот так вот по кругу стада, вытаптывали только по кругу. Все это ерунда. Кочевники, как и многие древние люди, они не жили в гармонии с природой. Они пользовались этой степью по мере сил и возможностей. И перевыпас степей ведет к опустыниванию. Мы об этом с вами будем говорить в нашей следующей встрече, когда я вам буду рассказывать про пустыни, и я вам расскажу, как степь превращается в пустыню. Вот как раз главная причина – это опустынивание, это называется аридный пояс, аридизация. Это перевыпас. Когда люди слишком много скота выгоняют в степь, и тогда этот скот вместо того, чтобы обслуживать степь, он ее просто выбивает, он ее превращает в мертвую пустыню. Так, сколько в среднем весит взрослый манул? Сколько они живут, кстати? Манулы сколько живут? Ну, как кошки, они живут поменьше, конечно. Ну, не знаю, может, лет 10. Сколько он весит, взрослый манул? Ребят, ну, я не знаю, ну, килограмма 3, наверное, 4 он весит. Манулы семейства кошачьих, да, почему их нельзя приручать? Потому что не приручаются, ребят, я же вам говорил, дикие кошки, мелкие дикие кошки, они, как правило, все не приручаются. Как вы относитесь к тому, чтобы объявили отстрел американских норок, а не вытеснили европейских норок, что делать? Да, они вытеснили. Но не только американские норки. Это вот у нас была целая встреча, этому посвящена, центр Архе, наберите Архе, гримасы интродукции. Целую передачу мы этому уже посвящали. Я просто сейчас, ну, чего мне сейчас повторяться? Наберите, гримасы интродукции. Здравствуйте, а что за огромные крысы в метро? Нету огромных крыс в метро. Ребята, вот это вот байки и сказки, которым на моей памяти уже лет 25-30, про крыс-мутантов в метро, которые грызут одиноких путников. Нету никаких крыс-мутантов в метро, проверено. И на вокзалах тоже. Сколько весит манул? Ну, ребят, я уже говорил. Братцы, милые, наберите Википедия, манул. Там вот вес вам будет. Я никогда не взвешивал манулов. Вот честное слово. Где в России настоящая степь, неизмененная? В России осталось много настоящих степей, неизмененных. Давайте называть это первичные степи. Да? Это и Ростовская область, это и Калмыкия, это Даурия, в которой вот мы были, о которой я вам рассказывал, это Крым, это все дикие степи, это прекрасные степи. Как без отстрелов животных человеком раньше сохранялся баланс? Зачем человек вмешивается? Ведь природа сама регулирует. Человек вмешивается, потому что человек хочет есть и не думает о своих последствиях, поэтому человек вмешивается. В природе, да, в природе баланс есть. У нас была целая передача, посвященная хищникам. Мы говорили о роли хищников, в том числе в регуляции численности различных популяций. Регулируют не только хищники. Если какой-то вид размножился, там эпизоотия вспыхивает, и болезни, и все что угодно. Ну, в природе есть свои механизмы регуляции численности. Но другое дело, что человек очень часто нарушает вот это вот экологическое равновесие, и что иногда оборачивается самыми тяжелыми последствиями. Ну, для этого мы с вами существуем, вот мы любители природы, для того, чтобы всем остальным сказать: «Эй, ребята, вы что, с ума сошли? Посмотрите, что вы натворили. Ну-ка, давайте-ка сядем и подумаем, как это можно исправить». Вот для чего мы с вами существуем на этом свете. Умные, нормальные люди, которые любят природу, флору и фауну. Ну что, спасибо большое всем. Если какие-то вопросы остались, на YouTube заходите на любой наш фильм и задавайте там вопросы. Я читаю все комментарии, я их перепишу.

0: квантовый мир можно...
1: А к парантропам не отнести. Особенно ценно, что один из зубов найден совсем рядом с орудиями и костями гиппопотама. Можно, конечно, пофантазировать, что парантропы пробегали мимо. Но никаких следов ранних людей в Неанго пока что нет. Так что массивные австралопитеки – наиболее вероятные творцы Алдавана. Этот результат требует осмысления, ведь систематическое создание орудий считалось почти неотъемлемым атрибутом рода Homo. Номер второй. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. Лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки для ДНК-анализа. Датирование уран-ториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кеннис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры. Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получать отдельную виртуальную модель, значит, для каждой части черепа, а потом из них собрали полную 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальца нетипично. В целом череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры Сима-де-Лос-Уэсос и неандертальцами. Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Номер третий. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Ноймарк-Норд в центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов, более 70 особей, возрастом около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей, это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Ноймарк-Норд – это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент – среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолаксодоны, прямобивневые слоны, вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных, гиен и волков, но нашли их немного. А вот отметин от орудий на костях, наоборот, очень много. Учитывая это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Ноймарк-Норд целенаправленно охотились на слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально подготовленные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку 10-тонного слона могло уйти от 200 до 600 человеко-часов. Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев, человек 300 или даже больше. Номер четвертый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последние десятилетия резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин – амоглиф – для обозначения древних узоров, выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке – круглые, штрихованные, веерообразные и другие.

Все эти следы сохранились в цементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки, негативы, то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшем древние следы. Новая публикация посвящена датировкам 7 таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. В том числе это, например, множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. А также узор в виде круга с углублением в центре. И еще примечательная находка – 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой пещеры. Вероятно, кто-то пробежался по песку трусцой. Древность следов на побережье от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Спустя несколько месяцев эти же авторы выпустили новую статью, где анализируют ряд следов из Южной Африки. Исследователи приходят к выводу, что в 3 случаях следы оставил человек, обутый в сандалии на жесткой подошве, возможно, более 100 тысяч лет назад. Номер 5. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения Homo naledi. Удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Ли Бергером по находкам в системе пещер Rising Star. В июне вышло 3 статьи команды Бергера с невероятными открытиями. Во-первых, это погребение, да-да, намеренное погребение Homo naledi. При раскопках в камере Диналеди палеантропологи обнаружили скопление костей, названное «особенность Диналеди-1». Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не простое углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность Диналеди-2, пока что подробно не исследованная. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой «прихожая холма» – скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на 3 части, залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Замечу, что речь о погребениях, которые, если это они, как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше. На северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки. Линии пересекались, образуя геометрические узоры – квадраты, треугольники, кресты. Наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки – хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет, изображение создал человек. Пока что возраст этих гравировок неизвестен, но все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображения созданы Homo naledi, поскольку следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находится погребение. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Как и следовало ожидать, сенсационное открытие Бергера научное сообщество встретило с сильным скепсисом. В журнале E-Life, где опубликованы статьи, размещены и рецензии 4 экспертов, и все они крайне критические. «В конечном итоге в статье просто не было никакой науки», пишет один из рецензентов Джейми Ходжкинс, палеантрополог из Университета Колорадо в Денвере. Другие более деликатны в формулировках, но Бергер явно их не убедил. Коллективу авторов нужно будет очень постараться изучить каждую косточку из гипотетических погребений, а также каким-нибудь хитрым способом датировать изображение в пещере, прежде чем его идеи будут восприняты всерьез. Номер 6. А теперь снова о парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на 3 вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский. А от него произошли парантроп Бойса в Восточной Африке и парантроп массивный, робустус, на юге.
Однако с такой схемой согласны не все. Как разобраться? Ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК. На помощь ученым приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же, как это делают с помощью древней ДНК, ну, хотя, конечно, не с такой разрешающей способностью. И вот группа ученых взялась за зубы парантропов, найденные в южноафриканской пещере Сварткранс. Исследователи выбрали для анализа 4 зуба из самых древних слоев памятника, возрастом около 2 миллионов лет. Удалось прочитать аминокислотный состав от 8 до 10 белков. И первое, что идентифицировали ученые, это пол хозяев зубов. Вышло, что 2 зуба принадлежали самцам, а 2 других – самкам. Но больше всего исследователей интересовало, в каком родстве эти парантропы состоят между собой и с другими гомининами, современными и вымершими. Так вот, по результатам анализа, все 4 парантропа оказались ближе к хомо, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представление об эволюции человека подтверждается. Ну, ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горилле, и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, 3 парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным хомо. 4-й индивид оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими парантропами. Вероятно, эта особь принадлежала к какой-то специфической группе парантропов. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеантропологии. Номер 7. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник Гюргиле-Нуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. Удалось построить 2 родословные. Самая длинная родословная объединяла 64 индивида в 7 поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК. Поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии, то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца. Кроме того, и по генетическим, и по изотопным данным большинство женщин были не местными, а мужчины происходили с данной территории. Это значит, что сыновья оставались жить в своей общине, а матери их детей прибыли из других общин. Для большей родословной исследователям удалось установить отца-основателя некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического древа. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в некрополе. Кости патриарха поместили в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователи рисуют такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место, оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезла с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около 100 лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Номер 8. И снова новость из Франции. Оленья пещера в коммуне Арси-сюр-Кюре изучается с середины 20 века. Знаменита она тем, что здесь нашли артефакты культуры Шательперон вместе с многочисленными человеческими костями. А эту культуру некоторые исследователи считают переходной между неандертальской и кроманьонской. В связи с этим оленья пещера приковывает пристальное внимание исследователей. В 2019 году был проведен генетический анализ 2 фрагментов свода черепа, принадлежащих ребенку из оленей пещеры. Митохондриальная ДНК оказалась неандертальской. Теперь при пересмотре всей коллекции обнаружили новые человеческие кости, в том числе часть таза младенца. Исследователи сравнивают строение находки с 2 другими тазовыми костями неандертальских детишек, а также с набором младенцев Homo sapiens. Оказалось, что находка из оленей пещеры по ряду признаков совсем не похожа на неандертальцев, а гораздо ближе к современным людям, хотя и отличается от них. Исследователи заключили, что найденная тазовая кость относилась к некой древней форме Homo sapiens. Какой из этого вывод? Одно из возможных объяснений – когда возникла культура Шательперон, в Западной Европе сосуществовали неандертальцы и сапиенсы.
Оленья пещера заселялась попеременно разными человеческими группами или даже некой группой, в которой вместе жили два разных вида человека.

что по-турецки означает «Анатолия». Итак, Анадолувий турецкий. По некоторым признакам он напоминает черепа горилл и европейских дриопитеков. Анадолувий отличается от других балкан-турецких гоминин, таких как уранопитек и грекопитек. Исследователи построили несколько кладистических схем, стараясь разобраться, с кем новооткрытый обезьян находится в близком родстве. И в большинстве полученных схем человекообразные обезьяны Турции и Балкан группировались с шимпанзе, гориллами и ардипитеком. Куда я клоню? Догадываетесь? К европейскому, балкано-турецкому происхождению гоминин, подсемейство больших человекообразных обезьян, включающего человека. При этом в трех кладограммах, где присутствует сахилантроп, он у авторов исследования вообще вылетает из гоминин. Ну еще бы, ведь это африканский конкурент нашим родным балкано-турецким пращурам. Особый интерес в статье, на мой взгляд, представляет рисунок, на котором изображена схема эволюции человекообразных. В ней от троицы человекообразных Восточного Средиземноморья, в том числе нашего Анадолувия, идут три веточки. В одну сторону гориллы, в другую шимпанзе, а посередине – африканское родословное человека. Авторы добросовестно перечисляют возможные эволюционные сценарии. Человекообразные Восточного Средиземноморья могли вымереть, не оставив потомства, подобно парантропам Африки. Кроме того, эти обезьяны могли быть потомками последовательных миграций гоминин из Африки. Но тогда где они, африканские предки? Покажите их. Наконец, именно среди средиземноморских обезьян могли возникнуть самые ранние гоминины и мигрировать в Африку. Именно эту гипотезу исследователи считают самой убедительной. Но, конечно, для ее подтверждения нужно подождать дальнейших открытий. И номер 10-й. В конце 70-х годов прошлого века археолог-любитель Мигель Азнар забрался в пещеру Кова-Симания на северо-востоке Испании, недалеко от Барселоны. Там, в большой галерее, он сделал ряд находок – кремниевое орудие, керамика, древесный уголь, а также кости животных и человека. Бегло осмотрев находки, любитель сложил их в коробочку, которую в 86-м году передал в дар Музею археологии Каталонии. Там они и лежали 30 с лишним лет, да мало ли кто и что приносил в музей. Только в 2020 году сотрудники музея заглянули в ящик и осознали ценность собранной коллекции. Человеческие кости и зубы числом более 50 штук оказались неандертальскими, да еще приличной сохранности. Специалисты срочно занялись очисткой и консервацией бесценных находок, а другая группа ученых принялась за раскопки, пусть запоздалые, в самой пещере. 11 костей животных, а также 5 фрагментов угля отправили на радиоуглеродное датирование. Единственная козья кость, содержавшая достаточное количество радиоактивного углерода, имела возраст 42 тысячи лет. В образцах угля оказалось слишком мало изотопа 14С, и это означало, что они чересчур стары для методики, то есть древнее 49 тысяч лет. Что можно сказать про сами человеческие остатки? Среди них, помимо кучи зубов, имеется фрагмент нижней челюсти, позвонки, две плечевые, кости кисти и стопы. Относились они как минимум к трем индивидам – взрослой женщине, подростку и ребенку. Прямо-таки трое из ларца. Теперь этот набор будут активно изучать, сравнивать с другими находками, делать эволюционные выводы. Как обычно, множество исследований, открытий, находок в мой топ не поместились. Но это не значит, что они менее значимы для науки. Тем не менее, горячая десятка антропогенеза перед вами. Так что год можно отпускать. Что сказать про наступающий 24-й год? Пусть он будет лучше, благодаря настоящей науке. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Итак, вопрос первый. Кто из великих поэтов имеет прямое отношение к открытию кофеина? Вариант А – Пушкин, вариант Б – Шиллер, вариант С – Гёте, вариант Д – Киплинг и вариант Е – Басё. Отметили. Переходим ко второму вопросу. Зачем растениям кофеин? Вариант А – можно отойти, да, привлекать насекомых. Вариант Б – убивать насекомых. Вариант С – привлекать людей. Вариант Д – убивать людей. И вариант Е – чисто по приколу. Отметили?
1: Не-не-не, отметили же еще.
0: Поздно. Да, тут еще и на скорость в том числе. Третий. В каком из перечисленных напитков нет кофеина? Вариант А – кола зеро. Вариант Б – кофе без кофеина. Вариант С – какао. Вариант Д – ройбус или ройбуш, его по-разному называют. И вариант Е – мате. Следующий вопрос. Четвертый. В каком чае больше всего кофеина? Вариант А – в белом. Вариант Б – в зеленом. Вариант С – в улуне. Вариант Д – в черном. И вариант Е – в пуэре. Следующий вопрос. Что в чашке чая с точки зрения фармакологии? То есть как вот оно называется, то, что там налито? А. Настой. Б. Отвар. С. Настойка. Д. Микстура. И Е. Суспензия. Вариант 6. Какие тяжелые металлы могут встречаться в чае? Вариант А. Алюминий. Вариант Б. Кадмий. Вариант С – ртуть, вариант Д – свинец, вариант Е – мышьяк. Следующий. С точки зрения ботаники, в кофемашину мы засыпаем, то есть что мы туда сыпем? Вариант А – зерна кофе, вариант Б – кофе бобы, вариант С – семена кофе, вариант Д – косточки кофе и вариант Е – плоды кофе. Вариант 8. Хлорогеновая кислота в кофе – это вариант А – кислота, вариант Б – щелочь, вариант С – альдегид, вариант Д – спирт и вариант Е – эфир. Девятый вопрос.

0: При помощи сахара горечь кофе можно. Вариант А. Замаскировать. Вариант Б. Забыть. Вариант С. Усилить. Вариант Д. Уменьшить. И вариант Е. Принять как данность. И последний вопрос. К какой группе канцерогенов относится кофе? Вариант А. Первая. Вариант Б. Вторая А. Вариант С. Вторая Б. Вариант Д. Третья. И вариант Е. Четвертая. На этом мы закончили и попрошу собрать бумажечки. Конечно же, все, о чем я сегодня буду рассказывать, кофе, чай, и там можно вспомнить и какао, можно вспомнить, не знаю, там все колы и прочие, кучу всяких напитков разных. Конечно, их объединяет самое главное, то есть кофеин. Строго говоря, из-за кофеина мы в основном их любим. Не только из-за него, но в основном, конечно, из-за этого соединения. Оно довольно интересное. Оно вроде бы простенькое с одной стороны, а с другой стороны у него много физиологических эффектов. Мы до сих пор изучаем на самом деле, как он влияет на наш организм. То есть еще не все до конца разобрали. И если говорить о том, есть ли он в этих растениях, о которых мы сегодня будем говорить, то да, имеется, причем довольно немало, я бы сказал так. Что-то около 4%. Ну, понятно, что зависит от сорта, от вида и прочее-прочее, но что-то около 4% сырой массы. Если мы говорим о семенах, кстати, семенах, да, уже сразу замечаем, семенах кофе, я чуть попозже объясню. 4% примерно массы чайного листа. Ну и самое главное, почему мы, в принципе, за это вещество зацепились. Оно термостабильно и оно водорастворимо. То есть мы можем, соответственно, делать с ним все, что угодно. Оно будет на месте и никуда не денется. В этом огромный плюс. А если мы говорим о истории, да, то здесь как раз сыграл немаловажную роль Иоганн Вольфганг Гёте. Да, то есть правильный ответ у нас будет, соответственно, Гёте. Да, вот, то есть Гёте у нас правильный. Остальные просто постояли рядом. А, значит, смотрите. История была следующая. Был такой великолепный немецкий химик Фридлиб Рунге. Он изучал алкалоиды. И в частности он открыл атропин. Изучал он их на котиках. То есть он им капал в глаза атропин. Котики примерно вот так выглядели, сшибали все углы, да, то есть двигались совершенно неуверенно. Это понятно почему. А Рунге все записывал. Любознательный был ученый, и когда он такие эксперименты показал Гёте, а Гёте очень любил, в принципе, науку, ну, то, что сегодня называется научпопом, наверное, примерно так, и он такими вещами занимался, то есть он популяризировал научные знания в том числе. И как-то, придя к Рунге, он сказал, ну ладно, хватит издеваться над котиками, на тебе мешочек зерен, да, кофейных. Мы, кстати, их называем в основном зерна, хотя с точки зрения ботаники это не совсем верно. На, поищи, может быть, здесь что-то найдешь приличное. И да, действительно, Рунге в 1819 году открыл кофеин, то есть еще один алкалоид. Как и атропин, как и никотин, это все алкалоиды. Они разных, и, естественно, из разных семейств, но это все алкалоиды. И они обладают довольно интересными биологическими эффектами. Все, то есть все без исключения, если мы будем их перечислять, их довольно много, самых разнообразных, они все так или иначе оказывают действие действительно на наш организм, некоторые даже применяются в медицине. А, да, еще раз повторюсь, ответ Гёте. Кофеин – это яд. На самом деле, причем такой довольно действенный, не на нас, к счастью, а на насекомых, да. Это не единственное химическое оружие на самом деле, если мы будем разбирать, что чайный куст, например, что кофейное дерево. Там еще есть много всякого интересного. Я так по ходу рассказа буду о некоторых упоминать. Но кофеин и там присутствует с одной целью. Что просто разорвать к чертовой матери, да, вот такое вот насекомое. Мы перенесем нормально и подъем давления, и там прочие-прочие изменения. А насекомое нет, ему будет очень плохо. И все, естественно, этот вредитель погибнет. Так что, да, единственное назначение кофеина это все-таки уничтожать вредителей. Там есть и другие интересные вещества, у которых есть в том числе такие свойства, как чуть-чуть придавливать рост соседей. Интересные, да, свойства на самом деле. Но многие и животные, в общем, такими вещами пользуются. Там какую-нибудь популяцию соседей немножко прорядить, чтобы они не сильно мешали. И с растениями то же самое. Поэтому вся химия, которая в растении есть, она эволюционно выработалась для того, чтобы, например, действительно обороняться от вредителей, для того, чтобы бороться с конкурентами и для того, чтобы в определенный период кого-нибудь привлекать. Ну, теми же ягодами, например, привлекать переносчиков, да, каких-нибудь птиц, животных, ну, людей, может быть. И за счет того, что эти люди или птицы, или звери потом пойдут в какую-то другую местность и оставят там косточки, которые выйдут естественным путем, или семена, или еще что-то в этом роде, то получится перемещение растения в новые ареалы. Собственно говоря, они так нас и используют. А что важно, мы всегда говорим о ядах, как о дозозависимых веществах. Далеко не всегда, ну понятно, что, например, найти подходящую дозу ботулотоксина довольно сложно, но тем не менее косметологи научились. Да, то есть они вводят в человека прям натуральный, очень эффективный, один из, наверное, самых эффективных вообще в природе, нейротоксических ядов. И, в общем, в подавляющем большинстве все проходит гладко, хотя некоторые случаи генерализованных реакций все-таки описаны. Так что с ботоксом поосторожнее. Так вот, если мы посмотрим на кофеин, то травануться им в принципе реально. Правда, для этого все-таки нужен будет прям сухой такой кофеин. Да? Либо в виде таблеток, либо в виде биодобавок. Вот как раз токсикологи стали с этим сталкиваться, именно когда появились в доступных количествах те же БАДы с кофеином. А вот в чашках, ну посчитайте кто-нибудь ради интереса. Примерно 200 мг на килограмм массы тела. То есть вот на мою тушку что-то около 100 чашек придется выпить, да? Ну, многовато. То есть умрешь уже от того, что тебя просто разорвет количеством воды, которая в тебя поступит. А с точки зрения токсикологии все будет более-менее нормально. Но повторюсь еще раз, отравления описаны. И передозировка, и все остальное, все это присутствует, наличествует и прочее, прочее. Что мы считаем относительно безопасной дозой? Что имеется в виду? Пренебрежимая доза, так она называется. То есть на которую мы в подавляющем большинстве случаев никак негативно не среагируем. Это отсечка в 500 мг. То есть 500 мг кофеина, имеется в виду, естественно, в сутки, это безопасная доза. А потом, вот очень часто так бывает, что в токсикологии, что в других науках, мы просто немножко отступаем вниз и говорим, что вот 400 это рекомендованное. Ну, то есть, вот, давайте так, 500 это многовато, а вот 400 прям подходит. Очень здорово, потому что ее очень удобно потом дробить. Хотя 500, в общем, тоже делится неплохо. Но, тем не менее, итак, 400 это тот максимум, который, в принципе, рекомендуется. А для беременных эту цифру делят пополам. На всякий случай. Исключительно потому, что есть некоторые работы в некоторых условиях, на некоторых крысах, там что-то не так немножко наблюдается. В принципе, на людях никак негатив не проявляется, поэтому, опять же повторюсь, на всякий случай. Если мы посмотрим, где кофеин присутствует, вы знаете, это будет что-то более 100 продуктов. На самом деле, то есть очень много. И есть некоторые заблуждения о том, где сколько кофеина присутствует. Вот когда говорят про кофе без кофеина, поэтому если вдруг кто-нибудь отказывается от кофеина совсем и навсегда, ну я таких людей знаю, им приходится выбрасывать из своего рациона, вы не поверите, какое количество самых разнообразных продуктов. Потому что выясняется, что там есть шоколад, например, да? А в шоколаде есть кофеин, как обычно. Вот это вот все вот так накручено.
1: А чашка это сколько? Чашка это сколько в данном случае?
0: Ну, в данном случае обычно, имеется в виду стандартная.
1: 150, 200,
0: 300. Это, не-не-не, 150 стандартная чашка. А, и если мы посмотрим на остальные продукты, то тут, в общем, тоже все довольно очевидно. С, наверное, одним исключением, растворимый кофе. Потому что про него тоже приходилось слышать, что это такая легкая замена, то есть ничего там такого страшного нет. Его же уже там несколько раз сварили, переварили, там высушили, что только с ним не сделали. Кофеина там не могло остаться, могло, я же сказал, что он термостабилен и водорастворим, соответственно, да, если мы его сохранили, если мы его обработали как угодно, согрели или наоборот заморозили, ничего страшного с ним не произойдет. Да, там уменьшится на некоторое количество процентов его содержания, но не критично. Итак, кофеина много, как видите, да, в огромном количестве напитков. Поэтому единственный из представленных здесь напитков

0: Это ройбус или ройбуш. Он не содержит, потому что исходно в том растении, из которого его делают, там ничего кофеинового нет. А вот в мате кофеин есть. Несмотря на то, что вроде бы это не считается классическим чаем, да, про чай мы еще поговорим, естественно, отдельно, но вот в мате тоже он присутствует. И в коле, естественно, zero-zero имеется в виду, что там какие-то сахарозаменители, а кофеин там вполне себе в промышленных масштабах. И, как мы выяснили, кофе без кофеина, в общем, тоже там есть некоторое количество. Какао, кстати, тоже еще один интересный момент, потому что многие говорят, ну, я перестаю пить кофе, перешел на какао. Ну, не такая уж и равноценная замена-то получается. Это не бескофеиновый напиток, там тоже присутствует, ну, конечно, не такое огромное, но все-таки существенное количество кофеина. А если мы поговорим о физиологических эффектах, то, конечно, прежде всего нас интересует психостимуляция, это не совсем правильно, потому что это все-таки не стимулятор. Я вот не люблю вот этот термин, но не подходит он к физиологии кофеина совершенно. По одной простой причине, это не стимулятор. Мы просто откладываем на некоторое время процесс торможения. Почему? Ну, дело в том, что кофеин сам по себе, он очень похож на аденозин. Ну, не то чтобы один в один, конечно, но некоторые общие черты есть. Вот выделенные цветом, оно как раз довольно похоже. Этого достаточно для того, чтобы он соединялся с аденозиновыми рецепторами. То есть специфических кофеиновых у нас нет. А есть аденозиновые, на которые и садится кофеин. В чем проблема? В том, что все-таки отличаются, да? Конфигурация молекулы будет другая, поэтому соединение нестойкое. Через некоторое время, обычно это измеряется, ну, где-то в часах, и через некоторое время произойдет рассоединение. В чем проблема? Аденозин – это тормозной медиатор. У нас есть две больших основных системы. Это глутаминовая, соответственно, которая у нас работает как стимулятор. И аденозиновая, например, которая будет работать именно как тормозная. Плюс и минус. То есть поехали или стоим. Бегаем, работаем или спим. Если мы устали, если мы хотим спать, то это следствие того, что накапливается большое количество аденозина. Если мы вот это вот все поле накроем кофеином, то временно аденозин не будет доходить до своих рецепторов. И, соответственно, команды дальше передаваться не будет. То есть мы временно прервем эту цепочку. Но ведь мы все еще уставшие, мы все еще хотим спать. Аденозин будет вырабатываться, вырабатываться и вырабатываться. Просто стоять и ждать своего времени. И вот когда кофеин снимется с этих рецепторов, туда вот эта вся куча, которая копилась, она и упадет. Думаю, что некоторые на себе этот эффект испытывали, да, когда кофе на некоторое время отложило неизбежное, а потом просто человека вырубает. Вот примерно так это дело работает. Так что если приводить такую аналогию с педалями автомобиля, то все-таки кофеин это не газ, это кирпич под тормозом. Не более того, причем кирпич из снега. Со временем он растает, и да, все будет как положено. Строго говоря, вот этот эффект нам нравится. Мы его запоминаем и потом используем кофеин именно для таких целей. То есть нам нужно что-то сделать, не тратя время на сон. Ну, не знаю, подготовиться к экзамену, что-то к дедлайну сделать, да, и все остальное прочее. Ну, спать как-то нерационально, правда, с возрастом понимаешь, что наоборот нужно бы. Но в молодости обычно все это делается так, что мы используем именно те вещества, которые позволяют максимально бодрствовать и минимум времени тратить на сон. Кофеин прекрасно подходит для этой цели. Почему? Потому что его действие обратимо. Это первое. И второе, из действующих он чуть ли не единственный легальный. Все остальные, в общем, немножко не то. Но, тем не менее, нам говорят, есть зависимость. Есть зависимость от кофеина. И мало того, в 11-й редакции международной классификации болезней присутствует кофеиновая зависимость. Тут у меня сразу возникают вопросы. Подождите, но ведь у зависимости есть вполне конкретные критерии. То есть должен быть синдром отмены. Да, он есть, конечно, но очень слабенький. Это первое. Второе. Должна быть модификация рецепторов. То есть, что получается? Если вдруг извне в организм поступает постоянно какое-то нужное вещество, скажем, опиоиды, то наш внутренний механизм ломается, мы перестаем свои собственные производить. А зачем? Все поступает извне. И вот таким образом возникает та же опиоидная зависимость. С кофеином, ну, нет такого. То есть нет такого, чтобы у нас где-то внутри там вырабатывался кофеин. Нет, мы не умеем. Мы просто получаем его извне некоторое количество. И он далеко не на все рецепторы действует. Аденозиновых рецепторов там штук уже, я не помню сколько, открыли, 7 или 8, их много. Они все разные, с разными функциями, на разных клетках расположены. И далеко не все их занимает кофеин. Еще одна очень важная вещь, что чувствительность восстанавливается через 7, 10, ну максимум там 12 дней описаны. То есть, как может выглядеть зависимость, если обнуление ее происходит за 10-12 дней? И еще одна важная вещь, которая обычно сопровождает любую зависимость. Социальные последствия. То есть, обязательно должны быть какие-то социальные последствия. Кто-то под воздействием тех или иных веществ, например, не пошел на работу, или кого-то сбил на машине и прочее, прочее, даже совершил преступление. Да, то есть, вот эти все социальные составляющие должны обязательно присутствовать. В этаноле, да, присутствует, при алкоголизме, пожалуйста, при любых других зависимостях от других психоактивных веществ тоже присутствует. А здесь, ну я не знаю, я ни разу не слышал, чтобы в кафе ворвалась банда хипстеров и, угрожая вейпами и истерикой, потребовала ведро лавандового рафа. Ни разу. То есть нет социальных последствий. Поэтому не знаю, насколько это правильно. Существует ли вот такая странная довольно зависимость? Наверное, это, ну, некоторые, скажем так, элементы, может быть, ее существуют. Но так, чтобы человек пожизненно становился невероятно зависимым от кофеина, ну, пока такого описано что-то не было. Единственное, что точно описано, это передозировка. Да, да, да, естественно, потому что что делает наш организм, когда мы начинаем его обманывать, то есть подкидывать ему кофеин? Он увеличивает число аденозиновых рецепторов. Понятно, что на клетке, в общем, расстояние вот эти мембранные, они, в общем, ограничены, и их может быть только конечное число. Если мы убираем кофеин, то со временем, вот за эти 10-12 дней, поле вот это рецепторное сокращается довольно быстро и возвращается к исходному. Поэтому, еще раз повторюсь, как зависимость это все-таки не выглядит. Да.
1: Вопрос. Если количество аденозиновых рецепторов не увеличивается, значит мы быстрее устаем?
0: Нет, не совсем так. Большинство из этих рецепторов закрыты кофеином, во-первых. А во-вторых, мы все-таки реагируем на количество аденозина. И смотрите здесь, что получается. Есть небольшой промежуток, когда человек без кофе, да, действительно устает быстрее. Это действительно есть такой небольшой промежуток. А далее уже все, уже это не работает на человека. Все вот эти кофеиновые эффекты, о которых я сегодня буду рассказывать, они действуют только, ну, что называется, на кофеиново-наивных людей. Вот примерно так. Как только мы начинаем употреблять это в системе, так все эти эффекты снижаются. Что вот этот антитормозной, что все остальные, про которые я буду рассказывать. То есть это такая довольно интересная зависимость, даже если вдруг она есть.
2: Неважно, да? То есть, вот, допустим, человек сидит на кофе, да? Угу. Много в день потребляет, и вот он уехал в лес, и кофе нет, но есть чай. И все будет работать точно так же, то есть это как бы равноценное...
0: Пару дней, может быть, он почувствует некоторый дискомфорт, но потом все это быстро вернется. Я объясню, почему. Там с чаем есть некоторые нюансы, с кофеином в чае, точнее.
2: На шоколадке.
0: Да, да, да. То есть, в принципе, ничего такого страшного не происходит. Передозировки. Передозировки видеть приходилось. Да, действительно, именно когда студенты, курсанты и прочие-прочие люди решали выключить ночь из, так сказать, своей жизнедеятельности. Ну, обычно, чаще всего это, конечно, ближе к сессии происходит. Но всякие бывают ситуации. И вот, да. Здесь мы хорошо видим, что это психоактивное вещество. То есть, некоторые вещи прям психоз-психоз. Не то чтобы как белочка та же, да, белая горячка, но все-таки есть и скачущая речь, есть и ажитация, есть и дезориентация и прочие-прочие вещи. В большей степени, конечно, страдает печень. Вот как бы это странно ни звучало, но в большей степени от передозировки кофеина будет страдать печень. В основном он разбирается там, Поэтому нагрузка будет основная на печень и описаны, да, лекарственные так называемые гепатиты, в том числе на фоне передозировки кофеином. Если говорить о, скажем так, лагерях, различных лагерях любителей разных напитков с кофеином, то там внутри происходят невероятные драки, как обычно. Кто-то говорит, что кофе – это то, что надо, кто-то говорит чай, кто-то говорит, вот как здесь, какао прям здорово и все остальное прочее, а кто-то там мате, кто-то ройбуши и прочее, прочее, потому что в ройбуши нет кофеина, значит, это там натуральное и полезное. Ну нет, не значит. Давайте посмотрим немножечко, чуть-чуть совсем на историю, потому что там есть один интересный момент, когда пытались доказать, что лучше, а что хуже. Во-первых, кофе долгое время считался сарацинским напитком, то есть неправильным. И только всего-навсего с 1600 года специальным папским эдиктом кофе был объявлен христианским напитком. Так что, как видите, его история легальная, в общем, не такая большая. С одной стороны, но с другой стороны, не все короли верили папе. И, например, шведский король Густав III, он считал, что, в общем, это баловство какое-то. Не надо пить кофе, и вот я вам сейчас докажу, как просвещенный монарх, он решил провести близнецовое сравнительное исследование, причем лонгитюдное. Для этого он взял двух близнецов, которым светила, в общем, смертная казнь, и заменил им на пожизненное заключение это дело. Причем они были довольно молодые. Одному он повелел каждый день в течение всей оставшейся жизни давать по 3 чашки кофе, а второму по 3 чашки чая. Но и это еще не все. Потому что, как я сказал, монарх был просвещенный. Он, видимо, читал что-то по доказательной медицине. Поэтому каждому заключенному приставил по врачу. То есть не один врач для всех, а у каждого свой наблюдатель, который вел лабораторный журнал. Да, эксперимент начался в 1746 году, а дальше начались неприятности, потому что сначала умер первый врач, потом убили Густава III, не за кофе, но вот что-то там было тоже. Потом умер следующий врач, то есть наблюдателей не осталось. Что интересно, про кофейного близнеца мы ровным счетом ничего не знаем. А чайный умер в 83 года. То есть, таким образом мы можем сказать, что да, действительно, кофе продлевает жизнь, что ли, так? Но не совсем. Это все-таки не совсем правильно построенное исследование, с одной стороны. А с другой стороны, оно дало совершенно правильный ответ, что ни чай, ни кофе сильно жизнь не сокращают. Там работают, видимо, какие-то другие факторы. Какие? А вот попробуем сегодня разобраться, потому что я буду довольно много говорить именно об исследованиях. С исследованиями, как вы понимаете, там полная труба, к сожалению. Во-первых, начнем с чая. И сразу оговорка, что здесь, конкретно сейчас, я буду иметь в виду под чаем только то, что реально является чаем. То есть мы берем чайный куст, Camellia sinensis, и делаем настой. То есть, с точки зрения фармакологии, вот то, что у нас появляется в чашке чая, это настой. И вот, что интересно, опять же, свойства этого настоя во все времена почему-то считались в основном целебными. То есть, если к кофе постоянно придирались, то к чаю, наоборот, к нему было всегда отношение такое, что его нужно пить, что он добавляет годы жизни, здоровья и все остальное. С чаем вообще все довольно сложно. Потому что есть масса тонкостей в его приготовлении, имеется в виду сырья. То есть не так, что просто. Вот если мы соберем чайные листики и заварим их на месте, получится полная ерунда. То есть пить это будет невозможно. Нам нужно будет все-таки провести некую предподготовку. И вот эти варианты чаев, их просто невероятно много. Какое-то сырье может просто сушиться. И в таком случае мы получаем белые или зеленые сорта. Дальше начинаются, скажем, процессы ферментации, в том числе, то есть окисление того, что находится в чайном листе. Это начиная с улунов и потом заканчивая там вплоть до пуэров, которые вообще практически гниют. Не знаю, опять же, тут можно говорить всякое и разное, но мне пуэр пахнет портянками, простите. Не могу я его пить. Это ужас какой-то, не понимаю. С одной стороны, а с другой стороны, да. Почему у этого напитка много довольно любителей, опять же, все понятно. Просто потому, что в процессе приготовления вот этого чая, да, имеется в виду сырья, мы модифицируем состав. Изначально в чае, ну, именно в чайном листе, невероятное количество самых разнообразных веществ. Ну, это понятно. Почему? Потому что растение все из почвы в себя тянет. Там есть огромное количество всего. Как я и сказал, многие из них выполняют какие-то вспомогательные функции, многие как защитные функции работают в том числе, причем не только от вредителей, но и от болезней каких-то бактериальных, скажем, или вирусных. Некое подобие иммунитета, как выяснилось, у растений тоже имеется. И там вот эти все соединения органически задействованы. Но в процессе ферментации происходит два взаимонаправленных по-разному, да, процесса. То есть, чем дольше мы ферментируем чай, тем меньше там, например, полифенолов, и тем больше там остается кофеина.
3: И так... Остается.
0: Создание его уже произошло в растении. Оно было заложено. А вот дальше, за счет того, что мы убираем...

оружие. И да, и теобрамин, и теофилин, о котором я буду говорить, это все ксантины. Из них все это делается. А причем, что интересно, проводили исследования, как много кофеина оказывается в настое. Как я и сказал, кофеин водорастворим. Поэтому, например, если мы берем один пакетик, помещаем его в первую чашку, завариваем чай, экстрагируется примерно 69% кофеина, который был в источнике. Дальше мы во вторую чашку с кипятком переносим этот пакетик, ну мы же экономные, да? Экстрагируется еще 23 того, что там оставалось. И вот третьей чашке достанется только 8% кофеина. Если все посчитаем вместе, это будет та самая сотня, которая была изначально. Причем, что интересно, есть же разные способы заваривания. Есть, например, вот такой, о котором я сказал, а есть, когда для каждой чашки свое новое сырье. То есть вариантов много, и таким образом мы управляем содержанием, ну, как минимум, кофеина. Почему? Ну, просто потому, что он водорастворим, а некоторые компоненты чая, они, например, жирорастворимы, и выгнать что-то оттуда весьма проблематично. А вот с водорастворимыми компонентами, да, все здорово. Второй, теофилин. Опять же, чисто теоретически мы можем посмотреть, как он действует, есть его описание во всех фармакологических справочниках. Оно действительно применялось при астме и прочих-прочих состояниях. Но проблема в чем? Что теофилина в настое в итоговом получается что-то около 1 миллиграмма на литр. Это многократно меньше, чем терапевтическая доза. То есть рассчитывать на какие-то эффекты теофилина от чая не приходится. Ну, почти. Нет, конечно, не гомеопатическая, но вполне себе такая. Небольшая, скажем так. Скорее вкусовая. Да. Опять же, масляная экстракция это процесс очень длительный. Водная гораздо быстрее. Масляная экстракция будет требовать длительной экспозиции. С чаем так обычно не поступают. Ну, вот это будет довольно сложно. Опять же, еще раз, изучались все эти экстракты, в основном все-таки выходят в подавляющем большинстве водорастворимые вещества. Жирорастворимые иногда получается вытянуть, но там настолько незначительная разница получается, что на это не ориентируется. А теобрамин, вот это тоже интересная вещь. Это тоже ксантин, предшественник причем кофеина по синтезу. А если наоборот, по разборке на запчасти, то из кофеина делается в том числе теобрамин в нашей с вами печени. Теобрамин в основном представлен в какао. Но в чае он тоже есть. То есть чай это единственный напиток, где есть вся троица. В остальных наборы различаются. Например, в кофе теофилина нет, теобрамина нет. А в какао нет теофилина. Так что вот такие интересные вещи. Получается, что вот тот эффект, который мы наблюдаем, он складывается из действия довольно большого количества самых разнообразных веществ. Но это еще не все. То есть мало того, что у нас есть алкалоиды в чае, разные, с разными эффектами. Хотя, ну, тот же теофилин, ладно, мы будем считать, что он какое-то там следовое количество его и сильно не влияет. Но теобрамин и теофилин, и кофеин вполне себе работают. Но, еще есть полифенолы. Вот с этим сложно, потому что их часто путают немножко, немножко путаются в них, в этих названиях. Потому что полифенолы это вот в принципе такая просто большая группа. Там внутри может быть куча самых разнообразных соединений. И когда говорят, например, катехины, тефлавины и прочее-прочее, то это взаимосвязанные между собой вещества. То есть, например, при ферментации у нас происходит окисление части катехинов. И из этих катехинов, например, возникают теофлавины. Вот так. То есть есть некоторое изменение химического состава. По мере того, как исчезают некоторые полифенолы, появляются другие. Причем, что интересно, вот те другие, которые могут появляться, они в том числе обладают функцией, ну, скажем так, захвата. Посмотрите, да, огромная молекула, у нее огромное количество OH-групп. Это означает, что химически она будет невероятно активна. И она будет цеплять все, что там вокруг нее шевелится. Это действительно так.
и тогда она будет проявлять свойства.

танинов. То есть вот как получается, танины это не какая-то отдельная группа, да, не какая-то отдельная группа, а это тоже вот отсюда просто те, которые крупные по размеру, у которых огромное количество OH-групп, и которые могут что-то еще связывать. Связывание это основная на самом деле функция танинов. А если говорить про те же катехины и того, что из них получается в первом приближении, такое небольшое по размерам, долгое время говорили, что это хорошие антиоксиданты. Ну, на сегодня мы прекрасно понимаем, что хороших антиоксидантов не бывает. Например, некоторые из них прекрасно помогают раку. Не то, что они с ним борются, они прям ему не то, что сочувствуют, они прям действительно ему помогают. Получается так, что на фоне дополнительного приема антиоксидантов некоторые формы рака прогрессируют гораздо лучше. Поэтому на сегодня такое возвышенное отношение к антиоксидантам, оно, в общем, вернулось в норму. Была мода некоторое время на них. Сегодня мы понимаем, что не надо в эту систему лезть. Она прекрасно работает сама. И если мы начинаем что-то там пытаться подшаманить, организм нам зверски мстит. Он не любит, когда мы вмешиваемся в биохимию. А еще одна интересная молекула, которая присутствует в чае и которая не присутствует в кофе, L-тианин. Что это такое? Это аминокислота. С ней довольно интересная ситуация. Вот именно поэтому мы можем сказать, что кофеин чая и кофеин кофе – это немножко два разных кофеина. Про кофе я буду рассказывать. Он там тоже не в чистом виде. И здесь он не в чистом виде. То есть чаще всего это связка. Это связка с L-тианином. Причем она довольно прочная. Высвобождение оттуда кофеина идет медленнее. То есть, да, в кофе тоже присутствует кофеин, но его концентрация в крови в нашей будет подниматься медленнее. И вот это все оттуда вытащить из чая наш организм сможет в меньшей степени. Именно поэтому, несмотря на то, что в процентах кофе и чай примерно сопоставимы по кофеину, вот такие вот биохимические нюансы, они позволяют нам говорить, что кофе это, скажем так, более жесткий способ потребления кофеина, а чай более мягкий. Ну, понятно, что в некоторых условных отношениях. Еще одна интереснейшая вещь, как я и сказал, это танины. Они вот, ну, это, конечно, дубильная кислота. Это я, конечно, так хватанул. Этого нет в чае, но, например, в коре некоторых деревьев вполне себе встречается. Но, тем не менее, танины, они примерно вот такого порядка. То есть они тоже огромные, и вот такое вот количество OH-групп. Что делают танины? Вяжут. То есть вяжущее свойство их основное. Спрашивается, зачем?

0: первым людям ДК, а вторым кофе. Вот это мы можем сделать. И далеко не все смогут вычислить, что у них там нет кофеина. Так вот, когда сравнивали между собой эти группы, то группа с кофеиновым кофе, она гораздо быстрее сплачивалась. То есть брали незнакомых людей, давали им какую-нибудь такую, знаете, холиварную тему. И в итоге, да, они, в общем, не убивали друг друга, а приходили к какому-то там единению, всему остальному, за счет того, что они пили вот такой вот напиток. Тут сложно сказать, да, то есть это работало как социальная смазка, это действовало как-то на какие-то когнитивные функции, на функции социализации, еще на что-то. Сказать сложно, еще раз, это наблюдательные все-таки исследования, несмотря на то, что там действительно была экспериментальная группа. А с лекарствами... Как и чай, кофе, действительно, можно сказать так, что, наверное, не имеет смысла запивать некоторые лекарства, не все, а некоторые прям надо. Например, НПВСки, парацетамол, НПВСки, парацетамол к ним не относится, всякие ибупрофены, да, там и прочие-прочие вещи. Мне очень нравится, как это написано в инструкции, по неизвестному пока что механизму, происходит увеличение биодоступности, эффект начинается быстрее, он длится дольше, меньше побочных эффектов. То есть это настолько здорово, что кофеин стали добавлять в комбинированные препараты. Ну, тетралгин, там какой-нибудь седалгин и прочее-прочее, посмотрите состав, там есть кофеин. Именно по этой причине, то есть запить ибупрофен чашкой кофе, это прям хорошая идея. То есть железо чаем не надо, ибупрофен кофе, пожалуйста. Есть, конечно, некоторые тонкости. Ну, понятно, что со снотворными лучше не смешивать кофеин, они как бы антагонисты. И толку в этом никакого особенно не будет. Кроме того, с некоторыми антибиотиками довольно интересно. Усиливаются эффекты кофеина, а они не все для нас благоприятны. Поэтому, опять же, с антибиотиками лучше не перемешивать. И все остальное прочее. Есть примерно 80 препаратов, с которыми так или иначе взаимодействует кофеин. Но в отличие, скажем, от чая и железа, вот настолько критичных, ну, встречать не приходилось. Опять же, зависит от того, что мы хотим достичь, то есть какого эффекта мы хотим достичь. Например, этанол с кофе. Это примерно второй по эффективности способ быстрого погружения после газированного медицинского спирта. Почему? Как я и сказал, по неизвестному пока что механизму. Кофеин работает как дополнительный проводник для молекулы этанола через гематоэнцефалический барьер. Она и так там неплохо проскакивает, а здесь его просто на зеленый свет пропускают. Поэтому, да, если есть задача очень быстро уйти в определенную кондицию, да, то используем кофейный ликер. Да. Нет, нет, нет, нет. Чай алкоголь связывать не будет. Это все-таки немножечко другие вещи. Чай с алкоголем, ну, нет. И, кстати, такого мощного эффекта, как с кофе, тоже не будет. Я объяснил, почему, да? Потому что кофеин там немножечко связан, и ему нужно выбраться из этих пут L-тианина, чтобы начать работать. С давлением, потому что очень часто говорят, вот все, человек пил долго кофе, и у него поднялось давление. Ну, это немножечко не так. То есть между собой это не связано причинно-следственно. Это все-таки корреляция получается так. У него с возрастом, например, развилась гипертоническая болезнь по какой-то причине. Мы еще ее не знаем до сих пор. А кофе он просто пил одновременно с этим. И здесь есть несколько нюансов. Опять же, исследования. Одно дело сказать, что гипертоник, не пей кофе. Все. А другое, а давайте посмотрим, какой эффект-то. То есть, насколько реально поднимается артериальное давление. И выясняется, что, в общем, не сильно много. Да.
1: А может давление подняться не из-за кофеина, а из-за того, что адреналин выбрасывается?
0: Я еще до этого не дошел. А кофеина? Смотрите. Пока что мы говорим про кофеин. То есть, кофеин работает как расширяющий основные сосуды. Ну, основную массу сосудов он все-таки расширяет. Там сужается только в головном мозгу и в кишечнике. Все. Но есть небольшое но. Кофеин действует не только сам. Он еще действует на надпочечники, и оттуда выбрасываются катехоламины. Вот как раз адреналин и норадреналин. Этот эффект будет кратковременным.

0: Временным это самое важное. То есть это будет пиковый подъем артериального давления. Спрашивается, на какую цифру? В среднем на 8 мм ртутного столба. Ну, немного. То есть не сказать, что это прям критично, страшно и ужасно. Но, опять же, в среднем, вы же понимаете, да, то есть у кого-то подскочило довольно существенно. Поэтому правильный ответ по самочувствию. То есть, если у вас гипертоническая болезнь, если вы принимаете препараты, например, ну, я знаю просто людей, которые запивают антигипертензивные препараты кофем, потому что, ну вот, я погасил эффекты, что называется, да, и в чем-то он прав, это действительно так, примерно так оно и будет. Если мы посмотрим на другие причины резкого пикового подъема артериального давления, то это, например, так называемая гипертензия белого халата. Когда мы приходим в кабинет к врачу, он нам мерит давление, а оно у нас так, ого-го, ничего себе. И вам выписывают кучу таблеток и всего остального прочего. А оказывается, то есть как положено мерить, что нужно подождать, и нужно 3 раза померить через определенный промежуток времени, так, чтобы ноги и руки стояли как положено и все остальное прочее. Там целое искусство, как измерять давление. И мы берем только последние измерения. И выясняется, что да, действительно, именно от самого факта измерения давления врачом оно может подскочить почти на 30 мм. Причем, что интересно, если измеряет медсестра, то подъем примерно в 2 раза ниже. Не очень понятно почему, но вот такое интересное наблюдение. Так что, получается, что кофе и давление могут между собой нормально сосуществовать, имеется в виду повышенное давление. Понятно, что при пониженном давлении кофеин прям впрямую используется. То есть это одно из веществ, которое в медицине, цитрат кофеина, как раз и используется для того, чтобы гипотоникам было немножечко полегче. С сердцем здесь опять двояко. С одной стороны, расширяет сосуды сердца. Вроде бы все хорошо. С другой стороны, за счет пикового выброса катехоламинов у нас ускоряется, в том числе, и сердцебиение. То есть увеличивается частота сердечных сокращений. Что получается? Увеличивается потребность миокарда в кислороде. И вот это вот не очень хорошо. Именно по той причине, что мы, да, начинаем выяснять, что, ребята, смотрите-ка, а у нас, например, инфаркты, в том числе на энергетиках, правда. То есть человек напился энергетиков, там высоченная доза, то есть огромная доза на самом деле кофеина, не останавливаясь на одной банке, там 3, 4, 5, а про какого-то австралийца рассказывали, что он поехал на охоту в засаду на ночь и взял с собой 22-литровых бутылок колы. Это было единственное, что он пил всю ночь. Как вы понимаете, да, потом он очнулся в больнице. То есть это вполне себе можно. А вот эта история с изжогой мне опять же очень нравится, потому что здесь мы можем сделать практический вывод. Смотрите, как я и сказал, огромное количество веществ, что в чае, что в кофе, мы еще не все изучили. Так вот, похоже, что в кофе есть антидот к кофеину, который вызывает изжогу. То есть он сам по себе в чистом виде. Он говорит париетальным клеткам у нас в желудке, давайте, мол, вырабатывайте соляную кислоту. А N-метилпиридин говорит, нет, не надо. В результате паритет, равновесие и все нормально, все хорошо. Другой вопрос, что содержание вот этого N-метилпиридина и кофеина, это не всегда равновесная вещь. То есть, например, в темной обжарке N-метилпиридина будет больше. То есть темная обжарка, как бы это странно ни звучало, она будет с меньшей вероятностью вызывать изжогу. Ну и плюс, похоже, что этого самого N-метилпиридина почти нет в растворимом кофе. И поэтому от него чаще возникает изжога. Там много кофеина, но нет вот этого противодействия. На самом деле, практически любую тему мы можем брать и выяснять, что там много интересного. Например, как диуретик, кофе так себе. Вот да, действительно, если человек не пил кофе и начал его пить, то вот этот первый эффект, расширение сосудов почки, даст небольшое увеличение вторичной мочи. Да, действительно, небольшой мочегонный эффект будет. Это первое. Но, когда говорят, что кофе обезвоживает, нет, специально проводили исследования, причем, да, все положено, с рандомизацией, с перекрестным дизайном и прочее. И по сравнению с водой, никакой дегидратации организма, по лабораторным данным, в том числе, никакого влияния на физическую выносливость, в том числе, не происходило. Поэтому да, все нормально, все хорошо, кофе можно пить и засчитывать его как воду. Это важно. Да? Потому что некоторые говорят, что надо 2 литра воды помимо всего, что мы пьем. Нет. Кофе в том числе считается водой. Вот по этой причине. А теперь некоторые исследования, которые показывают, да, что кофе это все-таки не так плохо. Первое, мы смотрим, опять же, это я собрал специально более-менее свежие метаанализы, это 2021 года, 500 тысяч участников, более чем. И мы в общем и целом можем сказать, что вот здесь у нас вот такой вот ромбик суммарный есть. И он чуть-чуть в сторону, он не пересекает линию отсутствия различий. Это хорошо. То есть это означает, что эффект минимальный, но все-таки имеется. Что здесь имеется в виду? Что люди, которые пьют кофе, у них реже есть, фиксируется смертность при хронической болезни почек. Следующее. Да, вот это и суммарное, соответственно. Следующее. Когда нам начинают рассказывать, что, например, кофе защищает от рассеянного склероза. Ну, давайте разбираться, потому что оно защищает, он, смотрите, от кучи всего. Вроде бы. Но как только мы начинаем все это выяснять, то тут пишут, да, смотрите, связь, то есть не причинно-следственная, а просто корреляция. Да, мы находим эти вещи. И смотрите, вот что не так с этим исследованием про рассеянный склероз. Во-первых, да, мы данные об объеме потребления кофе брали из опросников, то есть у людей спрашивали, сколько вы пили кофе в чашках. И они говорили там 2-3 примерно. Кто-то от балды, кто-то, может быть, действительно что-то пытался считать. И здесь вполне может быть обратная причинность. Есть такая интереснейшая вещь. Смотрите, как это подавали в средствах массовой информации. То есть у нас есть группа пьющих кофе, и у них мало заболевших рассеянным склерозом. У нас есть группа не пьющих кофе, и здесь много заболевших рассеянным склерозом. Вывод: пейте кофе, не будете болеть рассеянным склерозом. Нет, это ровным счетом не так. Потому что когортное наблюдательное исследование может иметь обратную причинность. То есть, если мы их поменяем, эти группы, то выясним, что скорее всего вот это распределение будет более правильным. То есть у нас есть люди, больные рассеянным склерозом, и среди них мало пьющих кофе. А есть те, кто не болеют, и среди них много пьющих кофе. Почему? Первое, что запрещают при рассеянном склерозе, это все нейротропные вещества. Никотин, кофеин и алкоголь. То есть люди просто прекращают пить, когда заболевают. И сами еще тоже, там некоторые ограничения у них вводятся, и диетические, и все остальное прочее. Кофе попадает под раздачу одним из первых. И это логичное объяснение результатов. Это не означает, что нам нужно начинать пить кофе для того, чтобы не болеть рассеянным склерозом. У него вообще вирусная природа, как выяснилось в итоге. Да? То есть кофе здесь вообще не при делах. Это касается и остальных вещей. Потому что если 4 чашки кофе в день убивают, то ученые рекомендуют пить не менее 6. Видимо, чтобы перебить. Но опять же, давайте мы поищем. Во-первых, какой объем чашки и сколько там кофеина? А тут выясняется интереснейшая вещь. Вот это вот очень просто. Между прочим, я неоднократно во всех городах, где я бываю, с этой лекцией рассказываю. Ребята, проведите у себя исследование такое. У кого есть доступ к химико-аналитическому оборудованию, там ничего такого не надо. Просто возьмите в кофейнях города стандартные эспрессо и посчитайте, сколько там кофеина. У шотландских студентов получился разброс в 6 раз. В 6 раз. То есть вы понимаете, что чашка кофе становится настолько виртуальной и настолько неопределенной, что эффекты очень тяжело ловить. Очень тяжело. А по хлорогеновой кислоте вообще 1700%. Так что да. Но продлевает ли вот те самые чашки кофе жизнь? Японское исследование, опять же свеженькое, показывает, что от всех причин смертность падает на 3%, если мы выпиваем одну чашку кофе в день, и на 13%, если 3 чашки. Так, если выпить, например, 10 чашек, то нам еще и доплачивать начнут, да? То есть у нас добавится жизнь. Нет, естественно, не так, совершенно не так. Почему? Ну просто потому, что, ребята, есть такая вещь, опять же, да, как достоверность исследований и всего остального прочего. У каждых измеренных параметров есть доверительный интервал, то есть какой разброс полученных значений. Понятно, что чем он уже, тем лучше. И единственное, что мы можем здесь выявить, это да, вот они эти три чашки, и вот оно 13% снижение смерти от любых причин. Все, все остальное не работает ровным счетом никак, потому что здесь разброс достигает просто невероятных значений, мы вообще вот это должны игнорировать, это вообще не работает. Это касается абсолютно всех исследований на эту тему, абсолютно всех. Что интересно, основной группой, основным источником неоднородности были потребители алкоголя. Видимо, все-таки там что-то было не так. То же самое по сахарному диабету. Я не буду останавливаться на этих вещах, я просто покажу, да, что вот более миллиона участников, там горы исследований, 30 исследований, это нормально. Но опять же, как только мы начинаем выяснять, где что прилично выглядит, ну в общем ровным счетом ничего. Мы даже примерно можем объяснить, как это работает. То есть есть как минимум 6 гипотез, как работает. Вы не поверите, но 6 выпитых чашек кофе в день это минус 100 килокалорий. Так что вот так прикидывайте, да, как худеть-то оказывается можно. Не обязательно на чайной плантации, а можно просто кофе пить. Опять же, это не работает так, это просто наблюдение. То есть там есть некий механизм, некая причина, это все надо выяснять. Но да, находок много. По канцерогенам все довольно просто. С 1991 года была группа 2B, то есть, возможно, канцерогенные. А с 2016 группа 3, то есть группа неклассифицируемых как канцерогена человека. Почему? Ну, потому что выявился даже протективный эффект, то есть правильный ответ на последний вопрос 3. Потому что выявился даже протективный эффект при гепатоцеллюлярной карциноме, да, то есть вот в этих вот исследованиях. Мы видим, что да, в некоторых случаях даже наблюдается снижение числа заболеваний при увеличении потребления кофе. Здорово, да здорово, конечно, 26 исследований, 2 миллиона участников, даже больше, 2016 год. Но при этом, что интересно, кофе было что с кофеином, что без кофеина, эффект примерно одинаковый. То есть там что-то еще работает. Что? Мы не знаем. Это вот все еще копать и копать. То же самое по раку молочной железы. Пожалуйста, более миллиона участниц, 2018 год. И да, к сожалению, работает только вот здесь. То есть подгруппа постменопауза, есть небольшое снижение на 4 чашках в день. Еще раз, этих исследований очень много. Я могу их насобирать, я их и насобирал сюда просто гигантское количество. Но, как только, например, мы берем группу, индекс массы тела высокий, или там, предположим, особенности рака некоторые, все, у нас все эти графики начинают расползаться в разные стороны, а уж что творит доверительный интервал, тут вообще даже лучше не смотреть. Очень тяжело. Но, когда работает кофе как канцероген, и чай, между прочим, и какао, и борщ, и все остальное, 65 градусов Цельсия. Вот считается, что с этой отсечки, да, действительно, это канцероген, причем группы 2А. Это значит, есть неплохие данные. Откуда? А оказывается, в основном с Востока и с нашей бывшей Средней Азии. То есть, что обычно происходит? Мужчинам разливают максимально горячий чай. Женщины в это время, как вы понимаете, да, все это разносят, разносят, а их чай остывает. И выясняется, что вот в группе мужчин невероятная высокая заболеваемость раком пищевода. А у женщин при тех же условиях многократно ниже. Когда все остальные факторы откинули, остался только именно фактор температурный. Так что кофе пьем, но не горячий. Так, я так понимаю, что у нас там со временем совсем кранты. Одна минута. Поэтому про похудение я так быстро просто пролистну. Скажу, что не работает зеленый кофе, если что. Тут очень длинная история, очень длинная. Там деньги замешаны просто невероятные. Ну и закончу, что вот как не надо делать, да? Потому что есть и такой способ потребления кофе, и его вот эти все нутрициологи, они просто невероятно продавливают, проталкивают, не знаю зачем, если честно. Это и есть клизма, это кофейная клизма. Нет, не, капельницы делают витаминные, вы сейчас путаете, а вот кофейная клизма, это меня пугает опять же, потому что объем, смотрите, там что-то около 2 литров, во-первых. А во-вторых, он горячий, то есть горячим вводят. Откуда мы это знаем? А мы знаем описанные осложнения. Перфорации прямой кишки из-за ожогов слизистой. Вы же представляете, что творят? Поэтому давайте все-таки без фанатизма. Да, кофе это прекрасная вещь, чай это прекрасная вещь, там какао это прекрасная вещь, все остальное это замечательные вещи, действительно хорошие, которые мы можем пить регулярно, да, и именно ориентируясь на наши предпочтения, раз, и на реакцию организма, два. Это очень важно, да, то есть мы ориентируемся на реакцию организма. Если мы не переносим кофе, ну мы не пьем его для здоровья. Если мы, например, после чая себя чувствуем плохо, у нас изжога, у нас там еще что-то в этом роде, не надо давиться и пытаться впихнуть в себя чай, несмотря на то, что он невероятно полезный и все остальное. Фанатизм, он мешает, в общем, практически во всех направлениях, и в этом то же самое.
1: Мне кажется, что вот эти все исследования, связанные с добром от кофе, они связаны еще с тем, что это достаточно дорогой продукт для повседневности. Да? Когда мы превышаем 3 чашки, это значит, человек посвящает себе больше денег, чем другие. Потому что он и о здоровье, и о всем прочем заботится уже больше.
0: В том числе. То есть это своеобразный маркер. Это примерно как с алкоголем. Да? Что если человек в умеренных количествах ее пьет в зрелом или пожилом возрасте, это означает, что у него с контролем все хорошо. То есть вот это в первую очередь.
1: Уровень жизни
0: выше. Это первое. И второе, состояние его здоровья позволяет ему это пить. То же самое с кофе. Еще одно интересное наблюдение. Смотрите, кофе, вот если в таких объемах, это в общем довольно много. И таким образом человек замещает другие напитки, которые могли бы теоретически быть вредными. Ну скажем, подслащенную газировку. Или там еще что-то в этом роде. То есть происходит модификация рациона, и это тоже влияет. То есть мы просто не можем вычленить вот эти все переменные и строго их разложить. Пока что все данные, которые есть, они вот в таком вот в наблюдательном виде, исключительно эпидемиологические. Мы можем только некоторые спекуляции, скажем так, проводить и что-то уточнять. Но вот, скажем, по канцерогенности, да, там показали более-менее прилично, там что-то около 500 исследований было на эту тему. Все это вместе объединили и сняли, да, действительно, что не получается. Даже у модельных животных не получалось, а те, у кого получалось, там были какие-то ошибки экспериментов. То есть, да, действительно, канцерогенности нет. Но все остальные вещи, да, их нужно, с одной стороны, а нужно ли доказывать? Вот это не очень понятно. Мы же не считаем его лекарственным, лечебным или еще чем-нибудь. Мы считаем его продуктом. Если к продукту относиться как к продукту, без фанатизма, не пытаясь превращать его в профилактическое средство или в лечебное, то никаких, по большому счету, исследований не надо. Это первое. Но второе. Такие исследования всегда будут в СМИ. То есть их будут выдвигать на первые позиции, они немедленно будут разлетаться по соцсетям и все остальное прочее. И гранты на них будут выделяться гораздо более охотно, чем на все остальное. Поэтому кофейные исследования у нас были, есть и будут.
2: Скажите, пожалуйста, если человек часто страдает эпизодической мигренью или у него даже хроническая мигрень, можно ли ему ежедневно пить чай, кофе, там, настанет ли хуже?
0: Как я сказал, мы смотрим на состояние, потому что есть разные варианты мигрени. Их там просто вот невероятное количество описано. Некоторые из них действительно нормально реагируют на кофе в том смысле, что даже уменьшается количество возможных приступов в месяц. Такие исследования тоже есть. Поэтому я не готов сказать, что это прям вот надо делать. Но попробовать, если вы прям очень сильно хотите, попробовать можно. То есть, если вы один раз этот приступ нормально перенесете, в случае чего, то есть, у вас есть там или суматриптан, или что-то там припрятанное такое.
2: Есть.
0: Вот. Значит, можно просто попробовать, как вы реагируете на кофе. С одной стороны. С другой стороны, есть же препараты, которые принимаются пролонгированно для предотвращения приступа. И чаще всего это какой-нибудь или парацетамол, или что-нибудь в этом роде. Если его запивать кофе, по идее, должно быть все хорошо. Опять же, мы смотрим на эффект. Мне растворимый кофе, я сейчас вспомню, сколько же мне было лет. Это было, мы были в ГДР, соответственно, это где-то, наверное, 6-7 было лет. Ну и вот, то есть я всю жизнь пью кофе и в результате про него рассказываю, видите, да? То есть причинно-следственная связь хорошая получается. Нет, на самом деле, опять же, мы смотрим по эффекту. Понятно, что ребенку на ночь кофе давать не надо. Это, кстати, касается и какао в том числе, потому что там кофеин тоже имеется. Это касается и колы, даже если она без сахара и всего остального прочего. Кофеин, ну, не способствует засыпанию, это точно. А в первой половине дня, ну, ради бога, если нормально переносит, опять же, весь вопрос в том, как конкретно переносит, какие реакции. Все. Противопоказаний каких-то четких под этого нет. Прошу.
3: У меня два вопроса будет. Первый вопрос. Можно ли сказать, что чем более хорошо обжаренный кофе, тем он крепче? Ведь вы сказали, что в результате обжарки у нас только горечь появляется.
0: Смотрите. Да. Я сказал, он термостабилен. То есть с ним ничего не происходит. При обжарке практически не изменяется. Там есть, ну, какие-то доли процента. То есть совсем-совсем мало. Чем и хорош кофе, ну, вот в данном конкретном случае, что его содержание не зависит от того, какую мы обжарку выбираем. По крайней мере, с точки зрения биохимии это именно так.
3: То есть по факту, если выпить более сильно обжаренный кофе и не сильно обжаренный кофе, эффект на организм мы получаем один и тот же.
0: Здесь будут сразу еще оговорки, потому что важно, чтобы они были приготовлены абсолютно одинаково. А вот это сложно. Потому что, насколько я знаю, профессиональные бариста там эту машину настраивают. Это просто кошмар какой-то. Рояль так не настраивают, как они настраивают машину.
4: Есть еще проблема, что при светлой обжарке у нас очень много других веществ.
0: Вот. Сохранилось в кофе. Совершенно верно. О чем я и хотел сказать. Да, я об этом говорил. Что там сильно довольно отличается состав в темной обжарке и в светлой. В светлой еще не все уничтожено. Еще не все перешло в уголь и все остальное прочее. А в темной обжарке практически, да, будет кофеин. Может быть, некоторое количество фенилонданов, например, остатков от хлорогеновой кислоты. Ну и так еще там по мелочи, ароматики и прочее. А вот многие вещества, да, действительно, они в светлой обжарке будут действовать. И не исключено, мы просто, понимаете как? Я не встречал исследований, где сравнивались бы разные обжарки. Вот такого я не видел. Хотя, по идее, наверное, это логичный дизайн, с одной стороны, а с другой стороны, зачем? Опять же, зачем? Не очень понятно. Нам информации, в принципе, более чем достаточно.
3: С биохимической точки зрения, зачем дают стакан воды после эспрессо?
0: Это никакой биохимической точки зрения здесь нет. Чистое маркетинг, привычка, там, ритуал, как хотите называйте.
3: То есть то, что вода потом... Ну, есть такой миф, что после эспрессо люди хотят спать.
0: Я вам все показал. Здесь, в принципе, ничего такого нет после эспрессо, если кто-то хочет спать. Значит, он просто сильно хотел спать, и кофеин на него не подействовал так, как должен был бы. Все. Не более. Обезвоживание не происходит, ничего там, никакого удара по мозгу не происходит. Что там еще рассказывают, я не помню. Но вот какие-то ужасные вещи. Я, знаете, могу единственное, наверное, что объяснить, это обнуление рецепторов. Вот это может быть. То есть вы пьете кофе, например, у вас как бы рецепторы к ним приспособились, принюхались, вы водой это все промыли, смыли, и в следующий раз, ну, вроде бы как, должна быть прежняя интенсивность. Это вот предположение, спекуляции в чистом виде.
4: Есть нюанс. Воду дают вместе с кофе. Только ее пить надо до кофе. А люди думают, что они должны воду пить после кофе. Но по факту, для того, чтобы подготовить рецепт на вкусу кофе.
0: Наоборот. То есть я почти угадал, но немножко не в ту сторону. Это просто это единственное логичное объяснение. Я не могу больше ничего придумать.
5: Когда болит голова, и ищешь цитрамон, которого нет, и подруга говорит, подожди, но в цитрамоне должен быть кофеин, просто чашку кофе выпить.
0: Да.
5: Это работает, вот так работает цитрамон, или это вообще какой-то другой эффект?
0: Нет, это так он работает. То есть, что имеется в виду? В цитрамоне несколько действующих веществ, которые работают синергично. Кофеин, помимо того, что, например, он сужает сосуды мозга, то есть у нас когда болит голова, например, чаще всего, когда они расширены, и пульсация там даже ощущается, и все остальное прочее, мы их сужаем, это первое. И второе, он работает как проводник для тех молекул, которые есть внутри цитрамона. Поэтому вы цитрамон можете собрать, строго говоря, у себя на коленке, посмотреть этот состав, и все то же самое. Да, действительно, чашки кофе вот за глаза и за уши хватит.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: придал послушную сухую беглость и верность уху, звуки умертвив. Музыку я разъел, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Сможет ли человечество дерзнуть и когда-нибудь поверить алгеброй неповторимую жемчужину природы? Человеческий интеллект. Поверить и превзойти. Дебаты «Убеди скептика».
1: Наверное, споры об интеллектуальных возможностях ЭВМ ведутся с самого момента появления самых первых компьютеров. Я хорошо помню свои ощущения, когда в 1997 году Deep Blue обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Спустя 19 лет, в 2016-м, программа AlphaGo обыграла чемпиона мира по игре в Go. А Go считалась игрой гораздо более сложной для моделирования на компьютере, чем шахматы. Совсем недавно команда под руководством одного из сегодняшних участников дебатов адаптировала, так сказать, научила говорить по-русски программу GPT-3, а эта программа пишет тексты, которые весьма непросто отличить от текстов, написанных человеком. Кстати, вчера GPT-3 сообщила мне, что Академия ВРАЛ будет обсуждать вопрос об установке на Красной площади памятника Альберту Эйнштейну. И все-таки каждый раз раздаются скептические голоса о том, что это же имитация, и настоящий человеческий интеллект — это другое, и люди всегда способны на то, что никаким компьютерам и не снилось. Так все-таки возможно ли создать систему искусственного интеллекта, равную по возможностям человеку? Сегодня будут жаркие, я надеюсь, дебаты на эту тему, но сначала опрос. Друзья, давайте проголосуем. Когда будет создана система ИИ, искусственного интеллекта, равная человеческому интеллекту? Пожалуйста, выберите вариант. Очень скоро, в обозримом будущем, в далеком будущем, никогда не будет или уже создано, но ученые скрывают. Перейдите, пожалуйста, по ссылке и проголосуйте. А я представлю наших сегодняшних участников дискуссии. Итак, в левом углу виртуального ринга дистанционно Сергей Марков.
0: Сергей Марков – разработчик систем искусственного интеллекта и машинного обучения, создатель портала «22 век», управляющий директор в департаменте Sber Devices.
1: А в скептическом углу нашего виртуального ринга – Татьяна Шаврина.
0: Татьяна Шаврина – лидер команды исследований в области языка и общего искусственного интеллекта Сбербанка. Один из авторов Russian Super Glue – набора тестов для потенциального сильного искусственного интеллекта. Аспирант Высшей школы экономики.
1: Сергей, слышите ли вы меня?
2: Да, слышу.
1: Отлично. Дебаты сейчас начнутся. Зрителей призываю писать вопросы в чат. А я прошу Сергея кратко изложить вашу позицию. У вас 5 минут. Время пошло.
2: Добрый вечер, дорогие друзья, участники форума. Сегодня я выступаю в позиции оптимиста, скажем так, человека, который считает, что по большому счету у науки нет никаких препятствий для того, чтобы рано или поздно создать систему искусственного интеллекта, которая сможет сравниться с интеллектом человеческим. Смотрите, моя позиция на самом деле основана на том, что по большому счету не существует никаких фундаментальных запретов, по крайней мере нам неизвестны такие фундаментальные запреты, которые бы помешали рано или поздно нам создать систему искусственного интеллекта, которая сравняется с человеческим интеллектом или даже превзойдет его. В истории науки, в общем-то, постоянно существует такое противоборство между учеными, которые пытаются решить ту или иную задачу научную, и скептиками, которые говорят, что решение этой задачи в принципе невозможно. Несколько сот лет назад спор велся о том, можно ли, например, создать органические молекулы из неорганики, или между органическим и неорганическим миром лежит какая-то, фундаментальная стена, которая в принципе не позволяет решить эту проблему. В свое время, когда появились первые пассажирские поезда, скептики утверждали, что движение с такой скоростью невозможно или просто напросто слишком опасно для человека. Человек, который сидит в вагоне поезда, сойдет с ума от того, с какой скоростью мимо него будет проноситься окружающий пейзаж. На заре появления искусственного интеллекта, на заре появления этой области существовало заблуждение о том, что программисты не могут создавать шахматные программы, которые будут играть в шахматы сильнее них самих, но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что сегодня шахматные программы играют гораздо сильнее любого человека, и тем более программиста, который занимается созданием таких программ. В общем-то, мы видим, что развитие технологии искусственного интеллекта, машинного обучения в последние годы происходит достаточно стремительными темпами. При этом существует такой определенный вектор на универсализацию такого рода решений. То есть если мы посмотрим, например, проследим за эволюцией систем, создаваемых OpenAI для игры в Go, то первая система, которая, собственно говоря, играла с Ли Сидолем, называлась AlphaGo, училась использовать человеческий опыт и, в общем-то, умела играть только в Go. Затем появилась система AlphaGo Zero, которая училась играть в Go с нуля без привлечения человеческих знаний об этой игре. Затем появилась программа AlphaZero, которая умела играть уже не только в Go, умела учиться играть сразу в несколько игр. Это сёги, это шахматы, это Go. Вот. И вот последняя система, созданная исследователями из OpenAI, она называется MuZero, и она может учиться играть в игры, не зная их правил, постигая их в процессе обучения. Вот. Опять же, прогресс в области обработки естественного языка привел к появлению таких генеративных моделей, как GPT-2, GPT-3, которые могут решать широкий спектр задач обработки естественного языка, то есть